слушающим, вы. Тема гонения соединяет это блаженство с предыдущим, с изгнанными за правду, а обращение «вы» соединяет его с последующими словами проповеди «вы – соль земли». То, что евангелист Матфей начинает Нагорную проповедь с провозглашения блаженств, да еще в такой утонченной поэтической форме, напоминает нам псалмы Давида, в которых обетования блаженств заявляли о счастливых следствиях праведных поступков людей. Так ведь и начинается книга псалмов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Тоже во втором псалме. «Блаженны все, уповающие на него». И далее. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Или «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». И если Иисус Христос в Евангелии от Матфея начинает Нагорную проповедь девятью блаженствами, то Он с самого начала устанавливает, какой образ внутреннего состояния и какой образ поведения человека заслуживает награды. В иудейской традиции провозглашению блаженств противопоставлено провозглашение горя. Это мы находим, например, у евангелиста Луки. «Блаженны нищие» и тут же «горе вам, богатые». «Блаженны алчущие» и тут же «горе вам, пресыщенные». «Блаженны плачущие» и тут же «горе вам, смеющиеся». Сопоставление с текстом евангелиста Луки наглядно показывает нам особенности намерения евангелиста Матфея. У него Иисус провозглашает радость Царства Небесного. Нагорная проповедь посвящена сущности этого Царства. В нем нет никакого горя. Речь идет только о том, что заслуживает награды. Эти слова о награде и завершают блаженство. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Вспомним, что оптимизм и утешение отличали проповедь Иисуса Христа уже и от проповеди Иоанна Крестителя. Там яростные угрозы, порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Уже и секира при корне дерев лежит. Первые же слова Иисуса о свете и радости. Народ, сидящий во тьме, увидел свет, ибо приблизилось Царство Небесное. И еще на один момент, отличающий евангелиста Матфея, следует обратить внимание. Он старается избежать всякого возможного недопонимания. Так, согласно критическому тексту, имеются в виду так называемые критические издания греческого текста Нового Завета, которые основаны на наиболее ранних рукописях. Итак, согласно критическому тексту у Луки, блаженство обещается нищим. Матфей же полагает, что для блаженства недостаточно быть только нищим, ибо и нищему его нищета может быть препятствием для вхождения в царство. Например, если из-за нищеты он ни о чем другом не думает, кроме денег и богатства. Или если его нищета становится для него поводом для преступного поведения или предметом гордости. Царство Божие достается только тому, кто внутренне больше ни от чего не зависит. Ни от богатства, ни от власти, ни от права, ни от преимуществ. Поэтому Матфей уточняет: «блаженны нищие духом». То же относится и к алчущим. Блаженны не те, кому просто нечего есть и пить. Блаженны те, кто алчит и жаждет правды Божией. И, наконец, не всякое гонение и преследование заслуживает награды. Часто гонения бывают справедливыми и заслуженными. У Матфея блаженны только те, которые гонимы за правду, те, которых злословят неправедно, и за Иисуса Христа. Первое слово Нагорной проповеди, повторяющееся в ней 9 раз, — «блаженны». Если говорить о Евангелиях, то оно часто встречается в Евангелии от Матфея, особенно часто у Луки, очень редко у Иоанна и ни разу у Марка. Однако Иисус Христос обращался к народу не на греческом, а на своем родном арамейском языке. Использовал он при этом хорошо знакомое всем окружающим библейское слово «ашрей», которое означало «приветственное восклицание», поздравительную характеристику человека в его конкретном состоянии. Вот это самое восклицание «ашрей» и переведено на греческий как «макариус», а на славянский «блажен». В библейском языке восклицание «ашрей» означает не надежду на будущее,

Царство Небесное, то и блаженство, открывающее эту проповедь, восхваляют счастливое состояние жительства в этом царстве, где исполняется воля Божия и которая так не похожа на все земные царства. Перевод с одного языка на другой всегда очень трудное дело, подчас даже невозможное без существенных потерь в смысле. Но то слово, которое по-гречески переводится как «блаженство», это перевод еврейского хвалебного восклицания, переданное у нас как «блаженны». И оно хорошо отразило глубинный смысл евангельской проповеди Царствия Божия. Дело в том, что греческое «макариос» – блаженство – слово особенное. Оно характеризует безмятежное состояние богов. И характеризовать так людей этого мира было бы как-то странно. Блаженны в языческой мифологии были боги и герои, то есть полубоги, но отнюдь не смертные люди. У немецкого романтического поэта Фридриха Гёльдерлина есть стихотворение, которое образно показывает эту неприменимость слова «блаженны» к смертным людям. «Вы блуждаете там в вышине, в горнем свете, блаженные гении. Ветры, сверкая, касаются вас, как пальцы орфистки, струны священной. Вне судьбы, словно спящий младенец, дышите вы, небожители. Девственно скрытый в скромном бутоне, вечным цветом дух ваш цветет, и блаженные очи тихо смотрят, ясные вечно. А нам нет приюта, никогда и нигде. Падают люди в смертельном страдании, всегда вслепую, с часу на час, как падают воды с камня на камень, из года в год, вниз, в неизвестность». Гёльдерлин, «Песнь судьбы Гипериона», перевод Микушевича. Блаженны только небожители, бессмертные гении. Здесь это слово означает боги. Смертным людям их слепой рог готовит только страдания и неизвестность. В некоторых современных переводах Священного Писания слово «блаженны» заменяется словом «счастливы». Однако такая замена представляется неудачной. Ведь человеческое счастье зависит от случая, а случай может человеку подарить счастье как удачу, но может и лишить счастья. Вот в стихотворении Гёльдерлина это прекрасно выражено. Но блаженство, о котором говорится в Нагорной проповеди, состояние человека в Царствии Божием, а оно внутрь вас есть. Блаженство не подвержено влиянию извне, ибо оно дар Божий. Как переданы слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, «Радости вашей никто не отнимет у вас». Блаженство – это состояние, даруемое божественной любовью, которое не зависит ни от чего мирского, ни от политических событий, ни от болезней, ни от прихоти погоды, ни от какой печали. По словам апостола Павла, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к римлянам, глава 8, стихи 35-39. Вот это и есть идеальное состояние блаженства. Когда мы читаем блаженство, то неизбежно замечаем их парадоксальный характер. Все блаженства Ветхого Завета абсолютно понятны, ибо отвечают здравому смыслу и общепринятым этическим нормам. Восхваляется человек, который не ходит советоваться с нечестивым. Блажен человек, старающийся соблюдать закон Моисея, за это ему и награда от Бога. Он здоров, сыт, благополучен, многочаден, да и дети у него все замечательные. Все это так понятно каждому человеку. Но что мы читаем в Евангелии? Никакого здравого смысла. Как можно назвать блаженным нищего, плачущего, голодного, ненавидимого, гонимого? У Иисуса Христа все выглядит вызывающим с точки зрения нормального человека. Все поставлено с ног на голову. Людей, которых Иисус называл блаженными, мир назвал бы несчастными, жалкими, да, пожалуй, и грешными. Ведь всякому было ясно, что болезнь – наказание Божие. Отсутствие детей – следствие тайного или явного греха против Бога.
Да и сегодня множество людей рассуждают

0: так же, как иудеи времен Иисуса Христа. Болезни часто рассматриваются как наказание Божие за согрешение. Даже о природных катастрофах, где гибнут сотни тысяч людей, говорят, что это всем им дано как наказание за грехи и безбожие. И так рассуждают люди, которым должны быть хорошо известны слова Иисуса Христа, что далеко не все бедствия людей являются следствиями их неправедного поведения. И уж, конечно, человеческие бедствия не являются насылаемыми на людей Богом несчастьями и муками. Всем известны евангельские слова. Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». После этого Иисус исцелил слепого, и тот стал зрячим. Так ведь и в этом случае некоторые злые, но, разумеется, очень праведные фарисеи нашли, в чем обвинить Иисуса. Он исцелил слепого в субботу, а это ведь беззаконно. Поэтому некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Так что можно себе представить, насколько парадоксальные слова на горной проповеди Иисуса Христа удивляли слушателей, некоторых возмущали и, во всяком случае, привлекали к себе внимание и влияли на сердца и умы множества людей во много раз сильнее, чем скучные рассуждения мирского здравого смысла. Ибо такого Израиль еще никогда не слышал.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Инуария Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

тропарь праздника Вознесения Господня четвертого гласа Киевского распева прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: И ныне прославимя ты, Отче, у тебе самого славою, юже и мех у тебе прежде мир не бысть». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 5. В нынешнюю седьмую неделю по Пасхе Церковь вспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в греческом городе Никея императором Константином Великим к 20 мая 325 года по Рождестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божьем, поколебленного ложным учением еретика Ария, отвергавшего божество Сына Божия, и других единомышленников его. Между прочими святыми отцами на Никейском соборе присутствовали святой Николай Чудотворец, святой Александр, епископ Александрийский, и сопровождавший его молодой диакон Афанасий, уроженец города Александрии, которого Александр очень уважал за его необыкновенные дарования, за ум, глубокое богословское образование, прямоту, смелость, силу речи и за высокую христианскую жизнь. Впоследствии он сам был избран в архиепископы города Александрии по смерти епископа Александра. Еще были на соборе святой Пафнутий, епископ Фиваиды в Египте, Павел, епископ Неокесарийский, Спиридон, епископ Тримифунский, великий чудотворец и епископ острова Кипра, святой Иаков Низибийский, также чудотворец, и другие. Все 318 отцев были из разных стран. Но несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, коих держались эти святые отцы, прибывшие на собор, согласным исповеданием веры засвидетельствовали, что учение Ария и его сообщников, дерзнувших отвергать вечность Сына Божия и единосущее его с Богом Отцом, есть новое, противное апостольскому учению, чуждое церковной веры. Равно засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на соборе символ веры, начинающий со словами «Верую во единого Бога Отца Вседержителя и известный всем нам, есть вселенский, верный проповедник апостольского православного учения, которое есть вера всей Церкви и предание отцов». В этом символе, дополненном впоследствии на Втором Вселенском Соборе, изложено апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце, Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе, втором лице Святая Троицы, Сыне Божием Единородном, рожденном от Бога Отца прежде всех век, как свет от света, Боге истинном от Бога истинного, несотворенном, единосущном Богу Отцу и Творце всего, воплотившимся, распятым, погребенным, воскресшим, вознесшимся на небо и паки грядущим судить весь мир, и о Святом Духе, о Церкви, о крещении едином, о воскресении мертвых и жизни будущей. Никейский Вселенский Собор есть богомудрый проповедник божественной славы Пресвятая Троицы, единосущной и нераздельной и, в особенности, славы Иисуса Христа как Сына Божия и Бога Человека. Эта вера, говорит святой Златоуст, апостольская вера, заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Собор Никейский также определил всем христианам праздновать светлый праздник Пасхи не в иной день недели, а именно в воскресный, в первое воскресенье после весеннего полнолуния, так как известно, что Спаситель наш воскрес в первый день, который следовал после Пасхи Иудейской. Собор также ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановить, между прочим, 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах в одни воскресные и во всю Пятидесятницу, чтобы самым положением тела изображать воскресение Христово. В Евангелии на литургии Церковь произносит ходатайственную или священническую молитву Сына Божия о прославлении Его вечною славою через распространение истинного богопознания в мире, о соблюдении верующих от неприязни, освящении их, единении между собою и с Богом и вечном их блаженстве. В этой молитве Иисус Христос вполне открыл свою божественную славу, именуя себя Сыном Божьим, вечным, единосущным и единочестным Богу Отцу, Господом всякой плоти, рожденным от Бога Отца, источником вечной блаженной жизни для всех. Чтение Евангелия в неделю святых отцов научает верующих обращаться с молитвою к Богу во всех делах, и чем они важнее, тем они сильнее обязуют нас к молитве. При молитве своей Спаситель возводил очи свои на небо. Если Сын Божий с внутреннею молитвою соединял и внешнюю, преклоняя по временам колено, воздевая руки, возводя очи горе, то сколь необходимо и важно для нас сопровождать внутреннюю молитву наружными знаками или обрядами, свидетельствующими о избытке и живости сердечных чувствований, ибо от избытка сердца уста глаголют, говорит Господь. Братья и сестры, благодаря Богу и Святой нашей Церкви Православной, мы все родились в истинной вере, веруем твердо в Иисуса Христа как Сына Божия, как и во Святую Троицу, Бога Отца и Сына и Святаго Духа. И большая часть из нас собственным опытом, умом, душой и сердцем и всем существом испытали и познали, и непрестанно испытываем и познаем, что Иисус Христос есть жизнодавец и Бог, и Спаситель наш, ибо Он непрестанно являет нам и в нас знамение Своей благости, правды и святыни, и всемогущей силы, оживотворяет нас на всякий час и минуту, нас, умерщвленных грехами, милует кающихся, очищает, освящает, умиротворяет, утешает, просвещает, укрепляет, врачует немощи душевные и телесные, чудно помогает в делах наших и венчает их вожделенным успехом, направляет душевные стопы наши к исполнению заповедей своих и еще здесь дарует нам предвкушать начатки вечной жизни на небесах. Додержимся же все неуклонно нашей спасительной веры, исполняя ее святые заповеди и уставы, и да будет для нас Господь Иисус Христос и началом, и концем всех наших желаний, помышлений и всех наших деяний, яко того есть слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю седьмую по Пасхе святых отец Никейского собора читал Алексей Веснер.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 55 50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Передача третья.
1: Несмотря на филологические таланты ирландских монахов, несмотря на миссионерское рвение их баварских сотрудников, священных текстов на славянском языке все равно явно не хватало. Исследователи, занимавшиеся историей перевода на славянский язык Священного Писания, согласно приходят к выводу, что первым переводом, который выполнили святые Кирилл и Мефодий, было так называемое Евангелие Апрокос, то есть новозаветный лекционарий. Он вмещал в себя ряд фрагментов евангельского текста, которые читаются за воскресной литургией. Также в это время были переведены отдельные библейские отрывки, в основном ветхозаветные, которые читались в ходе других богослужений накануне церковных великих праздников. Они, эти отрывки, содержались в сборниках под названием «Паримийники» или «Профитологии», а потом уже были переведены «Евангелие», «Апостол» и «Псалтырь» полностью, а за ними и другие богослужебные книги. Но, используя современные научные методы и привлекая все возможные доступные, дошедшие до нас древнейшие славянские библейские переводы, ученые-филологи не так давно пришли к иному выводу. Они предполагают, что первоначальный славянский перевод не ограничивался только евангельскими текстами, необходимыми для воскресной лишь литургии, но включал в себя и чтение для каждодневного богослужения и в будние дни. Святые Кирилл и Мефодий, будучи сами родом из Македонии, где с VI века уже широко и плотно расселились славяне, разумеется, хорошо знали славянский язык. Но чтобы записать этим языком пространные тексты, тем более богословского, отвлеченного содержания, нужен был, разумеется, алфавит. Таким алфавитом стала глаголица, которая не оставила почти никаких следов в письменности Болгарии и Древней Руси. Вот что писала о создании глаголического алфавита выдающийся специалист по русской и греческой палеографии Евгения Эдуардовна Гранстрем. Формы глаголических букв в большинстве своем были заимствованы из своеобразных и малоизвестных, а в средние века доступных лишь высокообразованным византийцам, видов греческого письма. Эти особенные виды или системы письменных знаков были унаследованы византийской культурой от античной и эллинистической культур и почти не получили распространения вне пределов Византийской империи. Средневековая греческая письменность не была ограничена лишь теми видами письма, которые обычно изучаются при ознакомлении с палеографией средневековых греческих рукописей. В этих рукописях имели довольно широкое распространение системы специальных знаков, употреблявшихся для сокращений слов, для стенографии, для обозначения терминов в текстах ученого содержания, например, в комментариях поэм Гомера, в медицинских, астрологических или алхимических сочинениях для целей криптографии или магии. Таким образом, большинство глаголических букв было заимствовано из специфических систем греческой письменности. Даже рядовому грамотному византийцу не все эти системы были в равной мере знакомы. Для восприятия этих систем знаков нужно было нечто большее, чем простая грамотность. Так, для знания стенографических систем нужно было быть писцом-профессионалом. Для запоминания знаков, обозначающих части человеческого тела или некоторые химические элементы, употребительные в качестве лекарств, надо было изучать медицину. Для запоминания особых приемов письма, встречающихся в юридических документах и текстах, надо было быть юристом и так далее. Тем более для другого народа эта азбука осталась чуждой, построенной на искусственном основании, составленной из знаков, не употреблявшихся в обычном письме. Эта искусственно составленная азбука никоим образом не могла конкурировать с кириллицей, сложившейся на основе византийского унциального письма, которое проникало в славянские земли постепенно и не только в рукописях. Несмотря на то, что эта азбука прижилась только в Хорватии, где и сегодня глаголица используется в богослужении, письмо глаголическое со своей особой семантикой, разумеется, необходимо, должна была повлиять и познакомить славянский мир с научной, юридической и филологической терминологией Византии, которую Византия унаследовала от античного греко-римского мира. Но самое важное заключается в том, что был создан славянский книжный язык, на котором были выражены понятия, до тех пор совершенно не свойственные славянским обществам. Профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Борисович Ефимов о языке кирилло-мефодиевских переводов пишет так. «Греческий язык послужил образцом для новосозданного книжного славянского языка, во многом обогатив его. Так в его состав вошли греческие слова, например, аромат и многие другие. Из греческого синтаксиса были взяты образцы многих конструкций и оборотов, но, несмотря на внесенные изменения, новый язык был хорошо понятен славянским народам и воспринимался ими как литературная форма их местного языка. Потом этот книжный язык претерпел новую фазу своего развития в книжных школах, основанных учениками святых Кирилла и Мефодия в Болгарии. Вероятно, именно там один из многочисленных учеников святых братьев, просветителей, Константин Преславский, родоначальник древнеболгарской поэзии и историографии, создал вторую славянскую азбуку, заменившую глаголицу. Она получила при этом название «Кириллица» в честь святого равноапостольного Кирилла. Святой Мефодий после смерти своего брата, святого Кирилла, с помощью учеников и переписчиков перевел все библейские книги, за исключением так называемых неканонических или, как их называют еще в западной научной традиции, второканонических или дефтероканонических книг Библии. Святой Мефодий совмещал свои переводческие труды с тяжелым служением архипастыря всех славян. Здесь мы должны напомнить о том, что святые Кирилл и Мефодий развернули свою деятельность на канонической территории Римской Церкви. Перед нами таким образом встает трудный, но интересный вопрос. Какой богослужебный устав утвердился в славянских землях в связи с миссией там святых братьев? Развитие римского и цареградского церковного ритуалов было обусловлено влиянием на них иерусалимского богослужения. Но с 7 века Иерусалим теряет свое вселенское значение из-за последовательных персидского и арабского мусульманского завоевания. И богослужения Рима и Царьграда начинают приобретать различия. К 7 веку богослужение Константинополя приобрело завершенные формы и содержалось уже в соответствующих книгах. Римский же патриархат не имел такой обрядовой стабильности еще долгое время. Из жития святого Мефодия можно сделать вывод, что богослужение в Моравии сохранялось римское, только стало совершаться на славянском уже языке. В житии же святого Кирилла дает совсем иные сведения. В нем однозначно говорится, что святые братья перевели на славянский язык весь богослужебный суточный круг литургического устава, свойственного именно Византии. По всей видимости, вопрос этот трудно разрешить однозначно, в пользу той или другой версии. Главная задача тогда стояла в христианском просвещении славян на понятном и доступном им языке. При всей важности этой просветительской составляющей в миссии равноапостольных братьев не менее важной для них была цель вывести славян из подчинения баварским епископам и священникам. Это можно было осуществить, подчинив христиан Моравии Константинополю или непосредственно Риму. Несмотря на назревавшие уже противоречия между христианскими Востоком и Западом, они еще не были такими непреодолимыми и не проложили такую пропасть, которую невозможно было бы преодолеть двум церковным традициям. Повлиять же на церковь Баварии, ее епископат, в юрисдикции которой находились христиане Моравии, мог только римский первосвященник. Для того, чтобы добиться церковной самостоятельности, для славян Моравии, их автономии церковной, святым братьям пришлось отправиться в Рим. Но они поехали туда не с пустыми руками. Святой Кирилл еще в 860 году состоял в миссионерском посольстве, направленном в Хазарию, которое посетило по пути Херсонес Таврический в Крыму. Там святой, как повествует его житие, обрел мощи святого Климента Папы Римского, который принял мученическую кончину в тамошней земле, пребывая там в ссылке во времена императора Траяна. Эту святыню или часть ее святые Кирилл и Мефодий принесли в Рим и передали папе Адриану II. Во время этого визита в 869 году папа Адриан признал славянскую литургию, освятил церковные книги на славянском языке на престоле во время богослужения и вручил славян духовному руководству святого Мефодия. Святой Кирилл в это время скончался в Риме, принял постриг с именем Константин и был погребен в храме святого папы Климента, где и были положены принесенные им из Крыма мощи этого святого римского понтифика. Була папы Адриана от 869 года, обращенный одновременно к трем славянским князьям, Ростиславу, его племяннику Святополку и князю Панонии Коцелу, подчиняла в церковном отношении святому Мефодию все славянские страны. В то же время папа не соглашался на создание отдельной национальной славянской церкви в Моравии или Панонии. Поэтому святой Мефодий стал архиепископом Панонии и Моравии с кафедрой в Сирмии. Это современный город Сремска-Митровица, расположенный недалеко от Белграда, столица Сербии, примерно 70 километров от Белграда, находится сегодня этот город Сремска-Митровица. Сирмий, тогда назывался так этот город, был одним из главных центров церковного римского управления в этом регионе. Епископ Сирмия в былые времена был митрополитом над епископами не только Панонии, но и Иллирии. Поставление святого Мефодия на эту древнюю церковную кафедру, уничтоженную аварами еще в 582 году, могло значить только одно, что он возобновляет эту кафедру, но уже для славян, пришедших на место римлян в эти земли после аварского нашествия. Несмотря на близость этой церковной кафедры к современной столице Сербии, нельзя утверждать, что она оказала прямое влияние на крещение сербов, так как ядро древней сербской государственности располагалось значительно южнее, так называемой Старой Сербии. Но и отрицать возможное знакомство сербских племен с Моравской миссией святых Кирилла и Мефодия уже в это время мы тоже не имеем права. Как уже было нами упомянуто, святой Мефодий претерпел двухгодичные заключения в темнице. После этого святой Мефодий был вынужден еще раз обратиться к папе Иоанну VIII и искать у него защиты у этого римского понтифика, который и освободил его из тюрьмы. По приказу этого папы Иоанна VIII святой Мефодий был выпущен из швабской тюрьмы в 874 году, и вот снова назрела проблема, с которой святой Мефодий снова и снова обращался за помощью к папе Иоанну VIII. В 870-х годах при Моравском дворе стала усиливаться немецкая партия. Немецкое духовенство, служившее в Великой Моравии, отказывалось подчиняться папским указам и выходило из повиновения и подчинения святому Мефодию, как архиепископу. Преемник Адриана II, папа Иоанн VIII, хоть и восстановил своей булой 880 года правление святого Мефодия и восстановил его в правах архиепископа Великой Моравии и Панонии, но наложил все-таки некоторые ограничения на славяноязычное богослужение Великой Моравии. Евангельские и апостольские чтения, по его указу, должны были сначала читаться за литургией на латинском языке. Кроме этого, папа предписывал вельможам и князьям при Моравском дворе право совершать богослужение на латыни. Учитывая укреплявшееся германское влияние немецкой партии при Яжеском дворе Святополка в Великой Моравии, вот это разрешение служить на латыни было, разумеется, значительным подспорьем в борьбе немецкого духовенства за свои права и интересы в славянских землях. Вскоре после кончины святого Мефодия в 885 году в городе Велеграде на Моравскую церковь начались гонения. В этом же году, в 885 году, папа Стефан V поставил во главе Моравского архиепископства постоянного соперника святого Мефодия, немецкого епископа Викинга. Одновременно папа запретил службы в церквях на славянском языке и повелел изгнать учеников святого Мефодия из Моравии. Это окончательно развязало руки врагу святого Мефодия, епископу Викингу. И он в 886 году изгнал славянское духовенство из страны. Но не только изгнал, в этом же году, то есть через год после смерти святого Мефодия, многие пастыри были закованы в кандалы, их морили голодом, подвергали побоям и пыткам, значительная часть молодых священников была продана в рабство на невольничьем рынке Венеции. Однако в Восточной Словакии византийская христианская традиция сохранялась очень долго благодаря местной церковной организации, которая там сохранилась. Мы имеем исторические данные и свидетельства о том, что в XIII веке в области Спиш, которая включает в себя отдельные территории современных Словакии и Польши, действовало православное духовенство. Там, в этой области, под названием Спиш, был настоятель и 6 священников, которые совершали литургию по восточному обряду на славянском языке. В этой местности были не только православные пресвитеры, но и православные епископы. До нас дошли их имена – Иаков и Лука. Кафедра их вполне могла находиться в Спишском замке. Сегодня Спишский замок является известным памятником истории культуры мирового значения. Вопреки всем препонам, которые ставили на пути святого Мефодия немецкие священники, он успел многое сделать до своей смерти. Он успел до своей смерти крестить чешского князя Боржевое и всю его дружину. Это событие датируется современными историками примерно 882 или 884 года. Святой Мефодий при этом заложил основание чешской церкви, рукоположил для чехов первого священника по имени Кайх. Чехия вошла в архиепископство святого Мефодия, но правда в 895 году, уже после его смерти, наследники Боржевое отложились от Великой Моравии и перешли в юрисдикцию баварского епископа в Регенсбурге. Но все равно это не перечеркнуло трудов святого Мефодия. По прошествии многих лет просвещение славян на их родном языке, родном наречии, не прекратилось. Духовенство из Великой Моравии продолжало оказывать влияние на христиан Чехии. Во второй половине XI века крупным центром славянской письменности в Чехии, где создавались оригинальные произведения литературы и развернулась переводческая деятельность, стал Сазавский монастырь. Лишь в самом конце XI века эта традиция в Чехии резко упала, почти прекратилась. Литургия на славянском языке в Чехии была окончательно запрещена в 1096 году. Но несмотря на это, римские понтифики вынуждены были идти на уступки чешским королям. Сначала совершив в 1204 году канонизацию основателя монастыря на реке Сазава святого Прокопия Сазавского, а в 1347 году разрешив богослужение на славянском языке в Эммаусском монастыре в Праге. Память о святых Кирилле и Мефодии и их трудах не прерывалась и потом. Она проявилась в борьбе Яна Гуса и его ближайших последователей. Поздние гуситы во многом уклонились в сторону протестантизма, и потому им не была близка идея почитания святых. В 1526 году Чехия и Словакия были включены в многонациональную монархию австрийских Габсбургов. Но и тогда в католических храмах, настроенные в духе патриотизма, богатые чешские магнаты устраивали алтари не только в память святого князя Вацлава Чешского, внука князя Боржевое, которого крестил святой Мефодий, но и в честь самих святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эта историческая память, вне всякого сомнения, заложила основу для деятельности последующих славянских будителей, как называли их в XIX веке. Именно в XIX веке славянские просветители, словаки Ян Колар и Людовит Штур, провозглашали единство всех славянских народов, которое проявляется в близости их языков и родственности их культур, родственности их традиций, которые закрепились святыми Кириллом и Мефодием. Здесь хотелось бы немножко уклониться от древних времен и сказать, что да, действительно, чехи и словаки много сделали для славянского просвещения. Имен вот этих будителей, просветителей, очень много. Вот именно чехи и словаки будили самосознание славян в Австро-Венгрии. Эти будители, просветители, не только повлияли на славян, которые были в подчинении в Австрии и венгерской земле, но, например, Константин Ирочек создал фундаментальную историю Болгарии, а когда Болгария освободилась от османского ига, стал министром народного просвещения в Болгарии. Ну, здесь вот мы немножко отступили от нашего древнего повествования и возвращаемся снова обратно. Чехия, в свою очередь, оказала сильное, даже сильнейшее влияние на принятие христианства Польшей. Южные земли будущего польского государства находились под властью чешских княжеских династий. Ну, а самое главное, первая династия – династия Пржемысловичей. Эта династия уже была крещена, уже была христианской династией. Данные археологии подтверждают, что вот эти земли Южной Польши были охвачены миссионерством, исходящим из чешских земель, именно оттуда. Доказательством этому служат остатки христианских храмов в округе Кракова, которые соответствуют чешской церковной архитектуре X века. Но кроме этого, посвящение главного собора Кракова святому Вацлаву, то есть покровителю Чехии, святому патрону Чехии, связывается именно с деятельностью здесь, в Польше, миссионеров из Чехии. В 966 году польский князь Мешко I принял крещение. Тогда же состоялось и крещение его народа. Считается, что Мешко I, первой женой которого была именно чешская княжна Добрава или Домбровка, принял христианство по греко-славянскому обряду. По настоянию своей жены Домбровки, чешки по происхождению. Только позднее, когда он вступил в брак с принцессой из саксонского дома, в Польше начало усиливаться немецко-латинское влияние. Миссионерство чехов было направлено и дальше на север. Известно, что епископ пражский Войтех ходил с проповедью христианства к балтийским народам, проживавшим в Пруссии. Но проповедь его не была успешной. Войтех был убит пруссами. Видимо, сказалось то, что традиции миссионерства кардинально изменились. Если раньше к северным варварам шли беззащитные ирландские монахи, то во времена Войтеха параллельно с искренними миссионерами, как он, к балтийским народам под предлогом их просвещения шли уже немецкие рыцари. Пруссы прекрасно знали о миссионерских приемах, которые немцы применяли к славянам, проживавшим на землях Бранденбурга, Мекленбурга и Померании, которые соседствовали с Пруссией. Даже сами немецкие хронисты того времени единогласно обвиняют марграфов и пограничных герцогов в жестокости. Немецкий монах Гельмальт писал: «Немецкие князья разделили между собой добычу, но о христианстве не было и помянуто». Тут сказалась ненасытная алчность саксов. Они всегда более склонны заботиться об увеличении дани, чем о покорении душ Господу. Раньше Гельмальда почти те же самые слова написал другой хронист из Северной Германии, Адам Бременский. Саксы более расположены к вымогательствам, чем к проповеди христианства. Другой хронист по имени Титмар Мерзебургский упрекал немцев за то, что они ставят главной целью своей деятельности на Востоке не просвещение славян и балтов, а захват пленников, которых можно выгодно продать в рабство. Надо здесь сказать, что славяне, которым проповедовали таким образом немецкие князья, сохранились на германской земле. Сегодня это лужицкие сербы или сорбы, которые проживают в Саксонии. Ну и топонимика немецких городов тоже говорит о том, что раньше на этих землях жили славяне.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал за достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 8.

«Еще одно напоследок», — сказал Битти. «У каждого пожарника хотя бы раз за время его служебной карьеры бывает такая минута. Его вдруг охватывает любопытство. Вдруг захочется узнать, да что же такое написано в этих книгах? И так, знаете, захочется, что нет сил бороться». Ну так вот что, Монтек, вы уж поверьте, мне в свое время немало пришлось прочитать книг для ориентировки. И я вам говорю, в книгах ничего нет. Ничего такого, во что можно бы поверить, чему стоило бы научить других. Если это беллетристика, там рассказывается о людях, которых никогда не было на свете, чистый вымысел. А если это научная литература, так еще хуже. Один ученый обзывает другого идиотом, один философ старается перекричать другого, и все суетятся и мечутся, стараются потушить звезды и погасить солнце. Почитаешь — голова кругом пойдет. А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла, унесет с собой книгу? Нервная дрожь пробежала по лицу Монтега. Открытая дверь глядела на него, словно огромный пустой глаз. «Вполне объяснимый поступок. Простое любопытство, не больше», — ответил Битти. «Мы из-за этого не тревожимся и не приходим в ярость. Позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он сам ее не сожжет, мы это сделаем за него». «Да, понятно». Во рту у Монтега пересохло. «Ну вот и все, Монтег. Может, сегодня хотите выйти попозже, в ночную смену? Увидимся с вами сегодня?» «Не знаю», — ответил Монтег. «Как?» На лице Битти отразилось легкое удивление. Монтег закрыл глаза. «Может быть, я и приду. Попозже». «Жаль, если сегодня не придете», — сказал Битти в раздумье, пряча трубку в карман. «Я никогда больше не приду», — подумал Монтег. «Ну, поправляйтесь», — сказал Битти. «Выздоравливайте». И, повернувшись, вышел через открытую дверь. Монтег видел в окно, как отъехал Битти в своем сверкающем огненно-желтом с черными как уголь шинами жуке автомобиле. Из окна была видна улица и дома с плоскими фасадами. Что это Кларисса однажды сказала о них? Да, больше нет крылечек на фасаде. А дядя говорит, что прежде дома были с крылечками, и по вечерам люди сидели у себя на крыльце, разговаривали друг с другом, если им хотелось. А нет, так молчали, покачиваясь в качалках. Просто сидели и думали о чем-нибудь. Архитекторы уничтожили крылечки, потому что они будто бы портят фасад. Но дядя говорит, что это только отговорка, а на самом деле нельзя было допускать, чтобы люди вот так сидели на крылечках, отдыхали, качались в качалках, беседовали. Это вредное времяпрепровождение. Люди слишком много разговаривали, у них было время думать, поэтому крылечки решили уничтожить, и сады тоже. Возле домов нет больше садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель. Кресло-качалка исчезло, оно слишком удобно. Надо, чтобы люди больше двигались. Дядя говорит, дядя говорит, дядя. Голос Клариссы умолк. Монтег отвернулся от окна и взглянул на жену. Она сидела в гостиной и разговаривала с диктором, а тот, в свою очередь, обращался к ней. «Миссис Монтег», — говорил диктор, — «и еще какие-то слова. Миссис Монтег и еще что-то». Специальный прибор, обошедшийся им в $100,
в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу, и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев, а другое специальное приспособление, соответственно, изменяло на телевизионном экране движение губ и мускулов лица диктора. Диктор был другом дома, близким, хорошим знакомым. «Миссис Монтек, а теперь взгляните сюда». Милдред повернула голову, хотя было совершенно очевидно, что она не слушает. Монтек сказал: «Стоит сегодня не пойти на работу, и уже можно не ходить и завтра. Можно не ходить совсем». «Но ты пойдешь сегодня?» — воскликнула Милдред. «Я еще не решил. Пока у меня только одно желание. Это ужасное чувство. Хочется все ломать и разрушать. Возьми автомобиль, поезжай, проветрись. Доведешь до 95 миль в час. Великолепно помогает». «Нет, сегодня не надо. Я не хочу, чтобы это чувство рассеивалось. Что-то кипит во мне. Не понимаю, что это такое. Я так ужасно несчастлив. Я так зол. Сам не знаю, почему. Мне кажется, я пухну, я разбухаю, как будто я слишком многое держал в себе. Но что, я не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги». «Но ведь тебя посадят в тюрьму». Она посмотрела на него так, словно между ними была стеклянная стена. Она начала одеваться, беспокойно бродя по комнате. «Ну и пусть. Может, так и надо. Посадить меня, пока я еще кого-нибудь не покалечил. Ты слышала Битти? Слышала, что он говорит? У него на все есть ответ. И он прав. Быть счастливым — это очень важно. Веселье — это все». А я слушал его и твердил про себя: «Нет, я несчастлив. Я несчастлив. А я счастлива». Рот Милдред растянулся в ослепительной улыбке. «И горжусь этим». «Я должен что-то сделать», — сказал Монтек. «Не знаю что, что-то очень важное. Ой, мне надоело слушать эту чепуху», — промолвила Милдред и снова повернулась к диктору. Монтек тронул регулятор на стене, и диктор умолк. «Милли», — начал Монтек и остановился. «Это ведь и твой дом тоже, не только мой. И чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Давно надо было это сделать, но я даже самому себе боялся признаться. Я покажу тебе то, что я целый год тут прятал. Целый год собирал по одной, тайком». Он отодвинул вентиляционную решетку в стене, глубоко засунул руку в вентиляционную трубу, нащупал и отодвинул еще одну решетку и достал книгу. Не глядя, бросил ее на пол. Снова засунул руку, вытащил еще две книги и тоже бросил на пол. Он вынимал книги одну за другой, бросал их на пол, маленькие, большие, в желтых, красных, зеленых переплетах. Когда он вытащил последнюю, у ног Милдред лежало не менее 20 книг. «Прости меня», — сказал он. «Я сделал это, не подумав. А теперь, похоже, мы с тобой оба запутались в эту историю». Милдред отшатнулась, словно увидела перед собою стаю мышей, выскочивших из-под пола. Монтек слышал ее прерывистое дыхание, видел ее побледневшее лицо, застывшие широко

0: умоляю. Теперь уж ничего не поделаешь. Нельзя их сейчас сжечь. Я хочу сперва заглянуть в них, понимаешь? Заглянуть хоть разок. И если брандмейстер Битти прав, мы вместе сожжем их, даю тебе слово. Мы вместе их сожжем. Ты должна помочь мне, Милли. Он заглянул ей в лицо, взял ее за подбородок. Вглядываясь в ее лицо, он искал в нем себя, искал ответа на вопрос, что ему делать. Хочешь, не хочешь, а мы все равно уже запутались. Я ни о чем не просил тебя все эти годы, но теперь я прошу, я умоляю. Мы должны, наконец, разобраться, почему все так получилось. Ты и эти пилюли, и безумные поездки в автомобиле по ночам, я и моя работа, мы катимся в пропасть, Милли, но я не хочу. Нам будет нелегко, мы даже не знаем, с чего начать, но попробуем как-нибудь разобраться, обдумаем все это, поможем друг другу. Мне так нужна твоя помощь, Милли. Именно сейчас. Мне даже трудно передать тебе, как нужна. Если ты хоть капельку меня любишь, то потерпишь день-два. Вот все, о чем я тебя прошу. И на том все кончится. Я обещаю, я клянусь тебе. И если есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупица разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать ее другим. Милдред больше не сопротивлялась. И он отпустил ее. Она отшатнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, потом тяжело сползла на пол. Она молча сидела на полу, глядя на разбросанные книги. Нога ее коснулась одной из них, и она поспешно отдернула ногу. Это женщина вчера. Ты не была там, Милли. Ты не видел ее лица. И Кларисса. Ты никогда не говорила с ней, а я говорил. Такие люди, как Битти, боятся ее. Не понимаю, почему они боятся Клариссы и таких, как Кларисса. Но вчера на дежурстве я начал сравнивать ее с пожарниками на станции. И вдруг понял, что ненавижу их. Ненавижу самого себя. Я подумал, что, может быть, лучше всего было бы сжечь самих пожарных. Гай. Рупор тихо забормотал. Миссис Монтек, к вам пришли, к вам пришли». Тишина. Они испуганно смотрели на входную дверь, на книги, валявшиеся на полу. «Битти!» — промолвила Милдред. «Не может быть, это не он».
1: «Он вернулся!»
0: — прошептала она. И снова мягкий голос из рупора. «К вам пришли».
1: «Не надо открывать!»
0: Монтек прислонился к стене, затем медленно опустился на корточки и стал растерянно перебирать книги, хватая то одну, то другую, сам не понимая, что делает. Он весь дрожал, и больше всего ему хотелось снова запрятать их в вентилятор. Но он знал, что встретиться еще раз с брандмейстером Битти он не в силах. Монтек поднял с полу маленький томик. «С чего мы начнем?» Он раскрыл книгу на середине и заглянул в нее. «Думаю, надо начать сначала».
1: «Он войдет!» —
0: сказала Милдред. «И сожжет нас вместе с книгами». Рупор у двери наконец умолк. Тишина. Монтек чувствовал чье-то присутствие за дверью. Кто-то стоял, ждал, прислушивался. Затем послышались шаги. Они удалялись по дорожке, потом через лужайку. «Посмотрим, что тут написано», — сказал Монтек. Он выговорил это с трудом, запинаясь, словно его сковывал жестокий стыд. Он пробежал глазами с десяток страниц, перескакивая с одного на другое, пока, наконец, не остановился на следующих строках. Установлено, что за все это время не меньше 11 тысяч человек

человек пошли на казнь, лишь бы не подчиняться повелению разбивать яйца с острого конца. Милдред сидела напротив. «Что это значит? В этом же нет никакого смысла. Брандмейстер был прав». «Нет, подожди», — ответил Монтек. «Начнем опять. Начнем с самого начала».

Часть вторая. Сито и песок. Весь долгий день они читали. А холодный ноябрьский дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На ее умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях из золотой мишуры, и мужчины в черных бархатных костюмах не извлекали 100-фунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва. И Милдред с застывшим, лишенным выражения лицом, то и дело поглядывала на молчавшие стены. А Монтек то беспокойно шагал по комнате, то опять опускался на корточки и по нескольку раз перечитывал вслух какую-нибудь страницу. Трудно сказать, в какой именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду в сосуд, бывает какая-то одна последняя капля, от которой он вдруг переполняется, и влага переливается через край. Так и здесь, в ряде добрых поступков, какой-то один вдруг переполняет сердце. Монтек сидел, прислушиваясь к шуму дождя. Может быть, это-то и было в той девушке, что жила рядом с нами. Мне так хотелось ее понять. Она же умерла, ради Бога. Поговорим о чем-нибудь живом. Не взглянув на жену, Монтек, весь дрожа, как в ознобе, вышел на кухню. Он долго стоял там, глядя в окно на дождь, хлеставший по стеклам. Когда дрожь унялась, он вернулся в серый сумрак передней и взял новую книгу. «Наша излюбленная тема — о себе!» Прищурившись, он поглядел на стену. «Наша излюбленная тема — о себе!» «Вот это мне понятно», — сказала Милдред. Но для Клариссы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить о других, обо мне. Из всех, кого я встречал за много-много лет, она первая по-настоящему мне понравилась. Только она одна из всех, кого я помню, смотрела мне прямо в глаза. Так, словно я что-то значу. Он поднял с полу обе книги, которые только что читал. Эти люди умерли много лет назад. Но я знаю, что все написанное ими здесь так или иначе связано с Клариссой. Снаружи под дождем что-то тихо заскреблось в дверь. Монтек замер. Милдред, вскрикнув, прижалась к стене. «Кто-то за дверью. Почему молчит рупор?» «Я его выключил». За дверью слышалось слабое пофыркивание и легкое шипение электрического пара. Милдред рассмеялась. «Это просто собака, только и всего. Прогнать ее? Не смей, сиди!» Тишина. Там снаружи моросящий холодный дождь. А из-под запертой двери тонкий запах голубых электрических разрядов. «Продолжим», — спокойно сказал Монтек. Милдред отшвырнула книгу ногой. «Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю кругом, и никого нет. А вот родственники — это живые люди. Они мне что-то говорят. Я смеюсь, они смеются, о краске. А кроме того, если братмейстер Битти узнает об этих книгах...» Она задумалась, на лице ее отразилось удивление, потом страх. «Он может прийти сюда, сжечь дом, родственников, все. А, какой ужас! Подумай, сколько денег мы вложили во все это! Почему я должна читать книги? Зачем?» «Почему? Зачем?» — воскликнул Монтек. «Прошлой ночью я видел змею. Отвратительнее ее нет ничего на свете. Хочешь взглянуть на нее?»
Она в больнице неотложной помощи. Там подробно записано, какую мерзость она высосала из тебя. Может, пойдешь туда? Почитаешь запись? Не знаю только, под какой рубрикой ее искать. Гаймонтек? Или страх? Или война? А может, пойдешь посмотреть на дом, который вчера сгорел? Раскопаешь в пепле кость той женщины, что сама сожгла себя вместе с домом? А Клариса Маклеллан? Где ее теперь искать, в морге? Вот, слушай. Над домом проносились бомбардировщики. Один за другим. Проносились с ревом, грохотом, свистом. Словно гигантский невидимый вентилятор вращался в пустой дыре неба. «Господи, Боже мой!» — воскликнул Монтек. «Каждый час они воют у нас над головой. Каждая секунда нашей жизни этим заполнена. Почему никто не говорит об этом?» После 1960 года мы затеяли и выиграли две атомные войны. Мы тут так веселимся, что совсем забыли и думать об остальном мире. Я что-то не слыхал, чтобы эти идиотки в твоей гостиной когда-нибудь говорили об этом. Боже мой, Милли, ну как ты не понимаешь? Если читать каждый день понемногу, ну в час в день, два часа в день, так может быть... Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку. «Энн!» — она радостно засмеялась. «Да, белый клоун! Да, сегодня, в вечерней программе!» Монтек вышел на кухню и швырнул книгу на стол.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга соль минор из первого тома хорошо темперированного клавера Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем церковном календаре прозвучит передача, посвященная памяти преподобного Пахомия Нерехтского. Память эта чтится Русской Православной Церковью 15 мая по старому стилю или 28 мая по новому. Житие Пахомия Нерехтского – памятник удивительный. Это агиографическое сочинение, посвященная основателю Троицкого Нерехтского монастыря Пахомию в миру Якову, сыну священника Никольской церкви во Владимире. А время жизни и святых подвигов Пахомия Нерехтского – вторая половина XIV века, поэтому мы можем его с полной уверенностью считать современником великого подвижника и инока Сергия Радонежского. Прежде чем мы с вами поговорим о жизни и подвиге Пахомия Нерехтского, давайте перенесемся в древний город Нерехту, расположенный на юго-западной окраине Костромской области, посередине пути между Костромой и Ярославлем. Место это очень красивое, тихое и удивительно интересное по своей истории. Поселение славян и финно-угорских племен Мери возникло на месте города, очевидно, задолго до первого упоминания о нем. Нерехта на языке мирян значит «река в низкой болотистой местности». И действительно, по отношению к окружающему ландшафту, город, которому река дала свое название, расположен в низине. Впервые Нерехта упоминается в летописях под 1214 годом в связи с ожесточенной междоусобной борьбой детей великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо. В летописце Переяславля Суздальского или Переяславля Залесского говорится: «Лето 6722-го паки зача Константин Рать отъят у Георгия соль великую, а Кострому пожже, а у Ярославля отъя Нерехт». Что представляло собой Нерехта в то время, когда Константин, старший сын Всеволода, отвоевал ее у своего брата переяславского князя Ярослава, сведений у нас нет. Но то, что она стала предметом междоусобной борьбы, говорит о ее значимости. 30-е годы XIII века омрачились для русских земель страшным нашествием монголо-татарских полчищ. Они принесли с собой смерть и разорение. Никаких подробностей разгрома монголо-татарами Ярославля, Костромы и других волжских городов летописцы не сообщают. Но зато мы знаем о разорении ими владимирских земель. А ведь житие говорит о том, что место рождения Пахомия Нерехтского – это Владимир, так как он был сыном священника Никольской Владимирской церкви. Долгое время с Нерехтой связывали историю многих очень важных для русских земель начинаний. А в рукописном житии преподобного Пахомия Нерехтского, о котором мы сегодня говорим, город упоминается под 1362 годом, когда здесь появился Пахомий, основатель Троицкого монастыря. Говоря дальше о судьбе этого маленького верхневолжского городка, мы отметим, что уже в конце XIV – начале XV веков город Нерехта становится известен соляными варницами, которые особо оговаривались в некоторых духовных грамотах московских князей. Это была большая ценность, дававшая немалые доходы и в последующие века. Очень тяжелое испытание пришлось пережить Нерехте в период смутного времени, ведь Верхневолжье грабили и разоряли земли и польские, и литовские интервенты. В Нерехте убиты были многие жители, когда в 1609 году поляки разграбили и сожгли город. Даже через 12 лет он представлял страшную картину запустения. 228 пустых дворовых мест и 36 пустых лавок, как отмечается в летописи. Опустошение города в результате польско-литовской интервенции, присоединение к русскому государству Нижнего Поволжья с соледобычей привели к угасанию Нерехтского солеварения. И все же удачное расположение городка на торговых путях в Ярославль, Нижний Новгород и Суздаль не дали ему исчезнуть с карты России. В середине XVII века в Нерехте была создана таможня. Здесь уже было немало значительных улиц, на которых располагались торговые лавки и торговые места. Существовала Верхняя Слободка. и слободка Троицы Сергиева монастыря из 6 дворов. XVIII век ознаменовался для Нерехта быстрым ростом промышленности, возведением каменных церквей, гражданских построек. Уже в начале XVIII века Нерехта была переименована в пригород Костромской провинции. Свидетельствуя о Нерехте того времени, современники писали: «Нерехта обстоит по обе стороны речки Нерехты, на равном месте, и городового никакого строения нет, токмо имеются одни слободы». Уже с начала XVIII века создаются в городе первые промышленные предприятия – серны и квасцовые заводы. В округе выращивается лен. Домашнее ткачество крестьян имело широкое распространение в уезде и способствовало дальнейшему зарождению и развитию в городе фабричной полотняной промышленности. Малоплодородные земли вынуждали жителей заниматься разными промыслами. Повсеместно распространены были гончарные, сапожные, бандарные, кузнечные промыслы. Кроме того, в Нерехте и уезде были развиты художественные промыслы – иконописный и ювелирный. Со второй половины XVIII века в Нерехте появляются большие полотняные мануфактуры, которые дают немалый доход владельцам. А в 1778 году Нерехта становится уездным городом с присвоением ей соответствующего герба. На голубом поле две раковины улиток, символизирующие протекающие две реки Нерехту и Солоницу, богатые моллюсками. Тогда же, в 80-е годы XVIII века, составляется первый генеральный план города. Но застройка Нерехты ведется не сразу в соответствии с этим планом. В 1785 году Нерехта почти полностью выгорела. Это был страшный пожар, после которого пришлось восстанавливать большую часть домов. В первой четверти XIX века Нерехта благоустраивается, главные улицы выкладываются булыжником, на берегу реки Нерехты появляется липовый общественный сад, и с этого момента здесь, в Нерехте, уже появляются и учебные заведения, и те культурные центры, которые характеризуют развитие многих уездных городов российской провинции. К тому же к середине XIX века Нерехта превращается в крупный текстильный центр губернии, что способствует притоку населения в этот город. Говоря о истории Нерехты, того места, с которым связана жизнь и житие Пахомия Нерехтского, можно вспомнить и о том, что город, который первоначально был сплошь деревянным, уже с конца XVIII века обстраивается все большим количеством каменных зданий. Но значительно раньше, и в XVII веке в первую очередь уже, в городе появляются каменные храмы, строившиеся на средства местных богатых купцов. В Нерехте было 7 больших храмов, каждый из которых удивлял своей красотой и имел свою интересную историю. Но мы сейчас с вами перенесемся на окраину Нерехты, месту Троицкого монастыря, расположенного в километре от города на берегу крошечной речушки Гридобки. С этим небольшим монастырем связан целый ряд имен зодчих и художников, оставивших значительный след в истории русского искусства. Но главное, конечно, имя, которое мы вспоминаем, говоря об истории Троицкого Сыпановского монастыря, это имя преподобного Пахомия Нерехтского, выходца, как я уже сказала, из Владимира, пользовавшегося покровительством крупнейшего церковного и политического деятеля Руси, митрополита Алексея. Выбранное под монастырь возвышенное место издревле именовалось у местных жителей Сыпановым, и, по словам рукописного жития преподобного Пахомия, было вельми красно, то есть красиво. Культурный слой на территории монастыря не исследовался, и не исключено, что в древности здесь существовало городище. История строительства обители и первые века ее существования были типичными для небольших монастырей. Вначале сооружение небольшого деревянного храма и келий, образование братьев и жителей соседних сел и весей, повседневная монашеская жизнь, занятая трудом и молитвой. Этот монастырь никогда не был богатым. В течение 3 столетий все его постройки оставались деревянными. Каменное строительство здесь началось лишь в 70-е годы XVII века при игумене Харлампии, сумевшем скопить необходимую сумму и наладить изготовление кирпича близ монастыря из местных глин. Заручился игумен Харлампий и поддержкой протопопа Костромского-Успенского собора Сергия Савинова, брат которого Андрей был духовником царя Алексея Михайловича. В рекомендательном письме была просьба заложить слово у Алексея Михайловича о железных связях и извести под постройку каменной соборной церкви. Соборная церковь была построена за два строительных сезона в 1675-76 годах, а в 1678 году ее осветили. Спустя год в монастыре началось строительство зимней церкви с трапезной. Тогда же, в 80-е годы XVII века, подрядчиком из Нерехты Савой Кирилловым с товарищей велось строительство в монастыре шатровой колокольни с местом для часовых гирь. Среди товарищей названы нерехчанин, посадский человек Никита Петров, сын Верин, который взял по подрядной своей записи на кирпичное дело у монастырского казначея 2 рубля, а также крестьянин Шаховской волости Ярославского уезда деревни Чешково Фома Андреев. В период с 1676 по 1689 год в монастыре были построены каменные игуменские кельи между колокольней и соборной церковью, несколько братских келий с каменными погребами, хлебная каменная палата и половина каменной ограды со святыми воротами. Документы донесли до нас имена ярославских каменщиков, строителей этих зданий. В первой четверти XVIII века встал вопрос о приписке обители Костромскому Ипатьевскому монастырю. В связи с этим была составлена опись, дающая полное представление о тех зданиях, которые в это время имелись на территории Троицкого монастыря. Составители описи дали несколько преувеличенное представление о небольшом монастыре. Цель этого была вполне определенной. Троице-Сыпанов монастырь должен был остаться самостоятельным. Но уже в 1764 году по Екатерининскому указу о секуляризации монастырских земель монастырь был упразднен, а в зданиях его разместилась школа для обучения мальчиков азбуке, букварю, заповедям Божьим, часослову, псалтыри, шестидневу, церковному уставу и нотному пению. Постепенно за ветхостью и ненадобностью разбираются многие постройки. До наших дней дошли церковь Троицы, колокольни, часть стен со святыми воротами и двумя башнями. Это то, что дает нам представление об архитектурном ансамбле Троице-Сыпановского монастыря. Но вернемся к житию Пахомия Нерехтского. Как я уже сказала, это очень интересный памятник о географии древнего происхождения. Известно всего 3 списка жития Пахомия Нерехтского. Список из Синодального собрания, находящийся в Государственном историческом музее. Он был создан в конце XVI, начале XVII веков. Еще один рукописный список, хранящийся в библиотеке Академии наук, XVII века список. И список XVIII века в Государственной публичной библиотеке. Месяца марта, 21 день, житие и жизнь и представление преподобного отца нашего Пахомия, игумена монастыря Пресвятые Живоначальные Троицы и живообласти града Костромы близ Нерехты на месте, нарицаемом на Сыпанове. Василий Осипович Ключевский по некоторым признакам относит время возникновения жития к концу XVI века, отмечая при этом, что поздний биограф имел под руками надежные источники известий об этом подвижнике XIV века. Какие признаки, кроме дат рукописи, свидетельствуют о создании жития в конце XVI века, имевшиеся в виду Ключевским, неясно. Вместе с тем, все исторические упоминания жития скорее говорят о том, что оно было написано гораздо раньше, в то время, когда память о преподобном была еще очень свежа. В житии есть единственная дата – день, месяц и год смерти Пахомия, 21 марта 6892 года, то есть 1384 год. При этом указаны час – 3 часа дня. Кроме того, сказано, в одни благочестивого великого князя Дмитрия Ивановича Московского и женарицаемый Донский и преосвященном митрополите Пимени Киевском и Московском и всея Руси, тому уба правящу, когда престол русские, митрополия Киприяну, уба митрополиту, отошедшу в Киев, а сему Пимену, возведену на престол великие церкви и же на Москве. Фраза эта абсолютно точно отражает весьма сложное положение – в русской митрополии в это время. Киприан, изгнанный князем Московским из Москвы, в конце 1382 года был в Киеве, В Москве митрополию Чистол занимал возвращенный из заточения Пимен, который уже в мае 1385 года отправился в Константинополь. Столь же точны сведения о митрополите Алексее, сообщаемые житием. Из них можно составить приблизительное представление и о неназванных в житии годах жизни и деятельности Пахомия. Монахом он становится в 12 лет. В младших монашеских обязанностях он много лет потрудился. После этого Алексей, тогда еще Владимирский епископ, поставляет Пахомия в чин диаконства, что могло иметь место в самом начале 50-х годов XIV века. Тогда Алексей был епископом Владимира с начала 50-х до 1354 года. Далее житие сообщает, что по времени некоем, после поставления в митрополиты, Алексей, придя во Владимир, обновляет Константинов-Еленовский монастырь и ставит в нем на игуменство Пахомия. В повести об Алексее митрополите сообщается, что это произошло вскоре после того, как Алексей крестил сына нижегородского князя Бориса Константиновича Ивана, 1370 год, то есть в начале 70-х годов XIV века. Проигуменствовав некоторое время в Владимирском монастыре, Пахомий уходит в пределы Костромские и основывает здесь свой монастырь. Житие Пахомия отличается ясным языком, сжатостью рассказа, деловитостью изложения, отсутствием риторики. Так писали жития XIV – начала XV веков, ибо впоследствии житейный стиль резко меняется. Житие начинается кратким вступлением, которое в списках Государственного исторического музея и Государственной публичной библиотеки представляет собой переделку предисловия к житию Ефросинии Полоцкой. В списке библиотеки Академии наук текст более близок к первоначальному. Об этом свидетельствуют текстологические данные. И предисловие другое. Оно вдвое короче, чем в двух других списках. В житии всего два чудеса. Одно прижизненное – исцеление беснующегося. Второе – посмертное – явление иноку иконописцу. Заканчивается житие краткой молитвой. Текст этого жития не издан. Сегодня сведения о Пахомии Нерехском отсутствуют даже в достаточно больших сборниках житий русских святых. И только одно небольшое издание, выпущенное в 60-е годы XIX века в Костроме с изложением жития Пахомия Нерехского, являющееся, конечно же, библиографической редкостью сегодня, хранит память о нем. Но возрождение Троицкого Сыпановского монастыря сегодня дает нам надежду на то, что и житие этого замечательного подвижника Костромской земли будет издано уже сегодня и станет еще одной очень важной страницей в истории русской святости, которую будут читать не только жители Нерехты и Костромских земель, но и все те, кому история эта интересна и важна сегодня. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная памяти преподобного Пахомия Нерехского, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Поучение преподобного Феодора Студита на вознесение Христа Спасителя. О том, что мы должны с чистыми помыслами причащаться при чистых тайн. Братья и отцы, ныне настал светлейший день Вознесения, и праздник этот есть совершение искупления Господа нашего Иисуса Христа, ибо Он исполнил и совершил всю волю Отца, и потом вознесся в славе на небеса, провождаемый ангелами и человеками, и нас воздвиг. И естеством нашим в пресвятой своей плоти воссел превыше небес. Какое и сколь великое богатство славы Его, и какое величество силы Его, что Он, смиренное, презренное и уничиженное наше естество, возвел на царский престол и соделал поклоняемым от всех небесных ангельских сил. Содержа это в уме нашим, братья, ужаснемся и устрашимся величия Божьих дарований, и будем проводить жизнь достойно главы Владыки, как Христовы члены, как одно тело с Ним, как сопричастники и сонаследники Его, в чистоте, в разуме, в долготерпении, в благости, в Духе Святом, в истинной любви, в Слове истины и в силе Божией, со всяким послушанием и смиренным мудрием, со всякой тщательностью и охранением. Да не произносится ни одно непристойное слово между нами, как освященными, и ни одно неподобающее слово, да не скажется с прислушанием, хотя бы оно казалось добрым и нужным. А оскверняющий плоть свою — не член Христов, и злопамятный — не член Христов, и недостоин причащения, и всякую иную страсть питающий — не член Христов. Посему каждому должно испытать себя, чтобы не был он нечист и злопомнителен. И когда очистится и исправится через исповедь, тогда пусть причастится тело и крови Христовых. Ибо кто недостойно причащается, подвергается великому осуждению, не рассуждая тело Господне. Посему многие и умирают, когда недостойно причащаются, и одержимые недугами не исповедуются. Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были. Судими же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Посему мы должны быть чистыми и преподобными, чтобы нам достойно называться членами Христовыми и причащаться святых тайн. А если случится нам по невниманию быть побежденными лукавым похотением, или гневом, или яростью, или враждою, или злопамятством, или каким-либо другим грехом, что ненавидит Бог, и неудивительно, ибо мы люди, а не ангелы, то покаемся тотчас, и опять войдем в прежнее устроение и чин, потому что мы освящаемся, если не будем коснеть во грехе. А кто пребывает во грехе, подвергается беспощадному суду. Или мы не знаем, что смерть приходит внезапно и безвестно и похищает нас. Вот вчера, когда мы навестили больного епископа, нашли, что он был в великом томлении, весь горел в жару горячки, весь страдал в скорби, обращал взор свой туда и сюда, и нигде ни от кого не находил никакой помощи, кроме одной совести, правой или неправой. Но то же ли будет и с нами? Но что это такое? Не есть ли это сон и тень в сравнении с будущими мучениями? В сравнении с оным огнем страшным и никогда не угасающим, где червь не умирает, тьма не проходит, узы не разрешаются, тартар пределов не имеет, скрежет зубов не пристает, и все прочие мучения бесконечны. Если бы мы, братья, размышляли об этом, то не покоили бы тело, и никто бы не завидовал, не оскорблял никого, не гневался, не спорил, не осуждал, не лгал и не делал бы никакого зла. Итак, будем жить в мире, будем проливать обильные слезы, будем кротки, имея искреннюю любовь друг к другу, и будем с усердием исполнять все то, что заповедано, дабы нам и вечной муки избежать, и жизнь вечную получить, о Христе Иисусе Господе нашем, которому подобает слава и держава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Поучение преподобного Феодора Студита на Вознесение Христа Спасителя для вас читал Михаил Демидов. Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей и получил превосходное образование в столице Византийской империи. Когда на престол взошел император-иконоборец Константин Капроним, родители святого Феодора раздали свое имение бедным и приняли монашеский постриг. Феодор к тому времени был уже известным ритором и участвовал в богословских диспутах. В 787 году благочестивой императрицей Ириной был созван Седьмой Вселенский собор, утвердивший в церкви иконопочитание. Среди отцов собора был святой Платон, дядя преподобного Феодора. По его благословению Феодор вместе с двумя своими братьями принял монашество. В 796 году при содействии императрицы Ирины преподобный Феодор стал настоятелем Студийского монастыря. Вскоре обитель стала одной из самых больших в Византии, здесь подвязались около 1000 иноков. Для управления монастырем преподобный Федор написал устав иноческой жизни, получивший название студийского. Святой обличал за нечестие византийских императоров Константина Багрянародного, Никифора и Льва Армянина и претерпел за это истязания и ссылки. Но и в заточениях, и в ссылках он продолжал борьбу с ересью. Кроме устава общежительной монастырской жизни, преподобный Федор написал несколько сочинений против иконоборцев и в защиту почитания святых икон и креста, а также множество поучений в проповедях и письмах. После смерти императора Льва преподобный Федор вернулся из ссылки и поселился в Вифинии в городе Херсонесе. Скончался преподобный Федор в 826 году. Церковь дала ему имя Студита по имени монастыря, от которого студийский устав преподобного Феодора был воспринят большинством монастырей на Востоке и особенно на Руси, и имя исповедника, как одному из первых отцов церкви, пострадавшему за иконопочитание и разъяснявшего в своих поучениях, что такое исповедничество и в чем состоит предательство веры, а также дававшему разъяснение христианам, как следует духовно спасаться во времена гонений на веру. Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цицава. Приглашает вас 31 мая в 13 часов в воскресную школу подворья Валаамского монастыря по адресу Нарвский проспект, дом 1, дробь 29.
3: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 55 50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

в исполнении Марты Аргерих и Лондонского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта номер один ми минор Фредерика Шопена, дирижер Клаудио Аббада.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства России.

умеренности, скажем так, простоты. Умеренности и простоты, может быть, совершенно не свойственных многим нашим сегодняшним властителям и представителям властной элиты. Ну, достаточно сказать, что, например, все покои царские вряд ли насчитывали более 4 комнат. Были они не особенно обширны, своим простором равняясь обычной крестьянской избе. Внутреннее убранство царских покоев тоже не очень сильно отличалось от крестьянского. Те же лавки вдоль стен, та же утварь. И только, конечно, всех, кто осматривал царские покои, могло бы поразить исключительное для того времени кресло для самого государя. Роскошь достаточно редкая. Это сразу же обращало на себя внимание. Если говорить о частной жизни Алексея Михайловича, а частная жизнь любого политика представляется существенно важной для характеристики его как человека, эта характеристика не может не отражаться на тех политических решениях, которых тот или иной деятель принимает. Вся жизнь Алексея Михайловича представляла как бы один такой достаточно стройный обряд. Алексей Михайлович очень был подвержен регламентации, но регламентации в первую очередь своего собственного поведения, своей собственной жизни. Подробности, мелочи церковных служб, государственных церемоний, приемов привлекали его внимание не меньше, чем государственные дела. Каждый день, или почти каждый день, Алексей Михайлович проводил по несколько часов в церкви и неоднократно клал достаточно усердно земные поклоны. О жизни царя Алексея Михайловича нам позволяет составить впечатление труды очень известного во второй половине XIX и в начале XX веков историка, археолога, исследователя и знатока старинного русского быта Ивана Егоровича Забелина. В начале XX века он опубликовал весьма обстоятельное и интереснейшее многотомное исследование, которое называется «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Давайте полистаем Забелина и посмотрим, как Иван Егорович описывает распорядок дня Алексея Михайловича. Итак, государь вставал обыкновенно часа в 4 утра. Постельничий при пособии спальников и стряпчих подавал государю платье и одевал его. Умывшись, государь тотчас выходил в крестовую палату, где его ожидали духовник или крестовый поп и крестовые дьяки. Духовник или крестовый священник благословлял государя крестом, возлагая его на чело и ланиты, причем государь прикладывался ко кресту и потом начинал утреннюю молитву. В то же время один из крестовых дьяков поставлял перед иконостасом на аналой образ святого, память которого совершалась в тот день. По совершении молитвы, продолжавшейся около четверти часа, государь прикладывался к этой иконе, а духовник окроплял его святой водой. После моления дьяк читал духовное слово, поучение из особого сборника слов, распределенных для чтения в каждый день на весь год. Окончив молитву, государь, если почивал особо, посылал ближнего человека к царице в хоромы, спросить о ее здоровье и как она почивала. Прервемся на секунду. Многие ли из нас спрашивают свою благоверную супругу, я обращаюсь, конечно, в первую очередь к мужчинам, каждое утро, как она почивала и как ее здоровье. Но это так, заметки на полях. Вернемся к Забелину. Потом сам выходил здороваться с ней в переднюю или столовую. И после того они вместе слушали в одной из верховых церквей за утреннюю, а иногда и раннюю обедню. Между тем с утра же рано собирались во дворец все бояре, думные ближние люди, челом ударить государю и присутствовать в царской думе. Поздоровавшись с боярами, поговорив о делах, государь в сопровождении всего собравшегося боярства шествовал в часу девятом к поздней обедне в одну из придворных церквей. Если же тот день был праздничный, то выход делался в храм или монастырь, сооруженный в память празднуемого святого. В общие церковные праздники и торжества государь всегда присутствовал при всех обрядах и церемониях. Поэтому и выходы в таких случаях были гораздо торжественнее. Обедня продолжалась часа два. Едва ли кто был так привержен к богомолью и к исполнению всех церковных обрядов, служб, молитв, как цари. Один иностранец рассказывал,

0: рассказывает о царе Алексее Михайловиче, что он в пост стоял в церкви часов по 5 или 6 кряду, клал иногда по 1000 земных поклонов, а в большие праздники по 1500. После обедни в комнате в обыкновенные дни государь слушал доклады, челобитные и вообще занимался текущими делами. Заседание и слушание дел в комнате оканчивалось около 12 часов утра. Бояре, ударив челом государю, разъезжались по домам, а государь шел к столовому кушанью, которому иногда приглашал некоторых из бояр, самых уважаемых и близких. После обеда государь ложился спать и обыкновенно почивал до вечерни часа 3. Вечерню снова собирались во дворец бояре и прочие чины, в сопровождении которых царь выходил в верховую церковь к вечерне. После вечерни иногда тоже случались дела и собиралась дума. Но обыкновенно, в то время после вечерни до ужина, государь проводил уже в семействе или с самыми близкими людьми. Во время этого отдыха любимейшим занятием государя было чтение церковных книг, в особенности церковных историй, поучений, житий святых и тому подобных сказаний, а также и летописей. Прервемся на секунду. Отмечу, что и для многих последующих представителей дома Романовых на русском престоле, особенно для последнего российского императора Николая Александровича, вечернее чтение было одним из любимых форм времяпрепровождения. Возвращаемся к Забелину. Оканчивая день после вечернего кушанья, государь снова шел в крестовую, точно так же, как и утром, молился около четверти часа. Надо сказать, что благодаря Забелину и другим исследователям мы имеем достаточно широкие представления о том, как питался царь Алексей Михайлович. Опять-таки, давайте попытаемся сравнить даже такую, казалось бы, насущные естественные дела для человека, как стол, употребление пищи, вот в царствовании Алексея Михайловича, которое было присуще этому русскому политику и государственному деятелю, с тем, как примерно питаются наши сегодняшние властители. Надо сказать, что царский стол в эпоху Алексея Михайловича был достаточно скромным, и блюда были простые, ржаной хлеб, вино подавалось, но не пост, овсяная брага, а иногда и просто вода, как правило, украшали трапезу Алексея Михайловича. Но надо отметить, что во время постов стол становился гораздо более строгим. Например, во время Великого поста Алексей Михайлович обедал только 3 раза в неделю, в четверг, в субботу и в воскресенье, а в остальные дни вместо обеда довольствовался куском черного хлеба с солью, закусывая соленым грибком или огурцом. Рыбу государь за время поста вкушал только 2 раза, строго соблюдая все 7 постных седмиц. Так, например, писал Забелин: «Великие и успенья в посты готовятся ествы. Капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, и ягодные ествы. Без масла, кроме Благовещеньего дня. И ест царь в те посты в неделю, то есть воскресенье, во вторник, в четверг, в субботу по 1 раз в день, а пьет квас. А в понедельник, и в среду, и в пятницу во все посты не ест и не пьет ничего, разве для своих и царицыных, и царевичевых, и царевниных именин», — писал Забелин со слов одного из современников Алексея Михайловича. Таким образом, надо отметить, что, в общем-то, вот эта скромность в еде и даже умеренность определенная, она, конечно, еще раз не может не располагать к этому человеку, потому что уж в древних временах считается, что если человек обладает властью, тем более такой высокой политической властью, уж о собственном желудке он должен заботиться и использовать открывавшиеся к тому возможности. А он нет, как мы это видим на примере Алексея Михайловича. Как я уже говорил, Алексей Михайлович твердо был убежден в божественном происхождении царской власти, в том, что сам чин царской власти Богу установлен. «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди свои на востоке, и на западе, и на севере, и на юге в правду», — сказал он как-то князю Рамадановскому. В то же самое время, и я прошу обратить моих слушателей на это внимание, в одном из своих писем царь Алексей Михайлович писал: «А мы, великий государь, ежедневно просим у Создателя, чтобы Господь Бог даровал нам, великому государю, и вам, боярам, с нами единодушны люди его, рассудите в правду, всем равно». Что важно в этой фразе и привлекательно, то, что Алексей Михайлович, несмотря на, в общем-то, достаточно высокую оценку царской власти, которая согласуется с классической формулой самодержавия, в то же самое время упоминает о необходимости рассуждать о политических делах не только вместе с боярами, но и в единодушном пребывании с ними. Таким образом, несмотря на вот такие достаточно распространенные для своего времени представления о божественном происхождении царской власти, Алексей Михайлович не мыслил себе, не представлял себе пользование этой властью, во всяком случае, без совещания с лучшими представителями русской политической элиты, коим было боярство. И вот это весьма и весьма существенно, потому что как раз в следующем столетии традиция привлечения представителей русской элиты к обсуждению дел государственного управления русскими монархами прервется и породит очень весьма и весьма пагубную, скорбную традицию, которая и, в общем-то, даст свои печальные плоды в виде раскола русской политической элиты в начале XX века. А раскол политической элиты всегда является первым и весьма серьезным признаком грядущей революции. Интересно, что вот такой религиозный взгляд на окружающий мир и весьма важное место церкви в своей жизни формировало в Алексее Михайловиче такое весьма любопытное и не очень распространенное даже для нашего времени качество, как внимание к мелочам. «Хоть и мала вещь, — говаривал Алексей Михайлович, — а будет по чину честна, мерно, стройно, благочинно. Никто же зазрит, никто же похулит, всякий похвалит, всякий прославит, и удивится, что и малые вещи, честь и чин и образец положены по мере. Без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится, без стройства же теряет дело и выставляет безделье». Это тоже весьма существенная, такой примечательная особенность в характере этого человека, потому что зачастую, очень часто пренебрежение политиков к тем или иным мелочам подрывает, казалось бы, вот такую наше впечатление о способности этого человека творить большую политику в каких-то глобальных, больших вещах. Жизненный уклад Алексея Михайловича немного изменялся в большие праздники и еще в связи с приемами важных иностранцев, в первую очередь, конечно, дипломатов и послов. Рождество, крещение, вербное, воскресенье и Пасха – вот важнейшие праздники, когда церковные службы, церемонии и все обряды царской жизни совершались особенно великолепно, писали исследователи. Большие праздники царь раздавал милостыню, посещал заключенных, выкупал должников, прощал преступников. И здесь с этой традицией были связаны определенные подражательные мотивы, подражательные элементы. Очень многие русские люди в то время считали своей насущной обязанностью вслед за царем творить, совершать в праздничные дни разные благодеяния и богоугодные дела. Но вот как можно себе представить, к сожалению, нередко это обращалось только в один внешний обряд. Надо отметить, что Алексей Михайлович дорожил царским величием. Оно, соединенное с такой пышностью, с блеском, пленяло его. Царские выходы были очень красивыми, очень яркими, создавали незабываемые впечатления у иностранцев, которых поражало величие московского двора. Так, например, английский писатель Карлейль, посещавший Москву, в этой связи писал: «Двор московского государя так красив и держится в таком порядке, что едва ли найдется хоть один из всех христианских монархов, который превосходил бы в этом московского. Все сосредотачивается подле двора. Подданные, пораженные его блеском, приучаются благоговеть перед ним». И вот, казалось бы, в лице Алексея Михайловича соединялись такие многие лучшие качества, традиционные для русского человека. И добродушие, и совестливость, и мягкость, и набожность, умение и любовь к молитве. И вот Парадокс-то как раз заключался в том, что, несмотря на все перечисленные качества, благоустройство и порядок в российском государстве в его эпоху оставляли, конечно, желать лучшего. Может быть, Алексей Михайлович свято верил в то, что достигнуть благополучия можно, сохраняя какой-то установленный, существовавший, укоренившийся строй жизни. Но вот это его представление сочеталось с какой-то поразительной доверчивостью к людям. Эта доверчивость, возможно, можно сравнить с той доверчивостью в политике, которая была характерна для последнего русского самодержца. Ну и в итоге, хотя и в окружении Алексея Михайловича были и честные люди, и хорошие советники, о некоторых из них мы будем говорить, но людей и образованных, и проницательных государственного масштаба было очень немного. И поэтому даже первые годы его самостоятельного царствования были уже сопряжены с определенными потрясениями.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Что еще необходимо сказать, когда мы даем общую характеристику царствования Алексея Михайловича? Надо отметить, что именно в это царствование, ну, скажем уж точно, во всяком случае, во второй половине его, все больше в русской жизни ощущались и чувствовались преобразовательные тенденции. Все больше современников, особенно относившихся к политической, к хозяйственной элите, считало, что сближение с Европой и постепенное перенятие определенных нравов и обычаев европейцев позволит, наконец, России прервать вот то затянувшееся, да, и обременительное золотоордынское наследие, которое наложило колоссальный отпечаток на создание самостоятельного московского государства в конце 15-го столетия. Надо отметить, что уже в царствовании Алексея Михайловича вот все признаки преобразований и новых веяний проявлялись и в быту, и в поведении. Зачастую многие из них у нас невольно связаны с эпохой Петра Великого, хотя, как я уже неоднократно говорил, это распространенная ошибка. Именно при Алексее Михайловиче высшие слои в элиту русского общества стали проникать западные моды на одежду и еду, стали допустимы вечерние застолья. Это были еще не петровские ассамблеи, но в этих застольях уже появлялись жены гостей. В Москве появились немецкие кареты, появился театр. В домах русской знати нередкостью стали иностранные учителя, и дети учили латынь и польский язык, не только церковно-славянский. Я уже упоминал о том, что еще для царствования Михаила Федоровича была уже характерна издание первой газеты «Куранта», которая продолжилась при царе Алексея Михайловича. В том числе в этой газете писалось, пускай даже в очень причудливой и, может быть, для нас не совсем понятной форме, о событиях, которые происходили за пределами московского государства. В Лефортово, в Москве, возникла немецкая слобода, состоявшая из иностранных мастеров и врачей, которые привлекались в московское государство и соблазнялись достаточно большими жалованиями, и вопросы организации городского самоуправления, торговли, развития промышленности. Все это было весьма и весьма характерно, обсуждение этих вопросов для эпохи Алексея Михайловича. Но что самое важное, все вот эти тенденции, они не носили никакого разрушительно-насильственного характера. Как потом, уже гораздо позже, во второй половине XVIII века писала императрица Екатерина II, «Всякая добрая вещь свое естественным путем возьмет», так и здесь было очевидно, что то ценное, полезное, нужное для русского общества, что было в Европе, и так привьется и станет неотъемлемой частью русского быта и хозяйства, в то время как все ложное, наносное, ненужное просто не сохранится и не станет частью общественного быта. Поэтому я бы сказал о том, может быть, подводя какой-то такой своеобразный первый итог, о том, что царствование Алексея Михайловича — это была попытка постепенности осуществления важных, но постепенных преобразований русского государства с учетом национальных, культурных и религиозных традиций. И эта деятельность весьма продолжилась в последующее царствование, в общем-то, после смерти царя, когда во главе группы преобразователей или младореформаторов оказался фаворит царевны Софьи, князь Голицын. Надо отметить, что, несмотря на очень объективные, сложные события, царствование Алексея Михайловича, весь его внутренний курс, тем не менее, позволяет понять нам, насколько полезным сказывается в жизни государства весьма такое спокойное, неспешное, постепенное самоосмысление, самосознание политической власти. И, безусловно, наверное, вот такое распространенное типичное представление о том, что царствование Алексея Михайловича было сплошным упадком, и только Петровская эпоха встряхнула Россию, вывела ее на путь процветания и могущества, конечно, вот такое распространенное в советское время, во многом под влиянием советских учебников истории, представление исторически неверно. И, наверное, как раз, я думаю, что если говорить о формах, о методах преобразований царствования Алексея Михайловича и эпоха Петра, их в полной мере можно противопоставить друг другу. И если Алексей Михайлович предстает реформатором, то Петр Алексеевич, его сын, революционером. Насколько вообще справедливы представления о том, что Петровская эпоха по сравнению с царствованием Алексея Михайловича отличалась потрясающей новизной? Все, что обычно на уровне массового сознания связывают с Петровской эпохой, рубежом 17-18 и началом 18 века, а что обычно связывают? Это первая газета, первый театр, начало мореплавания, появление почтовой связи за границей, переводы из иностранной печати о событиях в мире, полки наземного строя, знакомство с обычаями и нравами европейцев, которых на Москве было уже к концу царствования Алексея Михайловича более чем достаточно. Все вот это, все вот эти перечисленные явления, все это началось в русской жизни при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, а не при Петре. Напомним моим радиослушателям, что указом от 19 июня 1667 года велено было приступить к постройке кораблей в селе Дединове на Оке. И первый русский корабль «Орел» был спущен по Волге в Астрахань. Правда, он сгорел в Астрахани во время Разинского бунта, но сам факт заслуживает внимания. А сближение Европы и поворот московского государства лицом к Европе едва ли это как явление началось не с Бориса Годунова, то есть с порубежья 16-17 веков. Напомню слушателям, что Алексей Михайлович уделял самое пристальное внимание вопросам организации русского войска, и даже сохранилось штатное расписание рейтарского полка, которое было составлено самим московским государем. А секретарь датского посольства Андрей Роде свидетельствует нам о том, что царь Алексей Михайлович занимался и артиллерией. Как он записал в своем дневнике 11 апреля 1659 года, полковник Бауман показал нам тоже чертеж пушки, которую изобрел сам великий князь, то есть царь Алексей Михайлович. Ну, экзотики ради упомяну, например, о том, что 12-й гусарский ахтырский генерала Дениса Давыдова и я, императорского высочества, великой княгини Ольги Александровны, полк ведет свое старшинство с 1651 года, то есть с первых лет царствования Алексея Михайловича, когда этот полк появился как Ахтырский Слободской казачий. Именно чинам этого полка было суждено навсегда прославить себя в знаменитую Первую Отечественную войну 1812 года, и в рядах этого полка служил знаменитый поэт-гусар Денис Васильевич Давыдов. Однако ахтырские гусары гораздо старше, чем, например, знаменитые петровские преображенцы и семеновцы. Недаром в марше ахтырских гусар пелось: «Давно при царе Алексии, в степях, где дрались казаки, на гранях Московской России родились наши полки». И в этом смысле эпоха Алексея Михайловича была продолжением сближения, прочного сближения российского государства с Европой, от которого русская христианская окраина была отторгнута в XIII веке москольским вторжением. Для меня, как для историка, важно то, что вот это русско-европейское сближение, ставшее необратимым в эпоху Алексея Михайловича, не сопровождалось бытовым насилием, разрушением естественного порядка вещей, хотя, конечно, церковный раскол в середине XVII века был настоящей трагедией, и мы об этом будем говорить. Что же говорили и писали известные русские историки-классики о царе Алексея Михайловича? В какой степени то, о чем мы с вами говорили только что, согласуется с их изречениями и суждениями? Так, например, по словам известного историка Николая Ивановича Костомарова, знатока русского московского быта, Алексей Михайлович, сам себя считая самодержавным и ни от кого независимым, на самом деле всегда находился под влиянием то тех, то других. Может быть, это суждение излишне категорично, но определенное рациональное зерно в этом есть. Сергей Михайлович Соловьев писал следующее. Царь добротою, мягкостью, способностью сильно привязываться к близким людям был похож на отца своего, но отличался большей живостью ума и характера. Мы видели, как и в царствовании Михаила Федоровича чувствовалась потребность в науке, в сближении с иностранцами, которые могли бы принести в Россию науку и искусство свои. И в царствовании Алексея Михайловича эта потребность чувствовалась все сильнее и сильнее. Самый пространный отзыв об Алексея Михайловича, учитывая значение его царствования для судеб русской церкви, оставил Антон Владимирович Карташов. Поэтому, наверное, вот это пространное его рассуждение я оставлю на завершение нашей сегодняшней программы. Итак, вот что он писал. В 1645 году по смерти царя Михаила вступил на престол 16-летний Алексей Михайлович. Вместе с этим произошло омоложение и его окружение с новыми идеями и новой энергией. Энергичные, не старые церковные деятели, отражая в своей сфере реформистское вдохновение своих государственных друзей и общее успокоение страны после смуты, вновь оживляли мечту о Москве как о Третьем Риме. В общих совещаниях вместе с царем, тут приглашался и патриарх Иосиф, решили усилить духовный престиж Москвы, стягивая в нее из провинциальных городов всю красу и гордость тамошнего духовенства, особенно речистых и популярных пастырей, проповедников. Надо было воочию всем показать духовную силу и блеск Третьего Рима. Царь Алексей, по словам Карташова, пришел к решительному выводу, что Москве нельзя возвеличиться, отгородившись китайской стеной от мира. Очень важная тезис, что киевская ученость не латинская, а восточная, греческая и православная, что пора ею вооружиться. Словом, страхи филаретовского антилатинства были отложены в сторону, и царь решил приступить к пересадке киевской учености в Москву. Царь Алексей Михайлович, писал Антон Владимирович, твердо убежден был в своем призвании царя всего православия, обязанного думать одинаково ответственно и деловито как о судьбах государства, так и о судьбах церкви. Для ясности и яркости мы берем форму его мыслей, высказанных спустя 10-15 лет. Но основной замысел царя Алексея был в его голове с самого начала царствования. В обращении к антиохийскому патриарху Макарию он пишет: «Обязанность его, Алексея Михайловича, не о царском только пещися, но еще более, еже есть общий мир церквам, и здраву веру крепко соблюдайте и храните нам. Мир и умножение плодов, и врагов одоления, и прочие вещи, вся добре устроятися имут». Эту общую мысль царь Алексей Михайлович понимал как восприятие и на себя, и на русскую церковь византийского теократического наследия. В грамоте на Афон, которая датирована 1666 годом, Алексей Михайлович просит, между прочим, прислать ему судебник, да чиновник всему царскому чину, прежних благочестивых греческих царей. Он хотел во всем им уподобиться, как истинный царь православия. Алексей Михайлович начинает верить, что наступают сроки, когда Россия приблизится к Босфору и когда Третий Рим возродится в самом Царьграде. Если не в самом ревнивом Константинополе, то во всяком случае на Афоне греки иногда сами благосклонно поддакивали русским, в этих мечтах сами вожделея освободиться от ига ислама. Ну и, наверное, самый большой пространный отзыв об Алексее Михайловиче оставил Василий Осипович Ключевский, принципиальный подход которого к русской истории заключается в том, что Василий Осипович, конечно, общество совершенно справедливо, на мой взгляд, ставит впереди и выше государства. Кратко он звучал так: «Царь Алексей создал в русском обществе XVII века преобразовательное настроение». В то же самое время, писал Василий Осипович, Алексей Михайлович принял в этом движении позу, соответствующую такому взгляду на дело. Одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении. Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад, в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины. Это было у нас единственное поколение, так думавшее. Так не думали прежде и перестали думать потом. Прервемся. О чем пишет Ключевский? Ключевский подчеркивает вот то своеобразие ситуации, на которое я уже обращал ваше внимание. Еще раз. Найти на Западе, учитывая его более совершенный государственный и иной опыт, найти там средства для выхода из домашних затруднений и проблем, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины. Так не думали прежде и так перестали думать потом. И, может быть, вот в этом противоречии, в том, что в Петровскую эпоху так уже не думали, Ключевский совершает такой негласный упрек Петровской эпохи. «Люди прежних поколений, продолжим цитату, боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы ими не повредить нравственного завета отцов и дедов, с которыми не хотели расставаться, как со святыней. А после у нас стали охотно пренебрегать этим заветом, чтобы тем вкуснее были материальные удобства, заимствуемые у Запада. Царь Алексей и его сверстники не менее предков дорожили своей православной стариной, но некоторое время они были уверены, и я подчеркну, уверены, наверное, не безосновательно, что можно щеголять в немецком кафтане, даже смотреть на иноземную потеху, комедийное детство, театр, и при этом сохранить в неприкосновенности те чувства и понятия, какие необходимы, чтобы с набожным страхом помышлять о возможности нарушить пост в крещенский сочельник до звезды. В зрелые годы, писал Василий Осипович, царь Алексей представлял в высшей степени привлекательное сочетание добрых свойств верного старине древнерусского человека с наклонностью к полезным и приятным новшествам. Сознание самодержавной власти в своих проявлениях смягчалось набожной кротостью, глубоким смирением царя, пытавшегося не забыть в себе человека. Вот это, кстати, качество, которое подчеркивает Ключевский, стремление не забыть в себе человека, увы, не всегда будет характерно для всех представителей дома Романовых на русском престоле. В царе Алексее, подчеркивал историк, нет и тени самонадеянности, того щекотливого и мнительного, обидчивого властолюбия, которым страдал Грозный. Лучше слезами, усердием и низостью, то есть смирением перед Богом промысел чинить, чем силой и славой. Надменностью, писал он одному из своих воевод. Это соединение власти и кротости помогало Алексею Михайловичу ладить с боярами, которым он при своей самодержавности уступал широкое участие в управлении. Делиться с ними властью, действовать с ними об руку было для него привычкой и правилом, а не жертвой или досадной уступкой обстоятельствам. Опять-таки, Ключевский обращает наше внимание на то, что в лице Алексея Михайловича мы видим, к сожалению, нечасто встречавшегося в русской истории государя, который свое самодержавие рассматривает, во-первых, как личную ответственность, и в то же самое время считает совершенно естественным для себя делиться фактически этой властью или привлекать к государственной политике лучших представителей русского общества, по крайней мере, по статусу своему лучших. Вот это отсутствие вот этой традиции, разрушение ее в XVIII веке сыграло очень пагубную роль в истории российского государства и во многом было одной из главных причин русского революционного кризиса начала века 20-го. Но в то же самое время, как подчеркивал Ключевский, Алексей Михайлович был человеком довольно пассивного характера. При нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии. Он любил людей и желал им всякого добра, потому что, может быть, не хотел, чтобы они своим горем расстраивали его тихие личные радости. В нем, если можно так выразиться, было много того нравственного сиборитства, которое любит добро, потому что добро вызывает приятные ощущения. Но он был мало способен с точки зрения Василия Осиповича и мало расположен что-нибудь отстаивать или проводить, как и с чем-либо долго бороться. Рядом с даровитыми и честными дельцами он ставил на важные посты людей, которых сам ценил очень низко. Наблюдатели, не предубежденные, но и непристрастные, выносили несогласимые впечатления, из которых слагалось такое общее суждение о царе, что это был добрейший и мудрейший государь, если бы не слушался дурных и глупых советников. Современники, даже иностранцы, признавали в нем богатые природные дарования. Восприимчивость, любознательность помогали ему приобрести замечательную по тому времени начитанность не только в божественном, но и в мирском писании. Об нем говорили, что он научен многим философским наукам. Дух времени, потребности минуты также будили мысль, задавали новые вопросы. Алексей любил писать и писал много, больше, чем кто-либо из древнерусских царей после Грозного. Всего больше он оставил писем к разным людям. В этих письмах много простодушия, веселости, подчас просвечивает тонкое понимание ежедневных людских отношений, меткая оценка житейских мелочей и заурядных людей. Но там нету ни иронии, ни смелых и бойких оборотов мысли. У царя Алексея, резюмирует Василий Осипович, все мило, многоречиво, иногда живо и образно, но в общем все сдержанно, мягко, тускло и немного сладковато. Алексей Михайлович, по словам Ключевского, был готов увлекаться всем хорошим, но ничем исключительно, чтобы ни в себе, ни вокруг себя не разрушить покойного равновесия. И, может быть, вот это неосознанное желание не нарушать равновесие порядка и сладостного течения жизни, неумение сделать так, чтобы собственные нравственные качества стали активным добром и привели к тому, что царствование Алексея Михайловича оказалось наполнено такими серьезными потрясениями и социальными волнениями, о которых у нас пойдет речь в наших следующих программах. Таким образом, познакомившись в общих чертах с качествами и характером царя Алексея Михайловича, мы приступаем к разбору его царствования, характеристики его царствования уже на фоне тех событий, которые в это время произошли. Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров с очередной лекцией по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что мы начали разговор об эпохе царя Алексея Михайловича и продолжим его в наших следующих программах. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: прозвучала пьеса для фортепиано «Прялка» Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Митрополит Сурожский Антоний о Вознесении Господнем и Пятидесятнице. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы находимся сейчас между праздником Вознесения Господня и праздником Святой Троицы. И мне хочется сказать нечто, относящееся и к тому, и к другому. Пророк Исаия в 53 главе своего пророчества говорит о грядущем Мессии. «Он был изъязвлен за грехи наши, взял на себя на свои плечи немощи наши, и язвами его, ранами его мы исцелились». И когда мы думаем о Христе воскресшем, являющемся своим ученикам, дающим им осязать свои руки, призывающим апостола Фому испытать реальность и глубину ран, которыми изъязвлены его руки, ноги и бок, мы упускаем нечто из виду. Мы забываем, что вознесшийся Христос вознесся с изъязвленной, раненной нашим грехом плоти своей, и что каким-то непостижимым образом не только воскресший, но и вознесшийся Христос, вступивший в славу Божию, сидящий одесную Бога и Отца, несет на своей человеческой плоти раны, которые ему нанесены человеческим грехом. Он все еще несет на своих плечах человеческую немощь. И воскресение Христово, и страшная страстная седмица сейчас как бы включены в тайну триединого Бога, Троицы Святой, непостижимой, великой. Вся скорбь земли, вся боль, весь ужас легли на Христа, но Он не сбросил их ни воскресением, ни вознесением Своим во славе. Христос остается Агнцем Божиим до сотворения мира, закланным за спасение мира. И когда в день Святой Пятидесятницы, тот день, который мы празднуем как день Святой Троицы, Он посылает Своего Духа на учеников, на апостолов, на церковь, в мир весь, Он посылает Его нам как бы двояко. С одной стороны, мы тело Христово, живое, трепетное, измученное и изъязвленное за тысячелетия тело Христово, носящее, по слову апостола Павла, на себе раны Спасителя, восполняющее в себе то, чего недоставало земной скорби и телесному страданию Христа. Из столетия в столетие Церковь призвана быть телом Христовым, ломимым во спасение человечества. И мы, как тело это, как бы ни были недостойны этого, потому только что мы Христовы, потому что мы Церковь, приобщены дару Святаго Духа. Но Дух Святой сходит на нас не только потому, что мы уже непостижимым образом соединены со Христом, а потому также, что мы немощны, мы бессильны, мы греховны, и только сила Божия, совершающаяся в немощи человеческой, может нас спасти. Получаем мы Духа Святаго не только как тело Христово, но порознь, и вместе как грешное общество, и как грешники, отчаянно нуждающиеся в силе Божией для спасения нашего. И поэтому к празднику, который грядет на нас в будущее воскресенье, мы должны готовиться особенным образом. Мы должны прийти в немощи нашей, но со всей открытостью, со всей тоской по Богу, со всем голодом и со всей жаждой нашей о том, чтобы пришел Господь, чтобы ожила душа наша, чтобы изменилась жизнь наша. Проведем же эту неделю вдумчиво. Проведем эту неделю в ожидании и в молитве, чтобы, когда мы вместе будем петь Духу Святому призывную молитву «Приди и вселися вны», это была не очередная молитва, а завершение всей нашей тоски по Богу, всей любви нашей к Богу, и чтобы немощь наша открылась Ему, как душа может открыться любви, радости. И тогда, как бы ни были мы греховны и немощны, мы сможем воспринять вновь и вновь по-новому большую меру благодати, которая нас делает более близкими и более своими Богу, тому Богу, который вошел во славу с плотью, изъязвленный грехом нашим, не исцелевший, потому что грех наш еще пребывает. Как дивен наш Бог! С какой благодарностью мы можем о нем думать? Мы, полуверти, мы, живущие так плохо, им любимы. Он в нас верит. На все надеется и силой своей. Все нам может дать, если только мы дадим ему право, власть над нами, простор действовать свободно. Будем же готовиться благоговейно к приходу Духа Святаго на нас. Аминь.
3: Слово о Вознесении Господнем и Пятидесятнице митрополита Сурожского Антония для вас читал Михаил Демидов.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от «Радио Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру +7 905 225 55 50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть первой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна», дирижер Йос ван Иммерзель.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты Библии.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы снова встречаемся с вами для того, чтобы рассмотреть музыкальный инструментарий в книге всех книг, в Священном Писании, в Библии. На прошлой передаче мы касались таких инструментов, деревянных духовых, как халил и как угав. Сегодня мы продолжим наше знакомство с теми инструментами, которые относят к деревянным духовым инструментам. И следующий термин, о котором мы с вами обратимся, —

0: гобоев, или же двойная флейта, двойной гобой.
1: Послушаем, как мог звучать такой двойной инструмент в античном мире. Звучит, разумеется, реконструкция –

Подобные инструменты дошли до нашего времени в быту других народов. Вот звучание двоянки болгарской –

Переводчики синодальной Библии склонились к первому варианту, переведя «нехилот» словосочетанием «на духовых орудиях». А с ними в целом солидарны и известны нам французские переводы «avec les flûtes», «avec accompagnement des flûtes». То, что прежде этих слов идет указание начальнику хора, дает нам возможность полагать, что «нехилот», будь то один инструмент или целый ансамбль, употреблялся в качестве аккомпанемента хора. На это точнее указывает современный французский перевод. Возможно ли самостоятельное употребление этого инструмента или этих инструментов? Об этом ничего не известно. Если считать нехилот ансамблем, то, вероятно, этим термином обозначался какой-то аккомпанирующий ансамбль деревянных духовых, а может быть, однородных флейт или гобоев, либо, наоборот, разнородных флейт и гобоев вместе. В качестве ансамблевой игры духовых инструментов предложу вам послушать отрывок из третьей части концерта до мажор для двух гобоев и двух кларнетов с оркестром Антонио Вивальди.

Если мы обратимся к церковнославянским текстам, то в преамбуле к пятому псалму встретим скорее совсем не музыкальное указание о наследствующем или наследствующих. Но это не выдумка наших первых отечественных переводчиков, а обращение к иной этимологии слова «нахилот», которое как раз и переводится как «наследствующий».

Третье. Этой линии придерживается и Септуагинта, и Вульгата. Эту линию поддерживает и современный иврит. Однако двоякий смысл не новость в лингвистике. Но так как термин употребляется в Библии лишь однажды, то, в общем-то, сложно сказать, какой точно смысл он имел в Священном Писании вот в данном месте. Большинство все-таки склоняется, что музыкальный. Вот все, что и можно сказать об этом инструменте. Теперь следующий инструмент. В третьей главе книги пророка Даниила, склонной загадывать нам загадки, мы находим еще один таинственный инструмент. Это машаркита. Мы так много обращались к этому тексту книги пророка Даниила, к третьей главе, что, думаю, не стоит его цитировать в очередной раз. А просто будем разбирать с вами этот инструмент. Септуагинта именует его сирингс, а вульгата — фистула. Церковно-славянские переводы наряду с греческой калькой сиринна или сиринна для обозначения машракиты употребляли пищаль, сопель, сопелки. В конце концов закрепилось наименование свирель, которое и перекочевало в синодальное издание. Солидарен с подобной трактовкой один из известных французских текстов «Le Chalumeau», то есть «свирель». А современные же французские переводчики предпочли излюбленное слово для обозначения деревянных духовых «la flûte», то есть «флейта». Такое же обозначение «флейта» мы можем встретить и на английском языке. Некоторые называют машаркиту простой деревенской дудкой, что вполне согласуется со свирелью. Об этом можно почитать в толковой Библии, в 7-м ее томе. Напомню вам, как может звучать простая деревенская дудка под названием сопель. Тем более, раз уж она фигурирует, как мы упоминали выше, среди тех названий, которые употребляют церковнославянские переводы –

А другие же слова «мушракита» возводят к еврейскому «шарак», который переводится как «свистеть». Из этого следует вывод не только о высоком регистре инструмента, но также напрашивается название «свистулька», которое мы встречаем в «Dictionnaire de la Bible», в библейском словаре на французском языке. Помятуя о греческом «сирингс» и церковнославянском «сиринна», обратим внимание и на индийский инструмент под названием «сринга», который обозначал небольшой воловий рог. Это так, для общей картины. Составители толковой Библии полагают, что «мушракита» на барельефах различного времени представлена состоящую из двух дудок, но не соединенных при помощи мундштука, а совершенно разъединенных. Это все тот же седьмой том толковой Библии. А другими словами, это греческий авлос. В таком случае мы имеем возможность увидеть мушракиту во всей ее красе, так как изображения авлоса вполне сохранились до наших дней. Напомню, что такое авлос. Это древнегреческий музыкальный инструмент, состоящий из двух трубок, в которые дули одновременно. То есть один музыкант дул одновременно. Одна трубка могла быть длиннее другой и служить бурдоном. Ну, то есть издавать непрерывно звучащие во время игры низкие звуки. А звучать это могло примерно так –

0: полагаю, что Машракитан семитского происхождения. По крайней мере, в Египте не находят достоверных следов этого инструмента. Может быть, Машракита являлась вавилонским инструментом, так как мы и находим ее при дворе вавилонского царя. Однако нам уже приходилось видеть, что наличие того или иного инструмента в придворном оркестре еще не означало его безусловное вавилонское происхождение. Поэтому не исключена возможность того, что Машракита была подарком, там, вольным или невольным, царю-завоевателю и попала в его оркестр из одного из семитских племен. Хотя его употребление в языческом культе, да вдобавок как такое противопоставление служению истинному Богу, вызывает сомнение, что Машракита являлась инструментом древних евреев. Кроме перечисленных нами духовых инструментов, а это, напомню, шафар, керен, карна, йовел, хасуцера, шалил, угав, нехилот и только что нами разобранная машаркита, кроме этих инструментов существует еще несколько наименований, которые, возможно, имеют отношение к духовым музыкальным инструментам. Это «некеп», слово, означающее в современном иврите «отверстие». В библейские времена, как полагают, инструмент типа флейты, двойной или похожий на современный най. Говорят еще также о «шерикот», это слово обозначает «свист», и «нахилах», о которых я вообще ничего не могу сказать, более простого их упоминания. Однако все эти три, правильнее сказать, термина приводят без указания конкретного их положения в Библии, а это современные еврейские источники. Шерикот утверждает, что он упомянут где-то в книге Судей. Так вот, приводит без указания конкретного их местоположения в Библии, и поэтому я не могу дать гарантии, что эти термины не являются какой-то ошибкой или, так скажем, недоразумением. Возможно, «нахилах» — это искаженный «нахилот». Ну, вот и все, что я могу сказать по поводу этих трех наименований. Именно так, наименований. Впрочем, это и все, что касается библейских духовых инструментов. Мы с вами на этом их разбор закончим.
1: Нам остается только попытаться уяснить в целом все разнообразие этой группы инструментов на слух, для чего мы сейчас и послушаем звучание этой группы во всей ее, что называется, красе. Вот так примерно мог звучать древний рог. Еврейский — это шафар, керен, карна, йовел.

Последний фрагмент интересен тем, что, возможно, имеет отношение к христианской гимнографии и связывается с именем одного из трех вселенских учителей церкви III века Григория Назианзина, Григория Богослова, который, помимо своей церковно-богословской деятельности, известен также как замечательный литератор, прозаик, поэт. Деревянные же язычковые духовые могли издавать подобные звуки –

Теперь перейдем к группе ударных инструментов. А ударные инструменты можно разделить на идиофоны и мембранофоны. А кратко поясню это деление для тех, кто его не понимает. А термин «идиофоны» происходит от двух греческих слов «идиос» — «свой», «своеобразный» и «фони» — «звук». Ну, получается, «свой» или «своеобразный» — «звук». То есть такой инструмент, который звучит, так сказать, сам, самозвучащий инструмент. Источником звука в таких инструментах является вибрирующий или колеблющийся корпус самого этого инструмента. Диафоны могут быть не только ударными, то есть у которых звук получается из-за ударов по ним, но еще щипковыми. У таких диафонов защипывают один или несколько язычков пластинок. Это в органы, музыкальные шкатулки, когда-то бывшие очень модными, а сейчас основательно позабытые. Так вот, еще щипковыми и фрикционными. Такие диафоны фрикционные издают звук посредством трения. Вот среди них можем назвать смычковые пилы, различного вида терки, музыкальные, соответственно, и стеклянные гармоники. Термин же «мембранофоны» составляется от латинского «мембрана», который переводится как «кожица», «перепонка», и от известного уже нам «фони», то есть «звук». У таких инструментов звук извлекается, как вы уже, наверное, догадались, с помощью натянутой мембраны. Наверное, самый простой пример мембранофона – это барабан. И как у барабана, так и у большинства других мембранофонов звуки не имеют какой-либо определенной высоты. Ну, поэтому вот скорее они употребляются ради каких-то ритмических фигур, для подчеркивания ритма. Но вот познакомиться с библейскими диафонами и мембранофонами поближе, я думаю, мы сможем уже с вами в следующий раз, пока мы вот закончим только вот на этих терминах. Диафон, мембранофон. Для кого-то, может быть, как раз будет полезно как следует эти термины уяснить и осознать до следующей нашей встречи. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.

0: Мы с папой поехали в воскресенье в гости к родным. Они жили в маленьком городе под Москвой, и мы на электричке быстро доехали. Дядя Алексей Михайлович и тетя Мила встретили нас на перроне. Алексей Михайлович сказал: «Ого, Дениска-то как возмужал!» А тетя Мила сказала: «Иди, денек, со мной рядом!» И спросила: «Это что за корзинка?»
1: «Здесь пластилин, карандаши и пистолеты».
0: Тетя Мила засмеялась, и мы пошли через рельсы мимо станции и вышли на мягкую дорогу. По бокам дороги стояли деревья. И я быстро разулся и пошел босиком. И было немного щекотно и колко ступням, так же, как в прошлом году, когда я в первый раз после зимы пошел босиком. И в это время дорога повернула к берегу, и в воздухе запахло рекой, еще чем-то сладким. Я стал бегать по траве и скакать, и кричать: «О-га-га!» И тетя Мила сказала: «Телячий восторг!» Когда мы пришли, было уже темно, и все сели на террасе пить чай, и мне тоже налили большую чашку. Вдруг Алексей Михайлович сказал папе: «Знаешь, сегодня в 00:40 к нам приедет Харитоша. Он у нас пробудет целые сутки. Завтра только ночью уедет. Он проездом». Папа ужасно обрадовался. «Дениска, — сказал он, — твой двоюродный дядька Харитон Васильевич приедет. Он давно хотел с тобой познакомиться».
2: Я сказал: «А почему я его не знаю?»
0: Тетя Мила опять засмеялась. «Потому что он живет на севере, — сказала она, — и редко бывает в Москве».
2: Я спросил: «А кто он такой?»
3: Алексей Михайлович поднял палец кверху. «Капитан дальнего плавания! Вот он кто такой!»

меня даже мурашки побежали по спине. Как? Мой двоюродный дядька, капитан дальнего плавания? И я об этом только что узнал? Папа всегда так. Про самое главное вспоминает совершенно случайно. Что ж ты не говорил мне, папа, что у меня есть дядя, капитан дальнего плавания? Не буду тебе чистить сапоги. Тетя Мила снова расхохоталась. Я уже давно заметил, что тетя Мила смеется кстати и не кстати. Сейчас она засмеялась не кстати. А папа сказал: «Я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура. Но ты тогда был еще маленький, и ты, наверное, забыл. Но ничего, ложись-ка спать, завтра ты с ним увидишься». Тут тетя Мила взяла меня за руку и повела с террасы в дом. И мы прошли через маленькую комнатку в другую, такую же. Там в углу приткнулась узенькая тахтюшка. А около окна стояла большая цветастая ширма. «Вот здесь и ложись», — сказала тетя Мила. «Раздевайся. А корзинку с пистолетами я поставлю в ногах». Я сказал: «А папа где будет спать?» Она сказала: «Скорее всего, на террасе. Ты знаешь, как твой папа любит свежий воздух». «А что? Ты будешь бояться?» Я сказал: «И нисколько». Разделся и лег. Тетя Мила сказала: «Спи спокойно. Мы тут рядом». И ушла. А я улегся на тахтюшке и укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как тихо разговаривают на террасе и смеются. Я хотел спать, но все время думал про своего капитана дальнего плавания. Интересно, какая у него борода? Неужели растет прямо из шеи, как я видел на картинке? А трубка какая? Кривая или прямая? А кортик? Именной или простой? Капитанов дальнего плавания часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, ведь они во время своих рейсов каждый день наскакивают на айсберги или встречают огромных китов и белых медведей, или спасают людей из терпящих бедствия кораблей. Ясно, что тут надо проявлять смелость, иначе сам пропадешь со всеми матросами вместе и корабль погубишь. А вообще-то говоря, капитаны дальнего плавания не обязательно ездят только на север. Есть такие, которые в Африке бывают, и у них на корабле живут обезьянки и мангусты, которые уничтожают змей. Я про это читал в книжке. Вот мой капитан дальнего плавания, он в позапрошлом году приехал из Сингапура. Удивительное слово какое! Сингапур! Я обязательно попрошу дядю рассказать мне про Сингапур. Какие там люди, какие там дети, какие лодки, паруса.
обязательно попрошу рассказать. Я так долго думал и незаметно уснул. А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. Это, наверное, какая-то собака забралась в комнату, учуяла, что я здесь сплю, и это ей не понравилось. Она рычала страшным образом, откуда-то из-под ширмы. И мне казалось, что я в темноте вижу ее наморщенный нос и оскаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко на террасе. И я подумал, что я никогда еще не боялся собак. И теперь нечего трусить. Все-таки мне уже скоро 8. Я крикнул: «Тубо! Спать!» И собака сразу замолчала.

0: Я лежал в темноте с открытыми глазами. В окошко ничего не было видно, только чуть виднелась одна ветка. Она была похожа на верблюда. Я поставил одеяло козырьком перед глазами, чтобы не видеть верблюда, и стал повторять таблицу умножения на 7. От этого я всегда быстро засыпаю. И верно, не успел я дойти до 7 × 7, как у меня в голове все закачалось, и я почти уснул. Но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверное, тоже не спала, опять зарычала. «Да как! В 100 раз страшнее, чем в первый раз! У меня даже внутри что-то ёкнуло! Но я все-таки закричал на нее: «Тубо! Лежать! Спать сейчас же!» Она опять чуточку притихла. А я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах, и что там, кроме моих вещей, лежит еще пакет с едой, который мама положила мне на дорогу. И я подумал, что если эту собаку немножко прикормить, то она, может быть, подобреет и перестанет на меня рычать. Я сел, стал рыться в корзинке, и хотя в темноте трудно было разобраться, но я все-таки вытащил оттуда котлету и 2 яйца. Мне как раз не было их жалко, потому что они были сварены всмятку. И как только собака опять зарычала, я кинул ей за ширму одно за другим 2 яйца. «Тубо! Есть! И сразу спать!» Она сначала помолчала, а потом зарычала так свирепо, что я понял, она тоже не любит яйца всмятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась об нее. Собака гамкнула и перестала рычать. Я сказал: «Ну вот, а теперь спать! Спать сейчас же!» Собака уже не рычала, а только сопела. Я укрылся поплотнее и уснул. Утром я вскочил от яркого солнца и побежал на террасу. Папа, Алексей Михайлович и тетя Мила сидели за столом. На столе была белая скатерть и полная тарелка красной редиски. И это было очень красиво, и все были такие умытые, свежие, что мне сразу стало весело. Я побежал во двор умываться. Умывальник висел с другой стороны дома, где не было солнца. Там было холодно, и кора у дерева была прохладная. И из умывальника лилась студеная вода. Она была голубого цвета. И я там долго плескался и совсем озяб. И побежал завтракать. Я сел за стол и стал хрустеть редиской и заедать ее черным хлебом. И солить. И славно мне было. Так хрустел бы целый день. Но потом я вдруг вспомнил, вспомнил самое главное! Я сказал, а где же капитан дальнего плавания? Неужели вы меня обманули?»
1: Тетя Мила рассмеялась. А Алексей Михайлович сказал: «Эх ты! Всю ночь проспал с ним рядом и не заметил. Ну ладно, сейчас я его приведу, а то он проспит весь день, устал с дороги».
0: Но в это время на террасу вышел высоченный человек с красным лицом и зелеными глазами. Он был в пижаме. Никакой бороды на нем не было. Он подошел к столу и сказал ужасным басом: «Доброе утро! А это кто? Неужели Денис?» У него было столько голоса, что я даже удивился, где он у него помещается.
1: Папа сказал: «Да, эти 100 граммов веснушек, вот это и есть Денис, только и всего. Познакомьтесь, Денис, вот твой долгожданный капитан».
2: Я сразу встал. Капитан сказал: «Здорово!» и протянул мне руку. Она была твердая, как доска.
1: Капитан был очень симпатичный.
0: Но уж очень страшный был у него голос. И потом, где же кортик? Пижама какая-то. Ну а трубка где? Все равно уж прямая или кривая, ну хоть какая-нибудь. Не было никакой.
1: «Как спал, Харитошка?» — спросила тетя Мила.
2: «Плохо», — сказал капитан. «Не знаю, в чем дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только, понимает ли, начну засыпать, как кто-то кричит: „Спать! Спать сейчас же!“ А я от этого только просыпаюсь. Потом усталость берет свое, все-таки 5 дней в пути, глаза слипаются, я опять начинаю дремать, проваливаюсь, понимает ли, в сон. Опять крик: „Спать! Лежать!“ А в довершение всей этой чертовщины на меня стали падать откуда-то разные продукты. Яйца, что ли? По-моему, я во сне слышал запах котлет. И еще. Все мне сквозь сон слышались какие-то непонятные слова. Не то куш, не то апорт.
1: «Тубо», — сказал я. «Тубо, а не апорт. Потому что я думал, там собака. Кто-то так рычал».
2: «Я не рычал. Я, наверное, храпел».

0: сна. Я понял, что он никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал: «Товарищ капитан!» Было очень похоже на рычание. Я, наверное, немножко испугался.
1: Капитан сказал: «Вольно, садись».
0: Я сел за стол и почувствовал, что у меня в глазах как будто песку насыпано, колет. Я не могу смотреть на капитана.
1: Мы все долго молчали. Потом он сказал: «Имей в виду, я совершенно не сержусь».
0: Но я все-таки не мог на него посмотреть.
1: Тогда он сказал: «Клянусь своим именным кортиком». Он сказал это таким веселым голосом, что у меня сразу словно камень упал с души.
0: Я подошел к капитану и сказал: «Дядя, расскажите мне про Сингапур».
2: Дорогие друзья, рассказ Виктора Драгунского читала Елена Дельвер.

0: В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала вторая часть симфонии 40 соль минор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В первой части нашей передачи сегодня будем разговаривать с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: У нас стандартная схема, мы будем обсуждать несколько новостных сюжетов и приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашему разговору. 328-29-32, телефон прямого эфира. Если вы слушаете нас в четверг, то, пожалуйста, звоните в студию по этому номеру 328-29-32. И также можно оставить сообщение в чате трансляции на платформе ВК-видео. Трансляция уже идет. Надеюсь, что никаких сложностей здесь не будет. Так, отец Александр, ну, у нас такая не очень, может быть, веселая подборка, но, мне кажется, довольно интересная получилась. И, может быть, начнем, наверное, с такой единственной новости, немножко все-таки забавной, про японского полицейского, который не захотел идти на свою собственную прощальную вечеринку.
2: В Японии 20-летний полицейский сделал ложное сообщение о минировании бара, где должна была пройти его прощальная вечеринка с коллегами. Мужчина просто не хотел идти на вечеринку, сообщает издание Асахи. Днем в преддверии прощальной вечеринки бывший патрульный города Сага позвонил в заведение, сказав сотрудников: «Посмотрите у входа». У входа в бар он заранее положил записку с текстом: «Я заложил бомбу». Работники бара сообщили об этом полиции, после чего правоохранители провели осмотр и убедились в отсутствии подозрительных предметов. Позднее полицейские вычислили злоумышленника. «Я не хотел идти на прощальную вечеринку на работе», – признался мужчина на допросе. На работе ему был вынесен выговор. После этого патрульный уволился по собственному желанию.
0: Да, отец Александр, ну, конечно, случай курьезный, но на самом деле ведь у нас у всех бывает...

0: том, что с одной стороны прощальная вечеринка, то есть он покидает людей, которых, возможно, за годы службы он полюбил, и, по сути, это прощальная вечеринка, как, не знаю, как поминки какие-то, да, я еще живой, но вот со мной прощаются. Такая, в общем-то, ну, насколько она веселая вечеринка, большой вопрос. Ура, ура, я вас оставляю, я вас покидаю. А с другой стороны, психологический феномен, о котором я говорю, заключается в том, что мы в большинстве своем достаточно легко идем на праздники в честь кого-то, но не в честь себя. А когда я гость программы, кому-то это нравится, кому-то это комфортно, а есть люди, которые, ну, честно признавались, что когда их там поздравляют, многолетие поют, то хочется под стол спрятаться. И, извините, ребят, не про меня, я тут случайно проходил, вот как-то так.
1: А тогда зачем устраивать вечеринку?
0: А потому что типа положено.
1: А кто сказал? А,
0: дело в том, что мы живем в мире, где многие вещи определяются обычаями, традициями. Это относится не только к церкви. Кстати, точно так же, как и слово «ритуал», относится далеко не только к церковным каким-то обрядам или к похоронным обрядам. Ритуалы нас окружают. Да? Ритуалы – это когда мы что-то делаем общепринятое, и даже не возникает вопросов. Ну, так принято, да, вот принято. А когда нас приглашают на свадьбу, мы кричим «Горько! Горько!». Когда нас приглашают на поминки, мы говорим «Вечная память! Там, пусть земля будет пухом!», что-нибудь такое говорим. Да, но это ритуалы. А то же самое и вот здесь. Вот принято, увольняясь, устроить вечеринку. Может быть, даже не он ее организовывал. Может быть, в честь него его полицейский участок организовал вечеринку. Ну, так принято провожать вот, на пенсию там, или куда он уходил. Вот. А ему не дискомфортно.
1: Хорошо, а почему тогда мы в таких ситуациях не хотим оказываться в центре внимания? Это связано с низкой самооценкой?
0: Я предполагаю, что да. Это, ну, по крайней мере, один из факторов, которые влияют, да. То есть я не готов, не хочу быть гвоздем программы в центре внимания. Вот еще раз, другого человека поздравлю. А когда меня поздравляют, меня окружают, мне цветы дарят, мне дифирамбы поют, дискомфортно. Мне кажется, что отчасти это зависит от, кстати, психологического типа людей. Есть просто психотипы, которым действительно, ну, они по жизни интроверты. И находиться в социуме, особенно длительное время, для них это сложно. Даже полицейские. Вот есть, например, те, кто активно взаимодействует с людьми там, и так далее. А есть те, кто могут годами сидеть, по сути, там, перед компьютером в полицейском участке, обрабатывать поступающую информацию, там, информацию с камер, например, да, вычислять. Это тоже полицейские. И они при этом могут часами вообще ни с кем не общаться. Им комфортно, если он такой максимальный интроверт. И для него, получается, вот эта вот вечеринка, это как на крест пойти. То есть это вот вокруг меня будет шум, вокруг меня будут танцевать. При этом, еще раз, и будут радоваться в честь того, что я ухожу. В честь того, что меня сейчас с ними больше не будет. Как-то странно. И вроде хотят меня утешить, поддержать, может быть, через это, но при этом мне самому дискомфортно, а отказаться не могу. Потому что ритуал. А в Японии, кстати, ритуалы еще больше, мне кажется, значения имеют, в принципе. Там очень заритуализировано общество. Вот. И исходя из этого, вот такое, может быть, странное действие, да, может быть, по сути, некорректное выражение чувств. Понятно, что у него не было какого-то злого умысла. По сути, умысл был только один. Вот чтобы не сказать в лоб, что я не хочу вечеринки, как-то не принято этого, да? Но чтобы вечеринка не состоялась. И вот ему ничего другого в голову не пришло, как вот это вот. Причем я не исключаю, что он сам же потом сожалел об этом, потому что
1: да уж, конечно,
0: очень да, добросовестный, тем более полицейский все-таки, да? И тут, получается, я совершаю какой-то криминал. Я же сам.
1: Нет, ну то, что он пожалел, это вне всяких сомнений, поскольку там же, в конце концов, было разбирательство. Там, может быть, его как-то не наказали за это, но...
0: Я поделюсь, что...
1: Приятного мало.
0: Мне, например, это знакомо, когда меня поздравляют, а мне дискомфортно. Более того, я лично эту тему с психологом отрабатывал, со своим психологом. Батюшки-психологи тоже ходят к психологам иногда. Вот.
1: И к батюшкам.
0: нет.
1: К батюшкам вы не ходите?
0: Нет.
1: Ну, нет, я имею в виду, ну, как на исповедь, что ли.
0: Это не просто же... исповедь. Ну, разве это грех, когда тебе дискомфортно от того,

0: то, что тебя поздравляют, то вроде как не грех.
1: Нет-нет, я в целом, да, да, конечно. Вот. И вообще, отец Александр, вот да, просто вы так описали ситуацию, как будто бы изначально, как будто бы это не норма. А потом вы говорите, что и мне самому это свойственно. Но мне кажется, что подавляющему большинству людей свойственно чувствовать дискомфорт, когда оказываешься в центре внимания, когда тебя действительно со всех сторон начинают поздравлять как-то.
0: Кто как? Кто-то радуется и прям кайфует от этого.
1: Вы лично знаете таких людей, знаю, которые...
0: Ну, моя теща. Вот. Ну, и опять-таки, это конкретные психотипы. Прям видно, что человек светится, ему это радостно. Вот мне даже звукооператор даже интересно. Вот интересно, когда поздравляют в центре, это радует или, наоборот, хочется спрятаться? И так, и так. Ну, вот кто как.
1: Да.
0: Вот. Ну, еще раз, я лично с психологом эту тему отрабатывал. И, кстати, там эта тема поднималась, что как раз когда тебя поздравляют, это радость, а тебе дискомфортно, то это признак определенной психотравмы очень часто, которая накладывается на, например, мою личную интроверсию. Еще раз подчеркну, я, в принципе, интроверт. Я научился быть экстравертом, назовем это так, ну, потому что моя профессия такая, я среди людей, я на амбоне, на меня смотрят сотни глаз, я, когда я говорю проповедь. В чем принципиальная разница, на самом деле? Действительно, скажем так, интроверт, на удивление, может звездить, быть гвоздем программы, так сказать, в центре общества, а экстраверт в какой-то ситуации может, наоборот, оказаться где-то наедине и даже не хотеть пойти к людям. Но вопрос в том, что, ну, во-первых, у всех у нас есть потребность в автономии и одновременно другая потребность в принадлежности группе, социуму, там, коллективу и так далее. Эти две потребности друг другу противоречат. И получается, что у каждого человека обе потребности должны удовлетворяться. И вот точка баланса между ними, да, вот у каждого человека смещена либо в ту сторону, либо в другую, либо в сторону принадлежности, либо в сторону автономии. И вот это как бы первое, да. Второй момент, где я черпаю энергию? Я заряжаюсь, эмоционально заряжаюсь, даже физически заряжаюсь в момент, когда я общаюсь с людьми от этого общения, или в момент, когда я остаюсь наедине. А когда я с людьми, это я работаю, это я выкладываюсь. Вот я честно могу сказать, что после литургии у меня практически физически нет сил. У меня желание просто рухнуть. Просто рухнуть где-нибудь, вот, полежать, посидеть, чтобы меня ничего не спрашивали, лишний раз уже не трогали какое-то время, да. Где-то примерно через полчаса, час я прихожу в себя. Но в момент литургии, особенно когда ответственная служба, большой праздник, я реально выкладываюсь. И, с одной стороны, такое благодатное состояние, ну, Господь благословляет, а с другой стороны, ну, как, дух бодр, плоть же немощна, да, я чувствую эту слабость, но одновременно, в принципе, действительно, на какой-то момент я могу даже быть в социуме, но как бы от социума отключаться. То есть просто, чтобы прийти в себя, как бы внутрь себя погрузиться. Вот, это я вообще с собой делюсь, да, вот как у меня. И при этом еще раз, здесь сейчас я могу выйти на амбон и сказать проповедь, там, братья и сестры. Вот. А есть люди, которым, ну, долго быть одним дискомфортно, просто дискомфортно, плохо, когда они одни. Эти люди прям тянутся к социуму, и вот в момент, когда они общаются, когда они звездят, они заряжаются. И вот получается, что если это полицейского, на определенный набор психотравм, я понимаю, что здесь еще раз культурный код накладывается, у японцев не принято хвастаться, не принято как раз выражать явную радость по поводу того, что тебя хвалят и величают, у них принято быть скромным. Ты так хорошо говоришь по-английски, о, что, нет. Вот даже если ты прекрасно говоришь, да, то у них вообще принято, в принципе, на Востоке. Вот. И на это еще накладывается, возможно, его личная интроверсия, ярко выраженная, что сейчас будет толпа людей в честь меня, и вот что угодно, только не это, да, и вот такая реакция.
1: Да. Ну что же, поскольку вы пошли по линии каких-то расстройств, каких-то медицинских проблем, давайте, может быть, послушаем новость про психические расстройства и про появилась статистика, новая послушаем.
2: Психические расстройства стали главной причиной ухудшения здоровья в мире, обогнав онкологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы, сообщает «Православие и мир». К такому выводу пришли авторы крупнейшего исследования в журнале «Lancet», охватившего 204 страны. Сейчас на планете живет 1 170 000 000 человек с такими диагнозами. С 1990 года это число выросло почти вдвое. В 2023 году психические расстройства представляли собой значительную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах и территориях, независимо от имеющихся ресурсов здравоохранения, говорится в исследовании. Чаще всего от подобных проблем страдают женщины, а также подростки и молодежь от 15 до 19 лет. Среди заболеваний лидируют тревожные расстройства, число которых с 2019 года выросло почти наполовину. Случаев тяжелой депрессии стало больше на 24%. При этом эффективную медицинскую помощь получают всего 9% пациентов с таким заболеванием. Ученые связывают такой всплеск с последствиями пандемии COVID-19.
1: Отец Александр, вы наблюдаете такие тенденции?
0: Наблюдаю, и я тоже связываю это с последствиями ковида. Конкретно в России на это накладываются события, которые происходят последние, скажем, 4 года. Плюс, ну, мировые события тоже так иначе влияют. Там Иран, Израиль, вот это все, например. Ну, мир стал опасным, мир стал беспокойным. И плюс, действительно, весь мир пережил вот эту пандемию, когда мы сидели по домам и не знали, кто там следующий заболеет, от кого ты можешь заразиться, или кого ты можешь заразить, даже сам того не зная. Вот. И я бы сказал так, что это довольно-таки серьезная психотравма, и вот ее отдаленные последствия, пожалуй, аукаются, если я с этим соглашусь. Потому что тревожное расстройство – первый признак, что я начинаю испытывать так называемый рэкетный страх. Пару слов, что это такое. Ну, так, если на пальцах. Чувства бывают естественные и рэкетные. Естественное чувство – это когда на меня бежит тигр, мне страшно. Когда мне говорят, ты дурак, и мне обидно. Mm-hmm. Когда мне говорят, ты молодец, я чувствую радость, вдохновение. То есть чувство, которое соответствует ситуации. А рэкетное чувство – это чувство, которое ситуации не соответствует. Вот они, прежде всего, связаны с психотравмами. Ну, если изобразить это, скажем, на физическом уровне, вот, предположим, если погладить человека по руке, ему обычно приятно. Но если на руке рана или ожог, то это же движение вызывает чувство боли. Угу. Причем этот человек может сказать, ты мне больно сделал. Но у этого человека не было цели вот тому больно сделать. Он знает по науке-то, что когда гладишь, приятно. Он приятно пытался сделать. А вдруг приступ боли еще его же обвиняют. Потому что восприятие вот этого, которому сделали больно, ну, реально какое-то действие вот это вот спровоцировало боль. Хотя не факт, что именно тот, кто гладил по руке, нанес эту рану. Рану, может быть, с детства. Человек привык с ней жить, лишний раз не замечает, но вот кто-то что-то задел, и пошла реакция физическая, эмоциональная. И проблема в том, что на руке рана видна, на душе рана не видна. И когда человек вроде действует совершенно, ну, в пользу самого человека, да, а у того вдруг какая-то эмоциональная реакция пошла, ну, признак как раз того, что где-то что-то когда-то у него было, либо, кстати, не обязательно у него самого, это уже отдельная история, более сложная, родовые программы. Может, у твоих предков было что-то подобное, что у вас в семье вот на это вот действие такая вот болезненная реакция. И вот рэкетными чаще всего бывают страх, гнев, обида, стыд, вина. 5 чувств. Страх, гнев, обида, стыд, вина. Вот это пятерка чувств, которые чаще всего проявляют себя в рэкетных вариациях. И вот тревожное расстройство – это вот этот необоснованный, ну, как бы постоянно преследующий тебя страх. Источник страха давно уже позади. Этот ковид мы уже все по несколько раз переболели и живем нормально. Кто умер, тот умер. Уж извините. А те, кто живут, уже живут. Все. И ковид уже не тот, и наш иммунитет уже не тот. И для нас ковид уже, ну, не столь опасен. Последние 2 раза я им болел, как просто насморком. Последний раз переболел за 3 дня. Вот. Но, в чем доказано ПЦРом. Вот. Но пройденная вот эта история, да, она уже у людей начинает сопровождаться вот такими вещами. Теперь я приведу еще один пример. Здесь он может кое-что объяснить. Вот, Даниил, сейчас перед тобой компьютер. Да? И компьютер состоит из, по сути, 2 вещей. Из 2 элементов, назовем это так. Это железо и софт. Для наших радиослушателей объясню, что словом «железо» программисты называют, собственно говоря, сам компьютер, вот техника, да, вот этот экран, клавиатура, там всякие процессоры, чипы, все вот это называется «железо». А софт – это все-таки программное обеспечение или обеспечение?
1: Обеспечение.
0: Обеспечение все-таки,
1: обеспечение,
0: да?
1: Всегда. Обеспечением ничего.
0: Хорошо, программное
1: связанного.
0: Обеспечение. Вот. И то есть программы, которые там зашиты внутри, в памяти, которые работают. И вот если, предположим, сейчас ты вот работаешь, и вдруг у тебя на экране там что-то непонятное, да, что-то там мельтешит, что такое? Причины, может быть, только две. Либо железо, либо софт. То есть, либо, не знаю, конденсатор накрылся, проводок отпаялся, что-то там, не знаю, вентилятор системы охлаждения накрылся, перестал охлаждать процессор, он перегрелся, начал какие-то ошибки выдавать.
1: Сейчас накаркаете.
0: Не хочется просто жаргонные слова использовать, которые компьютерные мастера говорят в таких случаях. Глючить начинает, короче, да. Вот. Либо второй вариант. Вирус хватанул, не знаю, сбой Windows там или что там стоит.
1: Windows.
0: Да, вот. И, соответственно, вот из-за этого... То есть железо работает, но вот программная ошибка. И очень важно понять, что это. Железо или софт? Потому что железо лечится железом, софт лечится софтом. То есть если это железо, то мы берем что? Отвертку, паяльник, вскрываем там что-то, припаиваем, перепаиваем. Если это софт, программное обеспечение, то мы что делаем там? Антивирусник прогоняем, Windows переустанавливаем и так далее. Ошибка железа лечить софтом, ошибка софт лечить железом. И вот теперь скажу одну вещь. Я вижу огромную проблему в наши дни, что люди с депрессией, депрессивными состояниями, с тревожным расстройством часто обращаются к психиатрам, психотерапевтам, а те частенько выписывают таблеточки. Вот тебе таблеточка, тебе станет легче. И действительно легче становится. Ну, действительно легче становится. Ну, скажем, потому что так или иначе все наши эмоции, их сопровождает некий компот из гормонов. Ну, грубо говоря, страху соответствует адреналин, гневу, ярости, норадреналин, к тревоге кортизол, там, радости, эндорфины, окситоцин, серотонин там, и так далее. Вот. И таблеточки, они тоже влияют на гормональный фон и определенным образом на него влияют. Каких-то гормончиков становится благодаря таблеточке у нас поменьше, каких-то побольше, и человек реально переживает: о, проглотил таблеточку, легче стало. Но что это? Обосновано ли вот это медикаментозное вмешательство действительно какими-то гормональными нарушениями, там, обменом, как называется, обмен нейромедиаторов, вот это все, с этим связано. И тогда действительно это обосновано. Или, а может, это софт, это психотравма, железо в норме, не нужно в него лезть, не нужно паяльником что-то лишний раз паять. Вопрос программного сбоя, вопрос какой-то психотравмы, через которую ты прошел. И тогда, ну, правильно было бы поработать с психологом и не подсаживать себя на таблетки. Потому что, ну, как говорят, нынче модно стало депрессией быть и принимать антидепрессанты. В некоторых случаях реально это оправдано. Ну, реально оправдано. Я спорить не буду, тем более я не врач. Но в некоторых случаях, с моей точки зрения, просто человека подсаживают на это дело. И при этом те причины, по которым он все это испытывает, остаются непроработанными. С психологической точки зрения непроработанными. Это то, что я вижу.
1: Александр, конечно, вы, наверное, придерживаетесь вполне такого, с медицинской точки зрения, здравого подхода, но мне легко представить на вашем месте другого священника, который, комментируя вот эту новость, сказал бы что-то вроде: ну, а раньше еще и не в такие тяжелые времена жили и не жаловались. Или: ой, какие мы все нежные стали, как стали к себе присматриваться. Слишком много себе внимания уделяем, а это тоже, вот понимаешь, грех. И с другой стороны, вот постоянно общаюсь, особенно с там, молодыми какими-то барышнями, все время слышишь, там, я схватила паничку, там, у меня депрессия. То есть она что неделя, то паничка или депрессия, или еще что-то такое. И со временем просто понимаешь, что это скорее следствие какого-то действительно чрезмерно активного взгляда внутрь себя. И вот у меня возникает просто ощущение, что тут какая-то война двух подходов. С одной стороны, пострадал, пострадаешь и переживешь, ничего страшного. А с другой, вот лезешь разбираться там, как-то свои душевные струны самые тонкие и ранимые, бежишь исследовать. И вот просто каждый раз, когда видишь какую-то статистику по психическим, психологическим каким-то, таким аспектом, всегда думаю, что вот вопрос не как есть на самом деле, а как считали.
0: Я сильно предполагаю, что все это известно было и нашим предкам. Другое дело, что, на мой взгляд, действительно как-то оно не так часто проявлялось. Тут могут влиять очень-очень разные факторы, которые не всегда мы можем даже учитывать. Генетика, скажем так, с одной стороны, возможно, осталась той же, что и у наших предков, хотя вот здесь я уже тоже могу немножко, скажем, не то что подискутировать, но высказать некое предположение. За 20 век, отчасти 21 тоже, наш народ прошел через очень сложные времена, в ходе которых гибло очень много людей. Это Первая мировая война, в России революция, гражданская война, потом волна репрессий, потом Великая Отечественная война, потом еще одна волна репрессий, потом вот даже события, которые сейчас происходят. Афганистан перед этим был, да, Чечня. В ходе войн и конфликтов, причем если раньше войны, это как было? Армия, Наполеона, армия Кутузова. И вот там эти две армии где-нибудь там под Бородино сошлись, там пушками стреляют, саблями машут. А где-нибудь там в 20 километрах от этого места крестьянин там косит себе какое-нибудь поле. Какие-нибудь там выстрелы до него доносятся, там где-то там бабах-бабах издалека. Ну, он косит себе поле, там траву для коровы, и ничего. Вот. А радио не было. Слышали же какой-то там Наполеона. Чего, где, непонятно. Вот. То есть были профессиональные военные, возможно, и психотравмы, и ПТСР, у них все это было. Вот. А большинство людей как-то война напрямую, как правило, не касалась. Когда же появились вот эти вот тотальные мобилизации, обязательный призыв, что чуть ли не каждый мужчина должен пройти через армию, плюс не просто армию, а реальные боевые действия, то началась массовая травматизация социума, причем не только в России, да, это по всему миру. Соответственно, нужно понимать, что в ходе войн и конфликтов выбиваются самые смелые, самые ответственные, самые устойчивые психики, которые не схватили паничку, а встали с ружьем и пошли в атаку. Но им же доставались первые пули и так далее. То есть такой вот отбор, к сожалению, есть такое понятие, как естественный отбор, есть такое понятие, как отрицательный отбор. Когда вследствие каких-то причин выживают не лучшие, а худшие. Вот. И получается, что лучшие, самые смелые, самые ответственные, самые предприимчивые, те же кулаки, да, которые раскулачивали, кулак отправляли, там сколько изгинуло, смелые, решительные, вот эти ребята, они, к сожалению, костями лежат. Кто-то вот там, где война шла до сих пор, мне просто рассказывал человек, он как-то видел берег в районе Невского пятачка, Невы, сейчас просто очень низкий уровень воды, оголился берег, и прямо, говорит, просто кости из берега торчат до сих пор, вот прямо вот просто это ужас какой-то. Вот кто там, да, до сих пор, может, считается без вести числящимся, вот кости прямо по ним люди ходят. Вот. А с другой стороны, чьи-то кости лежат где-нибудь в Сибири, на Магадане, те же лагеря, да, или еще где-то. И вот получается, что лучшие люди, смелые, предприимчивые, они физически были уничтожены, особенно мужчины. А мы потомки тех, кто выжил. Но получается, что мы потомки тех, кто все-таки где-то умел и спрятаться, и как-то отсидеться, и где-то вот не высовываться. Вот. И, соответственно, именно эти качества, они начинают отрабатываться. То есть мы где-то, ну, давайте честно, мы потомки тех, кто чуть более труслив. Не прям трус-трус, но чуть более труслив, осторожен. Чуть более вот это все, да. И, значит, соответственно, определенная генетика. Сейчас, кстати, 21 век, так что действительно буквально можно сдать генетический тест и кое-какие интересные результаты получить. Например, у меня есть генетически заданная склонность к паранойе. Вот реально я сдавал тест, вот это есть такая склонность. То есть некая перестраховка, я замечаю это за собой.
1: Такие вещи лучше знать о себе.
0: Лучше знать, да. И, кстати, я понимаю сейчас. Так, стоп, а я закрыл квартиру, уходя, или нет? Так, стоп, здрасте, паранойя. Я все закрыл, я знаю, что закрыл. Это вот... Я не параноик, я не больной, да. Есть некая склонность. И... То есть, ну, я замечаю этот просчет. А вдруг, а что может быть... Вот такая заранее соломку постелить, это у меня присутствует. Как ни странно, сейчас я понимаю, что это генетически задано. Вот. Это качество, получается, раз я жив, а я это унаследовал от предков, значит, оно спасало моих предков, например, да, но получается, что тоже некая такая фоновая тревога мне свойственна, это генетическая заданность. Слава богу, панических атак у меня не бывает. Вот. Но мне немало пришлось работать тоже с психологом, как я уже говорил сегодня, самому лично, прежде чем самому психологом стать. И почему, кстати, я понимаю разницу между, скажем, церковным служением священника и психологической консультацией. Это, ну, совсем не одно и то же. Вообще разные вещи. Хотя где-то в чем-то они, может быть, пересекаются. Вот. И, ну, я понимаю, что действительно где-то и народ стал слабее. Мы еще не совсем до конца понимаем, как тот же ковид, или ковид, уж не знаю, как его, воздействует на нашу нервную систему, потому что многие, кто переболел, потом знают, что вроде переболел, уже все выписался, а потом 2 недели ни сил, ничего нету, да. Причем вот даже последним, как я рассказывал, да, там 3 дня насморка, потом вроде все вылечился, а вот эта вот вялость, слабость остается. Значит, это какое-то воздействие на нервную систему. И вот опять-таки, на что и как оно может ослоиться, действительно, человек, который в другой ситуации, может быть, бы так не отреагировал, тут вдруг начинает и паниковать, и депрессии, и все прочее славливать. Получается так.
1: Давайте послушаем еще новость. Mm-hmm. Ну, может быть, из Афганистана пришедшая информация.
2: Правительство талибов в Афганистане отменило фиксированный брачный возраст для девочек. Об этом сообщает «Таймс» со ссылкой на правительственный документ «Принципы раздельного проживания супругов». Согласно новым правилам, для вступления в брак теперь необходимо только наступление половой зрелости, то есть в некоторых случаях с 9-10 лет. В документе также говорится, что согласием на брак считается в том числе молчание девственницы, достигшей половой зрелости. На этой неделе в Кабуле, столице Афганистана, прошли демонстрации против нового закона. В Организации Объединенных Наций также выразили обеспокоенность по поводу отмены брачного возраста. Указ представляет собой еще один шаг к подрыву прав афганских женщин и девочек и еще больше закрепляет системную дискриминацию в законе и на практике. Ранее, согласно Гражданскому кодексу Афганистана 1977 года, законный возраст для вступления в брак составлял 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков. Девочки младше 16 лет могли вступать в брак с разрешения отца или судьи. Брак девочек младше 15 лет был криминализирован в знаменательном законе 2009 года об искоренении насилия в отношении женщин.
1: Отец Александр, а вот с христианской точки зрения, как вообще смотреть на подобные новшества нам стоит?
0: Ну вот, если копнуть нашу собственную историю, то, например, Стоглавый собор, это получается у нас 16 век, разрешал мальчикам вступать в брак с 14 лет, девочкам с 12 лет. Угу. То есть просто в данном случае талибы, они пытаются игнорировать какие-то вещи, к которым пришла мировая цивилизация, и вернуться к каким-то традициям, которые были там в 7 веке во времена Мухаммеда, еще где-то там в Аравии, да, и вот если тогда так было нормально и принято, ну, значит, вот будем вводить здесь сейчас. Я напомню, что согласно, например, 40-му правилу 6-го Вселенского собора, монашество официально можно у нас принимать с 10 лет. Понятно, что в наши дни ни один трезвомыслящий человек, скажем, ну, священник, иеромонах, игумен, не будет постригать десятилетних мальчиков монашества, но формально каноны это разрешают. И, собственно говоря, получается, что да, сейчас мы просто понимаем, что физиологически люди к этому не очень готовы и так далее. Но в древности считалось, что если у девочки месячные начались, и мальчик достиг 14-летнего возраста, то все, можно как бы вперед. И... Может быть, это, кстати, одна из причин, почему, с одной стороны, мы знаем о том, что до революции женщины могли рожать до 20, а то и больше детей. Справедливости ради, из них выживало 5-6, потому что была высокая детская смертность. С другой стороны, это одна из причин, почему, возможно, так много женщин погибало в родах, собственно говоря, потому что многие из них были, по сути, еще девочками, их организм еще толком для этого не готов, а уже, по сути, ей нужно было рожать. Вот. Я просто понимаю, что так или иначе, действительно, сейчас мы смотрим на эти вещи уже с другой точки зрения, что действительно человек должен достичь не только физической зрелости, да, но и психологической. Причем в Европе, в Америке, в развитых странах сейчас другая пошла тенденция, когда люди в брак вступают 35+, рожают первого ребенка в 40+, бывает такое. Вот. У этого тоже есть свои причины, потому что женщина, прежде всего, пытается до того, как вступить в брак и стать мамой, сделать карьеру, заработать денег, потому что муж в современном мире – это такая интересная штука, которая сегодня есть, завтра его нет. Слишком легко люди разводятся, и любая женщина отдает себе отчет, что даже если я сама этого не хочу, и я буду верной, честной, искренней женой, меня могут бросить вместе с ребенком. И значит, где-то женщина все равно до конца, может быть, мужа не доверяет. Ну и, собственно говоря, хочется, опять-таки, поскольку современная цивилизация дает такую возможность, и путешествовать, и какие-то радости жизни получать. Вот. А если ты живешь где-нибудь в Афганистане, напомню, что талибы запрещают, в принципе, женщинам получать какое-либо образование, кроме начального. А начальное образование – это то образование, которое достаточно необходимо для того, чтобы читать, писать и читать Коран. И совершать намаз. Все. Вот, если же девочка это умеет, ну и там вести домашнее хозяйство. Если девочка этому научилась, все, никакого образования. В современном Афганистане это так. Вот. Ну, если как бы, она даже не мыслит, даже толком ее кругозор не позволяет представить себе, как устроен мир, чего в этом мире она могла бы еще получить. Вот, собственно говоря, ее так вырастили вот в этой традиции, которая действительно не сильно отличается от традиции Аравии 7 века, времен Мухаммеда. Ну, собственно говоря, вот какой там возраст получается?
1: С 9 лет.
0: 9 лет, все, вот.
1: Ну, отец Александр, вот тут, мне кажется, немножко, вот вы говорите про все-таки заключение брака между мальчиком и девочкой, то есть между одним людьми более или менее одного и того же юного возраста, mm-hmm. да? Но ведь воспринимаются вот такие вот новости сейчас как оправдание, самое настоящее оправдание педофилии. То есть ты читаешь и понимаешь, что те, кто эти законы принимает, ну вот они-то и будут брать себе 5-й, 10-й, 25-й женой вот этих маленьких девочек. И, к сожалению, про Афганистан и про традиции афганские много ходит такой информации, пускай, может быть, непроверенной, но довольно жуткой. И про те же традиции, скажем так, талибов в этой сфере тоже много чего известно. Но вот все-таки как не получается ли, что как бы мы, цитируя решение Стоглавого собора, тоже как-то к этой вот в логике присоединяемся.
0: Нет, просто мы смотрим на решение Стоглавого собора как на историю, что надо же, и у нас это было. Но мы от этого отказались, мы стали, ну, на мой взгляд, более цивилизованными. И мир стал иным. Психоэмоциональная зрелость, образовательная, скажем, интеллектуальная зрелость сейчас наступает несколько позже. Ну, справедливости ради, действительно, в годы того же Бородино, какой-нибудь там 25-летний генерал вел полк там за собой куда-нибудь в атаку. Вот. А в наши дни получается, что человек, по сути, вот если брать мужчину, становится взрослым очень часто к 40 годам только. Полностью самостоятельным, независимым, финансово обеспечивающим, жилищно и так далее. А до этого он при мамочке, при папочке, чаще при мамочке. Даже если жена, то тоже часто инфантилизм просто проявляют. И не случайно у нас тут возраст молодежи стали повышать. Было когда-то, молодежь считалась до 30 лет, потом подняли до 35. Я знаю, что сейчас идут дискуссии, чтобы возраст молодежи поднять до 40
1: там
0: лет.
1: Это больше связано с выделением льгот там, для молодых ученых.
0: Но причина-то какая? В том, талантов. Что действительно в каком-то смысле вот, достижение какой-то зрелости, оно сейчас стало оттягиваться. То есть интересно, что по мере того, как цивилизация становится сложнее, более развитой, технологии, образование и все прочее, время, которое требуется человеку, человеческому мозгу, чтобы психоэмоционально и интеллектуально созреть, требуется больше. А когда ты живешь в достаточно примитивном обществе, где стоит просто вопрос физического выживания, там выращивать, не знаю, что, горох или что-нибудь там выращивают, мак, что там еще растет. Ну, в общем, вот что-то такое сельским хозяйством заниматься, ну, для этого много ума не надо. И вот, ну, плюс, может быть, действительно, южные края, больше солнца, быстрее созревают люди. Ну, я просто напомню, что, в конце концов, опять-таки, в... традиция ислама, особенно радикального ислама, то есть это вот ваххабиты, это вот талибы, те, кто, у них есть интересная тенденция, что жизнь пророка Мухаммеда для них некий идеал. И считается, что каждый правоверный мусульманин должен к этому стремиться вплоть до каких-то мелочей. Ходить в одежде, как у пророка. Ну, вплоть до того, что я прошу прощения за какие-то подробности, у радикальных мусульман не принято носить трусы. Аргумент, потому что у пророка Мухаммеда трусов не было. Значит, типа, вот тут, вплоть до вот каких-то такой ерунды, да. И, ну, поскольку считается, что, скажем так, Мухаммед – это как бы некий идеал, к которому нужно стремиться, то известно, что последняя жена пророка Мухаммеда, звали ее Айша, в классических мусульманских источниках, таких как самих Аль-Бухари и самих Муслим, говорится о том, что ей было 6 лет, вот, она, когда пророк Мухаммед взял ее в жены, а на момент начала брачной жизни – 9 лет. В других источниках говорится возраст 10 лет. Вот, например, да? То есть вот пример конкретного, который мусульманам показал их пророк. Ну и, соответственно, радикалы, которые пытаются подражать здесь. Я напомню, что здесь просто идет всякое порой отсечение здравого смысла. Ну, по сути, радикалы кто? Фанатики, да, там про здравый смысл трудно говорить. И вот раз вот так поступал их пророк, то, соответственно, и они вот пытаются, по крайней мере, законы вводить, где было бы, ну, так же, как у Мухаммеда. 9 лет там, да, и здесь 9 лет. Ну, вот, собственно говоря, вот оно и есть. То есть, по примеру, Мухаммеда и Айши.
1: Мы так делать не будем.
0: Да, разумеется.
1: Давайте послушаем еще одну новость из Китая, пришедшую.
2: В Китае казнили мужчину, осужденного за отравление миллиардера, основателя игровой компании Yuzu Games и исполнительного продюсера научно-фантастической трилогии «Задачи трех тел. Линия Ци», сообщает РБК. Сюй Яо, бывший глава дочерней компании Yazoo Games, был признан виновным в убийстве Линь Ти и осужден в 2024 году. По версии следствия, в 2020 году Сюй отравил Линя после конфликта, связанного с его отстранением от управления бизнесом вскоре после помощи в заключении сделки с Netflix. Согласно достигнутым договоренностям, стриминговый сервис получил права на экранизацию «Задачи трех тел». Как уточняет Associated Press, для отравления Сюй Яо приобрел высокотоксичные вещества и замаскировал под пробиотики и другие продукты. После отравления Линь Ци был госпитализирован и умер спустя несколько дней. Ему было 39 лет. Еще несколько человек пострадали, но выжили. В компании Линя заявили, что дело завершено и справедливость восторжествовала.
1: Отец Александр, справедливость восторжествовала?
0: На мой взгляд, конечно, нет, потому что умершего не воскресишь, и горе членов семьи, причем что одного, что другого, не утолишь. Понятно, что отравитель был неправ, безусловно. Ну, в данном случае в Китае смертная казнь не запрещена, и здесь принципы Ветхого Завета, око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь в данном случае. Вот. Но, опять-таки, если меня спросить, я не сторонник смертной казни. Я знаю, что даже среди духовенства есть сторонники у нас, но я, например, не сторонник. Почему? Потому что, во-первых, уже сколько и было все-таки случаев, доказанных случаев судебных ошибок. А, во-вторых, на мой взгляд, действительно, тут все равно, ну, скорее это месть. Месть. Ты убил, мы тебя убиваем, вот как бы, но это не восстановление справедливости. И, наверное, справедливость при убийстве, в принципе, восстановить невозможно. Ну, потому что действительно человека можно убить, человека можно забрать жизнь, но человека невозможно воскресить. Это может сделать только Христос. И печально еще другое, что люди, в принципе, так позволяют себе поступать. Может быть, как некое утешение, можно сказать, что это китайцы, это не христиане, у них, так сказать, другой морально-нравственный код, хотя, может быть, это весьма условно. Ну, что у нас все-таки христианская традиция, она где-то сказывается, там, про милосердие к падшим и так далее. С другой стороны, к сожалению, мы знаем ситуацию, когда и крещенные люди тоже творили страшные вещи. И я не знаю, кстати, что было бы большим наказанием. Смертная казнь или пожизненное заключение, например. Тоже такой непростой вопрос. Но, опять-таки, в Китае смертной казни это норма. Их причем частенько осуществляют публично, прямо на стадионе, при скоплении людей.
1: В целом население поддерживает смертные казни.
0: В Китае?
1: Да.
0: Ну, наверное, да. Хотя здесь трудно сказать. Еще раз, на мой взгляд, сам факт, что в стране есть смертная казнь, как мы видим, от преступлений людей не останавливает. Скажем так. С христианской точки зрения, при этом у грешника порой не остается времени и возможности на реальное осмысление содеянного греха и покаяния.
1: А почему все-таки в христианстве, ну, скажем, не в среди христиан нет единого мнения по такому, казалось бы, чрезвычайно важному вопросу? То есть какие аргументы те и другие стороны приводят? Ну, вот аргументы против понятные.
0: Аргументы за это прежде всего то, что в Библии Бог даже где-то предписывает око за око, зуб за зуб. Значит, а Бог плохого не может пожелать. Значит, типа это нормально. Собственно говоря, даже у святителя Игнатия Брещанинова, например, был аргумент против отмены крепостного права. Ну, что раз Бог не возражал против рабства, значит, рабство Богом установлено, институт, его нельзя отменять. Вот такие интересные аргументы. Значит, соответственно, если в Библии Бог этого не отменял, смертной казни, напрямую Иисус Христос, кстати, против смертной казни не возражал. вот, то получается, вот, типа, потому что чуть ли не Бог благословляет, это, типа, наша традиция, а что тоже верно, потому что испокон веков, и не только на Руси, по всему миру людей казнили. И только, пожалуй, к, ну, хотя нет, где-то к 18 веку стали доходить до того, что, вообще-то говоря, это где-то негуманно. И, собственно говоря, сама идея гуманизма отчасти приводили к отменам смертных казней. Ну, типа как при Елизавете Петровне, насколько я знаю, смертная казнь была отменена у нас. При Александре Первом смертная казнь была отменена. Поэтому, когда казнили декабристов, там были большие сложности. Люди просто даже не знали, как правильно повесить, поскольку долгое время никто никого не казнил. Из-за этого там веревки рвались и так далее. Вот. И, ну, сейчас у нас официально смертная казнь не отменена, но на нее наложен мораторий. Как бы, и автоматом высшая мера превращается в пожизненное заключение. Но формально, скажем, в любой момент мораторий может быть отменен, и многие, кстати, из тех, кто сейчас пожизненно отбывают, просто будут казнены, потому что, собственно говоря, они к этому приговорены. Просто им заменено. Заменено приговора, как бы, вот на вот это вот пожизненное заключение. Вот. Я думаю, что здесь еще может быть эмоциональный компонент, когда происходят какие-то ужасные события, когда действительно какие-то, ну, зверские истории, типа как вот Крокус-Сити там или там еще что-то, да. И тут часто эмоции идут. Ну как же после этого вот таких людей там вот мы должны там, ну, по сути, отомстить. Вот. Но опять-таки для христианина месть, это, мне кажется, что-то неприемлемое.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев принимал участие в первом части вечернего канала. И уже совсем под занавес нашей передачи хочу напомнить, что завтра, в пятницу, 29 мая, еще можно сдать кровь для, в рамках нашей донорской акции в центре переливания крови на Московском проспекте. Довольно много приняло уже участие в этой акции. Благодарю всех, кто смог сдать кровь. Приходите
0: завтра. Это доброе, нужное дело. Завтра у меня пасторский час. Если какие-то есть вопросы, можете завтра в 20:30 писать.
1: После сдачи крови.
0: После сдачи крови, да.
1: Спасибо.

эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь праздника Вознесения Господня, четвертого гласа Киевского распева, прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило –

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий.

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиша мя и сопом и очищуся, омыиша мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего во вленности ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческое, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великое же и неисследованное, славное же и ужасное, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерно.

Ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, у врачей души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же слага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешение. Странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя,
яко благословенный есть от всех родов.

родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 50-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 27 главы.
1: В те дни, когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись туда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем мы избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего, потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз, остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля, и таким образом все спаслись на землю.
0: Послушайте 57-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 17 главы.
2: В то время возвел Иисус очи на небо и сказал: «Отче, как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее чтение — это часть так называемой первосвященческой молитвы Христа, которую Он произнес, обращаясь к Богу Отцу перед Своей крестной смертью, перед восхождением на крестную смерть. И сегодняшнее чтение начинается с 17 стиха, в котором мы видим, как Господь молится за учеников, за будущее поколение христиан. Господь говорит: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Здесь Господь говорит не только о сохранении апостолов от порочных мирских влияний или от каких-то, может быть, телесных повреждений, от именно телесных искушений, от нападений на них. Он об этом просил Отца уже раньше. Он просит о снабжении их святостью в положительном смысле этого слова, которое им необходимо для совершения будущего служения, потому что Господь посылает их в мир. Освящение апостолов необходимо для их высокого призвания. Они посылаются Христом как светильники с полномочиями светить людям, миру, освещать мир, потому-то Господь просит и для них освящение у Бога, Бога Отца. Господь говорит о том, что Он посвящает и себя за них, то есть себя приносит в жертву за них, за учеников. Он посвящает себя как жертву за апостолов, но не только за них, потому что есть такое понятие «апостолат мирян». Мы все так или иначе апостолы, мы христиане, мы посланы в мир, мы соль мира. Значит, Господь молится и за нас, за будущее поколение. Христос – жертва. На литургии священник обращается к Богу, говорит: «Ты приносящий жертву и приносимый, посвящаю себя», – говорит Господь. По толкованию святых отцов здесь речь идет именно о принесении Христом себя в жертву. Все христиане так или иначе апостолы, да, посланники Бога в мир. Жертва приносится за всех. Круг лиц, за которых приносится эта жертва, теперь расширяет. Апостолы ушли с арены истории, на их место пришли святители, преподобные, просто христиане. Если раньше Христос просил только об апостолах, то теперь Он высылает молитву уже во всей будущей своей церкви, которая образуется из тех, кто поверил проповеди самих апостолов. Господь просит о том, чтобы все были едины. Единение верующих понимается здесь, очевидно, как согласие в побуждениях и цели духовных стремлений. Конечно, такого единства, как имеется между Отцом и Сыном, между Отцом и Христом, между людьми быть не может. Но во всяком случае, это высшее единство между лицами Божества должно всегда преподноситься верующему сознанию как идеал. Но и даже и среди нас это единство вполне может осуществляться в наших каких-то пропорциях. Возьмем семью, семья, множество лиц, объединенных в один союз. Мы говорим «одна семья», а личности много. Мы говорим «один народ». О единстве каком-то говорим, да, нации, народа, но мы знаем, что состоит она из разных личностей. Мы говорим «церковь» с большой буквы, но знаем и подразумеваем, что она состоит из личностей. То есть даже в церкви, в народе, в государстве, в семье нам дана иллюстрация троичной жизни Отца, Сына и Святого Духа, этого единства. Но мир, к сожалению, терзается, и терзается все больше и больше эгоизмом, стремлениями страстными, и мечтать о достижении настоящего единства нам трудно, конечно, но мы должны к нему стремиться. Поэтому то единодушие, какое в христианском обществе может быть и должно быть, это есть уже проповедь неверующим. Если мы едины, если мы избегаем расколов, то тогда мы можем проповедовать как власть имущие неверующим, внешним, еще пока сегодня людям. Но начинается раскол не в церкви, а, как вот мы уже сказали сегодня, единство нарушается и в государстве, в нации, в семье разрушается единство. Разумеется, это все приносится, болезнь раскола, и на церковь. В заключение молитвы Господь говорит о том, что сегодня Он хочет, чтобы верующие, желает, чтобы верующие в Него, верующие в Бога, апостолы, были вместе с Ним и созерцали Его славу. Очень вероятно, что Христос говорит здесь о Своем втором пришествии, грядущем, пришествии на землю, пришествии во славе. Христос вполне уверен в исполнении своего желания. Отец не может не исполнить его желание. Он праведный, справедливый. Миру, который не знает Отца, еще можно отказать в прославлении со Христом. Но верующим, которые стремятся ко Христу, которых Христос научил знать Отца и будет научать этому впредь, через Духа Утешителя, отказа быть не может. Потому и нам здесь пример веры, устремленности в молитве, уверенности в том, что Господь нас слышит и знает наши потребности, и знает и видит наше единство или стремление к единству, намерение к единству. Господь поможет нам это воплотить. предмет любви для нас Отец. И как мы видим любовь Сына к Отцу, так должны мы иметь любовь к этому единству, только через которое мы и можем обрести единство с Богом. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Содостойник праздника Вознесения Господня, композитора протоиерея Петра Турчининова, прозвучал в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря в Джордан-Вилле.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: «29 мая, 16 мая по старому стилю прославляется священномученик Александр, епископ Иерусалимский, ученик Климента Александрийского. Он собрал в Иерусалиме большую библиотеку творений христианских писателей. Скончался епископ Александр в темнице во время гонения императора Декия в середине III века. Сегодня вспоминаются святые мученики Вит, Модест и мученица Крескентия, пострадавшие в 303 году во время царствования императора Диоклетиана. На IV век приходится и время жизни вспоминаемого ныне преподобного Феодора Освященного, ученика Пахомия Великого. Он назван Освященным, так как первым в своей обители был рукоположен во священники. После смерти своего великого духовного наставника преподобный Феодор стал во главе всех фиваитских обителей. Сегодня совершается память блаженной отроковицы Музы. Юная Муза жила в V веке в Риме. Она удостоилась посещения Пресвятой Богородицы, которая предсказала благочестивой отроковице день ее блаженной кончины. Указанный день Муза встретила словами, обращенными к Пресвятой Деве: «Иду, госпожа моя», и в мире представилась к Богу. Сегодня мы вспоминаем преподобных мучеников, сон святых отцов, насельников лавры святого Саввы, пострадавших в 614 году. Также сегодня память святителя Георгия II, епископа Митиленского, несшего свое архиерейское служение во время иконоборческих смут IX века. Сегодня прославляются два русских подвижника, преподобные Кассиан и Лаврентий Комельские, Вологодские. Оба они были учениками преподобного Корнилия Комельского и жили в XVI веке. Преподобный Кассиан был избран игуменом Комельского монастыря во время ухода преподобного Корнилия на Сурское озеро. По возвращении преподобного Корнилия в обитель, святой Кассиан с радостью встретил своего учителя, отказался от игуменства, желая по-прежнему оставаться в послушании святому старцу. Преподобный Кассиан представился в 1537 году. После смерти преподобного Корнилия обителью в течение 10 лет управлял преподобный Лаврентий, много потрудившийся над ее благоукрашением. Среди многочисленных забот преподобный не прекращал своего любимого занятия – переписывания книг. Представился преподобный Лаврентий 16 мая 1548 года. В этот день в 1545 году состоялось перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, новгородского чудотворца. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Феодора Освященного. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Феодор назван Освященным потому, что первым в своей обители был рукоположен во священники. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей христиан. У него рано появилось стремление к иноческой жизни. Однажды, когда в доме родителей в честь праздника Богоявления был накрыт богатый стол, отрок, не желая принимать участие в пиршестве, скорбел, что за радости земной жизни будет лишен будущей. 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с любовью принял пришедшего отрока, будучи уведомлен Богом о приходе его. Оставшись в обители, преподобный Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах, особенно же в полном послушании своему наставнику и в сострадании к окружающим братьям. Мать Феодора, узнав, что он находится в Твинисской обители, с письмом от епископа пришла к преподобному Пахомию, моля о свидании с сыном. Но инок Феодор, опасаясь нарушить обет отречения от мира, отказался видеться с матерью. Видя разум и способности святого Феодора, преподобный Пахомий однажды просил его сказать поучение братья от Божественного Писания. Святому Феодору тогда было 20 лет. Он беспрекословно повиновался и стал говорить. Но некоторые из старших братьев оскорбились тем, что им читает поучение новоначальный инок, и удалились. Тогда преподобный Пахомий сказал им: «Вы покорились дьяволу и своим самомнением погубили свои труды. Вы не Феодора отвергли, но отвергли Слово Божие и лишились Святаго Духа». Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Твинистской обители, а сам удалился в более уединенный монастырь. Святой Феодор продолжал с сыновней любовью заботиться о своем наставнике и ухаживал за преподобным Пахомием до самой его смерти. После кончины своего наставника святой Феодор управлял Твинистским монастырем, а позднее стал во главе всех фивиатских обителей. Преподобный Феодор Священный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. Он был хорошо известен святителю Афанасию, патриарху Александрийскому. Блаженная кончина святого Феодора последовала в 368 году.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Ефрема Перекомского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Ефрем родился 20 сентября по старому стилю 1412 года в Кашине. В святом крещении он был назван Евстафием. Его родители Стефан и Анна проживали недалеко от Кашинского женского монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы. Склонный к уединению, Евстафий еще в юные годы оставил родительский дом и поселился в Калязинской обители во имя Пресвятой Троицы. Родители хотели возвратить сына домой, но он сам убедил их оставить мир и принять монашество. Впоследствии они завершили земной путь в отшельничестве. Пробыв в обители 3 года, Евстафий по чудесному откровению перешел в монастырь преподобного Саввы Вишерского. И там, в 1437 году, принял постриг с именем Ефрем. Находясь в обители, преподобный Ефрем получил откровение от Господа, повелевавшего ему удалиться в пустынное место. Получив благословение преподобного Саввы, он в 1450 году перешел на озеро Ильмень к устью реки Веренды и на берегу реки Черной поставил келью. Через некоторое время к преподобному Ефрему пришли старец Фома с 2 иноками и поселились неподалеку от его кельи. Со временем к новой обители стали собираться и другие отшельники. По их просьбе преподобный Ефрем принял в Новгороде от святителя Ефимия сан священника. Возвратившись из Новгорода, преподобный Ефрем основал храм в честь Богоявления Господня на острове, находившемся в устье реки Веренды. Для удобной доставки монастырю воды преподобный прокопал в озеро Ильмень проток, отчего обитель получил название Перекопской или Перекомской. Впоследствии преподобный Ефрем основал каменный храм во имя святителя Николая Чудотворца. Ввиду недостатка искусных строителей, он послал к великому князю Василию Иоанновичу несколько иноков с прошением о присылке каменщиков, после чего в 1466 году строительство храма было завершено. Представился преподобный Ефрем 26 сентября по старому стилю 1492 года и был погребен в храме святителя Николая. В 1509 году из-за частых наводнений, грозивших монастырю разрушением, обитель была перенесена в другое место на берегу озера Ильмень. Явившийся игумену Роману преподобный Ефрем указал место Клинкова для расположения обители. На месте погребения преподобного была построена часовня, поскольку все монастырские храмы были разобраны. 16 мая по старому стилю 1545 года мощи преподобного Ефрема были перенесены в новую обитель и погребены в Никольском пределе Богоявленского собора. С того дня в монастыре ежегодно совершалась память преподобного Ефрема Перекомского, утвердившаяся окончательно после прославления святого подвижника на соборе Русской Церкви в 1549 году.

прозвучал первый антифон божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» Флегменко в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: Радио «Град Петров» продолжает свою передачу в эфире новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин принял участие в торжественной церемонии вручения ордена сербского знамени Михаилу Борисовичу Петровскому. В Санкт-Петербургской духовной академии прошла международная научная конференция «Источник историографии нарратив в осмыслении Древней Руси». Завершилась коллегия председателя отделов по делам молодежи Северо-Западного федерального округа. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 23 мая наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, по приглашению генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского, принял участие в торжественной церемонии награждения орденом сербского знамени первой степени. Этот знак наивысшего признания за особые заслуги в развитии международных отношений. Церемония прошла в 20-колонном зале. Государственную награду передал министр культуры республики Никола Силакович. По его словам, Михаил Петровский – единственный россиянин, кто удостоился такой высокой чести. Это исключительная награда, которая подчеркивает исключительный вклад Михаила Борисовича в сотрудничество между странами и укрепление культурного обмена. В текущей геополитической ситуации это пример того, как может развиваться сотрудничество на разных уровнях, отметил Никола Силакович, министр культуры Республики Сербия. 28 мая по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина в стенах Духовно-просветительского центра обители Святодуховский состоялся юбилейный 10-й фестиваль «Светлое Христово Воскресенье». В начале мероприятия епископ Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором поздравил с минувшим праздником Светлого Христова Воскресения и пожелал помощи Божией и вдохновенного творчества. Цель фестиваля – развитие творческих способностей школьников при общении к культурным и духовным традициям, а также поддержка юных исполнителей и художников. Новый экскурсионный маршрут по местам святого праведного Иоанна Кронштадтского представили в Петербурге, сообщил вице-губернатор Борис Петровский. Запуск маршрута запланирован на 14 июня, написал он в социальных сетях. В маршрут входит посещение здания бывшей городской думы Кронштадта, морского собора Кронштадта, Иоанновского монастыря на реке Карповке, где покоятся мощи святого, а также Александра Невской лавры. Особое место занимает особняк купцов Елисеевых. Эта семья была дружна с отцом Иоанном, добавил Петровский. 25 и 26 мая в Санкт-Петербургской духовной академии прошла международная научная конференция «Источник историографии нарратив в осмыслении Древней Руси». В работе конференции приняли участие специалисты разнообразных областей науки – источниковедения, историографии, истории, философии, богословия, искусствоведения, истории церковного и государственного права, истории русского языка и древнерусской литературы и иных смежных дисциплин. Со вступительным словом к участникам мероприятия обратился кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по научно-богословской работе, профессор кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Константин Костромин. Работу пленарного заседания открыл доклад Михаила Константиновича Юрасова, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук, который был посвящен посольствам хазарского и русского каганов к византийскому императору Феофилу в 838 году и последствиям этих миссий для отношений Византии, Хазарии и русского каганата. В Троице-Серговой пустыне 26-27 мая прошла ежегодная коллегия председателей отделов по делам молодежи епархии Северо-Западного федерального округа. Активными участниками коллегии стали исполняющие обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов и заместитель председателя иерей Алексей Соловьев. В первый день коллегии участники обсуждали проблемы и трудности в молодежной работе, разрабатывали пути их преодоления в формате интеллектуального кафе. Второй день коллегии начался с божественной литургии в монастырском храме. После богослужения состоялось награждение медалями святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба за труды по развитию церковного молодежного служения, председателя отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, руководителя координационного центра синодального отдела по делам молодежи в Северо-Западном федеральном округе протоиерея Константина Головацкого, заместителя председателя отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии и ответственного секретаря координационного центра Александра Владимировича Розмыслова и руководителя отдела по делам молодежи Тихвинской епархии иерея Геннадия Титова. день продолжился духовной программой в формате библейских чтений. Модератором библейских чтений стал протоиерей Дмитрий Симонов, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Далее участники семинара перешли к насыщенному практическому блоку. На подведение итогов семинара участники говорили, что увозят с собой ценные советы и рекомендации, полезные практические знания и вдохновение для продолжения молодежной работы в своих епархиях. 25 мая на территории средней общеобразовательной школы города Светогорска, Ленинградская область, состоялось торжественное открытие памятника герою-пограничнику Андрею Ивановичу Коробицыну. В мероприятии принял участие клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора города Выборга иерей Иоанн Затолокин. Отец Иоанн обратился к участникам с приветственным словом, совершил заупокойную литию и осветил новый памятник. Церемония прошла при участии представителей местной администрации, образовательного учреждения и общественности. 25 мая в городе Тихвине было проведено праздничное мероприятие «Вначале было слово», посвященное Дню славянской письменности и культуры. Организаторами его выступили Комитет по культуре и туризму Ленинградской области, администрация Тихвинского района, Ленинградская областная детская библиотека и Тихвинская центральная детская библиотека. Руководитель издательского отдела Тихвинской епархии иерей Артемий Карыхалов обратился к участникам праздника с приветственным словом и зачитал обращение по случаю Дня славянской письменности и культуры епископа Тихвинского и Ладейно-Польского Мстислава. Мероприятие состояло из двух частей – семинара для сотрудников библиотек Ленинградской области и программы для детей – квест-игры, викторины и интерактивные знания, занятия о книгах. В ходе семинара участники прослушали несколько докладов, в которых, в частности, освещались вопросы об особенностях работы с редкими книгами в библиотеках, о формах работы с детьми и подростками в библиотечном пространстве. Иерей Артемий Карыхалов выступил с докладом «Архимандрит Иануарий Ивлеев. Книжное наследие», в котором рассказал о реализации издательского проекта по публикации книг известного библеиста, об изданных книгах, а также о научных принципах и подходе архимандрита Иануария к изучению священного писания. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Спящие дома, безлюдные улицы и набережные тихих каналов, озаренные золотым сиянием белых ночей. Только в этом заколдованном мире и была возможна встреча двух чистых и ясных душ. Нежнейшая история любви, любви, не ищущей своего. 28, 29, 2 и 3 июня в 10 часов в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» для вас читают Валентина Никитина и Алексей Веснер.
2: История крещения Руси, пусть даже в общих чертах, широко известна. Многими также вполне осознается, что церковная традиция Русской Церкви имела в своем начале проповедь святых братьев Кирилла и Мефодия. Поэтому не безинтересно будет проследить историю Кирилло-Мефодиевского наследия до того, как оно пришло на Русь. Ежедневно в 13 часов 30 минут, кроме понедельника, слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Рябкова из цикла «Крещение славян».
3: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18.00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
2: Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Каждую пятницу в 22 часа 10 минут слушайте в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» чтение книги греческого философа Христоса Яннараса «Вера Церкви. Иисус Христос».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В первой части нашей передачи сегодня будем разговаривать с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: У нас стандартная схема, мы будем обсуждать несколько новостных сюжетов и приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашему разговору. 328-29-32, телефон прямого эфира. Если вы слушаете нас в четверг, то, пожалуйста, звоните в студию по этому номеру 328-29-32. И также можно оставить сообщение в чате трансляции на платформе ВК-видео. Трансляция уже идет. Надеюсь, что никаких сложностей здесь не будет. Так, отец Александр, ну, у нас такая не очень, может быть, веселая подборка, но, мне кажется, довольно интересная получилась. И, может быть, начнем, наверное, с такой единственной новости, немножко все-таки забавной, про японского полицейского, который не захотел идти на свою собственную прощальную вечеринку.
2: В Японии 20-летний полицейский сделал ложное сообщение о минировании бара, где должна была пройти его прощальная вечеринка с коллегами. Мужчина просто не хотел идти на вечеринку, сообщает издание Асахи. Днем в преддверии прощальной вечеринки бывший патрульный города Сага позвонил в заведение, сказав сотрудников: «Посмотрите у входа». У входа в бар он заранее положил записку с текстом: «Я заложил бомбу». Работники бара сообщили об этом полиции, после чего правоохранители провели осмотр и убедились в отсутствии подозрительных предметов. Позднее полицейские вычислили злоумышленника. «Я не хотел идти на прощальную вечеринку на работе», – признался мужчина на допросе. На работе ему был вынесен выговор. После этого патрульный уволился по собственному желанию.
0: Да, отец Александр, ну, конечно, случай курьезный, но на самом деле, ведь у нас у всех бывает так, что мы не хотим идти на какой-то праздник. Вот нас зовут, мы вроде уважаем, даже, может быть, любим людей, которые нас приглашают там, на день рождения, на крещение, на свадьбу, а идти не хочется, а не идти обидеться. С одной... Вот как вы посоветуете поступать в таких случаях, как вот, например, у японского полицейского?
1: Ну, на самом деле, это психологически очень известный феномен. Я предполагаю, что здесь он имеет место быть. Хотя тут могут два фактора сойтись. Дело в том, что, с одной стороны, прощальная вечеринка. То есть он покидает людей, которых, возможно, за годы службы он полюбил. И, по сути, это прощальная вечеринка, как, не знаю, как поминки какие-то. Да, я еще живой, но вот со мной прощаются. Такая, в общем-то, ну, насколько она веселая вечеринка, большой вопрос. Ура, ура, я вас оставляю, я вас покидаю. А с другой стороны, психологический феномен, о котором я говорю, заключается в том, что мы в большинстве своем достаточно легко идем на праздники в честь кого-то, но не в честь себя. А когда я гвоздь программы, кому-то это нравится, кому-то это комфортно, а есть люди, которые, ну, честно признавались, что когда их там поздравляют, многолетие поют, то хочется под стол спрятаться, и, извините, ребят, не про меня, я тут случайно проходил, вот как-то так.
0: А тогда зачем устраивать вечеринку?
1: А потому что типа положено.
0: А кто сказал?
1: Дело в том, что мы живем в мире, где многие вещи определяются обычаями, традициями. Это относится не только к церкви. Кстати, точно так же, как и слово «ритуал», относится далеко не только к церковным каким-то обрядам или к похоронным обрядам. Ритуалы нас окружают. Да? Ритуалы – это когда мы что-то делаем общепринятое, и даже не возникает вопросов. Ну, так принято, да, вот принято. Когда нас приглашают на свадьбу, мы кричим «Горько! Горько!». Когда нас приглашают на поминки, мы говорим «Вечная память! Там, пусть земля будет пухом!». Что-нибудь такое говорим. Да, но это ритуалы. А то же самое и вот здесь. Вот принято, увольняясь, устроить вечеринку. Может быть, даже не он ее организовывал. Может быть, в честь него его полицейский участок организовал вечеринку. Ну, так принято провожать вот, на пенсию там, или куда он уходил. Вот. А ему дискомфортно.
0: Хорошо, а почему тогда мы в таких ситуациях не хотим оказываться в центре внимания? Это связано с низкой самооценкой?
1: Я предполагаю, что да. Это, ну, по крайней мере, один из факторов, которые влияют, да. То есть я не готов, не хочу быть гвоздем программы в центре внимания. Вот еще раз, другого человека поздравлю. А когда меня поздравляют, меня окружают, мне цветы дарят, мне дифирамбы поют, дискомфортно. Мне кажется, что отчасти это зависит от, кстати, психологического типа людей. Есть просто психотипы, которым действительно, ну, они по жизни интроверты, и находиться в социуме, особенно длительное время, для них это сложно. Даже полицейские. Вот есть, например, те, кто активно взаимодействует с людьми там, и так далее, а есть те, кто могут годами сидеть, по сути, там, перед компьютером в полицейском участке, обрабатывать поступающую информацию, там, информацию с камер, например, да, вычислять. Это тоже полицейские, и они при этом могут часами вообще ни с кем не общаться, им комфортно, если он такой максимальный интроверт. И для него, получается, вот эта вот вечеринка, это как на крест пойти. То есть это вот вокруг меня будет шум, вокруг меня будут танцевать. При этом, еще раз, и будут радоваться в честь того, что я ухожу. В честь того, что меня сейчас с ними больше не будет. Как-то странно. И вроде хотят меня утешить, поддержать, может быть, через это, но при этом мне самому дискомфортно, а отказаться не могу. Потому что ритуал. А в Японии, кстати, ритуалы еще больше, мне кажется, значение имеют, в принципе. Там очень заритуализировано общество. Вот. И исходя из этого, вот такое, может быть, странное действие, да, может быть, по сути, некорректное выражение чувств. Понятно, что у него не было какого-то злого умысла. По сути, умысел был только один. Вот чтобы не сказать в лоб, что я не хочу вечеринки, как-то не принято этого, да? Но чтобы вечеринка не состоялась. И вот ему ничего другого в голову не пришло, как вот это вот. Причем я не исключаю, что он сам же потом сожалел об этом, потому что
0: японцы
1: очень добросовестные, тем более полицейские все-таки, да? И тут, получается, я совершаю какой-то криминал. Я же сам.
0: Нет, ну то, что он пожалел, это вне всяких сомнений, поскольку там же, в конце концов, было разбирательство. Там, может быть, его как-то не наказали за это, но...
1: Я поделюсь, что...
0: Приятного мало.
1: Мне, например, это знакомо, когда меня поздравляют, а мне дискомфортно. Более того, я лично эту тему с психологом отрабатывал, со своим психологом. Батюшки и психологи тоже ходят к психологам иногда. Вот.
0: И к батюшкам.
1: Нет.
0: К батюшкам вы не ходите?
1: Нет.
0: Ну, нет, я имею в виду, ну, как на исповедь, что ли?
1: Это не это просто же... исповедь. Ну, разве это грех, когда тебе дискомфортно от того, что тебя поздравляют? Это вроде как не грех.
0: Нет, я в целом, да, да. Конечно.
1: Вот.
0: И вообще, отец Александр, вот да. Просто вы так описали ситуацию, как будто бы изначально, как будто бы это не норма. А потом вы говорите, что и мне самому это свойственно. Мне кажется, что подавляющему большинству людей свойственно чувствовать дискомфорт, когда оказываешься в центре внимания, когда тебя действительно со всех сторон начинают поздравлять как-то.
1: Кто как? Кто-то радуется и прям кайфует от этого.
0: Вы лично знаете таких людей?
1: Знаю.
0: Которые...
1: Ну, моя теща. Вот. Ну, и опять-таки, это конкретные психотипы. Прям видно, что человек светится, ему это радостно. Вот мне даже звукооператора даже интересно. Вот интересно, когда поздравляют в центре, это радует или, наоборот, хочется спрятаться? И так, и так. Ну, вот кто как.
0: Да.
1: Вот. Ну, еще раз, я лично с психологом эту тему отрабатывал, и, кстати, там эта тема поднималась, что как раз когда тебя поздравляют, это радость, а тебе дискомфортно, то это признак определенной психотравмы очень часто, которая накладывается на, например, мою личную интроверсию. Еще раз подчеркну, я, в принципе, интроверт. Я научился быть экстравертом, назовем это так. Ну, потому что моя профессия такая. Я среди людей, я на боне. На меня смотрят сотни глаз, когда я говорю проповедь. В чем принципиальная разница, на самом деле? Действительно, скажем так, интроверт, на удивление, может звездить, быть гвоздем программы, так сказать, в центре общества. А экстраверт в какой-то ситуации может, наоборот, оказаться где-то наедине и даже не хотеть пойти к людям. Но вопрос в том, что, ну, во-первых, у всех у нас есть потребность в автономии и одновременно другая потребность принадлежности группе, социуму, там, коллективу и так далее. Эти две потребности друг другу противоречат. И получается, что у каждого человека обе потребности должны удовлетворяться. И вот точка баланса между ними, да, вот у каждого человека смещена либо в ту сторону, либо в другую, либо в сторону принадлежности, либо в сторону автономии. И вот это как бы первое, да? Второй момент, где я черпаю энергию? Я заряжаюсь, эмоционально заряжаюсь, даже физически заряжаюсь в момент, когда я общаюсь с людьми от этого общения, или в момент, когда я остаюсь наедине. А когда я с людьми, это я работаю, это я выкладываюсь. Вот я честно могу сказать, что после литургии у меня практически физически нет сил, у меня желание просто рухнуть. Просто рухнуть где-нибудь, полежать, посидеть, чтобы меня ничего не спрашивали, лишний раз уже не трогали какое-то время, да. Где-то примерно через полчаса, час я прихожу в себя. Но в момент литургии, особенно когда ответственная служба, большой праздник, я реально выкладываюсь. И, с одной стороны, такое благодатное состояние, ну, Господь благословляет, а с другой стороны, ну, как, дух бодр, плоть же немощна, да, я чувствую эту слабость, но одновременно, в принципе, действительно, на какой-то момент я могу даже быть в социуме, но как бы от социума отключаться. То есть просто, чтобы прийти в себя, как бы внутрь себя погрузиться. Вот. Это я вообще с собой делюсь, да, вот как у меня. И при этом, еще раз, здесь сейчас я могу выйти на вон и сказать проповедь, там, братья и сестры. Вот. А есть люди, которым, ну, долго быть одним дискомфортно, просто дискомфортно, плохо, когда они одни. Эти люди прям тянутся к социуму. И вот в момент, когда они общаются, когда они звездят, они заряжаются. И вот получается, что если у этого полицейского на определенный набор психотравм, я понимаю, что здесь еще раз культурный код накладывается. У японцев не принято хвастаться, не принято как раз выражать явную радость по поводу того, что тебя хвалят и величают. У них принято быть скромным. Ты так хорошо говоришь по-английски, что, нет. Вот, даже если ты прекрасно говоришь, да, то у них вообще принято, в принципе, на Востоке. Вот. И на это еще накладывается, возможно, его личная интроверсия, ярко выраженная, что сейчас будет толпа людей, и в честь меня, и вот что угодно, только не это, да, и вот такая реакция.
0: Да. Ну что же, поскольку пошли по линии каких-то расстройств, каких-то медицинских проблем, давайте, может быть, послушаем новость про психические расстройства и про появилась статистика. Новая, послушаем.
2: Психические расстройства стали главной причиной ухудшения здоровья в мире, обогнав онкологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы, сообщает «Православие и мир». К такому выводу пришли авторы крупнейшего исследования в журнале «Lancet», охватившего 204 страны. Сейчас на планете живет 1 170 000 000 человек с такими диагнозами. С 1990 года это число выросло почти вдвое. В 2023 году психические расстройства представляли собой значительную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах и территориях, независимо от имеющихся ресурсов здравоохранения, говорится в исследовании. Чаще всего от подобных проблем страдают женщины, а также подростки и молодежь от 15 до 19 лет. Среди заболеваний лидирует

0: которые происходят последние, скажем, 4 года. Плюс, ну, мировые события тоже так иначе влияют. Там Иран, Израиль, вот это все, например. Ну, мир стал опасным, мир стал беспокойным. И плюс, действительно, весь мир пережил вот эту пандемию, когда мы сидели по домам и не знали, кто там следующий заболеет, от кого ты можешь заразиться, или кого ты можешь заразить, даже сам того не зная. Вот. И я бы сказал так, что это довольно-таки серьезная психотравма, и вот ее отдаленные последствия, пожалуй, аукаются, если я с этим соглашусь. Потому что тревожное расстройство – первый признак, что я начинаю испытывать так называемый рэкетный страх. Пару слов, что это такое. Ну, так, если на пальцах. Чувства бывают естественные и рэкетные. Естественное чувство – это когда на меня бежит тигр, мне страшно. Когда мне говорят «ты дурак», и мне обидно. Mm-hmm. Когда мне говорят «ты молодец», я чувствую радость, mm-hmm. вдохновение. То есть чувство, которое соответствует ситуации. А рэкетное чувство – это чувство, которое ситуации не соответствует. Вот они, прежде всего, связаны с психотравмами. Ну, если изобразить это, скажем, на физическом уровне, вот, предположим, если погладить человека по руке, ему обычно приятно. Но если на руке рана или ожог, то это же движение вызывает чувство боли. Угу. Причем этот человек может сказать: «Ты мне больно сделал». Но у этого человека не было цели вот тому больно сделать. Он знает по науке-то, что когда гладишь, приятно. Он приятно пытался сделать. А вдруг приступ боли еще его же обвиняют. Mm-hmm. То, что восприятие вот этого, которому сделали больно, ну, реально какое-то действие вот это вот спровоцировало боль. Хотя не факт, что именно тот, кто гладил по руке, нанес эту рану. Рана, может быть, с детства. Человек привык с ней жить, лишний раз не замечает, но вот кто-то что-то задел, и пошла реакция физическая, эмоциональная. И проблема в том, что на руке рана видна, на душе рана не видна. И когда человек вроде действует совершенно, ну, в пользу самого человека, да, а у того вдруг какая-то эмоциональная реакция пошла, ну, признак как раз того, что где-то что-то когда-то у него было, либо, кстати, не обязательно у него самого, это уже отдельная история, более сложная, родовые программы. Может, у твоих предков было что-то подобное, что у вас в семье вот на это вот действие такая вот болезненная реакция. И вот рэкетными чаще всего бывают страх, гнев, обида, стыд, вина. 5 чувств. Страх, гнев, обида, стыд, вина. Вот это пятерка чувств, которые чаще всего проявляют себя в рэкетных вариациях. И вот тревожное расстройство – это вот этот необоснованный, ну, как бы постоянно преследующий тебя страх. Источник страха давно уже позади. Ковид мы уже всем по несколько раз переболели и живем нормально. Кто умер, тот умер. Уж извините. А те, кто живут, уже живут. Все. И ковид уже не тот, и наш иммунитет уже не тот. И для нас ковид уже, ну, не столь опасен. Последние 2 раза я болел как просто насморком. Последний раз переболел за 3 дня. Вот. Но, в чем доказано ПЦРом. Вот. Но пройденная вот эта история, да, она уже у людей начинает сопровождаться вот такими вещами. Теперь я приведу еще один пример. Здесь он может кое-что объяснить. Вот, Даниил, сейчас перед тобой компьютер, да? И компьютер состоит из, по сути, 2 вещей. Из 2 элементов, назовем это так. Это железо и софт. Для наших радиослушателей объясню, что слово «железо» программисты называют, собственно говоря, сам компьютер, вот техника, да, вот этот экран, клавиатура, там всякие процессоры, чипы, все вот это называется железо. А софт – это все-таки программное обеспечение или обеспечение?
1: Обеспечение.
0: Обеспечение все-таки,
1: обеспечение,
0: да?
1: Всегда. Обеспечением ничего.
0: Хорошо, программное обеспечение. Вот. И то есть программы, которые там зашиты внутри, в памяти, которые работают. И вот если, предположим, сейчас ты вот работаешь, и вдруг у тебя на экране там что-то непонятное, да, что-то там мельтешит, что такое? Причины может быть только 2. Либо железо, либо софт. То есть, либо, не знаю, конденсатор накрылся, проводок отпаялся, что-то там, не знаю, вентилятор системы охлаждения накрылся, перестал охлаждать процессор, он перегрелся, начал какие-то ошибки выдавать.
1: Сейчас накаркаете.
0: Не хочется просто жаргонные слова использовать, которые

0: стороны мастера, говорят, таких случаев. Глючить начинает, короче, да. Вот. Либо второй вариант. Вирус хватанул, не знаю, сбой Windows там или что там стоит.
1: Windows.
0: Да, вот. И, соответственно, вот из-за этого... То есть железо работает, но вот программная ошибка. И очень важно понять, что это. Железо или софт? Потому что железо лечится железом, софт лечится софтом. То есть, если это железо, то мы берем что? Отвертку, паяльник, вскрываем, там что-то припаиваем, перепаиваем. Если это софт, программное обеспечение, то мы что делаем там? Антивирусник прогоняем, Windows переустанавливаем и так далее. Ошибка железа лечить софтом, ошибка софт лечить железом. И вот теперь скажу одну вещь. Я вижу огромную проблему в наши дни, что люди с депрессией, депрессивными состояниями, с тревожным расстройством часто обращаются к психиатрам, психотерапевтам, а те частенько выписывают таблеточки. Вот тебе таблеточка, тебе станет легче. И действительно легче становится. Ну, действительно легче становится, ну, скажем, потому что так или иначе все наши эмоции, их сопровождает некий компот из гормонов. Ну, грубо говоря, страху соответствует адреналин, гневу, ярости, норадреналин, к тревоге кортизол, там, радости, эндорфины, окситоцин, серотонин там, и так далее. Вот, и таблеточки, они тоже влияют на гормональный фон и определенным образом на него влияют. Каких-то гормончиков становится благодаря таблеточке у нас поменьше, каких-то побольше, и человек реально переживает: о, проглотил таблеточку, легче стало. Но что это? Обосновано ли вот это медикаментозное вмешательство действительно какими-то гормональными нарушениями, там, обменом, как называется, обмен нейромедиаторов, вот это все, вот с этим связано. И тогда действительно это обосновано. Или, а может, это софт, это психотравма, железо в норме, не нужно в него лезть, не нужно паяльником что-то лишний раз паять. Вопрос программного сбоя, вопрос какой-то психотравмы, через которую ты прошел. И тогда, ну, правильно было бы поработать с психологом и не подсаживать себя на таблетки. Потому что, ну, как говорят, нынче модно стало депрессией быть и принимать антидепрессанты. В некоторых случаях реально это оправдано. Ну, реально оправдано. Я спорить не буду, тем более я не врач. Но в некоторых случаях, с моей точки зрения, просто человека подсаживают на это дело. И при этом те причины, по которым он все это испытывает, остаются непроработанными. С психологической точки зрения непроработанными. Это то, что я вижу.
1: Александр, конечно, вы, наверное, придерживаетесь вполне такого, с медицинской точки зрения, здравого подхода, но мне легко представить на вашем месте другого священника, который, комментируя вот эту новость, сказал бы что-то вроде: ну, а раньше еще и не в такие тяжелые времена жили и не жаловались. Или: ой, какие мы все нежные стали, как стали к себе присматриваться. Слишком много себе внимания уделяем, а это тоже, вот понимаешь, грех. И с другой стороны, вот постоянно общаюсь, особенно с там, молодыми какими-то барышнями, все время слышишь: там, у меня, я схватила паничку, там, у меня депрессия. То есть она что неделя, то паничка или депрессия, или еще что-то такое. И со временем просто понимаешь, что это скорее следствие какого-то действительно, ну, чрезмерно активного взгляда внутрь себя. И вот у меня возникает просто ощущение, что тут какая-то война двух подходов. С одной стороны, ну, пострадал, пострадаешь и переживешь, ничего страшного. А с другой, вот лезешь разбираться там как-то свои душевные струны самые тонкие и ранимые, бежишь исследовать. И вот просто каждый раз, когда видишь какую-то статистику по психическим, психологическим каким-то таким аспектом, всегда думаешь, что вот вопрос не как есть на самом деле, а как считали.
0: Ну, я сильно предполагаю, что все это известно было и нашим предкам. Другое дело, что, на мой взгляд, действительно как-то оно не так часто проявлялось. Тут могут влиять очень-очень разные факторы, которые не всегда мы можем даже учитывать. Ну, генетика, скажем так, с одной стороны, возможно, осталась той же, что и у наших предков, хотя здесь я уже тоже могу немножко, скажем, не то что подискутировать, но высказать некое предположение. За 20 век, отчасти 21 тоже, наш народ прошел через очень сложные времена, в ходе которых гибло очень много людей. Это Первая мировая война, в России революция, гражданская война, потом волна репрессий, потом Великая Отечественная война, потом еще одна волна репрессий, потом вот даже события, которые сейчас происходят. Афганистан перед этим был, да, Чечня. В ходе войн и конфликтов, причем если раньше войны, это как было, ну вот там армия, там, не знаю, Наполеона, армия Кутузова. И вот там эти две армии где-нибудь там под Бородино сошлись, там пушками стреляют, саблями машут. А где-нибудь там в 20 километрах от этого места крестьянин там косит себе какое-нибудь поле. Какие-нибудь там выстрелы до него доносятся, там где-то там бабах-бабах издалека. Ну, он косит себе поле, там траву для коровы, и ничего. Вот. А радио не было. Ну, да, слышали же какой-то там Наполеона, чего, где, ну, непонятно. Вот. То есть были профессиональные военные, ну, возможно, и психотравы, и ПТСР, у них все это было. Вот. А большинство людей как-то война напрямую, как правило, не касалась. Когда же появились вот эти вот тотальные мобилизации, обязательный призыв, что чуть ли не каждый мужчина должен пройти через армию, плюс не просто армию, а реальные боевые действия, то началась массовая травматизация социума. Причем не только в России, да, это по всему миру. Ну и, соответственно, нужно понимать, что в ходе войн и конфликтов выбиваются самые смелые, самые ответственные, самые устойчивые психики, которые не схватили паничку, а встали с ружьем и пошли в атаку. Но им же доставались первые пули и так далее. То есть такой вот отбор, к сожалению, есть такое понятие, как естественный отбор, есть такое понятие, как отрицательный отбор. Когда вследствие каких-то причин выживают не лучшие, а худшие. Вот. И получается, что лучшие, самые смелые, самые ответственные, самые предприимчивые, ну, те же кулаки, да, которые скулачивали, кулак отправляли, там сколько изгинуло, смелые, решительные. Вот эти ребята, они, к сожалению, костями лежат. Кто-то вот там, где война шла до сих пор, мне просто рассказывал человек, он как-то видел берег в районе Невского пятачка, Невы, сейчас просто очень низкий уровень воды, оголился берег, и прямо, говорит, просто кости из берега торчат до сих пор, вот прямо просто, это ужас какой-то. Да вот кто там, да, до сих пор, может, считается без вести числящимся, вот кости, прямо по ним люди ходят. Вот. А с другой стороны, чьи-то кости лежат где-нибудь в Сибири, на Магадане, те же лагеря, да, или еще где-то. И вот получается, что лучшие люди, смелые, предприимчивые, они физически были уничтожены, особенно мужчины. А мы потомки тех, кто выжил. Но получается, что мы потомки тех, кто все-таки где-то умел и спрятаться, и как-то отсидеться, и где-то вот не высовываться. Вот. И, соответственно, именно эти качества, они начинают отрабатываться. То есть мы где-то, ну, давайте честно, мы потомки тех, кто чуть более труслив. Не прям трус, но чуть более труслив, осторожен. Чуть более вот это все, да. И, значит, соответственно, определенная генетика. Сейчас, кстати, 21 век, так что действительно буквально можно сдать генетический тест и кое-какие интересные результаты получить. Например, у меня есть генетически заданная склонность к паранойе. Вот реально я сдавал тест, вот это есть такая склонность. То есть некая перестраховка, я замечаю это за собой.
1: Такие вещи лучше знать о себе.
0: Лучше знать, да. И, кстати, я понимаю сейчас. Так, стоп, я закрыл квартиру, уходя, или нет? Так, стоп, здрасте, паранойя. Я все закрыл, я знаю, что закрыл. Это вот я не параноик, я не больной, да, есть некая склонность, и то есть, ну, я замечаю этот просчет, а вдруг, а что может быть, вот такое желание заранее соломку постелить, это у меня присутствует. Как ни странно, сейчас я понимаю, что это генетически задано. Вот. Это качество, получается, раз я жив, а я это унаследовал от предков, значит, она спасала моих предков, например, да, но получается, что тоже некая такая фоновая тревога мне свойственна, это генетическая заданность. Слава богу, панических атак у меня не бывает. Вот. Но мне немало пришлось работать тоже психологом, как я уже говорил сегодня, самому лично, прежде чем самому психологом стать. И почему, кстати, я понимаю разницу между, скажем, церковным служением священника и психологической консультацией. Это, ну, совсем не одно и то же. Вообще разные вещи. Хотя где-то в чем-то они, может быть, пересекаются. Вот. И, ну, я понимаю, что действительно где-то и народ стал слабее. Мы еще не совсем до конца понимаем, как тот же ковид, или ковид, уж не знаю, как его, воздействует на нашу нервную систему, потому что многие, кто переболел, потом знают, что вроде переболел, уже все выписался, а потом 2 недели ни сил, ничего нету, да. Причем вот даже последним, как я рассказывал, да, там 3 дня насморка, потом вроде все вылечился, а вот эта вот вялость, слабость остается. Значит, это какое-то воздействие на нервную систему. И вот опять-таки, на что и как оно может наслоиться, действительно, человек, который в другой ситуации, может быть, бы так не отреагировал, тут вдруг начинает и паниковать, и в депрессии, и все прочее славливать. Получается так.
1: Давайте послушаем еще новость. Ну, может быть, из Афганистана пришедшая информация.
2: Правительство талибов в Афганистане отменило фиксированный брачный возраст для девочек. Об этом сообщает «Таймс» со ссылкой на правительственный документ «Принципы раздельного проживания супругов». Согласно новым правилам, для вступления в брак теперь необходимо только наступление половой зрелости, то есть в некоторых случаях с 9-10 лет. В документе также говорится, что согласием на брак считается в том числе молчание девственницы, достигшей половой зрелости. На этой неделе в Кабуле, столице Афганистана, прошли демонстрации против нового закона. В Организации Объединенных Наций также выразили обеспокоенность по поводу отмены брачного возраста. Указ представляет собой еще один шаг к подрыву прав афганских женщин и девочек и еще больше закрепляет системную дискриминацию в законе и на практике. Ранее, согласно Гражданскому кодексу Афганистана 1977 года, законный возраст для вступления в брак составлял 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков. Девочки младше 16 лет могли вступать в брак с разрешения отца или судьи. Брак девочек младше 15 лет был криминализирован в знаменательном законе 2009 года об искоренении насилия в отношении женщин.
1: Отец Александр, а вот с христианской точки зрения, как вообще смотреть на подобные новшества нам стоит?
0: Ну вот, если копнуть нашу собственную историю, то, например, Стоглавый собор, это получается у нас 16 век, разрешал мальчикам вступать в брак с 14 лет, девочкам с 12 лет. Uh-huh. То есть просто в данном случае талибы, они пытаются игнорировать какие-то вещи, к которым пришла мировая цивилизация, и вернуться к каким-то традициям, которые были там в 7 веке во времена Мухаммеда, еще где-то там в Аравии, да, и вот если тогда так было нормально и принято, ну, значит, вот будем вводить здесь сейчас. Я напомню, что согласно, например, 40-му правилу 6-го Вселенского собора, монашество официально можно у нас принимать с 10 лет. Понятно, что в наши дни ни один трезвомыслящий человек, скажем, ну, священник, иеромонах, игумен, не будет постригать 10-летних мальчиков в монашество, но формально каноны это разрешают. И, собственно говоря, получается, что да, сейчас мы просто понимаем, что и физиологически люди к этому не очень готовы и так далее. Но в древности считалось, что если у девочки месячные начались, и мальчик достиг 14-летнего возраста, то все, можно как бы вперед. И... Может быть, это, кстати, одна из причин, почему, с одной стороны, мы знаем о том, что до революции женщины могли рожать до 20, а то и больше детей. Справедливости ради, из них выживало 5-6, потому что была высокая детская смертность. С другой стороны, это одна из причин, почему, возможно, так много женщин погибало в родах, собственно говоря, потому что многие из них были, по сути, еще девочками, их организм еще толком для этого не готов, а уже, по сути, ей нужно было рожать. Вот. Я просто понимаю, что так или иначе, действительно, сейчас мы смотрим на эти вещи уже с другой точки зрения, что действительно человек должен достичь не только физической зрелости, да, но и психологической. Причем в Европе, в Америке, в развитых странах сейчас другая пошла тенденция, когда люди в брак вступают 35+, рожают первого ребенка в 40+, бывает такое. Вот. У этого тоже есть свои причины, потому что женщина, прежде всего, пытается до того, как вступить в брак и стать мамой, сделать карьеру, заработать денег, потому что муж в современном мире — это такая интересная штука, которая сегодня есть, завтра его нет. Слишком легко люди разводятся, и любая женщина отдает себе отчет, что даже если я сама этого не хочу, я буду верно, честно, искренней женой, меня могут бросить вместе с ребенком. И значит, где-то женщина все равно до конца, может быть, мужа не доверяет. Ну и, собственно говоря, хочется, опять-таки, поскольку современная цивилизация дает такую возможность, и путешествовать, и какие-то радости жизни получать. Вот. А если ты живешь где-нибудь в Афганистане, напомню, что талибы запрещают, в принципе, женщинам получать какое-либо образование, кроме начального. А начальное образование — это то образование, которое достаточно необходимо для того, чтобы читать, писать и читать Коран. И совершать намаз. Все. Вот, если ты же девочка это умеет, ну и там вести домашнее хозяйство. Если девочка этому научилась, то никакого образования. В современном Афганистане это так. Вот. Ну, если как бы она даже не мыслит, даже толком ее кругозор не позволяет представить себе, как устроен мир, чего в этом мире она могла бы еще получить. Вот, собственно говоря, ее так вырастили вот в этой традиции, которая действительно не сильно отличается от традиции Аравии 7 века, времен Мухаммеда. Ну, собственно говоря, вот какой там возраст получается?
1: С 9 лет.
0: 9 лет, все, вот.
1: Ну, отец Александр, вот тут, мне кажется, немножко, вот вы говорите про все-таки заключение брака между мальчиком и девочкой, то есть между одним людьми более или менее одного и того же юного возраста, mm-hmm. да, но ведь воспринимаются вот такие вот новости сейчас как оправдание, самое настоящее оправдание педофилии, то есть ты читаешь и понимаешь, что те, кто эти законы принимает, ну вот они-то и будут брать себе 5-й, 10-й, 25-й женой вот этих маленьких девочек. И, к сожалению, про Афганистан и про традиции афганские много ходит такой информации, пускай, может быть, непроверенной, но довольно жуткой. И про те же традиции, скажем так, талибов в этой сфере тоже много чего известно. Но вот все-таки как... Не получается ли, что как бы мы, цитируя решение Стоглавого собора, тоже как-то к этой вот логике присоединяемся?
0: Нет, просто мы смотрим на решение Стоглавого собора как на историю, что надо же, и у нас это было. Но мы от этого отказались, мы стали, ну, на мой взгляд, более цивилизованными, и мир стал иным. Психоэмоциональная зрелость, образовательная, скажем, интеллектуальная зрелость сейчас наступает несколько позже. Ну, справедливости ради, действительно, в годы того же Бородино, какой-нибудь там 25-летний генерал вел полк там за собой куда-нибудь в атаку. Вот. А в наши дни получается, что человек, по сути, вот если брать мужчину, становится взрослым очень часто к 40 годам только. Полностью самостоятельным, независимым, финансово обеспечивающим, жилищным и так далее. А до этого он при мамочке, при папочке, чаще при мамочке. Даже если жена, то тоже часто инфантилизм просто проявляют. И не случайно у нас тут возраст молодежи стали повышать. Было когда-то, молодежь считалась до 30 лет, потом подняли до 35. Я знаю, что сейчас идут дискуссии, чтобы возраст молодежи поднять до 40
1: там
0: лет.
1: Там это больше связано с выделением льгот там, для молодых ученых и...
0: Но причина-то какая? В том, талантов. Что действительно в каком-то смысле вот, достижение какой-то зрелости, оно сейчас стало оттягиваться. То есть интересно, что по мере того, как цивилизация становится сложнее, более развитой, технологии, образование и все прочее, время, которое требуется человеку, человеческому мозгу, чтобы психоэмоционально и интеллектуально созреть, требуется больше. А когда ты живешь в достаточно примитивном обществе, где стоит просто вопрос физического выживания, там выращивать, не знаю, чем горох или что-нибудь там выращивают, мак, что там еще растет. Ну, в общем, вот что-то такое сельским хозяйством заниматься, ну, для этого много ума не надо. И вот, ну, плюс, может быть, действительно, южные края, больше солнца, быстрее созревают люди. Ну, я просто напомню, что, в конце концов, опять-таки, в... традиция ислама, особенно радикального ислама, то есть это вот ваххабиты, это вот талибы, те, кто, у них есть интересная тенденция, что жизнь пророка Мухаммеда для них некий идеал. И считается, что каждый правоверный мусульманин должен к этому стремиться вплоть до каких-то мелочей. Ходить в одежде, как у пророка. Ну, вплоть до того, что я прошу прощения за какие-то подробности, у радикальных мусульман не принято носить трусы. Аргумент, потому что у пророка Мухаммеда трусов не было. Значит, типа, вот тут, вплоть до вот каких-то такой ерунды, да. И, ну, поскольку считается, что, скажем так, Мухаммед – это как бы некий идеал, к которому нужно стремиться, то известно, что последняя жена пророка Мухаммеда, звали ее Айша, в классических мусульманских источниках, таких как самих Аль-Бухари и самих Муслим, говорится о том, что ей было 6 лет, вот, она, когда пророк Мухаммед взял ее в жены, а на момент начала брачной жизни 9 лет. В других источниках говорится возраст 10 лет. Вот, например, да? То есть, вот пример конкретно, который мусульманам показал их пророк. Ну и, соответственно, радикалы, которые пытаются подражать здесь. Я напомню, что здесь просто идет всякое порой отсечение здравого смысла. Ну, по сути, радикалы, кто фанатики, да, там про здравый смысл трудно говорить. И вот раз вот так поступал их пророк, то, соответственно, и они вот пытаются, по крайней мере, законы вводить, где было бы, ну, так же, как у Мухаммеда. 9 лет там, да, и здесь 9 лет. Ну, вот, собственно говоря, вот оно и есть. То есть, по примеру, Мухаммеда и Айши.
1: Мы так делать не будем.
0: Да, разумеется.
1: Давайте послушаем еще одну новость из Китая, пришедшую.
2: В Китае казнили мужчину, осужденного за отравление миллиардера, основателя игровой компании Yozu Games и исполнительного продюсера научно-фантастической трилогии «Задачи трех тел» Линя Ци, сообщает РБК. Сю Яо, бывший глава дочерней компании Yozu Games, был признан виновным в убийстве Линя Ци и осужден в 2024 году. По версии следствия, в 2020 году Сюй отравил Линя после конфликта, связанного с его отстранением от управления бизнесом вскоре после помощи в заключении сделки с Netflix. Согласно достигнутым договоренностям, стриминговый сервис получил права на экранизацию «Задачи трех тел». Как уточняет Associated Press, для отравления Сюй Яо приобрел высокотоксичные вещества и замаскировал под пробиотики и другие продукты. После отравления Линь Ци был госпитализирован и умер спустя несколько дней. Ему было 39 лет. Еще несколько человек пострадали, но выжили. В компании Линя заявили, что дело завершено и справедливость восторжествовала.
1: Отец Александр, справедливость восторжествовала?
0: На мой взгляд, конечно, нет, потому что умершего не воскресишь, и горе членов семьи, причем что одного, что другого, не утолишь. Понятно, что отравитель был неправ, безусловно. Ну, в данном случае в Китае смертная казнь не запрещена, и здесь принципы Ветхого Завета «Око за око, зуб за зуб», «Жизнь за жизнь» в данном случае. Вот. Но, опять-таки, если меня спросить, я не сторонник смертной казни. Я знаю, что даже среди духовенства есть сторонники у нас, но я, например, не сторонник. Почему? Потому что, во-первых, уже сколько и было все-таки случаев, доказанных случаев судебных ошибок. А, во-вторых, на мой взгляд, действительно, тут все равно, ну, Скорее, это месть. Месть. Ты убил, мы тебя убиваем. Вот как бы. Но это не восстановление справедливости. И, наверное, справедливость при убийстве, в принципе, восстановить невозможно. Ну, потому что, действительно, человека можно убить, человека можно забрать жизнь, но человека невозможно воскресить. Это может сделать только Христос. И печально еще другое, что люди, в принципе, так позволяют себе поступать. Может быть, как некое утешение, можно сказать, что это китайцы, это не христиане, у них, так сказать, другой морально-нравственный код, хотя, может быть, это весьма условно, ну, что у нас все-таки христианская традиция, она где-то сказывается там про милосердие к падшим и так далее. С другой стороны, к сожалению, мы знаем ситуацию, когда и крещенные люди тоже творили страшные вещи. И я не знаю, кстати, что было бы большим наказанием, смертная казнь или пожизненное заключение, например. Тоже такой непростой вопрос. Но, опять-таки, в Китае смертные казни – это норма. Их, причем, частенько осуществляют публично, прямо на стадионе, при скоплении людей.
1: В целом, население поддерживает смелые смертные казни.
0: В Китае?
1: Да.
0: Ну, наверное, да. Хотя, здесь трудно сказать. Еще раз, на мой взгляд, сам факт, что в стране есть смертная казнь, как мы видим, от преступлений людей не останавливает. Скажем так. С христианской точки зрения, при этом у грешника порой не остается времени и возможности на реальное осмысление содеянного греха и покаяния.
1: А почему все-таки в христианстве, ну, скажем, не в среди христиан нет единого мнения по такому, казалось бы, чрезвычайно важному вопросу? То есть какие аргументы те и другие стороны приводят? Ну, вот аргументы против понятны.
0: Аргументы за – это прежде всего то, что в Библии Бог даже где-то предписывает око за око, зуб за зуб. Значит, а Бог плохого не может пожелать. Значит, типа, это нормально. Собственно говоря, даже у святителя Игнатия Брещанинова, например, был аргумент против отмены крепостного права. Раз Бог не возражал против рабства, значит, рабство Богом установлено, институт, его нельзя отменять. Вот такие интересные аргументы. Значит, соответственно, если в Библии Бог этого не отменял, смертной казни, напрямую Иисус Христос, кстати, против именно смертной казни не возражал. Вот, то получается, вот, типа, того, что чуть ли не Бог благословляет, и это, типа, наша традиция, а что тоже верно, потому что испокон веков, и не только на Руси, а по всему миру людей казнили. И только, пожалуй, где-то к 18 веку стали доходить до того, что, вообще-то говоря, это где-то негуманно. И, собственно говоря, сама идея гуманизма отчасти приводили к отменам смертных казней. Ну, типа, как при Елизавете Петровне, насколько я знаю, смертная казнь была отменена у нас. При Александре Первом смертная казнь была отменена. Поэтому, когда казнили декабристов, там были большие сложности. Люди просто даже не знали, как правильно повесить, поскольку долгое время никто никого не казнил. Из-за этого там веревки рвались и так далее. Вот. И сейчас у нас официально смертная казнь не отменена, но на нее наложен мораторий. Как бы, и автоматом высшая мера превращается в пожизненное заключение. Формально, скажем, в любой момент мораторий может быть отменен, и многие, кстати, из тех, кто сейчас пожизненно отбывают, просто будут казнены, потому что, собственно говоря, они к этому приговорены. Просто им заменено. Замена приговора, как бы, вот на вот это вот пожизненное заключение. Вот. Я думаю, что здесь еще может быть эмоциональный компонент, когда происходят какие-то ужасные события, когда действительно какие-то, ну, зверские истории, типа как вот Крокус-Сити там или там еще что-то, да. И тут часто эмоции идут. Ну, как же после этого вот таких людей там вот мы должны там, ну, по сути, отомстить. Вот. Но, опять-таки, для христианина месть, это, мне кажется, что-то неприемлемое.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дегилев принимал участие в первом часе вечернего канала. И уже совсем под занавес нашей передачи хочу напомнить, что завтра, в пятницу, 29 мая, еще можно сдать кровь для, в рамках нашей донорской акции в центре переливания крови на Московском проспекте. Довольно много приняло уже участие в этой акции. Благодарю всех, кто смог сдать кровь. Приходите
0: завтра. Может, помощь — это доброе, нужное дело. Завтра у меня пасторский час. Если какие-то есть вопросы, можете завтра в 20:30 писать.
1: После сдачи крови.
0: После сдачи крови, да.
1: Спасибо.

0: Маленький концерт.
1: Имя Ральфа Вуана Вильямса не слишком хорошо известно широкому слушателю, а между тем это один из самых значительных композиторов в истории английской музыки. С его именем связывают понятие английского музыкального ренессанса. Именно творчество Вуана Вильямса открыло дорогу новой английской музыки в самом начале XX века. Ральф Вуан Вильямс прожил долгую жизнь, почти 90 лет. Он родился в 1872 году, а умер в 1958, до последних дней продолжая писать музыку. Творческое наследие его очень обширно. Оперы, балеты, камерная музыка, светские и религиозные вокальные сочинения, 9 симфоний, музыка для театра и кино. Вон Вильямс считал, что музыка должна быть доступна каждому. Известны его слова. «Музыка должна быть обращена ко всем, хоть и не всеми будет принята. Мы должны говорить слово каждому, и только так мы найдем тех, кто на него ответит». Вон Вильямс написал множество произведений для любительского и студенческого музицирования. Несмотря на огромную педагогическую и творческую нагрузку, композитор на протяжении многих лет был профессором Королевского музыкального колледжа и одновременно руководителем Баховского лондонского хора, он помог основать любительский музыкальный фестиваль еще в 1905 году, был назначен его главным дирижером и занимал эту должность почти 50 лет. В начале XX века Вон Вильямс начал собирать народные песни. Он ездил по английской глубинке, записывал и расшифровывал песни, традиционные для разных регионов страны. По результатам экспедиции были опубликованы сборники, благодаря которым многие старинные песни были сохранены, в то время как устные традиции постепенно угасали. Некоторые мелодии Вон Вильямс включал в свои сочинения и в целом находился под сильным влиянием английского музыкального фольклора. После смерти композитора в передовице «Таймс» были такие строки. Его достижение в том, что он разорвал узы, которые связывали Англию по рукам и ногам с континентом. Он нашел в елизаветинских песнях и народных мелодиях элементы родного английского языка, на которых больше не нужно говорить с немецким акцентом. И из этого выковал свой собственный язык. Конец цитаты. По поводу одного из произведений Вуана Вильямса, созданных на основе народной песни, критик отмечал: «Это произведение прекрасно, потому что оно словно переносит нас в какую-то неизведанную область музыкальной мысли и чувства. Невозможно понять, слушаешь ли ты что-то очень старое или очень новое». Эти же слова вполне применимы к одному из самых известных сочинений Вуана Вильямса — его фантазии на тему песни «Зеленые рукава», написанные в 1934 году. Подлинная мелодия трогательной простоты и удивительного сердечного обаяния восходит, по крайней мере, к XVI веку, к эпохе короля Генриха VIII. Существует предание, что сам король сочинил ее для своей возлюбленной Анны Болейн. По другому источнику, король написал стихи на уже существующую народную тему, и эта версия кажется более правдоподобной. Хотя историки музыки опровергают и ее. Они слышат в этой мелодии черты более позднего времени, когда в Англию проникло влияние итальянской музыки. Важным историческим источником в этом смысле является комедия Шекспира «Виндзорские насмешницы», написанная в самом конце XVI века. В ней дважды упоминается песня «Зеленые рукава». Мелодию «Зеленые рукава», прекрасную и печальную, сравнивают с источником, льющимся из самого сердца старой доброй Англии. Эта мелодия стала основой бесчисленных вариаций для разных композиторов, музыкантов, эпох и стран. Но именно в произведении Ральфа Вуана Вильямса она звучит поистине волшебно. Композитор, ценящий природную красоту народной песни и в то же время блестяще владеющий искусством оркестровки, придает ей особый характер. В его фантазии старинная мелодия преображается в торжествующий весенний поток, настоящий гимн пробуждению природы и чувствам.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала фантазия на тему «Зеленые рукава» Ральфа Вуана Вильямса в исполнении Королевского Ливерпульского оркестра, дирижер Вернан Хендли. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
4: Фёдор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя.

0: Ну, вот и дожили.
1: Я здесь уже 2 часа. Вы не знаете, что было со мной целый день.
0: Знаю, знаю. Но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны. Что я вчера поступила как ребенок, как девочка. И, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце. То есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начинаем свое разбирать. И потому, чтобы поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее начинайте же, рассказывайте свою историю.
1: Историю? Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? У меня нет истории.
0: Так как же вы жили, коль нет истории?
1: Совершенно без всяких историй. Жил сам по себе, то есть один совершенно. Понимаете, что такое один?
0: Да как один? Что же, вы разве не говорите ни с кем?
1: В строгом смысле ни с кем.
0: Да кто же вы такой? Объяснитесь.
1: Извольте, я тип.
0: Тип? Какой тип? Да с вами привесело.
1: Тип. Тип — это оригинал, это такой смешной человек, это такой характер. Слушайте, знаете вы, что такое мечтатель?
0: Мечтатель? Да как не знать, я сама мечтатель. Иной раз сидишь подле бабушки, и чего-чего в голову не войдет. Ну вот и начнешь мечтать, да так раздумаешься. Ну просто за китайского принца выхожу. А ведь это в другой раз и хорошо, мечтать. Нет, впрочем, Бог знает. Особенно если есть и без этого о чем думать.
1: Превосходно. Уж коли раз вы выходили за Богдыхана китайского, так стало быть, совершенно поймете меня. Ну слушайте, ну позвольте. Ведь я еще не знаю, как вас зовут.
0: Наконец-то! Вот рано вспомнили.
1: Ах, боже мой, да мне и на ум не пришло. Мне было и так хорошо.
0: Меня зовут Настенька.
1: Настенька? И только?
0: Только. Да неужели вам мало? Ненасытный вы этакой.
1: Мало ли, много-много, напротив, очень много. Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого раза вы для меня стали Настенькой. Ну вот, Настенька, слушайте, какая тут выходит смешная история. Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным особенным светом. В этих углах проживают странные люди, мечтатели. Мечтатель, если нужно его подробное определение, не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большей частью где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света. И уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу. Как вы думаете, отчего он так любит свои 4 стены, выкрашенные непременно зеленую краской, закоптелые, унылые, непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых, зачем этот смешной человек встречает его так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих 4 стенах преступление? Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих 2 собеседников? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно, недавний знакомый, так конфузится? Так костенеет при всем своем остроумии, если только оно есть у него, глядя на опрокинутое лицо хозяина. Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало. Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти, сравнить хотя отдаленным образом физиономию своего недавнего собеседника во все время свиданий с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети.
0: Послушайте, послушайте, я совершенно не знаю, отчего все это произошло, и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы? Но что я знаю, наверное, так то, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова.
1: Без сомнения.
0: Ну, коли без сомнений, так продолжайте.
1: Продолжаю. Есть, друг мой, Настенька, в моем дне 1 час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства, и все спешат по домам. В этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю «смотрит», так я лгу. Он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом, так что разве только мельком, почти невольно может уделить время на все окружающее. Попробуйте остановить его теперь. Спросите его вдруг, где он теперь стоит, по каким улицам шел. Он, наверное, бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело, на душе его пусто и грустно. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныло и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию, и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина, уединение и лень нежит воображение, оно воспламеняется слегка, слегка закипает, вот оно уже слегка прорывается вспышками. Вот уже и книга, взятая без цели и на удачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир. Новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним, и в блестящей своей перспективе новый сон, новое счастье.

0: И ведь какой обман! Вот, например, любовь сошла в его грудь со всею неистощимую радостью, со всеми томительными мучениями. Только взгляните на него и убедитесь, верите ли вы на него, глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании. Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках, и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни одни, вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели не она в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя, на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели все это была мечта, и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго... Так долго и нежно, и этот странный прадедовский дом, в котором жила она столько времени уединенно и грустно, с старым угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою. Как они мучились, как боялись они, как невинно, чиста была их любовь, и как злы были люди. И, Боже мой! Неужели не ее встретил он потом далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, в громе музыки, в палаццо, потонувшем в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, поспешно сняла свою маску и, прошептав «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачные сад в далекой родине, и скамейку, на которой с последним страстным поцелуем она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его. О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало. А я, брат, сию минуту из Павловска. Боже мой! Старый граф умер, настает изреченное счастье. Тут люди приезжают из Павловска.
1: Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтобы не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут. Но, к удивлению моему, она промолчала, погодя немного, слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила.
2: Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?
1: Всю жизнь, Настенька, всю жизнь. И, кажется, так и окончу.
2: Нет, этого нельзя, этого не будет. Это, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?
1: Знаю, Настенька, знаю. И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы. Теперь это я знаю и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтобы сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем опять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь. И о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву, подле вас, был так счастлив? Будьте благословенны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что я уже могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни.
2: Ох, нет, так не будет больше, мы так не расстанемся. Что такое два вечера?
1: Ах, Настенька, Настенька, знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? Знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть... Не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех. И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь. Ради Бога, не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящую жизнью.
0: Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? Знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений? Годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым бесплотным мечтаниям. И делать это, потому что этих-то глупых мечтаний нет. Затем, что нечем их выжить. Ведь и мечты выживаются. Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему. Люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему и часто брожу, как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. Какие все воспоминания!

0: головою говоришь, как быстро летят годы, и опять спрашиваешь себя, что же ты сделал с своими годами, куда ты схоронил свое лучшее время? Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние. Настенька, ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть. Ничего, ровно ничего, потому что все, что потерял-то, все это, все было ничто, глупый круглый нуль, было одно лишь мечтанье.
1: Ну, не разжалобливайте меня больше. Теперь кончено, теперь мы будем вдвоем, теперь что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте, я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя. Но, право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пересказали теперь... Я уж сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали. Я не училась, но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю. Совсем. Всего знаю. И знаете что? Я вам хочу рассказать и свою историю. Всю без утайки. А вы мне после зато дадите совет. Вы очень умный человек. Обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?
0: Ах, Настенька, я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов. Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите прямо, я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман.
1: Нет, нет, мне нужен не один умный совет. Мне нужен совет сердечный, братский. Так, как бы вы уж век свой любили меня.
0: Идет, Настенька, идет. Если б я уже 20 лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего.
1: Руку вашу.
0: Вот она.
1: Итак, начнемте мою историю.

0: Дорогие друзья, страницы повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» для вас читали Валентина Никитина и Алексей Веснер.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.
2: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
4: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно...

можно задать в мессенджерах по номеру +7 905 225 55 50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На тихой набережной Карповки, направо от Каменноостровского проспекта, в панораме виден небольшой золотистый с высокой башенкой эркера и яркой полосочкой фриза особняк знаменитой русской актрисы Марьи Гавриловны Савиной. В 1900-х годах ее супруг Молчанов, крупный присяжный поверенный, то есть адвокат, приобрел недорогой участок на берегу Карповки. Ныне это адрес улицы Литераторов, дом 17. Рядом находился дом литературного фонда, основанный Владимиром Михневичем, который стоит еще, как это было принято в XIX веке на Аптекарском острове, по дачному, в глубине садового участка. Но в начале XX века, благодаря строительству Троицкого моста, петроградская сторона соединилась с центром города и превратилась в престижный район. Молчанов начал в 1905 году строительство особняка по проекту архитектора Гейслера и собственным рисунком. Асимметричный фасад трехэтажного дома, выдержанного в модных формах модерна, выведен уже на красную линию набережной. Фасад разделен горизонтальной лентой грубой гранитной шубы от окон нижнего этажа до середины окон второго этажа. Эта шуба выделяется на глади стены. Западная часть здания акцентирована угловым эркером с высокой граненой кровлей и облицованными простенками. В глубине балкона, заполненного ярко-зеленой плиткой, а над ним вдоль верхнего карниза идет яркий майоликовый фриз с цветами цикламенов на голубом фоне. Центр фасада зрительно отделен повышенным краем кровли и плоским эркером, заполненным плотным лепным цветочным орнаментом. Все орнаменты и декор изразцов выполнялись для этого дома, конечно, индивидуально. Восточная часть дома выделена крупным оконным проемом, сложной конфигурацией и ручной лепниной растительного рисунка, который, проявляясь на уровне второго этажа в наличниках и в простенках, кверху на третьем сгущается, заполняя фриз. Резные оконные рамы мелко разделены в верхней части и включены в рисунок фасада. Дом гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, потому что протяженные дворовые фасады, которые почти не имеют отделки, кроме лепных цветов над двумя большими окнами, проходят в самую глубь участка. И вот этот, в общем-то, интимный особняк поражает посетителя неожиданно крупными интерьерами, чрезмерными для частного дома. В верхнем этаже эти комнаты свободно протекают через арочные проемы. В общем-то, это все сегодня напоминает небольшой вокзал. Просторные полукруглые вестибюли вписаны в арочные ниши и еще расширены передними перед группами помещений западной и восточной части особняка. Элементы отделки слишком крупны и сухолаконичны, с небольшими вкраплениями растительных орнаментов. Прекрасная широкая парадная лестница с деревянными резными балясинами и огромным витражом раскрывалась через огромные подковообразные арки в небольшие коридоры верхнего этажа. И вот эти огромные помещения парадного этажа скорее пристали бы общественному зданию, чем частному особняку петербуржца. Великолепен многоцветный расписной витраж лестницы. Он представляет героев слева русских, а справа европейских драматических произведений, в которых играла Марья Гавриловна Савина. Знаменитая русская драматическая актриса, которая еще во времена Тургенева была одним из основных лиц Императорского Александринского театра. И вот эти герои и героини произведений, где играла Савина, объединены сценой жертвоприношения. Огромный витраж, скорее всего, выполнен рижской фирмой Тоде. В нижнем этаже большая приемная с камином имела деревянную отделку, выполненную по цветочным рисунком фасада. Витраж ее изображал викингов, похищающих девушку и сокровища. Наверху восточная гостиная с лепным плафоном была огромными арками, объединена с вестибюлем и соседними помещениями. Жилые помещения в глубине дома, кроме спальни с балконом во двор, были невелики по размерам и очень скромно отделаны. Эта планировка, неудобная для повседневной жизни и, по воспоминаниям, не очень нравившаяся хозяйке, которой супруг подарил этот дом сюрпризом в 1907 году, тем более неудобно чувствовали себя ее гости, потому что дом казался всем неуютным. Здесь надо было принимать широкое общество, а Савина была уже не молода и принимала лишь небольшой уютный круг гостей. Но особняк находился в модном районе, был окружен тенистым садом и находился сравнительно недалеко от любимого детища Марьи Гавриловны Савины, убежища престарелых сценических деятелей. Убежище, которое открыли супруги Савина и Молчанов в 1895 году, сначала в доме Русского театрального общества на Кирочной улице, затем на Николаевскую улицу переехало, а в 1896 году председатель театрального общества великий князь Сергей Михайлович передал убежище из придворного ведомства большой участок с деревянным домом на Петровской набережной. Вот именно здесь, на средства Савина и Молчанова, было устроено убежище для престарелых театральных актеров, проект которого выполнил тот же Геслер, который выполнил и проект особняка. При этом убежище была Николаевская церковь. Настенную роспись и иконы выполнили по рисункам Васнецова. И витраж с ликами 12 апостолов как раз был выполнен рижской фирмой Тодда. Как раз обратите внимание, что убежище построено было накануне строительства самого собственного дома учредителей. Марья Гавриловна Савина, которая приезжала сюда на богослужение, искренне от всего сердца заботилась об убежище и о сиротском приюте для детей погибших актеров. Савина в 1915 году была похоронена под алтарем храма, а в 1922 году рядом с ней похоронили ее супруга Молчанова. Марина Гавриловна была великой благотворительницей и, кроме этого, общество, например, активно участвовала в работе благотворительного общества великой княгини Ольги Александровны при родильном приюте Повивального института, где она устраивала благотворительные спектакли, давала средства на содержание сиротского отделения и на обеспечение девушек, которые занимались акушерством.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Савиной, улица Литераторов, дом 17. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты баса континуо «Соль минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.

0: продолжаем вечерний канал. Микрофон Дмитрий Парламов. На сайте живут рубрики «Православный колонн» в Крепской и напротив меня Надежда Сузина, руководитель паломнической службы радио «Град Петров». Привет, Надежда.
1: Добрый вечер, дорогой Даниил, наши уважаемые радиослушатели.
0: И протоиерей Георгий Пименов.
2: С наступающим праздником Святой Троицы.
1: С праздником. А вчера еще был день города Санкт-Петербурга, нашего любимого города. Тоже вас поздравляю. Можно так маленькое
0: спасибо,
1: отступление,
0: спасибо,
1: поздравление?
0: Да.
1: Вы знаете, мне что сейчас навеяло, что наш сегодняшний рассказ и вообще вот эти мероприятия и поездки, которые мы организовываем, являются таким, ну, смысловым продолжением, наполнением, как планки достаточно высокой, когда-то нами еще взятой, литературных поездок, программ, которые мы продолжаем с Мариной Михайловой. И в свое время мы начинали их вместе еще с нашей замечательной, помните, ведущей, которая сейчас уже в очень серьезных преклонных летах, 96 лет, не так давно исполнилась, Ирине Савельевне Вербловской. Большой-большой привет от всех нас. Помним, любим, ценим, уважаем. Но уже возраст такой почтенный, что, конечно, она не проводит экскурсии, но вот это литературный блок, литературных программ, экскурсии, поездок. И вообще тема обращения к литературе, мне кажется, еще с тех пор и была заложена, и в паломнической службе тоже. И сейчас активно продолжается. И вот, ну, мне кажется, мы говорим с отцом Георгием, что мы возвращаем людям историю или историю, как скажем, людей в историю или историю людям возвращаем. А тут литература.
2: Ну, мне кажется, такой писатель, как Владимир Владимирович Набоков, он еще до конца вращения вернулся. Мне кажется, то, что мы пытаемся сделать, это еще немножко вернуть его, повернуться самому к нему и увидеть его под теми, может, ракурсами, которые каждый из нас видит. Потому что определенного рода аудитория видит Набокова очень в плохом ракурсе. Вот, и мне кажется, хотелось бы вернуть его в ракурсе для него привычном и нормальном, поэтическом. А для большинства слушателей Набоков поэт просто неизвестен или почти неизвестен. А он прекрасный поэт.
0: А что вы задумали? Скажите, пожалуйста.
1: Так звучит зловеще, интригующе, задумали. Но это даже не то, чтобы задумка, и не только наша задумка. Это на самом деле к нему привело, что к нему привело место, как говорят гений места. Вот есть такое понятие, и, наверное, оно вполне раскрывается в том мероприятии, которое мы активно поддерживаем и на которое хотим пригласить в том числе и наших слушателей. И рассказать и о Владимире Набоковом, познакомить его творчеством, с его стихами, и рассказать о его жизни, и показать, главное, что показать еще место, историческую усадьбу, где он родился, вот куда было обращено его творчество. Потому что вы все себе представляете сейчас усадьбу, как говорим, Набоковых, усадьба Рождественна, когда мы проезжаем по Киевскому шоссе, не вдоль, просто сказать, мимо, да, через саму деревню Рождественна, через село Рождественна, мы видим очень красивый вид, открывающийся с берегов Оредежа на усадьбу на высоком холме, деревянное строение. Но это не усадьба Владимира Набокова, которую он вспоминал в эмиграции, которая пропитана, вот, в общем-то, все его творчество. Это усадьба рукавишников, его дяди, да, родственников по материнской линии. А сам он родился, ну, не как скажем, родился, его детство, летнее время он проводил с семьей на другой стороне Оредежа, на другом берегу.
2: Родился как русскоязычный писатель,
1: да,
2: именно
1: вот.
2: В нашей Выре, это ниже по течению Оредежа, от Рождественна километра, наверное, полтора, да?
1: Ну, это, в общем-то, в самом Рождественном, можно, да, сказать, сейчас уже, в самом селе, улица Парковая, рядом находится плотина, гидроэлектростанция ГЭС, но она сейчас не действует, но тоже памятное историческое место, но сохранился фундамент усадьбы, и усадьба, как и многие в нашей области, были деревянные, и при отступлении фашистов пострадала, была сожжена в 44-м году. Сохранился и ледник, и катальная горка, Парнас. И, в общем-то, планировка усадебного парка до сих пор хорошо просматривается. А люди, ну, местное население, конечно же, знают о том, что это парковая территория, но многие просто приезжают туда и, не задумываясь совершенно, на машинах подъезжают к самому берегу, спускают сапы и плавают. Все замечательно, но берег уже не тот, начинает осыпаться. лук весь изъезживается, изъезжен колеями, автомобильными шинами, что, в общем-то, недопустимо. Но это место необходимо сохранить и передать потомкам, и показать его красоту, ну и рассказать о стихах, да, то, что это то, что питало творчество, творческие гении Владимира Набокова. И поэтому, Юша, я продолжу тогда свою мысль. Вот мы задумали такую, провести такой поэтический день, назвали его День поэзии в нашей Выре. Почему наша Выра? Это Вырская муза, а нашей Выре называл ее Владимир Набоков. Вот так вот тепло и по-нежному относился к своим воспоминаниям и к своему детству.
3: Будет поэтический вечер, это чтение день. Стихов.
1: Это будет день даже, поэтический день. Да, день поэзии, да, мы так назвали.
3: Наверное, это уместнее как раз в дневное время проводить, чтобы все могли успеть вернуться.
1: Да, именно там, 13 июня, мы запланировали проведение этого дня поэзии. 13 июня в 12 часов в селе Рождественно на усадьбе «Наша Выра». Можно туда приехать даже с трансфером из Санкт-Петербурга. Подробную программу мы представим в группе ВКонтакте паломнической службы «Радио Град Петров». Также она опубликована будет и во всех социальных сетях Международного центра реставрации, который организовывает вот эти мероприятия, так же, как и музей-усадьбы Рождественно.
3: Но все-таки вот что будет включать в себя программа? Будет ли помимо чтения стихов, какая-то дискуссия или какие-то доклады, что вот запланировано?
1: Вот все-таки это, наверное, не формат такой конференции, обращенный к специалистам. Это
2: День поэзии, как день у Блока. Поэзия. Вот День поэзии Блока. Он предварил возрождение Шахматова там, в 70-е годы. Вот. Но мы надеемся, что это будет что-то подобное и здесь.
1: Это мероприятие, которое обращено
3: ко всем. А кто читать стихи-то будет?
1: А вот кто будет читать стихи, сейчас расскажем.
2: Ну, так это целая плеяда артистов.
1: Да, вот
2: с которым я поговорил по телефону.
1: Да, к подготовке программы подключились слушатели курсов. Вот есть такая специальная программа и студия. Простите, пожалуйста, как правильно сказать, сейчас я не хочу ошибиться с правильным названием. Это называется так: студия на Смоленке под руководством Людмилы Манониной Петрович и артисты театральной компании «Ковчег». Вот. Вот это правильное название сказала.
3: Это какие-то православные студии?
1: Я не скажу, что у нас прям такая вот четкая религиозная направленность у студии театральной есть, но дело в том, что когда любым делом занимаются люди воцерковленные, ну, в общем-то, их деятельность всегда преображается. Поэтому я бы так сказала.
2: Ну, есть православный бард. Это Антон Степанович Галицкий, вот, который положил на музыку несколько стихотворений Владимира Набокова. Вот, уже прислал их мне. Прекрасные получаются песни. Вот, и я думаю, что стихи Набокова будут перемежаться с песнями на его стихи. Вот, и плюс поэтическая композиция Людмилы.
1: Да.
3: Угу. Ну, довольно заманчиво звучит, но все-таки, поскольку это же не ближний свет уж совсем, довольно далеко ехать, хотелось бы, конечно, и по самой усадьбе пройтись, и, может быть,
1: конечно,
3: какими-то видами природы полюбоваться, это возможно будет.
1: Ну, во-первых, Международный центр реставрации и музей усадьбы Рождественно готовят специальную выставку. Планшетная выставка, рассказывающая об истории этого места, а также сотрудники этих учреждений проведут и подготовят и проведут специальные экскурсии по территории усадьбы, также и познакомят саму усадьбу Рождественно, усадьбу Рукавишников, которую мы уже в начале передачи упомянули, а потом еще всех пригласят в Международный центр реставрации на чай и познакомят со временной выставкой, которая находится в помещении центра и рассказывает о творчестве братьев Трогод, иллюстраторов произведений Владимира Набокова.
3: Отец Георгий, вот я вижу, что довольно разные и люди, и коллективы проявляют интерес к творчеству Набокова. А как бы вы описали сегодня вот, среднего читателя Набокова? Кому интересно творчество?
2: Людей, мне кажется, много, которым нравится Набоков. И в основном, что мы видим какие-нибудь лекции в интернете, касаются его такого большого прозаического творчества, его больших романов, рассказов. Вот. И очень немного людей, которые исследуют его стихотворное творчество. Вот. И как-то мне оно поближе. Вот все-таки сложные романы, мне как-то сложные. Я пока не дорос. Я пока не дорос до Набокова, который вот в сложных романах. Хотя, конечно, что-то читал в свое время. Вот. А стихи звучат прямо как, ну, как заново открыты. Я их как будто заново открыл. И я бы хотел даже кое-что прочитать или, так сказать, ну, вот этот сборничек белый, да, вот он продается сейчас, есть везде. Вот несколько тем можно выбрать у Набокова, и из них, безусловная тема, то, чем, то, собственно, посвящен наш такой поэтический фестиваль, это «Малая Родина». Это именно те вот места, в которых он провел свое счастливейшее детство на земле, как он сам говорил. Вот. И, естественно, он об этом писал, он об этом упоминал в своих стихах, в своих воспоминаниях. «Другие берега», в каких-то кусочках в рассказах и в большой прозе. Вот. Но мне кажется, стихотворения, они сами по себе очень полные. Вот. И есть, помимо темы «Малой Родины», ну, например, его сопереживание тому, что происходит в России. Вот у него есть два стихотворения «Расстрел». Ну, одно Антон Степанович положил на музыку, и она прекрасно совершенно звучит. Вот. А второе посвящено Николаю Степановичу Гумилеву. Он как бы описывает вот, расстрел Николая Степановича Гумилева. И он прекрасно понимал, что происходит в России. Прекрасно понимал, что происходит в России. Он пропускал это через свое сердце, через тех людей, которые в это время могли бы быть там, помните, у оврага стоять, у этого расстрельного, или которые уже упали в этот овраг, как Гумилев. Вот. И он как бы чувствует вот, ну, как бы спасительный покров изгнанничества, эмиграции, вот. Но он не забывает тех, которые страдают или уже пострадали и умерли в России. Мне кажется, вот это очень важная тема вообще всей эмигрантской литературы, боль эмигрантской литературы, там, первой волны, дальше – это Россия и что в ней происходит. Мне кажется, Владимир Владимирович Набоков, он об этом в своих стихах замечательно пишет, он не может об этом не писать. Он не уходит только в какие-то шахматные композиции, в какие-то полеты бабочек, там, в какие-то там конструкции сюжетов, и, ну, сложные для понимания всякие. Вот. А он просто пишет вот о том, что происходит в России. И мне кажется, это подчеркивает его неравнодушие и его русскость. Потому что Набоков видит, что он просто уже стал американцем, что он стал швейцарцем, что он стал вообще неизвестно кем, каким-то отщепенцем. Да он был прежде всего русским поэтом, русским писателем, человеком, который вырос на русской земле и впитал вот с этих полей, с этой ориди жид, если он в женском роде говорил. Да? Вот он впитал эту красоту, этот язык, эти отношения и эту веру, которая, конечно, мы не скажем, что у Набокова такая, знаете, прямо догматическая вера православная. Она у него, так сказать, со своими оттенками, но она, безусловно, есть. Вот если тут вспомнить даже вот его, может быть, самый короткий такой роман «Приглашение на казнь», я все-таки его читал, когда-то его читал. Вот. Там совершенно замечательный, выдуманный такой персонаж, которому приписывается посвящение, первый, как он называется, эпиграф. Эпиграф этого романа. Как сумасшедший думает, что он там властелин мира, так мы думаем, что мы смертны. Понимаете? И там какой-то персонаж, какой-то якобы философ, такого философа нет, он выдумал его. Но ведь он тем самым и своим романом утверждает бессмертие. Владимир Набоков утверждает бессмертие. Ведь это же, понимаете, можно говорить о бессмертии в категории там, такого закона Божия, там, библейских каких-то понятий. А можно вот так вот философски, умозрительно, ощущая его необходимость. И мне кажется, в этом смысле Набоков, конечно, религиозный мыслитель, религиозный поэт. Просто эта религиозность у него прячется в другие формы, не в церковные формы. Вот. И то, что он крестился, например, крестился в Петербурге, здесь у нас, и крестился его отец Константин Ветвеницкий. Вот. Отец Константин Ветвеницкий был одним из учредителей общества религиозно-нравственного просвещения Духа Православной Церкви. Это наш храм вот этим обществом построен. И этот же священник как бы строил и наш храм,
3: получается,
2: с участием своим вот в этом обществе. И крестил вот такого вот, понимаете, будущего младенца, как он потом вспоминал об этом, чуть не утопил меня там, вот, и назвал чуть не по-другому, вот, уже старенький был. Вот, но как бы он включен в жизнь России даже своим крещением вот от рук такого маститого пастыря, как Константин Ветвеницкий.
3: Да, интересно, отец Георгий, почитаете стихи Набокова?
2: Будь со мной прозрачнее и проще, у меня осталась ты одна, дом сожжен и вырублены рощи, где моя туманилась весна, где березы грезили и дятел по твалу постукивал, в бою безысходном друга я утратил, а потом и родину мою. А теперь о прошлом суждено мне тосковать у твоего огня. Будь нежней, будь искреннее, помни, ты одна осталась у меня. Мне кажется, это прекрасное стихотворение, которое говорит вот о чувствах в эмиграции. 1920 год, 1919 год. Вот.
1: Молодой, Набоку 20 лет.
2: Да, возможно, даже это не верило ним. Может быть, это кому-то еще он там писал такие стихотворения, что вот все позади, вырублены рощи. Вот эти рощи, так сказать, Выры, Батова, где сейчас вот он ходил, и их нету. Да, дома стояли еще до Великой Отечественной войны, они сгорели, погибли в этих перестрелках, в этих освобождениях. Вот, но там уже совершенно все поменялось. Совершенно все поменялось. Вот. И вот у него замечательное есть стихотворение, которое тоже выдуманному персонажу, потому что, конечно, Набоков такой выдумщик, вот, такой князь Кочурин у него есть. Князь Кочурин, он тосковал по России, Владимир Набоков, и в Америке, и во Франции, и в Берлине, и в Лондоне, и там, где бы он там ни был, там, да, и в Швейцарии. Вот, и многие ему говорили, что же так беспокоишься, давай переоденься там как-то, купи какую-нибудь пасту, придумай, и поезжай, и все у тебя будет хорошо, посмотришь, навестишь свою родину. Вот, и он по факту никогда этого не сделал. Это сделала его сестра Елена Дмитриевна Набокова в замужестве, как ее зовут-то, Сикорская. Вот. И она об этом вспоминает, об этом можно посмотреть видеофильм.
3: Она инкогнито приехала.
2: Не-не-не, она приехала вполне открыто, там какой-то дипломат ее пригласил, но ее даже не пустили на Большую морскую 47. Потому что там какая-то дежурная говорит, рассказывайте сказки, что вы тут жили в целом доме. Какой вам нужен номер этого, кабинета? Вы не знаете, какой вам нужен кабинет? Идите гуляйте. Вот. Ее не пустили туда. И когда она приехала в Батово, когда она приехала в Рождественно и в Выру, и увидела вот это все запустение, конечно, было очень горько. Вот, то есть посещение реальное из набоковской семьи осуществила Елена Дмитриевна Сикорская, сестра Владимира Набокова, а он...
3: Уже после войны, когда...
2: Уже после войны, да, по-моему, в 60-х годах. Вот. А он написал вот об этом возможном посещении, просто замечательное такое вот стихотворение, «Князю Кочурину» называется. Как бы выдуманному такому персонажу, да? «Кочурин, твой совет я принял, и вот уж третий день живу в музейной обстановке, в синей гостиной с видом на Неву». Елена Дмитриевна жила в гостинице «Астория», вот, если там наверху, говорит, как Нева. «Священником американским твой бедный друг переодет, и всем долинам дагестанским я шлю завистливый привет». Это про Лермонтовское стихотворение «Лежал я там в долине Дагестанки». «От холода, от перебоя в подложном паспорте не сплю, исследователям обоев лилея и лианы шлю». Видимо, тем, которые, что осталось от России прошлой, там, в гостинице «Астория», там, может быть, там что-то осталось. «Но спит на канапе, устроясь, коленки прислонив к стене и завернувшись в плед по пояс, толмач, приставленный ко мне». То есть он прекрасно понимал, в каких условиях он бы оказался в России, если бы он туда пришел. Вот. И я так сокращу, что он большое такое стихотворение. И вот он как бы хочет поехать вот в Иру, хочет поехать на свою вот эту вот дачную родину. «На этом я не успокоюсь, тут объяснение жизни всей, остановившейся, как поезд в шершавой тишине полей, воображаю щебетанье в 69 верстах от города, от здания, где запинаюсь заперти, и станцию, и дождь наклонный, на темном видный, и потом захлёст сирени станционной, уж огрубевшей под дождем». Он вспоминает ту сиверскую, на которую они приезжали. «И дальше фартук тарантасный в дрожащих ручейках, и все подробности берез, и красный амбар налево от шоссе». Фартук тарантасный, естественно, за ним высылали тарантас. И когда Елена Сикорская приезжала, они не в тарантасе поехали, они поехали на автобусе пригородном. «Да, все подробности, Кочурин, все бедненькие, каковы край сизой тучи, ромб лазури и краб ствола сквозь ряб листвы. Но как я сяду в поезд дачный, в таком пальто, в таких очках, и в сущности совсем прозрачный, с романом Сирина в руках?» То есть со своим собственным романом, его сразу узнают, он совершенно не вписывается в эту вот. Вот. Ну, вот замечательное стихотворение, я там наполовину его убрал.
1: В этот дачный поезд не вписывается, да?
2: Никак, да. И вот он как бы говорит, ну вот извини уже, я уже, так сказать, там, давай мы закроем эту тему. Вот. Он в представлении своем совершил это путешествие. Вот.
3: Отец Георгий, а Владимир Набоков сохранял до конца своей жизни вот эту тоску по родине и по малой родине, вот в стихах поздних?
2: В стихах, как сколько есть... я понимаю, да, а вот в интервью, которые опубликованы, можно их посмотреть в интернете, поздний Набоков, он говорит, что той России нету, которая, а свою я ношу с собой. Воспоминания, язык, те несколько людей, которыми я там общаюсь, вот, поэтому Владимир Владимирович Набоков, ну, как бы критически относился к возможности воссоздания той прежней России, и может быть, в этом есть такая вот, ну, здоровое зерно, чтобы просто возродить, чтобы все были с бляхами, понимаете, с гербом, вот, чтобы там, так сказать, иконы были на каждой станции, как он пишет. Ну, в этом ли Россия? Ну, мне кажется, что когда мы вот читаем, сколько людей по воспоминаниям о семье Набоковых, ну, как бы удивляется вот этой любви, которую Ладу, вот семейная тема, она, мне кажется, тоже его там обвиняет во всех грехах там Набокова, вот, но они с Верой Слоним прожили 50 лет, прожили, в общем, душа в душу, и как бы, если бы она всячески его не опекала, не заботилась о всех, то есть он был такой гениальный писатель, да, а она ему такой верный Санчо Панса, который все делал для него, вот, и это вот, мне кажется, тоже удивительнее, у него же был какой-то роман там, я помню, в Париже с какой-то русской актрисой, не помню с кем, вот, и там буквально был выбор. Перед Владимиром Владимировичем был выбор, или вот как бы стареющая жена такая уже, сын, вот, или вот какая-то молодая актриса, у которой там типа все впереди, и там вот она тоже готова там за ним последовать, вот, и он сделал этот выбор в пользу жены, и как бы, и там, сказать, это однозначно, и это все вот закончилось, вот эта вот история с любовью там, такой, вот, писатель на виду. Он в своих творениях, его личная жизнь, она, ну, как бы, никуда ее не скрыть. Вот. И мне кажется, то, что порой ругают Владимира Набокова, и я уже, может быть, эту все-таки тему два слова скажу, потом, за эту Лолиту. Лолиту он писал уже при живой жене. Что же, она не знала, о чем он писал? Он прекрасно знал, о чем он писал. И, наверное, это некая такая антиутопия, антипорнография, вот можно было так сказать. Я не, реально не понимаю до конца этого произведения. Все-таки на таком грани балансировать очень сложно. Вот. Но мне понравилось одного набоковеда, когда я спросил, ну вот зачем он написал эту молитву, потому что такая прям, все православные точно соблазняются об эту молитву, уж не православные тоже, но вот православные точно. А он говорит, это предупреждение всем родителям, что бывает с детьми, когда они теряют, ну, не контроль даже, а контакт со своими детьми. Сразу найдется какой-нибудь Гумберт, сразу найдется, так сказать, человек, который оторвет от семьи, не даст ничего. Вот. И само произведение, насколько я помню, оно кончается смертью, там, этой героини, смертью, не просто, а признанием того, что вот этот главный герой не дал ей, ну, просто вырасти как человеку. Он просто как-то вот использовал ее весьма некрасиво. Вот. Но я бы, конечно, это стихо не стал, этот роман читать, как бы, знаете, ни рано, ни поздно. Вот. Но почему-то благодаря именно этому произведению Набоков стал финансово независим, обрел в Америке какие-то доходы, которые постоянно ему приходили за переиздание этой книжки и экранизацию этой повести. Вот. Но я его люблю не за это, а за стихи.
3: 13 июня 2026 года в 12 часов. День поэзии Владимира Набокова в нашей Выре.
1: Да, дорогие друзья, можно еще два слова? 6 числа вот у нас день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мы с вами едем в Приютино. Пожалуйста, записывайтесь. И еще у нас лекция Марины Михайловой в Международном центре реставрации. Все к нам в паломническую службу радио «Град Петров».
3: Номер телефона?
1: 8-905-222-40-19.
3: Спасибо. Сейчас новости. После новостей запись лекции иерея Евгения Тимофеева «История христианской культуры. История Библии». Эта лекция была прочитана в «Щедрой среде». И вот вторая часть лекции прозвучит сегодня. Первая была на прошлой неделе.
1: Благодарим за внимание. До новых встреч.
2: Спасибо.

0: прозвучала вторая часть концерта «Весна» из цикла «Антонио Вивальди. Времена года» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучит вторая и заключительная часть лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» в конференц-зале «Радио Град Петров» 18 февраля 2026 года.
3: С точки зрения текстов, самыми древними текстами Библии считаются архаичные песни, например, песнь Ламеха. Помните, был такой Ламех в книге «Бытия»? Он говорит: «За Каина отместится в семеро, а за Ламеха в 70 раз семь». Да? Или песнь Деворы в книге «Судей», или песнь Моисея после исхода из Египта. Вот эти античные древнееврейские песни, если бы мы хорошо с вами знали древнееврейский язык, мы бы сходу отличили вот этот архаичный древний язык древнееврейской поэзии, ну и более поздний древнееврейский язык. То есть, что мы видим? Вот я бы хотел сейчас сделать логическую запятую. Мы видим, что история Библии, человеческая сторона истории Библии, проходит как бы вот через стержень всех основных сюжетов в принципе человеческой культуры. Здесь и древнеегипетские иероглифы, и финикийский алфавит. И ведь заметьте, что языки Библии, они как бы стремятся к универсальности. Ну, древнееврейский язык не назвать универсальным, да? А достаточно сложный язык, о нем мало кто умеет говорить. Хотя очень здорово, что современные евреи и, собственно, современный иврит, и библейский иврит – это один и тот же язык. Представляете? В принципе, если бы мы с вами сделали бы эксперименты наших бы детей с младенчества, говорили бы с ними на иврите, то они могли бы читать Тору в оригинале. Представляете? Это было бы классно, да, такой эксперимент провести, да? Ну, не будем экспериментировать. Так вот, помимо древнееврейского языка было сказано очень правильно о том, что в Библии есть арамейские части. Если быть точным, арамейские части Библии, их очень немного. Ну, во-первых, это буквально одно слово, серьезно, одно слово в книге «Бытия», конкретно одно слово, один стих в книге пророка Иеремии, ну, очень мало, да? Побольше текстов в первой книге Ездры и в книге пророка Даниила очень большая часть написана именно на арамейском языке. Но что такое арамейский язык? Для нас без разницы, да, еврейский, арамейский, какие-то вот древние языки. Но арамейский язык был так называемым лингва франка. Это означает разговорный язык. Арамейский язык был разговорным международным языком во времена Вавилонского плена. То есть что мы видим? Библия потихонечку идет к универсальности. Древнегреческий язык – вот уж действительно международный язык, правда? Язык, на котором совершенно спокойно разговаривают и римляне первого века, и греки, и евреи, вероятно, знали древнегреческий язык, образованный греки, уж точно. И мы видим, что дальше язык, основной язык библейских рукописей, переводов – это латинский язык. Тоже универсальный язык, язык международный. То есть мы видим, что в своей человеческой истории Библия, она, несмотря на то, что это откровение очень частное, ну, казалось бы, один народ, один конкретный народ в одной конкретной своей истории получил конкретное откровение от Бога. Как-то раз читал лекцию перед преподавателем ОПК, и преподаватель спросил меня: а зачем нам наш Ветхий Завет? Это же вообще про евреев все. Да? Резонный вопрос, да? Недавно один батюшка сжег Ветхий Завет, представляете? Просто взял и сжег. Сказал, что в Ветхом Завете другой Бог. Ну, это ересь Маркионовича, второй век. Батюшка немножко запоздал. 19 столетий примерно. Ну, не страшно, да? Так все-таки, почему Ветхий Завет – это актуально для нас? Потому что это текст, откровение от Бога, которое стремится к тому, чтобы быть донесенным до любого человека. И вот сегодня, если мы просто статистически посмотрим, что такое Библия. Библия – это самая издаваемая книга. Библия – это самая читаемая книга. Библия – это книга, переведенная на самое большое количество языков мира, больше 2000 языков. Библия – это первая книга, прочитанная в космосе. Конечно, в смысле, если Господь все-таки хранит пришельца, да? И поэтому, если есть какие-то книги в космосе, ну, наверное, это Библия, правда? Что еще инопланетянам читать, я не знаю. Но что касается всех, кто не сторонник лунного заговора, я, например, не сторонник лунного заговора. Так вот, Библия – это первая книга, прочитанная в космосе. И Библия – это первая книга, напечатанная на печатном станке. Библия – это первая книга, серьезный перевод. Перевод Библии Септуагинта на древнегреческий язык – это первый перевод такого масштаба в человеческой истории. Можно было бы еще очень много перечислять, почему Библия первая, причем, да. Но об этом в следующей части. Итак, забудьте все, что сказано раньше. Приступаем к следующей лекции. Итак, очень кратко мы осветили историю создания Библии. А теперь нам надлежит посмотреть историю, то, что называется историей бытования Библии. То есть судьба рукописей, переводов, печати и использования. Особый акцент я сделал на русских переводах Библии, потому что для нас это интересно. Здесь это отрывок из Александрийского кодекса, рукопись 5 века, где мы читаем слова, вот по-гречески, вот здесь кто-то, может быть, даже рассмотрит, да? «Элои, элои, лима савахфани». Это слова, это пример арамеизма. То есть слова, написанные древнегреческими буквами, но это по сути, арамейский язык. То есть в Новом Завете тоже есть арамейский язык. «Талифакуми, девица, встань». Это так называемые арамеизмы. Поэтому арамейский язык, он есть не только в Ветхом Завете, но и в Новом тоже. Итак, значит, сколько рукописей Библии, как вы думаете? Во-первых, давайте определим, что значит рукопись Библии. Как вы думаете, рукопись, вышедшая из папира Моисея, сохранилась? Нет. Давида? Ездры, евангелиста Матфея, апостола Павла. Павла есть? Если вы предоставите, будет грандиозная научная работа. Вот сейчас кратко объясню. К большому сожалению, автографов, автограф означает текст, написанный автором, не сохранилось ни одного. Оно и неудивительно. Мы должны понять, а мы подходим к Библии с какими-то иногда нечеловеческими мерками. Нам хочется, чтобы вот скрижали Моисея положили на стол и дали бы их, радиоуглеродный анализ. Ребята, у нас есть огромное количество текстов древнегреческих, Платона, Гомера, от которых у нас сохранились рукописи огромное количество столетий позже, чем эти самые авторы. Есть, собственно, даже вопрос вообще историчности, Платона и так далее. Да, такой вопрос есть, да. Что касается Библии, самую древнюю библейскую рукопись Ветхого Завета я вам показал. Это 7-6 век до Рождества Христова. Книга чисел, на самом деле, может, это сенсация, это очень древняя. Она очень близко стоит от времени своего написания и от времени событий, связанных с текстами. Что касается Нового Завета, давайте определимся. Во-первых, как вы думаете, какая первая книга Нового Завета? Не Евангелие от Матфея. Сразу. Бытие это Ветхий Завет. Евангелие от Марка. Вы чувствуете воспитанное на такой немецкой библеистике. Нет, научная библеистика считает, что Евангелие от Марка это первое Евангелие, хотя есть основания считать, что все-таки Евангелие от Матфея было первым. Но Евангелие – это не первый текст Нового Завета. Нет, не Деяния. Нет. Послание апостола Павла. Первое послание к Фессалоникийцам написано около 50-51 года, когда он находился в Коринфе, во время своего второго миссионерского путешествия. 50-51 год – это точка отсчета написания первой книги Нового Завета. Что касается Евангелий, там очень сложная история. Мы можем говорить о 50-х годах, 60-х, 70-х. Самое позднее Евангелие – это Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, написанное уже ближе к концу первого века. Перед вами рукопись Евангелия от Иоанна, датируемая, только вдумайтесь, 125 годом. Эту рукопись, содержащую пару стихов из Евангелия от Иоанна, из 18 главы, от Иоанна Богослова отделяет 3 столетия. 30 лет. 30 лет. Ой, 3 десятилетия, простите, я оговорился. 3 десятилетия, да. Это фантастика. Это самая древняя рукопись Нового Завета, которая есть в нашем распоряжении. Она хранится в Манчестере, в музее. Это рукопись папирус. И, кстати, сразу могу рассказать, что это кодекс. А как вы думаете, что такое кодекс? Вот смотрите, есть свиток. Понимаете, что такое свиток, да? Ну, свиток. А что такое кодекс? Кодекс – это книга. Это вот наши странички, да, переплетены по одной стороне. Кодексом обозначается форма, определенная форма книг, которая обозначает, когда текст написан с двух сторон. Ну, мы же листаем книжку, текст с двух сторон. Это обозначение этого понятия, содержание. Кодекс – это смысл понятия кодекс в применении к палеографии – это книга. Ну, просто слово «книга» – «библос» – обозначает в том числе свиток. Просто наше русское слово «книга» – мы же сами свитки-то не читаем, правильно? И мы говорим «книга», подразумевая там Пастернака или Пушкина. Так вот, а само слово греческое «библос» – оно обозначает, в принципе, ну, скажем так, вот некое письменное свидетельство, некий текст, написанный либо в форме свитка, либо в форме кодекса. Так вот, почему мы сразу знаем, что это кодекс? Потому что текст написан с двух сторон. Ну как вы будете свиток с двух сторон? Это неудобно. А обычный кодекс, вы читаете двусторонняя печать, да? Текст очень похож на наш обычный текст Евангелия от Иоанна. Здесь никаких расхождений существенных нет. И в нашем распоряжении сейчас порядка 6000 рукописей Нового Завета от 2 века по Рождеству Христову, вот это самое раннее, ну и до Средневековья. Что касается Ветхого Завета, то этих рукописей на порядок больше, их десятки тысяч. Десятки тысяч еврейских рукописей. И про Септуагинту еще немножко поговорим потом. Что еще у нас есть? Замечательный отдел рукописи Российской национальной библиотеки. Александрийский театр, знаете, Александринку. Памятник слева, наш отдел рукописи, РНБ. Замечательное здание. Замечательная императорская публичная библиотека, так она называется. Почему я говорю о ней? Именно у нас, в Санкт-Петербурге, в публичке, да, хранится уникальное собрание библейских рукописей. Мы даже об этом не знаем. Но именно здесь, у нас тут, в 5 минутах на метро, ну, 25, есть уникальные библейские манускрипты общемирового значения. Представляете? Не где-то там в Израиле, а вот прямо у нас тут под носом. Именно Санкт-Петербург, не в Москве. Именно здесь. Замечательный исследователь, путешественник.

16 века. Это замечательный принцип, который выражается двумя латинскими словами. Sola scriptura. Только Писание. Это означает следующее. Все в предании церкви, что не основано на Писании или противоречит Писанию, должно быть из нее исключено. Где вы в Писании слышали про Папу Римского? Есть там? Нет. Удаляем. Есть там про священство? Ну, так себе. Поэтому некоторые протестанты признают священство, некоторые нет. Есть там, я не знаю, про актоих? Нету. Ну, радикальный протестантизм построен по принципу только то, что есть в Писании. Это радикальный протестантизм. У них, как правило, даже нет особых облачений для священнослужителей, нет понятия о священстве и так далее. Более классический, магистерский, то есть, ну, такой традиционный как протестантизм, это кальвинизм, лютеранство, кальвинизм, да. Это принцип такой. Все, что основано на Писании и не противоречит ему. Например, ну, месса, она противоречит Писанию? Да нет. Ну, и в Писании нету мессы, конечно. Но она же ему не противоречит, поэтому можно взять, оставить. Караимы – это то же самое. То есть это такие иудейские протестанты, которые говорят только Тора, только Библия, а все, что от предания старцев, мы не принимаем. Вот вспомните, Христос говорит, что устранили заповедь Божию учением человеческим. Христос постоянно обличает кого? Фарисеев. А кто такие были фарисеи? Фарисеи были замечательные люди, очень, кстати, хорошие, благочестивые, умные, начитанные. Благодаря ним очень многое дошло до наших дней. Они стали перед задачей. Ну, пророков же нет. Ну, кто пророк? А нужно же как-то жить по воле Божией. Ну, как по воле Божией жить? Слушая Священное Писание. Правильно? Ну, простите, Священное Писание нужно еще понять. Допустим, в Писании говорится, что нужно праздновать праздник кущей. Ну, простите, а сколько стен должно быть в палатке? Вопрос. И на вопрос был найден ответ. Слово «суккот» имеет три согласных. А значит, сколько стен? Три. Вот замечательное такое галахическое толкование. Фарисеи, они, в общем-то, из благочестивого побуждения жить по Библии были вынуждены... Вы знаете, что у нас вообще-то есть официальный свод толкований федеральных законов. Вы в курсе, да? Что любой федеральный закон вы не можете, вот знаете, как вам кажется, так и прочитать. Есть официальные, одобренные государством, толкования к законам. Вы в курсе, да? Так вот, фарисеи, они занимались тем же благочестивым делом. Они составляли официальный комментарий к Библии. Как применять Библию конкретно? Вот сегодня, вечером, сколько раз я должен делать поклоны? Сколько раз я должен давать десятину? Сколько раз я должен молиться? Ну, понятные же вопросы, насущные, верно? И они находили на них ответ. А караимы... Это те самые, ну, можно их в чем-то сравнить с библейскими саддукеями. Помните, саддукеи искушали Христа? 7 братьев было. Сначала один женился, потом умер. Потом второй по закону Левирата взял ее себе в жены. И умер. Так и третий, четвертый, так до 7-го. Если вы же говорите, что мы воскреснем, то какого же она из них будет женой? Какой-то абсурд получается, да? Он что им говорит? Он говорит... Воскресенье женится не посягают, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. И дальше добавляют, о воскресенье же мертвых вы читали где? В законе. В Библии есть очень ясные места воскресения мертвых. В книге пророка Даниила, например, а в книге пророка Иезекииля. Но откуда Иисус Христос берет свой ответ? Из книги Исход. Аз есть Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог не есть Бог мертв, но Бог живых. Почему Христос ссылается на книгу Исход? Потому что саддукеи признавали только Пятикнижие. Они не признавали ни книгу пророка Даниила, ни книгу пророка Иезекииля. Поэтому он ссылается на то, что для них авторитет. Ну, как бы, Писание бьет Писание, скажем так. То же самое, как дьявол искушает Христа камнями, хлебами,
бросили, значит, храмы.

0: поклонись мне». Чем отвечает Христос? Только цитатами из одной книги, Второзакония. Только из одной книги он берет ответы. «Да не искушай Господа Бога твоего, да? Господу Богу твоему поклоняйся, ему этому служи. Словом Божьим будешь человеком». То есть все эти ответы он берет из Второзакония. Так вот, возвращаюсь. Значит, замечательный господин Феркович был тем самым караимом. И жил, ну, он умер в Крыму. И Феркович был озабочен тем, чтобы обосновать присутствие тех самых караимов, караимской общины в Крыму для Российской империи. Вы помните, черта оседлости, эти все проблемы с пребыванием евреев на территории Российской империи. И важно было подчеркнуть, ребята, мы здесь не гости, мы здесь древнее, чем ваш император и даже чем Иван Грозный. Караимы здесь уже много-много сотен лет. Ну как подтвердить, чем докажешь? Нет Википедии. Нужны рукописи. И что делает Авраам Самуилович Феркович? Он ездит не только по Крыму, Палестине, Египту и собирает караимские рукописи. И в том числе он находит уникальную рукопись, которой нет аналогов до сих пор на всем белом свете. Это Ленинградский кодекс. Ленинградский кодекс. Не потому, что он был написан в Ленинграде. Эта рукопись совершенно надежно датируется первым десятилетием XI века. 1008 год приблизительно. И это самая древняя, полная еврейская Библия. Самая древняя. Древнее не существует. Именно эту рукопись, она египетского происхождения, потом она попала в караимскую общину в Дамаск, а затем попала к тем же караимам, но уже в Крым. И тот же караим Феркович эту рукопись находит и отдает, слава Богу, в нашу императорскую публичную библиотеку. Дай ему Бог здоровья, вечной памяти. И оказывается, что эта рукопись имеет настолько огромное значение, что именно с этой рукописи, которая до сих пор хранится вот на Невском проспекте, сделаны все ведущие издания Библии вплоть до сегодня. Представляете? Вот именно с этой рукописи, которую обнаружил в XIX веке Феркович. И она связана именно с городом Санкт-Петербург. И она вывозилась из уже Ленинграда в годы войны, возвращалась, но за ней уже прочно стоялось название «Кодекс Ленинградензис», Ленинградский кодекс. И когда город переименовали, не стали менять название, чтобы путаницы, ну, избежать. Ленинградский, ну ладно. Не знаю, как господин, как товарищ Ленин отнесся бы к этому, то, что его именем назван важнейший кодекс Библии. Может, иронию забыть. Вот это Ленинградский кодекс. Смотрите, что такое Ленинградский кодекс. Это замечательный текст Библии, оснащенный целым огромным аппаратом комментариев. Собственно, масора, предания. Малая масора на полях и большая масора. Вот есть сверху, видим, снизу. Эти все примечания нужны для того, чтобы сохранить текст сохранности. Есть и другая библейская рукопись, тоже связана с РНБ, представляете? Это замечательный Синайский монастырь Святой Екатерины, в котором епископ Порфирий Успенский, замечательный путешественник, филолог, исследователь XIX века, обнаружил интересную рукопись Библии, которую немецкий ученый-исследователь Константин Тишендорф купил у наместника Синайского монастыря и передал в ту же самую публичную библиотеку. С историей передачи этой рукописи есть очень много белых пятен и проблем. Вы знаете, как он обнаружил эту рукопись? Он пришел в монастырь и увидел, что топят печку. И решил поинтересоваться, чем топят печку. Оказалось, бесценный манускрипт 4 века. Ну, нечем больше топить печку, правильно? Вот. И решил, собственно, попросить, ну, что вам эти дрова, мы вам денег дадим, а вы нам просто дайте эту макулатуру. бесценный библейский манускрипт мирового значения. Ну, в общем-то, был смекалистый товарищ Тишендорф, немецкий ученый, библеист, текстолог. И, слава Богу, эту рукопись удалось сохранить. Это безупречно написанный на древнегреческом языке текст Библии. Здесь большая зачисленная часть Ветхого Завета, Септуагинта, сейчас скажу об этом, и Новый Завет. Есть некоторые лакуны, то есть пробелы, но в целом достаточно большая рукопись, слава Богу. Помимо библейских текстов, здесь есть послания Варнавы, Дидахе, псалмы Соломона, то, что не входит в наши Библии сейчас. Вот, смотрите поближе. Текст написан без пробелов, без больших и маленьких букв. Это так называемый унциал или маюскул. Вот здесь написано «Пасаграфи Феопнестос». Чтобы прочитать эту рукопись, нужно очень постараться. Рукопись имеет уникальное значение. Она датируется IV веком и является одной из древнейших рукопись, содержащей практически весь Новый Завет. Есть несколько таких кодексов. Вот помимо Синайского есть Александрийский кодекс, Ватиканский кодекс. Он обрывается на послании к евреям, вот этот самый конец. Видите, написано «Прос Эвреус» – «Евреи», послание к евреям апостола Павла. Замечательный кодекс Безы – это рукопись, которая является билингвой. Смотрите, слева мы видим греческий текст «Амин лего имин» – «Истинно говорю вам». Амин. А справа по-латински «Амен дико вобис» – «Истинно говорю вам». То есть слева по-древнегречески, а справа по-латыни. И вот здесь мы подходим к теме переводов. А вот это замечательный кодекс Ефрема. Библейский текст древний стерли, написали проповеди Ефрема Сирина. Ну, бумаги было мало. А потом решили поинтересоваться и проявили этот текст благодаря химическим реагентам. Это называется полимпсис, когда рукопись имеет два слоя. Это замечательный петербургский кодекс пурпурный. И, значит, дальше. У нас история наших библейских рукописей имеет замечательного такого персонажа, как Ориген. Это замечательный отец церкви, который, взгляды которого были осуждены на Вселенский собор, но его вклад в развитие библеистики неоспорим. Он сделал первую работу по сличению рукописей. Это очень важно. На Тридентском соборе, который проходил в XVI веке в католической церкви, было принято решение о том, что латинский перевод Библии, который называется «Вульгата», помните, мы начали с фотографии Блаженного Иеронима, с картины Караваджо Блаженного, был признан единым священным текстом. Но что же такое «Вульгата»? А «Вульгата», собственно, это текст Библии, переведенный на латинский язык. Начало переводов, восходящих к современной «Вульгате», соотносится с Блаженным Иеронимом, IV век. Однако были и довульгатовские латинские переводы, но это отдельная история. Вульгата сыграла огромное значение для европейской культуры. Вот, например, там Библия Клементина уже гораздо позже была издана, позже Тридентского собора. Библия, которая имеет важнейшее значение для католической церкви, и именно эта Библия будет потом напечатана Гутенбергом на его замечательном печатном станке. Вот это сам Библия Гутенберга. Вот это латинская вульгата. Библия на латинском языке. Я хотел еще сказать следующее. Вообще дело перевода Библии – это очень важное дело. Иногда перевод Библии совмещался с созданием вообще письменности и алфавита. Например, был такой замечательный епископ Ульфила Готский. Он создал готский алфавит и перевел на него Библию. Это IV век. И вот этот замечательный кодекс, серебряный кодекс, кодекс Аргентиус, является очень древней рукописью VI века, содержащие текст Библии на готском языке. То есть иногда перевод Библии имел значение, ну, допустим, как взять Кирилла и Мефодия, да? Первые тексты, переведенные Кириллом и Мефодием, это какие тексты? Богослужебное Евангелие, Псалтирь, Паремии. Это Библия. То есть первые тексты, написанные глаголицей и кириллицей, это Библия. То же самое с готским языком. Первый текст, написанный на этом языке, это Библия. Это Гутенберг. Да? И вот здесь я бы хотел наш как бы такой вот экскурс завершить тем, что мы очень кратко посмотрим на то, как для нас перевод Священного Писания сыграл роль для нашей с вами культуры. Первые опыты, ну вообще начнем с того, что русский язык, современный русский язык, он имеет очень сложную историю. Церковнославянский язык, на котором были написаны первые библейские переводы наши, да, славянские, собственно, они, эти тексты на церковнославянском языке, к эпохе Петра I уже стали гораздо хуже пониматься простым народом. И поэтому уже в 17 веке предпринимаются первые попытки перевода Библии на русский язык. В 17 веке еще. Авраам Ефирцев пытается осуществить перевод Псалтири на русский язык, но в священном начале не одобрил данный перевод, и, в общем-то, он, к сожалению, канул в лету. Некто пастор Глюк в начале 18 века осуществил перевод Нового Завета. Этот перевод тоже для нас не дошел. Перевод послания к римлянам архиепископа Мефодия Смирнова, уже самый конец 18 века, тоже огромную какой-то существенную роль не сыграл. Все меняется с эпохой Александра I. При Александре I и при министре народного просвещения Александре Николаевиче Голицыне у нас в России появляется Российское библейское общество, которое ставит своей целью, как вы думаете, что? Перевод Библии на какой язык? Удмуртский, калмыцкий, чувашский. Представляете? Первое, что делает РБО, это переводит на языки, ну, малых народностей. Но буквально уже через несколько лет члены Российского библейского общества чешут голову и говорят: слушайте, ну мы переводим на какие-то такие небольшие языки. А по-русски вообще мы собираемся переводить или нет? Вы не представляете, насколько эта идея, она вызвала огромное привлекание в нашем обществе. Замечательный, удивительный человек, адмирал Александр Семенович Шишков, был главным идеологом борьбы против русского перевода. Он не просто считал, что русский перевод – это какая-то, знаете, бесполезная затея. Он считал ее именно вредной. Он говорил: ну как же? Язык Священного Писания, который написан таким высоким штилем, да, теория трех штилей, Ломоносов, да, вот это все, это вот конец 18 века. Как же это Слово Божие будет переведено на простой русский язык, и кухарка будет ей муку подпирать Библии на русском языке? Это что же такое? Мы уже оскорбим Библию тем, что переведем ее на русский язык. И РБО издавала и церковнославянские переводы, и издала огромный тираж именно церковнославянской Библии. Но была активная работа по переводу на русский язык. Шишков очень этого не хотел. Собственно, ему удалось эту работу прекратить уже в 26-м году. И вот вы видите, что 118 тысяч полных славянских Библий было издано РБО. То есть помимо того, что они потом переводили на русский язык, они и славянские Библии переводили, издавали, да? И вот, начиная с 16 года, объявляется начало русских переводов РБО. Сначала перевод четверо Евангелия, затем весь Новый Завет, Псалтирь, ну, самые употребительные книги. И восьмикнижие. Это пятикнижие, Бытие, Исход, Левит, Чисто, Второзаконие, плюс книга Иисуса Навина, книга Судей, книга Руфь. оно было подготовлено, но широкое издание не получило свет. В 26-м году РБО закрывается. Как вы думаете, почему? Ну, правильно, а еще что? 25-й год. Меняется власть. Николай I закрывает это дело. И на 50 лет дело русского перевода Библии просто вот так перекрыто. И даже те, кто раньше был за, теперь говорят, что ой, это вообще богохульная идея, на русский язык лучше ничего не переводить, лучше Библию по-церковно-славянски, а если непонятно, изучайте. Но наши замечательные энтузиасты не прекратили дело русского перевода. Замечательный профессор, член Академии наук, законоучитель Александра II, профессор Духовной Академии и Императорского университета нашего, отец Герасим Павский, несмотря на запреты, осуществил перевод ряда библейских книг. Очень много он перевел. Евангелие от Матфея, Псалтирь и ряд ветхозаветных книг. К его переводам их стали критиковать, потому что отец Герасим был очень таких передовых, скажем так, взглядов, либеральных взглядов в области библеистики, и это не всем нравилось. И в чем-то была справедливая критика. И, к сожалению, его дело тоже было, в общем-то, прикрыто. Но другой русский труженик, преподобный Макарий Глухарев, Макарий Алтайский, он осуществил параллельно, будучи учеником отца Герасима, свои переводы Библии на русский язык. Сначала он хотел переводить на алтайский, но потом также понял, что нужно на русский переводить. Что это дало? Переводы отца Герасима и отца Макария, в общем-то, сейчас мало кем востребованы. Но они показали, что дело русского перевода живо и нужно людям. И поэтому уже при Александре II дело русского перевода возобновляется и начинается работа над так называемым синодальным переводом Библии, который известен нам. Главный идеолог русского перевода владыка Филарет Дроздов, который стоял у истоков еще первых РБОшных переводов, вместе с ним профессор Платонов-Горский, им оппонировали главные, ну, скажем так, критики идеи русского перевода, митрополит киевский Филарет Амфитеатров, и с критикой синодального перевода выступал также святитель Феофан Затворник, уже позже. Работу распределили по четырем духовным академиям, в том числе наша духовная академия. Вот. А у нас переводили вот эти тексты, от Матфея, книгу Деяний и другие. Московская, Киевская, Казанская духовная академия переводили. И, наконец, ровно 150 лет назад, в 1876 году, свет увидел первый полный русский перевод Библии, известный как синодальный. Что важно? Синодальный перевод – это поистине такое общее национальное дело. Мы видели, что на разных концах нашей необъятной Родины дело русского перевода, оно предпринималось. Но синодальный перевод, он, ему 150 лет. И уже в конце 19 века было отмечено огромное количество недостатков этого синодального перевода. Еще обер-прокурор Константин Петрович Победоносцев опубликовал свой перевод, как бы комментарий, или, лучше сказать, критику или редактуру синодального. Но до сих пор у нас новой русской Библии, вот уже 150 лет прошло, до сих пор нет. Надеюсь, что это дело найдет своих тружеников, и мы получим, наконец, новую русскую Библию. Это бы очень бы хотелось. Чем я хочу завершить? История Библии – это действительно история нашей культуры, история библейских рукописей, история переводов Библии, ее печати, изданий, использования. Действительно, она как бы связана с самыми ключевыми вехами становления нашей русской и европейской культуры. Напомню, что наши церковнославянские Библии – это апостол Ивана Федорова, тоже первая книга, напечатанная, да, у нас в нашем государстве. До этого были опубликованы переводы Франциска, издания Франциска Скорины, тоже в общем-то, такой белорусский доперопроходец. Есть такой замечательный фильм с Янковским «Я, Франциск Скорин». Такой идеологический фильм. Ну, неважно. Так вот, дело перевода Библии – это всегда дело общенациональное. Именно поэтому сегодня мы как никогда нуждаемся в новом русском переводе Библии, потому что время идет, и синодальный перевод, замечательный, одобренный опытом церкви, он все-таки нуждается в своем достойном преемнике. Но, обозревая всю эту длинную историю, можем сказать с уверенностью, что история Библии поистине – это история культуры, и все значимые события европейской культуры так или иначе связаны с историей Библии, что, я надеюсь, мне удалось продемонстрировать. Спасибо большое за внимание.
1: Прозвучала заключительная часть лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» в конференц-зале «Радио Град Петров» 18 февраля 2026 года.

0: прозвучал 120-й псалом композитора Порфирия Мироносецкого в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.
1: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 55 50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Маленький концерт.
1: Во многих отношениях Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба великие таланты, оба родоначальники нового русского художественного творчества. Оба создали новый русский язык, один в поэзии, другой в музыке. Так писал музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов. Действительно, именно в общении с высокой культурой пушкинского века рождалось творчество Глинки. Какая смелость и какая стройность! Строки из пушкинской «Маленькой трагедии», отразившие свойства творчества самого поэта, стали характерными чертами и глинкинской музыки. Глинка становится духовным наследником поэта, утверждает пушкинское начало в русской музыкальной культуре. Романтическая взволнованность и классическая, подчас подлинно античная стройность его творений в полноте отвечают духовному строю пушкинского времени. Расцвет камерно-вокальной музыки Глинки приходится на конец 30-х, начало 40-х годов, когда композитор пишет романсы на стихи Пушкина и поэтов ближайшего пушкинского окружения. Романс на стихи Антона Дельвига «Не говори, любовь пройдет» увенчал романтическую историю знакомства Глинки с одной из его учениц, девушкой Марией. Спустя годы композитор пишет в своих воспоминаниях. Ей было лет 17 или 18. Она была несколько израильского происхождения, лицом очень красиво и походила несколько на Мадонну. Конец цитаты. Музыкальный образ Марии оказался запечатленным в прекрасном романсе.

в нашем маленьком концерте прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки на стихи Антона Дельвига «Не говори, любовь пройдет». Как все великие мастера музыки, Глинка обладал особым музыкальным почерком, благодаря которому каждый, кто впервые и внимательно услышал его музыку, всегда почти без ошибок мог угадать в дальнейшем. Да ведь это же Глинка. Действительно, личное Глинки никогда не исчезает в любом его произведении. И это глинкинское слово всегда естественно, как всегда ощутимая нами родная интонация родного языка. Так писал Борис Асафьев, тонкий и глубокий знаток творчества Михаила Ивановича Глинки. Эта родная интонация родного языка возникла в том числе и благодаря знакомству с прекрасными образцами русской поэзии, которая в первые десятилетия XIX века достигла своих классических высот. Музыка стиха подсказывала пластичность и гибкость мелодии, а поэтическая интонация — выразительность музыкальной речи. Некоторые стихотворения того времени настолько сроднились с музыкой Глинки, что при одном только упоминании их первых строк невольно в памяти возникает такая знакомая и поистине родная мелодия. Как это происходит, например, со знаменитой «Элегией» на стихи Евгения Баратынского.

0: дорогие друзья, в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы Михаила Ивановича Глинки на стихи Антона Дельвига «Не говори, любовь пройдет» в исполнении Ирины Стародубцевой и на стихи Евгения Боротынского «Не искушай меня без нужды» в исполнении Татьяны Лавровой. В передаче были использованы материалы монографии Ольги Евгеньевны Левашовой «Михаил Иванович Глинка». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: памятник первому монастырю Сибири планируется установить в Тобольске. Журнал «Богослов» вошел в общецерковный перечень рецензируемых изданий. В Минске прошли 32-е международные кирилло-мефодиевские чтения. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В городе Тобольске Тюменской области планируют установить памятник Знаменскому монастырю, первой православной обители в Сибири. Установка памятника планируется в рамках проекта «Утраченные храмы Тобольска», который является частью программы «Тобольск настоящий», реализуемой правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией «Сибур». Памятник Знаменскому монастырю станет третьим памятником, посвященным православным святыням города. Ранее у подножья Прямского взвоза установили макет одной из первых приходских церквей Тобольска-Богоявленской, а в Александровском саду на территории бывшей Благовещенской плацпарадной площади макет церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Идея воссоздать облик утраченных храмов в виде памятников родилась в Сибуре во время работы над туристическим маршрутом по Нижнему Посаду Тобольска. Поддержали инициативу горожане, а также митрополит Тобольский Тюменский Димитрий, лично принявший участие в открытии первых памятников. 26 мая министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, митрополит Псковский и Порховский Матфей посетили строительную площадку Всероссийского детского центра «Печоры» в деревне Печки Печорского района Псковской области. Центр строится по поручению президента Российской Федерации в рамках проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы развития образования. Гости осмотрели помещения медицинского блока, культурно-досуговый центр с пищеблоком и образовательный центр, площадь для построения. Руководитель военно-строительной компании Александр Андреев рассказал, что в рамках реализации государственного контракта выполняются работы по строительству 6 основных и 63 вспомогательных зданий и сооружений. Строительство идет в 2 этапа. Первый этап предполагает строительство основных точек, здания контрольно-пропускного пункта, медицинского центра, образовательного центра, досугового и спального корпуса. Вся инженерия, инфраструктура будет выполнена в рамках реализации первого этапа. Второй этап – проектирование общежития и спортивного центра. Общая площадь застройки составит около 16 тысяч квадратных метров. Степень готовности объекта на сегодняшний день составляет около 61%. Электронный научный журнал «Богослов» включен в общецерковный перечень лицензируемых изданий, в которых должны публиковаться результаты исследований соискателей церковных ученых степеней – доктора богословия, доктора церковной истории, доктора церковного права, доктора церковного искусства, кандидата богословия. Информация о журнале будет размещена в соответствующем разделе на сайте Учебного комитета Русской Православной Церкви. Журнал «Богослов» – научное рецензируемое издание, публикующее статьи по богословию, философии, церковной истории, церковно-практическим дисциплинам. Статьи публикуются на сайте журнала и на портале «Богослов.ру» по мере готовности, что существенно ускоряет процесс публикации в сравнении с традиционными печатными журналами. Выпуски журнала формируются из готовых материалов. В год выходит 4 выпуска. 25 мая в Институте теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета в Минске состоялось торжественное открытие 32-х международных кирилло-мефодиевских чтений «Женщина в истории славянской письменности и культуры». В очном и дистанционном формате форум объединил представителей духовенства, научной и культурной общественности, руководителей образовательных учреждений, преподавателей, аспирантов и студентов государственных и церковных учреждений образования. С приветственным словом к участникам чтения обратился митрополит Минский Заславский Вениамин. В ходе торжественного открытия состоялось награждение лауреатов премии имени митрополита Филарета Вахромеева за научные достижения студентов. После торжественной части прошло пленарное заседание. 26 мая прошли мероприятия второго дня международных кирилло-мефодиевских чтений. Конференция проходила на нескольких площадках. Активное участие в работе второго дня приняли студенты духовных и светских учебных заведений, работавшие по 3 студенческим секциям. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
2: История крещения Руси, пусть даже в общих чертах, широко известна. Многими также вполне осознается, что церковная традиция русской церкви имела в своем начале проповедь святых братьев Кирилла и Мефодия. Поэтому небезынтересно будет проследить историю Кирилло-Мефодиевского наследия до того, как оно пришло на Русь. Ежедневно в 13:30, кроме понедельника, слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Рябкова из цикла «Крещение славян». Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа, читает народный артист России Георгий Корольчук.
4: Каждое воскресенье в 10:00 на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всеночного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всеночное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
2: Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Каждую пятницу в 22:10 слушайте в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» чтение книги греческого философа Христоса Яннараса «Вера Церкви. Иисус Христос».
4: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоануария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 50-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 27 главы.
1: В те дни, когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись туда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем мы избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». В 14

0: бросить якоря с носа. Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего, потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля, и таким образом все спаслись на землю.
1: Послушайте 57-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 17 главы.
2: В то время возвел Иисус очи на небо и сказал: «Отче, как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершенны воедино. И да познает мир,

нес, обращаясь к Богу Отцу перед своей крестной смертью, перед восхождением на крестную смерть. И сегодняшнее чтение начинается с 17 стиха, в котором мы видим, как Господь молится за учеников, за будущее поколение христиан. Господь говорит: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Здесь Господь говорит не только о сохранении апостолов от порочных мирских влияний или от каких-то, может быть, телесных повреждений, от именно телесных искушений, от нападений на них. Он об этом просил Отца уже раньше. Он просит о снабжении их святостью в положительном смысле этого слова, которое им необходимо для совершения будущего служения. Потому что Господь посылает их в мир. Освящение апостолов необходимо для их высокого призвания. Они посылаются Христом как светильники с полномочиями светить людям, миру, освещать мир. Потому-то Господь просит и для них освящение у Бога, Бога Отца. Господь говорит о том, что Он посвящает и Себя за них, то есть Себя приносит в жертву за них, за учеников. Он посвящает Себя как жертву за апостолов, но не только за них, потому что есть такое понятие «апостолат мирян». Мы все так или иначе апостолы, мы христиане, мы посланы в мир, мы соль мира. Значит, Господь молится и за нас, за будущее поколение. Христос – жертва. На литургии священник обращается к Богу, говорит: «Ты приносящий жертву и приносимый». «Посвящаю себя», — говорит Господь. По толкованию святых отцов здесь речь идет именно о принесении Христом себя в жертву. Все христиане, так или иначе, апостолы, да, посланники Бога в мир. Жертва приносится за всех. Круг лиц, за которых приносится эта жертва, теперь расширяет. Апостолы ушли с арены истории, на их место пришли святители, преподобные, просто христиане. Если раньше Христос просил только об апостолах, то теперь Он высылает молитву уже во всей будущей своей церкви, которая образуется из тех, кто поверил проповеди самих апостолов. Господь просит о том, чтобы все были едины. Единение верующих понимается здесь, очевидно, как согласие в побуждениях и цели духовных стремлений. Конечно, такого единства, как имеется между Отцом и Сыном, между Отцом и Христом, между людьми быть не может. Но во всяком случае, это высшее единство между лицами Божества должно всегда преподноситься верующему сознанию как идеал. Но и даже и среди нас это единство вполне может осуществляться в наших каких-то пропорциях. Возьмем семью, семья, множество лиц, объединенных в один союз. Мы говорим «одна семья», а личности много. Мы говорим «один народ». О единстве каком-то говорим, да, нации, народа, но мы знаем, что состоит она из разных личностей. Мы говорим «церковь» с большой буквы, но знаем и подразумеваем, что она состоит из личностей. То есть даже в церкви, в народе, в государстве, в семье нам дана иллюстрация троичной жизни – Отца, Сына и Святого Духа, этого единства. Но мир, к сожалению, терзается, и терзается все больше и больше эгоизмом, стремлениями страстными, и мечтать о достижении настоящего единства нам трудно, конечно, но мы должны к нему стремиться. Поэтому то единодушие, какое в христианском обществе может быть и должно быть, это есть уже проповедь неверующим. Если мы едины, если мы избегаем расколов, то тогда мы можем проповедовать как власть имущие, неверующим, внешним, еще пока сегодня людям. Но начинается раскол не в церкви, а как вот мы уже сказали сегодня, единство нарушается и в государстве, в нации, в семье разрушается единство. Разумеется, это все переносится, болезнь раскола, и на церковь. Заключение молитвы Господь говорит о том, что
Сегодня он...

0: Он хочет, чтобы верующие, желает, чтобы верующие в Него, верующие в Бога, апостолы, были вместе с Ним и созерцали Его славу. Очень вероятно, что Христос говорит здесь о Своем втором пришествии, грядущем, пришествии на землю, пришествии во славе. Христос вполне уверен в исполнении Своего желания. Отец не может не исполнить Его желание. Он праведный, справедливый. Миру, который не знает Отца, еще можно отказать в прославлении со Христом. Но верующим, которые стремятся к Христу, которых Христос научил знать Отца и будет научать этому впредь, через Духа Утешителя, отказа быть не может. Потому и нам здесь пример веры, устремленности в молитве, уверенности в том, что Господь нас слышит и знает наши потребности, и знает и видит наше единство, или стремление к единству, намерение к единству. Господь поможет нам это воплотить. Предмет любви для нас Отец. И как мы видим любовь Сына к Отцу, так должны мы иметь любовь к этому единству, только через которое мы и можем обрести единство с Богом. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Задостойник праздника Вознесения Господня композитора протоиерея Петра Турчининова прозвучал в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: «29 мая, 16 мая по старому стилю прославляется священномученик Александр, епископ Иерусалимский, ученик Климента Александрийского. Он собрал в Иерусалиме большую библиотеку творений христианских писателей. Скончался епископ Александр в темнице во время гонения императора Декия в середине III века. Сегодня вспоминаются святые мученики Вит, Модест и мученица Крескентия, пострадавшие в 303 году во время царствования императора Диоклетиана. На IV век приходится и время жизни вспоминаемого ныне преподобного Феодора Освященного, ученика Пахомия Великого. Он назван Освященным, так как первым в своей обители был рукоположен во священники. После смерти своего великого духовного наставника преподобный Феодор стал во главе всех фиваитских обителей. Сегодня совершается память блаженной отроковицы Музы. Юная Муза жила в V веке в Риме. Она удостоилась посещения Пресвятой Богородицы, которая предсказала благочестивой отроковице день ее блаженной кончины. Указанный день Муза встретила словами, обращенными к Пресвятой Деве: «Иду, госпожа моя», и в мире представилась к Богу. Сегодня мы вспоминаем преподобных мучеников, сон святых отцов, насельников лавры святого Саввы, пострадавших в 614 году. Также сегодня память святителя Георгия II, епископа Митиленского, несшего свое архиерейское служение во время иконоборческих смут IX века. Сегодня прославляются два русских подвижника, преподобные Кассиан и Лаврентий Комельские, Вологодские. Оба они были учениками преподобного Корнилия Комельского и жили в XVI веке. Преподобный Кассиан был избран игуменом Комельского монастыря во время ухода преподобного Корнилия на Сурское озеро. По возвращении преподобного Корнилия в обитель, святой Кассиан с радостью встретил своего учителя, отказался от игуменства, желая по-прежнему оставаться в послушании святому старцу. Преподобный Кассиан представился в 1537 году. После смерти преподобного Корнилия обителью в течение 10 лет управлял преподобный Лаврентий, много потрудившийся над ее благоукрашением. Среди многочисленных забот преподобный не прекращал своего любимого занятия – переписывания книг. Представился преподобный Лаврентий 16 мая 1548 года. В этот день, в 1545 году, состоялось перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, новгородского чудотворца. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Феодора Освященного. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Феодор назван Освященным потому, что первым в своей обители был рукоположен во священники. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей христиан. У него рано появилось стремление к иноческой жизни. Однажды, когда в доме родителей в честь праздника Богоявления был накрыт богатый стол, отрок, не желая принимать участие в пиршестве, скорбел, что за радости земной жизни будет лишен будущей. 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с любовью принял пришедшего отрока, будучи уведомлен Богом о приходе его. Оставшись в обители, преподобный Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах, особенно же в полном послушании своему наставнику и в сострадании к окружающим братьям. Мать Феодора, узнав, что он находится в Твинистской обители, с письмом от епископа пришла к преподобному Пахомию, моля о свидании с сыном. Но инок Феодор, опасаясь нарушить обет отречения от мира, отказался видеться с матерью. Видя разум и способности святого Феодора, преподобный Пахомий однажды просил его сказать поучение братья от Божественного Писания. Святому Феодору тогда было 20 лет. Он беспрекословно повиновался и стал говорить. Но некоторые из старших братьев оскорбились тем, что им читает поучение новоначальный инок, и удалились. Тогда преподобный Пахомий сказал им: «Вы покорились дьяволу и своим самомнением погубили свои труды. Вы не Феодора отвергли, но отвергли Слово Божие и лишились Святаго Духа». Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Твинистской обители, а сам удалился в более уединенный монастырь. Святой Феодор продолжал с сыновней любовью заботиться о своем наставнике и ухаживал за преподобным Пахомием до самой его смерти. После кончины своего наставника святой Феодор управлял Твинистским монастырем, а позднее стал во главе всех фивиатских обителей. Преподобный Феодор Священный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. Он был хорошо известен святителю Афанасию, патриарху Александрийскому. Блаженная кончина святого Феодора последовала в 368 году.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Ефрема Перекомского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Ефрем родился 20 сентября по старому стилю 1412 года в Кашине. В святом крещении он был назван Евстафием. Его родители Стефан и Анна проживали недалеко от Кашинского женского монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы. Склонный к уединению, Евстафий еще в юные годы оставил родительский дом и поселился в Калязинской обители во имя Пресвятой Троицы. Родители хотели возвратить сына домой, но он сам убедил их оставить мир и принять монашество. Впоследствии они завершили земной путь в отшельничестве. Пробыв в обители 3 года, Евстафий по чудесному откровению перешел в монастырь преподобного Саввы Вишерского. И там, в 1437 году, принял постриг с именем Ефрем. Находясь в обители, преподобный Ефрем получил откровение от Господа, повелевавшего ему удалиться в пустынное место. Получив благословение преподобного Саввы, он в 1450 году перешел на озеро Ильмень к устью реки Веренды и на берегу реки Черной поставил келью. Через некоторое время к преподобному Ефрему пришли старец Фома с 2 иноками и поселились неподалеку от его кельи. Со временем к новой обители стали собираться и другие отшельники. По их просьбе преподобный Ефрем принял в Новгороде от святителя Ефимия сан священника. Возвратившись из Новгорода, преподобный Ефрем основал храм в честь Богоявления Господне на острове, находившемся в устье реки Веренды. Для удобной доставки монастырю воды преподобный прокопал в озеро Ильмень проток, отчего обитель получил название Перекопской или Перекомской. Впоследствии преподобный Ефрем основал каменный храм во имя святителя Николая Чудотворца. Ввиду недостатка искусных строителей, он послал к великому князю Василию Иоанновичу несколько иноков с прошением о присылке каменщиков, после чего в 1466 году строительство храма было завершено. Представился преподобный Ефрем 26 сентября по старому стилю 1492 года и был погребен в храме святителя Николая. В 1509 году из-за частых наводнений, грозивших монастырю разрушением, обитель была перенесена в другое место на берегу озера Ильмень. Явившийся игумену Роману преподобный Ефрем указал место Клинково для расположения обители. На месте погребения преподобного была построена часовня, поскольку все монастырские храмы были разобраны. 16 мая по старому стилю 1545 года мощи преподобного Ефрема были перенесены в новую обитель и погребены в Никольском пределе Богоявленского собора. С того дня в монастыре ежегодно совершалась память преподобного Ефрема Перекомского, утвердившаяся окончательно после прославления святого подвижника на соборе Русской Церкви в 1549 году.

В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня композитора Михаила Ипполитова Иванова.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени, мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что антитеза шума и тишины — это сквозная смысловая линия в романе Евгения Онегина. А вот смотрите. В первой главе Пушкин говорит: «Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины». Ну, там, правда, есть еще «а после ей наедине давать уроки в тишине». Но здесь имеется в виду тишина как такая изъятость из суеты каждодневной. Потому что любовное свидание все-таки требует уединения и тишины. Но дальше, вот начиная от этой самой деревенской тишины, которую автор-рассказчик определяет как свое призвание, предназначение, тема тишины, она прямо вот разрастается и проходит через все главы. Потому что он говорит о том, что Ленский пишет стихи о тишине. Он пел «Те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слезы». Когда Ленский влюбляется в Ольгу, он полюбил уединение, тишину. Да, об этом тоже Пушкин говорит нам. И оказывается тогда, что вот эта самая тема тишины — это тема поэзии. Действительно, мы с вами только что прочли. «В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны». Тишина, молчание — это условие возникновения художественной формы, любой, в том числе и поэтической. Другая ветка развития вот этого образа тишины — это тема Татьяны. Татьяна у нас тиха, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива. И сначала Пушкин во второй главе долго перечисляет все то, чего она не любит и не делает, а потом он говорит, как она смотрит на небо. И зимнее небо — это когда в праздной тишине восток ленивый почивает. Или Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Или, когда она пишет письмо Онегину, все дремало в тишине при вдохновительной луне. И получается, что когда она пишет Онегину «Ты говорил со мной в тиши», мы начинаем понимать, что тишина — это и любимое состояние внешнего мира для Татьяны. Она стремится к этой тишине, она ее ценит. Но в то же время это и состояние ее сердца, которое, конечно, возмущено влюбленностью, но в то же время опыт тишины неотъемлем, дары Божьи неотъемлемы, в том числе и вот этот таинственный, живой, глубокий опыт молчания. Но более того, когда Пушкин описывает жизнь человеческую, то он говорит, что это шум и тишина. Ну, например, про Онегина: «Внимая в шуме и в тиши роптанье вечной души». То есть всегда и среди шумного дня, и в ночной тишине. Или он о себе говорит, когда он прощается с юностью, то он говорит и в шуме света, и в тиши, да, там, среди тревог и в тишине я насладился ей вполне, молодостью. Вот получается тогда, что шум и тишина — это вся человеческая жизнь, какая есть. Но и на этом еще не все, потому что когда Пушкин говорит о первой своей встрече с музой, то он говорит: «Тогда в таинственных долинах, весной, при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне». Ну, дальше тут можно еще отметить кое-какие интересные рифмы. Например, в первой главе Пушкин противопоставляет себя и Онегина. И говорит о том, что вот я был рожден для деревенской тишины, ну, а он-то, конечно, для шума городского. И однако, когда он будет рассказывать о деревенской жизни Онегина, то он будет говорить: бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая. И нечувствительно он ей предался, светлых летних дней в беспечной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Когда мы читаем внимательно эту строфу из четвертой главы, то мы начинаем понимать, что напрасно мы тогда верились Пушкину, когда он утверждал разность и несходство свое с Онегиным. Онегин приходит в четвертой главе ровно к тому, что Пушкин утверждает о самом себе, автор утверждает о самом себе в первой. То есть мы видим, что вот эта тема тишины как музыкальный мотив, да, который появляется в разных фрагментах, в разных частях большого произведения, там, симфонии какой-нибудь. Вот эта тема проходит через весь роман. И мы видим, что эта тишина, с одной стороны, природная, та тишина, которая рождает молчание как ответ человека. Сельская тишина, тишина в небесах. Да, светил небесных дивный хор течет так тихо, так согласно. Это тишина ночная, в которой девушка может написать любовное письмо, например. Это тишина лесов, тишина брегов каких-нибудь сияющих вод. Представляем себе большой царско-сельский пруд. Это с одной стороны. С другой стороны, Пушкин говорит о тишине как составляющей человеческой жизни. Например, когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя. То есть есть какие-то бурные, шумные, страстные периоды в человеческой жизни, и они сменяются временем благоразумной тишины. Самый страшный момент тишины — это дуэль. Они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Но прежде всего, конечно, люди тишины в романе — это Татьяна, отчасти Ленской и отчасти сам Пушкин. Мне представляется очень интересной и вот эта антитеза «шум и тишина». Да, в шуме и в тиши, среди тревог и в тишине, там в шуме света и в тиши, вот то, что Пушкин повторяет. И я думаю, что великолепная формула Толстого «Война и мир», вот это название одного из его величайших романов, конечно, навеяно чтением Евгения Онегина. Так же, как и сюжет Анны Карениной. Это почка, которая из онегинского древа выросла и вот дала новый побег, новое великое произведение русской литературы. В романе, можно сказать, есть главы шумные и есть главы тихие, в шуме и в тиши. Ну, если говорить о шумных главах, то, конечно, здесь прежде всего мы будем вспоминать первую главу романа. Потому что в первой главе романа описан театр и бал. Это шумные сообщества, шумные собрания. Вот Пушкин прямо говорит: «Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят». Еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят, еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать. И дальше там кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони и так далее. не менее шумным и таким насыщенным звуками, дисгармоничными в том числе, является бал. И ревом скрипок заглушен ревнивый шепот модных жен. Ревом скрипок. А кроме того, Пушкин прямо говорит: кругом и шум, и теснота. Ну, еще там бренчатка, валергалта, шпоры. Шум вовсе не обязательно должен быть дисгармоничным. Помните вот эту чудесную строфу, где рассказывается об утреннем Петербурге? И Пушкин говорит: проснулся утро, шум приятный. Шума просыпающегося города, шум городской жизни – это действительно очень приятный шум. Вспомните, как бывает иногда в лесу или где-нибудь в деревне, действительно в глуши. Но вот ты слышишь, как прошел поезд или пролетел самолет. Это очень приятно. Ты понимаешь, что где-то есть люди. Ну, они не у тебя перед носом веселятся и шумят. Но, тем не менее, ты не один человек на этой земле. И это очень хорошее чувство такой человеческой солидарности. Именно, кстати сказать, на фоне вот этой насыщенности разнообразными шумами и музыкой, и стуком человеческих ног, и стуком лошадиных копыт, и звоном приборов в ресторане, и так далее, и так далее. Именно на этом фоне такой симфонии шумов абсолютно пронзительно звучит строфа, посвященная Онегину и автору «На берегу Невы». Все было тихо, лишь ночные перекликались часовые. И вот эта глубокая тишина во внешнем мире рождает глубокое молчание героев. Как Пушкин там прекрасно говорит: «Дыханием ночи благосклонной безмолвно упивались мы. Как в лес зеленый из тюрьмы перенесен колодник сонный, так уносились мы мечтой к началу жизни молодой». Получается, что тишина для человека, который перенасыщен шумом большого города, оказывается невероятным наслаждением. «Дыханием ночи благосклонной безмолвно упивались мы». Один пушкинист сказал, что в пушкинском романе тишина становится оповещающим знаком иного бытия. Мне кажется, это очень точно и очень красиво сказано. И это имеет отношение и к поэтической тишине, актуальной для автора и для Ленского, и к тишине созерцательной, это тишина Татьяны, и к любым моментам тишины, на самом деле, в романе, когда любовь или смерть вступают в свои права, может быть отнесено вот это определение. Тишина — оповещающий знак иного бытия. Давайте мы на этом пока с вами и остановимся.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Блаженство первое. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Не ошибемся, если скажем, что первое блаженство – самое трудное и самое спорное в истории его толкования. Если собрать все, что было написано по поводу этих слов, то набралась бы большая библиотека. Вопрос действительно не так уж прост. Вот, например, у евангелиста Луки, если следовать критическому тексту, это блаженство звучит иначе. «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие». Вопрос – просто нищие или нищие духом? И кто такие нищие? А если нищие духом, то что означает слово «духом»? Каким духом? Человеческим духом или святым духом? Да и вообще, что все это означает? Что у людей нет того или другого духа, как его не понимать? Или что люди становятся нищими по велению духа? Иногда приходится слышать наивный вопрос. Скажите, а как церковь толкует это блаженство? Представляется какое-то многоголовое тело, церковь, которая сотнями тысяч своих голов единогласно толкует. От такого толкования зажмешь уши. Можно, конечно, ожидать, что истинным и единственно верным толкованием следует считать толкование какого-нибудь авторитетного и духоносного святого отца. Это отличная мысль. Но ведь и здесь возникает некоторая трудность. Святых отцов много, а толкуют они это блаженство по-разному. Но следует заметить, все они, будучи различными, хороши, полезны и сходятся в чем-то самом основном и существенном. Все это вынуждает нас к скромности, и поэтому мы ограничим себя и приведем хотя бы одно, но очень важное, распространенное толкование святого Иоанна Златоуста. «Что значит нищие духом?» – спрашивает он. И отвечает – «смиренные и сокрушенные сердцем». Духом он назвал душу и расположение человека. Так как есть много смиренных не по своему расположению, а по необходимости обстоятельств, то он, умолчав о таких, потому что в том невелика слава, называет прежде всего блаженными тех, которые по своей воле смиряют себя и уничижают. Почему же он не сказал «смиренные», а сказал «нищие»? Потому что последнее выразительнее первого. Нищими он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповедей Божьих, которых и через пророка Исаию Бог называет угодными себе, говоря: «На кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея, евангелиста. Беседа 15. Это очень распространенное толкование. Нищий духом – человек смиренный, кроткий, трепещущий перед Богом и его заповедями. Дух – это сердце человека, его душа, которые располагают его к смирению. Современный вдумчивый толкователь Сергей Сергеевич Аверинцев в своем комментарии к Евангелию от Матфея доказывает, что выражение «нищий духом», во-первых, тождественно выражению «нищие по велению духа», что означает акт смирения. Во-вторых, слово «дух» можно, следуя, например, толкованию блаженного Иеронима, понимать и в смысле Духа Божия. Ибо, как пишет Аверинцев, человеческий дух с христианской точки зрения в своих благих действиях получает внушение от Святого Духа. Читателю предлагается расслышать одновременно оба варианта – духом и духом. Так Аверинцев примеряет два разных толкования. Но что имел в виду не Аверинцев и не названные святые отцы, а сам Господь Иисус Христос? Это вопрос серьезной науки. И снова, мы не можем и не будем излагать даже вкратце разные мнения ученых-экзегетов. Но одно наблюдение все-таки упомянем. Давно замечено, что первое блаженство имеет отношение к одному из важнейших для Иисуса Христа пророческих текстов, а именно к мессианскому пророчеству Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, и узникам открытия темницы. Книга пророка Исаии, глава 61, стих 1. Именно этим текстом о Духе Божием, который действует в нем и которым он возвещает Евангелие, благовествует нищим, Иисус начинает свою первую проповедь в Капернаумской синагоге. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Отвечая ученикам Иоанна Крестителя, Иисус также свидетельствует о себе: «Пойдите, возвестите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые восстают, и нищим благовествуется». Снова мессианское пророчество о Евангелии нищим. Иными словами, Иисус постоянно относит к себе пророчество о Духе из пророка Исаии. Он – Мессия, Духом Святым возвещающий, нищим Евангелие Царствия Божия. Но кого понимал Исаия под нищими? Ведь, скорее всего, Иисус вкладывал в понятие «нищее» то же значение, что и цитируемый им Исаия, то есть то, которое было характерно для Ветхого Завета. А там под нищими понимались не те, кто униженно стояли с протянутой рукой перед Богом, как выпрашивающие милостыню нищие, подобные мытарю из притчи о мытаре и фарисее, который, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Нет, такого называли кающимся грешником, но не нищим. А в наше время под нищими духом часто понимаются люди бездуховные, некультурные, малообразованные, простые люди, подобные неразумным младенцам. Ничего подобного ни Ветхий, ни Новый Завет не знают. Под нищими не понимались и те, кто под воздействием Святого Духа добровольно сделали себя бедняками, отказавшись от имущества и вообще от мира. Словом «нищие» переведено ветхозаветное еврейское слово «анавим». Оно имело долгую историю. Изначально так называли действительно бедняков, неимущих, которые занимали нижние ступеньки на социальной лестнице, и потому были унижены и даже считались наказанными Богом грешниками. Но со временем это слово проделало некое развитие в своем значении, приняв черты одухотворенности. В то время как богатые и сильные, угнетатели бедных, стали все чаще считаться злодеями и беззаконниками, бедные, анавим, стали считаться, если не праведниками, то людьми богобоязненными. Их несчастный жребий становится поводом уповать только на Бога, и только от Него ожидать своего спасения. Это они ожидают того дня, когда глухие услышат, слепые прозреют, и страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. Особенно много таких примеров в псалмах Давида. «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли!» Псалом 39, стих 18. «Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущие Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих». Псалом 68, стихи 33 и 34. «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя». Псалом 85, стихи 1 и 2. Иисус Христос цитирует пророка Исаию: «Нищим благовествуется, Господь помазал меня благовествовать нищим». Но в контексте у Исаии общее понятие «нищее» поясняется рядом параллельных частных понятий: сокрушенные сердцем, пленники, узники, скорбящие, унывающие. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что нищие анавим и у пророка Исаии, и в псалмах – это уже не просто убогие и несчастные, не просто нищие и бедные в прямом смысле слова, но все те люди, которые знают, что целиком должны полагаться на помощь Бога. Именно в этом широком смысле понятие «нищие» употребляет также Иисус Христос. Именно этих людей Он называет также алчущими, плачущими, малыми, меньшими, младенцами, труждающимися, обремененными, последними, потерянными, больными, грешниками. Именно им было трудно жить в земном царстве. Именно на них Иисус Христос смотрит с бесконечным состраданием и открывает им врата в Царство Небесное. Как упоминалось выше, евангелисты Лука и Матфей употребляли понятие «нищие» в разных смыслах. Евангелист Лука имел в виду действительно нищих, бедных людей, хотя и не из принципиального отвержения богатства как такового. Не следует думать, что нищие – это просто все люди, не имеющие собственности. Из текста Луки видно, что у него, скорее всего, имеются в виду ученики Иисуса Христа, которые из-за своего ученичества вынуждены терпеть нищету, голод и преследование. Иное дело в Евангелии от Матфея. Нельзя забывать, что евангелисты трудились далеко друг от друга и в разное время. Естественно, появлялись различия. Эти различия объясняются несходством ситуаций, в которых находились церкви обоих евангелистов, и которые наложили отпечаток и на потоки предания. Однако источник и того, и другого потоков предания – слова самого Иисуса Христа. Как бы то ни было, евангелист Матфей в первом блаженстве, как и в других случаях, старается избежать всякого возможного недопонимания. Поэтому он действует как тщательный редактор дошедшего до него предания. Мы видели это уже на примере того, как он создал и Нагорную проповедь, и девять блаженств. Матфей полагает, что недостаточно быть только нищим, ибо, повторимся, и для нищего его нищета может быть препятствием для вхождения в царство. В принципе, в этом мире, в этой жизни, в той или иной степени несчастны все люди. Одному недостает материальных средств, другому – здоровья, третьему – ума, четвертому – короче говоря, нищие все, но не все нищие духом. Просто нищие люди зависимые и внешние, и внутренние. У них нет одного, нет другого, они во всем нуждаются, они не свободны. Нищие духом внутренне свободны. Царствие Божие внутри них есть. Но ведь в Царствии Божием нет мирских забот и мирской нужды. По словам апостола Павла, Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Жители этого царства нищие в том смысле, что они не озабочены ничем таким, в чем нуждаются жители царства земного. Их жизнь определяется не богатством или нищетой этого мира, а свободным Духом Божиим, который свободен и дышит где хочет, который руководит их жизнью и составляет содержание Царствия Божия. Нуждаются в этой жизни все. Но, как писал апостол Павел, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стихи с 11 по 13. Вот это и есть то смирение и скромность, о которой говорил святой Иоанн Златоуст, и которое в Евангелии от Матфея названо «нищетой духовной, ведущей из нужды, несвободы, зависимости и насилия земного царства в богатство, свободу, независимость и любовь Царствия Божия». Сделаем несколько выводов из сказанного о первом блаженстве. В принципе, в этой жизни, в той или иной степени, несчастны все люди. Все в известном смысле нищие, все нуждаются, все несвободны. Таков уж наш мир. Но есть такие

0: скромном и доверчивом сознании своей духовной нищеты, даже если они богаты. Ни в коем случае не следует думать, будто это блаженство возводит нищету в добродетель. Нищета – это не добродетель. Иисус никогда не назвал бы блаженным состояние, когда люди живут в трущобах и испытывают недостаток в пище. Он никогда не назвал бы блаженным больного или угнетенного человека. Такую нищету христианское благовествование призвано устранить, и Христос сделал все, что было в его силах, чтобы такой нищеты в людях не было. Кстати, иногда в церкви и вне церкви под блаженными понимались нищие, то есть бедные и угнетенные в прямом смысле. Так, например, император Юлиан Отступник грозил конфисковать имущество всех христиан, чтобы они могли войти в Царство Небесное нищими. В этой издевательской угрозе он исходил именно из такого буквального толкования. И это толкование отразилось и в некоторых монашеских правилах. Василий Великий, правило 205, правило меньших братьев святого Франциска. Однако это уже относится не к общехристианской этике, а к специфическому случаю аскетизма.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13:00.

0: прозвучал духовный концерт праздника Вознесения Господня композитора Римского-Корсакова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Николая Боткина.
1: Святитель Григорий Ниский. Слово на праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Какой приятный сопутник в человеческой жизни пророк Давид. Мы встречаем его на всех путях сей жизни. Как прилично он применяется ко всем духовным возрастам, приспособляется к всякому разряду стремящихся к совершенству. С детьми по Боге он вместе играет, с мужами вместе подвизается, юношей руководит, старости служит опорою, всем бывает все. Для воинов — оружие, для подвизающихся — наставник, для упражняющихся в борьбе — училище, для победителей — венец, сотрапезник — в радости, утешение в печали. Нет ничего в нашей жизни, что лишено было бы этого благодатного участия,

0: участие пророка. Есть ли какая сильная молитва, которой не содействовал бы Давид? Есть ли какая радость праздника, которой бы не украсил пророк? Это можно видеть и ныне, ибо и нынешний праздник, как ни велик сам по себе, пророк сделал еще больше, предложив из своей стороны приличные предмету оного слова радости из псалмов. Ибо в одном из них, в псалме 22, повелевает тебе быть овцею, пасомую Богом, и не лишаемую никакого блага, овцею, для которой добрый пастырь служит всем, и злаком для питания, и водою упокоения, и пищу, и кущу, и стезею, и водительством, распределяя свою благодать соответственно каждой нужде. Всем этим он научает церковь, что должно тебе прежде всего быть овцею доброго пастыря, благим оглашением, руководимую к божественным пажитям и источникам учения, дабы спогребстись ему крещением в смерть и не страшиться этой смерти, потому что это не смерть, но тень, отображение смерти, ибо аще пойду, говорит, посреди сени смертные, не убоюсь того, что будет со мною, как зла, яко ты со мною еси. Затем, утешив палицею духа, ибо дух есть утешитель, предлагает таинственную трапезу, уготованную сопротив демонской трапезе. Ибо демоны стужали человеческой жизни через идолослужение. Сопротив им предлагается трапеза духа. Потом помазуют главу елеем духа, и, присовокупив к сему вино, веселящее сердце, производит в душе трезвенное упоение, твердо направив помыслы от временного к вечному. Ибо вкусивший сего упоение переменяет краткую жизнь на нескончаемую, в долготу дней продолжая обитание в Доме Божием. Даровав нам это в одном из псалмов, в следующем за ним Давид возбуждает душу нашу к большей и совершеннейшей радости. Если угодно, объясню вам сокращенно смысл и сего псалма. «Господня земля, исполнение я». Итак, что же странного, о человек, в том, что Бог наш явился на земле и жил с человеками, когда земля есть Его творение и дело? Итак, нет ничего нового и неприличного в том, что владыка во своя пришел, ибо он приходит не в чужой мир, но в тот, который сам устроил, основав землю на морях и соделав ее удобную для течения по ней рек. Для чего же пришел он? Для того, чтобы, извлекшие тебя из пучины греха, возвести на гору. Если для восхождения ты воспользуешься царскую колесницей, то есть добродетельным образом жизни, ибо нельзя взойти на оную гору, если не будут сопутствовать тебе добродетели. Для сего ты должен быть не повинен рукам, не осквернен никаким лукавым делом, чист сердцем, не обращаясь душою своей ни к чему суетному, и не измышлять против ближнего никакого коварства. Награда за сие восхождение есть благословение. Господь дарует таковому назначенную им милость. Сей род ищущих Его, восходящих на высоту посредством добродетелю и ищущих лице Бога Яковля. Следующая же часть псалма может быть выше и самого евангельского учения, ибо Евангелие повествует о пребывании Господа на земле и о возвращении Его от нас. Сей же высокий пророк исшед из себя самого, как бы не отягощаемый уже бременем тела и присоединившись к небесным силам, передает нам гласы их, как сии силы, торжественно сопровождая владыку в его нисхождении, повелевают пребывающим на земле ангелам, которым вверена человеческая жизнь, подъять входы, говоря, «Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внидет царь славы, и по велику содержащий в себе все, куда ни нисходит, везде соразмеряет себя с способностью приемлющих, ибо бывает не только человеком между людьми, но, конечно, соответственно тому, и, находясь среди ангелов, низводит себя до их естества, то в ратре спрашивают у вестника, кто есть сей царь славы? В ответ на сие объявляют им, что он есть крепкий и сильный, имеющий сразиться с пленившим человеческое естество и сокрушить имущего державу смерти, чтобы по уничтожении последнего врага возвратить к свободе и миру род человеческий. Опять повторяют те же гласы, ибо таинство смерти уже совершилось, победа над врагами одержана, и против них воздвигается победный знак — крест. И снова вошел на высоту пленивший плен, давший людям сии благое даяние, жизнь и царство. Снова должны отвориться находящиеся горе врата. В свою очередь торжественно сопровождают его наши стражи и повелевают отверсть ему горние врата, чтобы в них опять восприять прославление. Но там не узнают его, облеченного нечистую одеждою, нашей жизни, багряности деяния которого происходят от точила человеческих зол. Посему встречают сопровождающих таким вопросительным глазом. Кто есть сей царь славы? Затем следует не прежний уже ответ. Крепок и силен в брани, но Господь сил, приявший власть над всем, возглавивший в себе все, первенствующий во всем, восстановивший все в прежнее состояние творения. Сей есть царь славы. Видите, как Давид увеличил для нас сладость праздника, присоединив собственную радость к веселью церкви. Итак, будем и мы подражать пророку в том, в чем можно успешно подражать, в любви к Богу, в кротости жизни, в долготерпении к ненавидящим нас, чтобы наставление пророка было руководством жизни по Боге во Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает слава во веки веков. Аминь.
1: Слово на праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, святителя Григория Ниского, для вас читал Михаил Демидов. Святитель Григорий, епископ Ниский, был младшим братом святителя Василия Великого. Он получил прекрасное образование и некоторое время был наставником красноречия. В 372 году он был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Ниссы, Каппадокии. Вместе со своим братом он боролся против арианской ереси. Эта ересь получила свое название по имени пресвитера Ария, который учил, что Христос сотворен Богом Отцом и, следовательно, не равен Отцу. Ариане, получившие широкое влияние в церкви, низложили Григория и изгнали с кафедры. В 379 году святой Григорий участвовал в Антиохийском соборе против еретиков, не чтивших непорочного девства Божией Матери, и других поклонявшихся Богоматери как божеству. В 381 году святой Григорий был одним из главных деятелей Второго Вселенского собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, неправильно учившего о сущности Святого Духа. На этом соборе по инициативе святого Григория был дополнен никейский символ веры. Возвращенный на свою низкую кафедру, святой Григорий мирно скончался в преклонных летах. Вместе со своими великими современниками, святителями Василием Великим и Григорием Богословом, святитель Григорий Ниский имел значительное влияние на церковную жизнь своего времени. Обладая глубоким философским даром, он понимал философию только как средство для более глубокого проникновения в подлинный смысл божественного откровения. Святой Григорий оставил после себя много сочинений догматического характера, слова и поучения. Память его совершается 23 февраля по новому стилю.

0: Передача четвертая.
1: Можно провести параллель между миссией ирландских монахов и миссией святых Кирилла и Мефодия. Родоначальник ирландского миссионерства в Европе, святой Колумбан, прекрасно знал греческий язык. Изучал отцов каппадокийцев, то есть Василия Великого и Григория Богослова. Монашескую же жизнь свою он выстраивал по уставу святого Иоанна Кассиана Римлянина, который был учеником палестинских и египетских отшельников. Ирландские монастыри, как уже нами было упомянуто, практически были филологическими школами, которые готовили миссионеров-переводчиков. Таким же образом и святые братья Кирилл и Мефодий отправились в Моравию из Малоазийского монастыря на горе Малый Олимп, где они, кроме монашеского подвига, занимались переводческой работой. На монашескую жизнь в малоазийских обителях оказали влияние святые Василий Великий и Григорий Богослов, их уставы, их труды, то есть те самые отцы, каппадокийцы, которых и изучал святой Колумбан в своих монастырях. Пребывая в монашеских обителях византийской провинции Вифиния, святые Кирилл и Мефодий не были оторваны от славянской языковой стихии. И еще в 665 году в Малую Азию император Констант II переселил 5000 славян. Император Юстиниан II в свое время тоже переселял славян из Македонии туда. Он надеялся, что вместо беспокойства, которое они создавали в европейской части империи, в азиатской ее части, они будут соперниками все более наступающих арабов. Это ожидание не оправдалось в полной мере, но дорога была для славян проторена. И в 762 году уже третья волна славян уже добровольно переселилась на азиатский берег в Малую Азию, то есть на территорию современной Турции. Христианство пришло к славянам таким образом из двух источников и из двух сторон. Из монастырей Ирландии и Византии. В монастырях Древней Ирландии вырабатывался особый тип средневековой учености с явной склонностью ко всему, как мы сегодня бы выразились, эзотерическому или таинственному, или мистическому. Еще просветитель Ирландии, святой Патрик, был наставлен в монастырях Галлии в монашеских традициях сирийских и палестинских отшельников, которые туда принес святой Иоанн Кассиан Римлянин, о котором мы уже упоминали. Святой Иоанн Кассиан Римлянин не почитается святым в Западной Церкви. В свое время он был обвинен в пелагианстве и назван еретиком. Так вот, мы видим, что святой Патрик Ирландский, просветитель Ирландии, как раз учился у него в монашеской жизни, у святого Иоанна Кассиана Римлянина, который был отвергнут римским престолом, римской традицией. Устройство и распорядок жизни древних ирландских монастырей почти в деталях совпадает с традициями византийских, сирийских и палестинских иноческих общежитий. Удивительно то, что странничество во имя Христа или во имя Христова или за Христа, как говорили ирландские монахи, совпадает с подобным обычаем в древнем сирийском монашестве. Сирийские монахи тоже предпринимали длительные путешествия в далекие языческие страны, где с готовностью принимали страдания за Христа от язычников. Сирийские миссионеры принесли христианство в Китай, Восточный Туркестан и Западную Индию. В Западной Индии до сих пор существует Малабарская церковь на западном побережье Индии. Когда я говорю сегодня о сирийских миссионерах, разумеется, мои слова основаны на книге, очень интересной, и советую, если кто-то заинтересовался этим сходством, автор Сидоров, православное монашество. И когда мы говорим о такой активности миссионеров из Сирии, это видный деятель и ученый Нина Викторовна Пигулевская, изучавшая историю Сирии. Так вот, созвучность монашеской жизни Ирландии и Византии сближает два этих источника, из которых славяне получили проповедь о Христе. Нам трудно утверждать, что святой Вергилий и его сотрудники так же хорошо знали греческий язык, как их предшественник Патрик Колумбан или его ученики. Мы тоже точно не знаем, был ли святой Вергилий и его монастырь в Зальцбурге также расположен к греческой духовной литературе, к Иоанну Кассиану Римлянину, как это было свойственно монастырям в Ирландии и монастырям Колумбана в Европе. Но миссионерские подходы к просвещению языческих народов у ирландцев и византийцев вполне нам позволяют сделать заключение о духовном родстве святого Вергилия и святых Кирилла и Мефодия, апостолов славян. Крещение Великой Моравии коснулось и Руси. Упоминаемый уже нами законодательный кодекс «Закон судный людям» пришел на Русь после ее крещения. Здесь он соединился с русской правдой в единый свод правовых норм древнерусского государства. Всеми историками упоминается очень раннее появление житий святых Вацлава и Людмилы Чешских в Древней Руси. Только поправимся, что в Древней Руси и сейчас Вацлав называется Вячеслав, хотя, например, в Западной Украине это имя и сейчас произносится как Вацлав. Вот оба известных этих жития, пространных жития Вацлава и Людмилы, Вячеслава и Людмилы Чешских, дошли до нашего времени в русских списках. Первый список датируется 30-ми годами X века, второй список составлен в Сазавском монастыре в 1060 году и является переводом латинской легенды епископа Гумбольда о святом Вацлаве. Оба списка были принесены в Киев не позже конца XI века и отразились уже в житиях святых Бориса и Глеба и в житие преподобного Феодосия Киево-Печерского. В середине XI века уже полностью сложилось почитание святого Вацлава на Руси. Была составлена церковная служба, а князь Ярослав Мудрый назвал в честь него своего новорожденного сына. Связь Моравии и Руси отразилась не только в литературе, но и в предметах религиозного культа. Восточно-христианская традиция изображать распятого Господа Иисуса Христа в хитоне, которая появилась в Моравии примерно во второй половине IX века, со временем появляется и на Руси в работах местных ремесленников. Учеными рассматривается этот стиль «Христос в хитоне» как характерная особенность в рамках кирилло-мефодиевской традиции, которая, в свою очередь, заимствовала это в сирийской христианской традиции. В те времена в Европе Христос изображался на распятии уже в набедренной повязке, а не в хитоне, как на Востоке. Археологические данные свидетельствуют о существовании более непосредственных связей первой половины X века между Русью и Моравией. Археологами было исследовано древнее кладбище у Десятинной церкви в Киеве, которое появилось там задолго до постройки святым равноапостольным князем Владимиром своего первого храма. Данные археологов, их изысканий, выявили общие черты этих погребений с погребениями Великой Моравии. В этих захоронениях наблюдается удивительное смешение христианских и языческих обрядов. Но важно то, что эти захоронения связаны с обрядом трупоположения, а не трупосожжения, что является именно уже доказательством принадлежности этих покойных к христианам и к их обряду. Тем более, что рядом с костями погребенных найдены нательные кресты. Ученые закономерно делают вывод, что это целая группа христианских могил, в которых были похоронены представители княжеского рода или княжеской знати из свиты святой равноапостольной Ольги, двор которой находился недалеко от этого места. Возможно, что это захоронение пришельцев из Моравии, а возможно и русских воинов и сановников, которых уже крестили моравские христиане, пришедшие на Русь. То есть христианство вполне возможно приходило на Русь не только через Крымский Херсонес и Балканы из Болгарии, но и от западных славян, принявших византийское крещение от святых Кирилла и Мефодия. Из Среднего Подунавья могли прийти и христианские обрядовые особенности, связанные с ирландской традицией. Явные ирландские черты прослеживаются в материальной культуре русского средневековья. Речь идет о таком русском вроде бы слове, как колокол. В церковном уставе мы встречаем вместо колокола слово «кампан», имеющее латинское происхождение от слова «кампана». Отсюда произошло и болгарское слово «камбан» и, соответственно, «камбанарня», то есть «колокольня». Есть и чисто славянские слова, обозначающие этот предмет. Они известны. Например, сербохорватское слово «звоно» или украинское «дзвин». Доктор филологических наук, Мурьянов Михаил Федорович пишет: «История языка подтверждает археологические данные, что связи с южными славянами были не единственным путем проникновения колоколов на Русь. Наряду с архаизированным выражением типикона «клепать в компан» в русском языке утвердилось «колокол» и «звонить в колокол». Первоначально «клокол», имеющий кельтскую этимологию. Это обусловлено миссией ирландской культуры на континенте в VII веке. Для сравнения приведем ирландское «клок», немецкое «клока», французское «клош» и скандинавское «клока». Мы видим, что слово «колокол» несет именно схожие черты и говорит о возможности проникновения на Русь через Моравию даже ирландского христианского влияния на славян. Сюда же можно отнести и характерный тип намогильных крестов, который распространился в новгородской земле, схожих по форме с кельтскими крестами. Возможно, имел прямое отношение к ирландской традиции и святой Антоний Римлянин, новгородский чудотворец, основатель Антониева монастыря в Новгороде. Михаил Федорович Мурьянов сопоставляет житие святого Антония Чудотворца, прибывшего в Новгород по воде на камне, с распространенным аналогичным сюжетом и жизнеописанием ирландских святых. При этом Михаил Федорович замечает, что типология жития святого Антония не совпадает ни с одним древнерусским агиографическим литературным житийным памятником. Сюжет мистического плавания широко распространен в ирландском эпосе. Особенно в этом плане для сопоставления интересно плавание святого Брендана, которое действительно имеет много общих черт с житием святого Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Влияние Моравии на Русь и все славянство подтверждается и наличием моравизмов в нашей повседневной речи. Такими моравизмами являются привычные для русских, болгар и сербов слова, как поп, крест, церковь, алтарь. Они и многие другие слова латинского и германского происхождения, а также грецизмы, прошедшие через европейские языки, пришли в язык моравских славян при распространении христианства среди них миссионерами из германских церковных центров. Крещение такого крупного племенного союза, как Великая Моравия, повлияло на многие славянские племена и народы. Как круги на воде от брошенного камня, расходилось волнами культурное влияние христианской проповеди, обращенной к славянам. Это влияние затронуло и неславянские народы Восточной Европы. В конце IX – начале X веков объединенные в союз мадьярские племена, перейдя через перевалы Карпат, вступили на территорию Среднего Подунавья и приступили к ее освоению. Началось обретение родины полуоседлыми мадьярами или венграми, как нам привычнее их называть. Они пришли на земли Великой Моравии и Панонии, то есть через Карпаты, на территорию архиепископства Мефодия. Пришли на земли, которые были просвещены святым Мефодием и его проповедью. Следует учитывать и тот факт, что власть великоморавских князей перед приходом мадьярских отрядов была уже ослаблена как внутренней борьбой, так и разрушительными вторжениями франкских войск, которые во многом и определяли судьбу Великой Моравии. В 894 году союз мадьярских племен заключил договор с великоморавским князем. К лету 900 года этот союз утвердился в Карпатской котловине, а осенью того же года вступил в столкновение с баварскими феодалами. В январе следующего года возник союз мараван и баваров. Их действия вызвали поход отряда мадьяр на Великую Моравию, и в результате которого были ликвидированы княжеская власть и государство Моравии. Это произошло в 902 году. Более поздние источники содержат утверждение об опустошении всей страны мадьярами и о рассеянии ее населения. До того, как святой Мефодий увидел венгров в Панонии и Великой Моравии, святой Кирилл познакомился с ними в Крыму, куда они пришли из южных предгорий Урала. Святой Кирилл, как уже было сказано, в Крыму оказался благодаря миссии и дипломатической, и религиозной, которую в 60-х годах IX века направил византийский император к хазарскому Кагану. В этой миссии и участвовал святой Кирилл, где он обрел мощи святого Климента Папы Римского, в Херсонесе, во время его остановки. Вот здесь, вот в это время он и столкнулся с хазарами и их союзниками, венграми или мадьярами. Сначала это знакомство, эта встреча не предвещала ничего хорошего, но дипломатический талант святого Кирилла и его набожность, как говорит нам житие, оказали благоприятное воздействие на кочевников степных, и они не причинили никакого вреда святому Кириллу. Когда же эти кочевники, степняки, пришли в Среднее Подунавье, в конце IX, начале X веков, состоялась встреча уже святого Мефодия с одним из предводителей венгров, который почтил святого и просил у него молитв о себе. Венгры не уничтожили трудов святого Мефодия. Богослужебная традиция христианства на славянском языке просуществовала в Венгрии еще по крайней мере 2 века, ибо когда около 1055 года монахи славянского Сазарского монастыря были из Чехии изгнаны, они нашли убежище в венгерском монастыре. Миссионеры, посылаемые из Византии к венграм после блаженной кончины святого Мефодия, все-таки имели у них определенный успех. Были крещены некоторые вожди венгров, при этом крестным становился византийский император Константин Багрянородный. В течение всего XI века на землях, которые себе подчинили венгры, господствовали христианские традиции византийской церкви. Кроме всего прочего, заключались браки между королевским домом Венгрии и императорским домом Византии. Браки династические заключались и приносили свои плоды. Император Византии Мануил I Комнин по материнской линии был венгром. Впоследствии влияние Византии на Венгрию стало ослабевать и часто по вине самой Византии. То византийские императоры грешили вероломством, то саму Византию сотрясали постоянные и частые дворцовые перевороты. И к тому же влияние Восточно-Франкской империи все более и более усиливалось после падения Великой Моравии. Но фундамент христианской культуры, оставленный святым Мефодием в Панонии, сослужил венграм хорошую службу. На кочевой народ, пришедший из степей Причерноморья, был наложен яркий отпечаток христианской цивилизации. За короткий период в 2 века венгры, поселившиеся среди христиан, полностью меняются. Необузданные язычники к 12 веку превращаются в народ, обладающий в полной мере всеми атрибутами европейской государственности. При династии Арпадов, правившей венграми и завоеванными ими землями, с X по XIII века восточное, а потом и православное христианство, уже отличающееся от католического, имело прочные позиции в венгерском королевстве. При дворе последнего представителя этой династии Андраша III еще совершалось богослужение на славянском языке. В начале XIII века папа римский Иннокентий III выражал свое неудовольствие венгерскому королю Имре в письме, в котором он писал, что в венгерском королевстве существует всего-навсего 1 латинский, то есть католический монастырь. При этом существует очень много византийских православных обителей. Оказала христианизация Моравии, крещение Моравии, влияние и на пограничные земли, частично которые входили в состав Великой Моравии. Эти земли назывались в античные времена Дакией, а в наше время они входят в состав Румынии. Но влияние это было скорее опосредованное. Проводником христианской культуры для валахов выступило болгарское царство, где в полной мере развилась кирилло-мефодиевская литературная и религиозная традиция. Земли Валахии и Молдавии и Трансильвании входили в болгарское царство в одно время и подчинялись в церковном отношении то охридскому епископу, архиепископу Охрида, то тырновскому болгарскому патриарху. Валахи долгое время использовали кириллицу, и не только кириллицу, но и даже славянский, церковно-славянский язык в качестве языка богослужения. Здесь я позволю себе небольшое такое лирическое отступление. Известный философ Константин Николаевич Леонтьев в своей статье «Панславизм и греки» писал про румын и венгров, что они самой историей вставлены в славянскую оправу. Аналогичного мнения придерживался и видный русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, которого Леонтьев, кстати, считал своим учителем. А вот видный румынский мыслитель и эссеист Эмиль Мишель Чоран, или Сиоран, называл своих соплеменников, румын, италинизированными славянами и писал, что у них намного больше общего не с романским Западом, а со славянским Востоком. Но продолжим наше повествование. Нельзя не вспомнить, что в румынских монастырях получило свое начало и возрождение русской традиции исихазма в XVIII веке. Там, в этих монастырях, в Румынии, подвязали святые Василий Поляно-Мирульский и Паисий Величковский, труды которых и начинания которых получили позже развитие в традиции Оптиной пустыни. Поэтому укоренение традиции христианства, принесенного в Великую Моравию, в Румынии, повлияло, разумеется, уже на Россию и в последние, в поздние времена, то есть в XVIII, в XIX и в XX веках. В заключение хотелось бы привести слова, уже цитируемого нами в ходе нашего повествования, американского католического священника, крупного специалиста по истории славян и Византии, Фрэнсиса Дворника. Он писал: «Упрочнение христианства в Моравии трудами византийских миссионеров в IX веке, казалось, открывало путь к блестящему будущему не только славян, но и всего Запада. Введение литургии на родном языке греческими апостолами Моравии святыми Кириллом и Мефодием обещало быстрое распространение христианской веры среди новых народов и делало религиозные таинства более доступными для простых людей. Быстрый расцвет старославянской литературы в Моравии и затем и в Чехии живо показал, чего могут достичь и другие народы, развивая литературу на родном языке, если последуют их примеру. Проникновение как византийской, так и латинской культуры в Моравию также было хорошим предзнаменованием для лучшего взаимопонимания между Востоком и Западом. Отец Фрэнсис считал, что эти возможности не были реализованы в полной мере, потому что византийская миссия в Моравии проходила в очень неблагоприятных условиях, буквально в условиях трагедии. Молодое славянское государство изнемогало под германским натиском и гнетом, и потом было окончательно, как пишет отец Фрэнсис, растоптано копытами венгерских коней. Доступ к духовным сокровищам Византии для Западной Европы был закрыт, и вместо взаимопонимания было положено начало вражде славян и немцев, которая растянулась на многие столетия. Византийская же культура сохранилась в Болгарии и оттуда проникла в Сербию. Обе эти страны вместе оказали значительное влияние на укоренение византийской культуры на Руси, где она живо развивалась, впитывая в себя влияние славянской литературы из Болгарии, Сербии и Чехии. Дорогие братья и сестры, на этом я хотел бы закончить свою передачу о крещении славян и о крещении Великой Моравии. Спасибо за внимание. С вами был протоиерей Александр Рябков.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: Шестого июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача девятая. «Бедная Милли», — думал он, — «бедный Монтек, ведь и ты тоже ничего не можешь в книгах понять. Где просить помощи? Где найти учителя, когда уже столько времени потеряно? Не надо сдаваться». Он закрыл глаза. В памяти Монтега ясно всплыло все, что произошло год тому назад. Зеленый уголок парка, на скамейке старик в черном костюме. При виде Монтега он быстро спрятал что-то в карман пальто. «Я ни в чем не виноват», — воскликнул старик дрожа. «А я и не говорю, что вы в чем-то виноваты», — ответил Монтег. Какое-то время они сидели молча в мягких зеленых отцветах листвы. Потом Монтек заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка. Он лишился работы лет 40 тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и материальной поддержки закрылся последний колледж изящной словесности. Старика звали Фабер. И когда, наконец, его страх перед Монтегом прошел, он стал словоохотлив. Он заговорил тихим размеренным голосом, глядя на небо, на деревья, на зеленые лужайки парка. Они беседовали около часа. И тут старик вдруг что-то прочитал наизусть. И Монтек понял, что это стихи. Потом старик, еще больше осмелев, снова что-то прочитал. И это тоже были стихи. Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова. И Монтек знал, что стоит ему протянуть руку, и в кармане у старика обнаружится томик стихов. Но он не сделал этого. Руки его, странно бессильные и ненужные, неподвижно лежали на коленях. «Я ведь говорю не о самих вещах, сэр», — говорил Фабер. «Я говорю об их значении. Вот я сижу здесь и знаю, я живу». Вот и все, что случилось тогда. Разговор, длившийся час, стихи и эти слова, а затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумажки. До этой минуты оба избегали упоминать о том, что Монтек пожарный. «Для вашей картотеки», — сказал старик, — «на тот случай, если вы вздумаете рассердиться на меня». «Я не рассержусь на вас», —

0: передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стенной шкаф в спальне, Монтек перебирал карточки в ящике с надписью «Предстоящие расследования». Среди них была карточка Фабера. Монтек не донес на него тогда, но и не уничтожил адреса. Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторял имя Фабера. И, наконец, в трубке послышался слабый голос профессора. Монтек назвал себя. Ответом было долгое молчание. А затем: «Да, мистер Монтек». «Профессор Фабер, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров Библии осталось в нашей стране?»
1: «Не понимаю, о чем вы говорите».
0: «Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр Библии».
1: «Это какая-то ловушка. Я не могу со всяким разговаривать по телефону».
0: «Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона?»
1: «Ни одного. Вы знаете, это не хуже меня».
0: «Ни одного». Фабер бросил трубку. Монтек тоже положил трубку. «Ни одного». Монтек и раньше это знал по спискам на пожарной станции, но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера. В передней его встретила Милдред с порозовевшим веселым лицом.
1: «Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы».
0: Монтек показал ей книгу. «Это Ветхий и Новый Завет. И знаешь, Милдред, не начинай, пожалуйста, не начинай опять все сначала. Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света. Но ты должен сегодня ее вернуть, сегодня же, ведь братмейстер Битти знает об этой книге».
1: «Вряд ли он знает, какую именно книгу я унес. Можно сдать другую. Но какую? Джефферсона или Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я ее подменю, а Битти знает, какую именно книгу я украл, он догадается, что у нас тут целая библиотека».
0: У Милдред задергались губы. «Ну подумай, что ты делаешь? Ты нас погубишь. Что для тебя важнее, я или Библия?» Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара. Монтек не обращал на нее внимания. «Остается одно, — сказал он, — до того, как наступит вечер, и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с нее копию».
1: «Ты будешь дома, когда начнется программа белого клоуна, придут гости? — крикнула ему вслед Милдред».
0: Не оборачиваясь, Монтек остановился в дверях.
1: «Милли!»
0: Молчание.
1: «Ну что?»
0: «Милли, белый клоун любит тебя?» Ответа нет.
1: «Милли!» Он облизнул сухие губы. «Твои родственники любят тебя? Любят всем сердцем, всей душой, а? Милли!»
0: Он чувствовал, что, растерянно моргая, она смотрит ему в затылок.
1: «Зачем ты задаешь такие глупые вопросы? Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка», — сказала Милдред.
0: Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл ее и перешагнул порог. Дождь перестал. На безоблачном небе солнце клонилось к закату. Около дома никого не было. Улица и лужайка были пусты. Вздох облегчения вырвался из груди Монтега. Он захлопнул за собой дверь.

Монтек ехал в метро. В окнах мелькала стена туннеля, кремовые изразцы и густая чернота, изразцы и чернота, цифры и снова чернота. Все неслось мимо, все складывалось в какой-то непонятный итог. Когда-то давно, когда он был еще ребенком, он сидел однажды на берегу моря, на желтом песке дюн в жаркий летний день и пытался наполнить песком сито, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: «Если наполнишь сито песком, получишь 10 центов». Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее с сухим горячим шелестом песок просыпался сквозь сито. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито все оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный июльский день, и слезы катились по его щекам. Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая по пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую Библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках. И в голову ему вдруг пришла нелепая мысль: если читать быстро и все подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слова просыпались насквозь. А ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть. Нужно запомнить каждую строчку. «Я, Монтек, должен это сделать. Я заставлю себя это сделать». Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиорупоры. «Зубная паста Денгем! Зубная паста Денгем!» «Замолчи», — думал Монтек. «Посмотрите на лилии, как они растут. Зубная паста Денгем!» «Они не трудятся. Зубная паста!» «Замолчи, да замолчи же! Посмотрите на лилии. Зубная паста!» Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы. Он ощупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву. «Денгем!» «По буквам Ден!» «Не трудятся, не придут». Сухой шелест песка, просыпающегося сквозь пустое сито. «Денгем освежает!» «Посмотрите на лилии, лилии, лилии! Зубной эликсир Денгем!» «Замолчите, замолчите, замолчите!» Эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтега, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Пассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными, воспаленными губами, сжимавшего в руках открытую книгу. Все с опаской смотрели на него. Все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора: «Денгем, денгем, зубная паста, денгем, денгем, зубной эликсир, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три», все, кто только что машинально бормотал себе под нос: «Паста, паста, зубная паста, паста, паста, зубная паста». И как бы в отместку рупоры обрушили на Монтега тонну музыки, составленной из металлического лязга, из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни, и люди смирились, оглушенные до состояния полной покорности. Они не убегали, ибо бежать было некуда. Огромный пневматический поезд мчался в глубоком туннеле под землей. «Лилии! Полевые! Денгем! Лилии! Лилии!» Люди с удивлением смотрели на него. «Позовите кондуктора! Человек сошел с ума!»
«Станция Нолл-Вью». Со свистом, выпустив воздух, поезд остановился. «Нолл-Вью!» — громко. «Денгем!» — шепотом. Губы Монтега едва шевелились. «Лилии!» Зашипев, дверь вагона открылась. Монтег все еще стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться. И только тогда Монтег рванулся вперед, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы. Ему хотелось чувствовать, как движутся его ноги, руки, как сжимаются и разжимаются легкие при каждом вздохе и выдохе. И воздух обжигает горло. Вслед ему несся рев «Денгем! Денгем! Денгем!» Зашипев, словно змея, поезд исчез в черной дыре туннеля. «Кто там?» «Это я».

0: так, словно много лет не выходил из дому. Его лицо и белые отштукатуренные стены комнаты, видевшиеся за ним, были одного цвета. Белыми казались его губы и кожа щек, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтек держал под мышкой, и старик разом изменился. Теперь он уже не казался ни таким старым, ни слабым. Страх его понемногу проходил. «Простите, приходится быть осторожным». Глаза Фабера были прикованы к книге. «Значит, это правда?» Монтек вошел, дверь захлопнулась. «Присядьте!» Фабер пятился, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвет от нее взгляд. За ним виднелась открытая дверь в спальню, и там стол, загроможденный частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтек увидел все это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь.
1: «Это книга. Где вы?»
0: «Я украл ее». Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтегу.
1: «Вы смелый человек».
0: «Нет», — сказал Монтег, — «но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки тому назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть». Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге. «Можно?» «Ах да, простите». Монтек протянул ему книгу.
1: «Столько времени! Я никогда не был религиозным, но столько времени прошло с тех пор!»
0: Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку.
1: «Все та же, точь в точь такая, какой я ее помню.
0: А как ее теперь исковеркали в наших телевизорных гостиных? Христос стал одним из родственников. Я часто думаю, узнал бы Господь Бог своего сына. Мы так его разодели. Или лучше сказать, раздели. Теперь это прямо настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему». Фабер закрыл Библию. «Теперь скажите мне, зачем вы пришли? Мне нужно поговорить. А слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю». Фабер пристально посмотрел на худое, синевой, на бритых щеках, лицо Монтега. «Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?» «Не знаю. У нас есть все, чтобы быть счастливыми. Но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, это книги, которые я сам сжигал вот уже 10 лет или 12. И я подумал, может быть, книги мне и помогут?
1: Вы безнадежный романтик, — сказал Фабер. Вам не книги нужны, а то, что когда-то было в них.
0: Нет-нет, книги не выложат вам сразу все, что вам хочется. Ищите это сами, всюду, где можно. В старых граммофонных пластинках, в старых фильмах,

старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — только одно из вместилищ, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки Вселенной в единое целое.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

прозвучала вторая часть симфонии номер 3 ми-бемоль-мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня вместе с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком будем обсуждать книгу. Книга вышла в 2014 году, издал ее Дом русского зарубежья имени Солженицына. Это воспоминания Василия Васильевича Зиньковского. Называется «Из моей жизни». Константин Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, мы с вами, как мне кажется, говорили в программах «Книжное обозрение» о протопресвитере Василии Зиньковском. Ну, вот он довольно поздно в своей жизни стал священником. Очень много сделал для русской культуры, русской церкви, будучи простым, точнее, не очень простым, а высокоученым и одаренным многими талантами мирянином. Василий Васильевич Зиньковский упоминался в вашем цикле лекций «Русская религиозная философия», да, на волнах радио «Град Петров». Про книги мы говорили.
1: Говорили были, по-моему, о его тоже автобиографическом труде «Пять месяцев у власти».
0: Да, да, была такая передача. Очень хорошая книга, просто невероятно актуальная
1: тоже
0: сегодня.
1: Тоже мемуары его. Угу. Это, можно сказать, продолжение той же темы, такой вот мемуаристики.
0: А вот про его историю русской религиозной философии мы не говорили. Но упоминали просто.
1: Да, она упоминалась, достаточно известная книга.
0: И мы говорили не так давно про новую книжицу очень небольшого объема. Это книга Виктора Летцева, не помню точное название, «Опыт биографии Василия Васильевича Зиньковского». Виктора Летцева книга.
1: Может быть, и говорили.
0: Да, она имеет такое замечательное название. Сейчас не помню, какое, но очень хорошее. Вот про эту книгу Виктора Летцева, посвященную такому опыту биографического исследования об отце Василии Зиньковском, мы тоже рекомендовали нашим слушателям. Не знаю, насколько ее сейчас легко достать, но вот книга «Воспоминания из моей жизни», она вышла под заголовком «Василия Васильевича Зиньковского», изданная в 2014 году в Москве. Я думаю, что вполне доступна. Сегодня ее можно легко приобрести, например, заказав в интернете. Ну и, конечно, личность Василия Васильевича Зиньковского, она заслуживает самого пристального внимания, изучения, большой любви. И этот человек может очень много дать, потому что он тоже в своей жизни очень много кем был. Он, конечно, и представитель русской религиозной философии, и сам историк-исследователь русской религиозной философии. Вот написал этот классический труд по истории русской религиозной философии. Он сам богослов, он, конечно...
1: Даже и вообще философии.
0: Да.
1: Там, потому что у него не только так называемые религиозные философы, но вообще все те, кто, ну, даже как-то...
0: Мыслил в России.
1: Да, мыслил в России. Мыслители.
0: Да.
1: Самого разного плана.
0: Да, вот это...
1: В том числе всякие материалисты.
0: Большой вклад внес в педагогику, в психологию христианскую. Вот здесь огромные заслуги Василия Васильевича Зиньковского. Ну вот, может быть, вы больше скажете о его богословских заслугах. Но главная ценность воспоминаний – это ведь, ну, во-первых, рассказ о своем восприятии жизни, а во-вторых, рассказ о тех людях, с которыми он встречался. Один из основателей института Свято-Сергиевского института в Париже богословского. Ну, то есть человек, внесший огромный вклад в жизнь церкви, в развитие богословия, в богословское образование.
1: Да, в русской эмиграции, конечно, прежде всего.
0: Конечно, да, конечно, в эмиграции. В 42-м году он стал священником. Скончался протопресвитер Василий Зиньковский в 1962 году. Похоронен, соответственно, во Франции на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Продолжим разговор о нем в связи с этой книгой. Ну, какое на вас произвела книга его воспоминаний?
1: Значительная часть, надо сказать, уже публиковалась его мемуаров. Вот это то, что, то, что называется «Встречи мои».
0: Моим друзьям.
1: Нет.
0: А, «Мои встречи».
1: Да, «Мои встречи».
0: И здесь просто по именам, пофамильно.
1: Да,
0: это, он пишет о каждом.
1: Это очень интересно, поскольку...
0: Эти люди тоже все выдающиеся.
1: Да, Василий Зиньковский, Василий Васильевич Зиньковский. Ну вот, встречался со всеми выдающимися представителями и русской религиозной философии. То есть, в общем-то, он, будучи киевским профессором в Киеве, в Киевском императорском университете имени Святого Владимира, его окончил, потом там преподавал, стал настоящим ученым там. Ну, Киев – одна из столиц таких интеллектуальных Российской империи, наряду с Москвой и Петербургом. Но это и московская среда религиозно-философская, петербургская, она, в общем-то, здесь в результате там революции, гражданской войны, она вот как бы соединилось. Да. Ну и до этого контакты были, особенно с московской, вот, московскими философскими, психологическими кругами, потому что Зиньковский занимался психологией, потом педагогикой. Они были достаточно оживленными. Это была и переписка, это были, конечно, и личные знакомства вот со всеми теми мыслителями, которых вот мы привычно вот видим на пантеоне русской мысли. Это и Николай Бердяев, это и Сергей Николаевич Булгаков, будущий отец Сергий. То есть это все-все-все. Это вот круг знакомых. Кстати, тоже Булгаков связан с Киевом. Был тоже своей академической карьерой с Киевским императорским университетом. Иммиграция еще более сузила этот круг, но вместе с тем, конечно, здесь Зиньковский многих видел, многих знал, многих наблюдал, и его воспоминания являются очень ценным источником по жизни иммиграции. Причем источником в каком плане? Точнее, в плане каких-то дат и других таких энциклопедическо-биографических особенностей.
0: Вот вы сказали, что круг сузился. Мне кажется, что это не совсем так, нужно сказать, а он стал как бы более концентрированным просто. На одном пятачке, там, допустим, вот да. В Париже скопилось такое количество выдающихся деятелей России, которое по Российской-то империи могло кто в Киеве, кто в Москве, кто там еще где-то. А здесь вот они как-то сконцентрировались все с такой невероятной концентрацией. Вот. А потом действительно, не просто вот сейчас я вот напишу все, что знаю, родился, учился. А самое-то главное – это личное отношение.
1: Да, вот это тоже, ну, пожалуй, самая такая интересная черта всех этих воспоминаний отца Василия Зиньковского. Причем здесь он предстанет с другой стороны. Человек, который читал книги Зиньковского по педагогике, по психологии, особенно вот его «История русской философии».
0: Да, он где откроет, он всех любит.
1: Да, откроет для себя нового Зиньковского. Да. То есть Зиньковский, конечно, по «Истории русской философии» представляется таким добряком, который готов все понять и все простить, и даже что-то такое, очевидно, неприемлемое для него, как для христианского философа, или даже для философа, а для христианина, у русских религиозных философов, таких как Владимир Соловьев. В общем, как-то ему не то чтобы прощается, но во всяком случае какие-то острые суждения, резкие характеристики он старается не употреблять. Вот. И можно понять, что он такой действительно мягкий человек, который про всех думает только хорошее. Но тем более, что о нем действительно была такая вот, такое вот впечатление у людей создавал своей мягкостью, неконфликтностью, вот, умением выслушать другого человека, понять его. Тем более, что он много занимался психологией, и не только психологией, но еще и психиатрией. И вот это, значит, такая позиция человека почти в белом халате, который, значит, выслушивает какого-то возбужденного религиозного философа типа Николая Бердяева, да, и так вот сочувственно кивает ему с каждым его таким огненным глаголом, нисколько ничему не удивляясь. Вот. Но по-настоящему это не весь Зиньковский. Как бы внутри Зиньковского тоже что-то клокотало, как ни странно. Хотя он всегда создавал впечатление такого тихого человека, спокойного и очень такого доброжелательного. Но в этих воспоминаниях он оказывается человеком непростым и достаточно резким. И таким вот, ну, не то чтобы не вполне доброжелательно, но так достаточно язвительно и остро подмечающим вот какие-то...
0: Слабости.
1: Да, особенности, скажем так даже назовем, особенности данного человека. Вот его промахи не прощает, а замечает, и очень даже они вплетаются вот в такой психологический портрет. То есть перед нами набор, вот такая галерея психологических типов, помимо того, что это отец Сергей Булгаков, Николай Бердяев, там мать Мария Скопцова, многие-многие другие. Перед нами это вот совокупность психологических типов. И это, конечно, специфическая психологическо-психиатрическая подготовка Зиньковского. Ну, его такое, конечно, острое перо, оно дает этот эффект своеобразных мемуаров Василия Васильевича.
0: Вообще это погрузиться во внутренний мир этого выдающегося человека Василия Васильевича Зиньковского и его глазами посмотреть на своих выдающихся современников. Потрясающий опыт дает эта книга воспоминаний.
1: Да, и вот опять же шокирующий, может, подготовленного читателя.
0: И подготовленного другими текстами отца Василия Зиньковского.
1: Да, сейчас сложно, конечно, кого-то чем-то шокировать.
0: Нет, я думаю, что очень даже наоборот проще, чем раньше. Вот раньше проще. Было сложно, намного проще. Ведь дело в том, что вот такой стиль, он ведь не просто так вот он возник, да, из каких-то особенностей человека, ну, склада характера, да, или просто склонности к размышлению над тем, что ты видишь, да, поэтому возникают там плюсы, минусы, особенности какие-то, ты вот можешь их в воспоминаниях отразить. А вообще так люди жили в России, если почитать некоторые тексты, там, допустим, какие-то отзывы на научные работы друг друга, профессоров.
1: Ну, да, это отзывы,
0: а люди
1: конечно,
0: так
1: более,
0: резко писали, настолько резко.
1: Это более академический,
0: резко.
1: Конечно, жанр.
0: Сегодня, вот если кто-нибудь напишет такой друг на друга отзыв, они разговаривать не будут, обидеться.
1: Ну, тогда тоже это бывало.
0: Бывало, да, но писали, а считалось, что если ты напишешь без всякого рассуждения, что да как, плюс-минус, то какой да. же это отзыв?
1: Особенно в письмах, здесь еще нужно учитывать переписку, она слабо доступна. Ну, скажем, переписка вот разных тоже деятелей русского зарубежья, угу. философов, богословов, тоже иногда очень острые характеристики, очень-очень они, ну, можно сказать, понятно, ангажированные, угу. да, какими-то личными обидами, угу. личными трениями.
0: А вот воспоминания митрополита Евлогия Георгиевского, ну, тоже такая классическая книга «Путь моей жизни», как он очень часто резко говорит о людях.
1: Да, причем это еще сильно подредактированное.
0: Да.
1: Это же запись да. его слов. Мы, да. собственно, не знаем, да. что он да. говорил.
0: При этом может, эти это люди деле. Старой русской императорской культуры, они были воспитаны, они были людьми общества, они умели себя вести, они выстраивали отношения. И даже очень многие люди, которые, допустим, остро или даже жестко полемизировали, да, а потом мы вдруг, разглядывая какие-то фотографии, смотрим, как они сидят, пьют чай, мило улыбаются друг другу. Ничего себе, думаем, судя по их каким-то текстам, друг, касательно каких-то богословских воззрений друг друга, мы бы подумали, что они вообще переходят на другую сторону улицы, когда встречаются.
1: Ну, да.
0: Вот она, культура. Вот о чем мы говорим? Культура, она воспитывает человека, когда он мыслит, да, он может критически оценивать, занимать свою точку зрения, и при этом он находится в этом пространстве культуры, пространстве общения, находит в себе эти силы. И, конечно, это христианские силы, потому что у нас как часто считается, давайте все всем простим, скажем, что все хорошие, и будем всех любить.
1: Да.
0: А вы любите, знаете, какая есть пословица, вы нас полюбите черненькими, беленькими нас все полюбят, а вы полюбите вот так.
1: Да,
0: а вот
1: это
0: вот
1: есть,
0: это
1: да.
0: давала культура в Российской империи, вот это да. человеческое и христианское да. отношение. И это, мне кажется, мы видим здесь в книге. Вот интересно, все-таки, да, действительно, она построена, книга, она построена не просто в этом году я вспомнил то-то, в этом то-то, а она построена по биографиям. То есть вот какая-то отдельная главка, это просто имя, фамилия человека какого-то.
1: Да,
0: и о нем,
1: это действительно мои
0: о нем
1: встречи.
0: Вспоминает. Потрясающе. Вот кто еще так написал? Я не
1: да,
0: знаю.
1: Да, это характеристики, такие портреты. Некоторые но... такие вполне краткие, ну, некоторых людей он лучше знал, каких-то.
0: Но это характеристика и самого протопресвитера Василия Зиньковского, для которого главное в жизни были люди, с которыми он встречался.
1: Вот это
0: и так
1: верно,
0: он построил.
1: Да.
0: Не
1: да.
0: год такой-то, год сякой-то, или мое пребывание там-то, и мое пребывание здесь-то. Не так.
1: Да, он сам
0: а
1: пишет,
0: он построил
1: что...
0: воспоминания на именах да. людей, с которыми он встречался.
1: Да, конечно, что знаком с этими людьми, причем некоторыми не очень приятными ему, mm-hmm. не очень ему близкими, с которыми он не был согласен. Они его сформировали. Сформировали как личность, сформировали как мыслителя. Угу. Потому что это важно. Это, конечно, вот такой тесный, да, эмигрантский кружок, где, если размахивать руками, обязательно кому-нибудь локтем в нос заедет. Но все-таки в нем это было возможно, тем более, что действительно люди были значительными. Но вот, опять же, возвращаясь к этому удивительному изменению в личности Василия Васильевича Зиньковского, да, вот его...
0: Но это не он изменился, а наше представление о нем.
1: Да, его это критическая реакция.
0: Угу.
1: То есть здесь вот как бы взгляд на этих людей совершенно без всяких розовых очков.
0: Абсолютно лишённый розовых очков.
1: Да, оказывается,
0: вот этого,
1: что...
0: Вообще вот этого, вот я очень часто это встречаю в людях, вот этого вообще нет. Вот такого-то встречал, он такой хороший, а такого встречал, ой, встречал, он такой хороший, так, а такого встречал, такого встречал, такой хороший. Потому что
1: да,
0: встречал
1: здесь,
0: ли ты
1: здесь
0: их?
1: С большой
0: вопрос.
1: Щедростью он
0: ничего
1: всякие негативные
0: подобного.
1: Характеристики раздает.
0: Да.
1: Причем некоторые такого, ну, сейчас бы это, конечно, восприняли, и тогда, конечно, тоже воспринимали, но в таком оскорбительном ключе. То есть, конечно, он,
0: да.
1: это все говорится за глаза. Конечно, в глаза бы он
0: стол,
1: никому
0: да.
1: это не сказал.
0: Конечно.
1: Да, это
0: угу.
1: все для будущего.
0: Да.
1: да. Вот как бы заметки для...
0: Да, все эти люди уже мертвы.
1: Да, для потомков. Хотя они, конечно, когда писали, некоторые из них были живы.
0: Но писал-то, конечно, но
1: публиковал. Характеристики иногда такого чисто психиатрического плана раздаются отцом Василием Зиньковским. Такие утверждения, как вот там этот человек страдал каким-то просто органическим пороком мозга.
0: Да нет.
1: Такое есть.
0: Да?
1: Да.
0: Боже мой.
1: Это был классический неудачник. И так далее, и тому
0: подобное.
1: Причем
0: про людей, про которых мы бы никогда с вами такого не сказали.
1: Да, то есть если такие люди классические неудачники, то кто же тогда мы?
0: Да.
1: Возникает вопрос.
0: Вообще никто.
1: Да, то есть это вот такая жизнь, да, жизнь интересного человека, да, который вот вспоминает уже на закате дней свои встречи.
0: Можно я прочитаю? Ну вот, допустим, такие встречи. Георгий Петрович Федотов. Я все-таки хорошее что-нибудь прочитаю. Георгий Петрович Федотов. Из всех писателей, каких мне пришлось видеть и знать, бесспорно самым талантливым был Федотов. Как публицист он был просто несравним ни с кем, даже с Бердяевым. Публицистическое дарование которого было очень ярко. У Федотова каждое слово, каждая мысль была на месте. И слова у него такие меткие, такие яркие. Прямо можно было зачитываться даже пустыми по содержанию статьями. Вот понимаете, вот в этом весь... Протопрессидор Василий Зиньковский.
1: Ну, да.
0: Или, допустим, епископ Иоанн Шаховской. Вот баловень судьбы. То есть вот настолько живое описание. Действительно, вот каждая главка — это человек. Вот баловень судьбы. И в то же время жертва ее красивый, изящный, с большим поэтическим чутьем, с подлинной религиозной жизнью, ну и суетливый, с большой склонностью к графомании. Умный, но недостаточно культурный, образованный. Да, недостаточно, повторил. Большой и в то же время малый вдохновитель душ и часто их усыпитель. Таков этот удивительный епископ. Ну и дальше продолжается текст. Читайте сами. Мы вам рекомендуем эту книгу. Мы вообще рекомендуем Василия Васильевича Зиньковского просто как светоч нашей жизни.
1: С мемуаров можно начать. В принципе, ими можно и ограничиться по-настоящему.
0: Ну, прекрасный совершенно. Или вот, например, ой, сейчас кого-нибудь найду тоже еще такого же. Вот отец Александр Шмеман. Прочитайте про отца Александра. Ну, он его мало знал. Среди молодых богословов, молодых священников есть немало людей, «подающих надежды», в кавычках. Тут перечисляются. Таковы отец Князев, Мейндорф, Бобринский. Но из них достоин особого внимания и упоминания один только отец Александр Шмеман. Прелесть какая. Высокий, красивый, живой. Отец Александр очень рано, совсем в молодые еще годы, обратил наше общее внимание своим превосходным сочинением по истории Византии. С этого момента стало ясно, что ему надо быть ученым. Скоро отец Александр женился, еще будучи студентом, принял священство, окончание института стал в нем преподавать. Для его духовного облика характерно увлечение литургикой. Здесь у него много интересного и ценного. Если он вообще станет развиваться как ученый, в чем все же есть основания сомневаться. Ну и далее тоже читайте. Вот, ну, что еще тут прочитать? А вот про Ивана Ильина. Про Ивана Ильина. Это был пламенный оратор. Говорил он все время патетически, овладев вниманием слушателей, ни на минуту уже не отпускал их от себя. В голосе, в интонациях чувствовалась большая сила, а главное — способность подчинять себе. Это был прирожденный лидер, требовавший себе безусловного подчинения, можно сказать, покорности. Кто-то назвал его виртуозным красноречия. Но дело не в одной красоте речи у Ильина. Главная сила его лежала в властности тона. А вместе с тем в этой властности всегда чувствовалось некое моральное насилие над мыслью и совестью слушателей. Наслаждаюсь вообще этими комментариями. Так, так, так. Значит, очень интересно. Вот мы сейчас давайте еще про Николая Афанасьева прочитаем. Это же очень, очень интересно. Нет, ну вот тут огромное количество людей, про которых он прекрасно пишет. Николай Николаевич Афанасьев, ныне отца протоиерея Николая, я узнал в Белграде. Афанасьев, в сущности, был светским молодым человеком с религиозными интересами, в кавычках, без особого вкуса к внутренней жизни, опять же, в кавычках. Вот потом он пишет, как вот он развивался, по сведениям отца Василия. «Есть в характере Афанасьева черта, создававшая и создающая ему много напрасных трудностей в жизни. Афанасьев малодушен и боязлив, часто уклончив, не высказывает до конца своих мыслей. Правда и то, что когда он их и высказывает, то тут становится всем ясен и его релятивизм, и нередко догматический скептицизм». Вот.
1: Важным мотивом всех этих портретов является еще и то, что Зиньковский их составляет как вот один действительно из основателей Института Святого Сергия в Париже. И, можно сказать, одного из тех, кто подбирал профессорские кадры для этого института. Потому что для него важно, сможет человек работать то, что называется, в команде.
0: Да, об этом часто пишут. Некоторые замечания кажутся даже забавными, как подбирались преподаватели в Богословский институт.
1: Как? Ну, это же русские люди, русские иммигранты, знакомые, знакомые знакомых, как знакомые одни, угу. говорят об этом человеке, с которого они лучше знают, угу. какие есть вот мнения по этому поводу.
0: Угу. Ну, давайте про отца Георгия Флоровского. Так пишет отец Василий Зиньковский. В Богословском институте Флоровский, кроме патрологии, читал также апологетику. Читал он свой курс настолько неясно, что студенты начали жаловаться отцу Булгакову на Флоровского. По просьбе отца Сергия я говорил с Флоровским, и эта беседа внесла дополнительную тень в наши отношения. К этому прибавилось еще одно. Кажется, в 27-м году институт посетил знаменитый английский ученый. В столовой за обедом со студентами Флоровский в очень резкой форме стал обличать англиканство. Это было так бестактно, так неуместно, что все мы не знали, как смягчить неприятное впечатление от речи Флоровского. Естественно, что когда организовалось англо-русское содружество, мы с Булгаковым решили не звать туда Флоровского, узнав на опыте, что тактом он не отличается. Это окончательно разозлило Флоровского. Он устроил целый скандал, после чего уступчивый отец Сергий решил не препятствовать отцу Георгию в участии в англо-русском содружестве. Отец Георгий очень быстро занял в нем первое место и стал, можно сказать, его главой. Вот такие прекрасные люди. Антон Владимирович Карташов, знаменитый наш историк церкви. В общем впечатлении от Антона Владимировича я должна отметить яркость его дарования. Это сказывается в его личности, часто загорающейся, настоящим, творчески плодотворным вдохновением, в его писаниях, часто исключительно смелых и волнующих, а в его мастерских, нередко поражающих своей глубиной и меткостью научных этюдах, преимущественно по вопросам истории русской церкви. Я лично особенно ценил его замечательный этюд о расколе. И, наконец, его увлекательных лекциях. Что ж, неужели ни одного критического слова?
1: Там есть.
0: Пламенный патриотизм Антона Владимировича, получивший особенно яркую окраску в остром антибольшевизме, давно уже ведет Антона Владимировича к тому, что он слишком много внимания и сил дает политической сфере, читает массу газет, сам еще недавно активно участвовал в антибольшевистских изданиях. В последние годы, думаю, под влиянием жены... Умной, но малоинтеллигентной женщины. У Антона Владимировича развилась некая заостренная политическая подозрительность, которая так мало вяжется с его мудрым спокойствием. Так. Архимандрит Киприан Керн. Что не имя, то просто выдающаяся вершина церковного возрождения в зарубежье. Ученый из него получился очень ценный. Сейчас он занимает кафедру патрологии, очень много научно работает, выпустил две капитальные книги. Вот видите, вот какие важные вещи он отмечает в людях. Читает много, много пишет. Но внутри его время от времени всплывают наверх чудачества и странности. Он упрям, мелочен, придирчив в политических взглядах. Он очень правый, непримиримый, но может быть и чрезвычайно привлекательным и увлекательным. Он не мыслитель, не богослов. Он историк, но его душа живет и искусством, музыкой, литературой, живописью. Я знаю, что он пережил не одну глубокую драму. Вероятно, оттого в нем нет ни ровности, ни равновесия, словно он внутри искалечен. Отсюда и частое у него глубоко меланхолическое состояние. Когда это видишь, его нельзя не жалеть. Прекраснейшая книга «Из моей жизни». Василий Васильевич Зиньковский «Воспоминания». Книга вышла в 2014 году в Москве. Эту книгу издал Дом русского зарубежья имени Солженицына. Ну, прекрасный подарок всем, кто ценит русскую мысль, историю русской церкви, прежде всего историю мысли церковной, богословской и историю зарубежья русского.
1: Ну, здесь даже не столько мысль. Потому что, в общем-то, мысль, особенно...
0: Ну, мы же читаем о тех людях, мысль которых,
1: да,
0: можно сказать, для нас...
1: Да, о русской религиозной философии
0: все...
1: говорить, она имеет такую тенденцию устаревать. Ну, вот, скажем, сложно, скажем, какие-нибудь книжки Владимира Соловьева воспринимать.
0: Да кто их читает?
1: Да.
0: Скажу грубо.
1: А вот здесь вот эти лица необщего выражения, они как раз, по сути, составляют самый важный интерес русской философии. Что это за люди вообще, которые философствовали?
0: Да.
1: Вот что важно.
0: Да.
1: А здесь это, можно сказать, приоткрывает вот дверь в их мир.
0: Но они не были бы нам так интересны, как люди, если бы мы немножечко хотя бы не соприкасались с их вкладом.
1: Ну, вклад-то он вклад, но дело в том, что он существует вот в каком-то интеллектуальном пространстве, которое, в общем-то, осталось там, по большей части. Даже из того, что написал Зиньковский там, по психологии, по педагогике, да, какие-то вещи сохранили свою актуальность, наверное. Но все-таки это вот традиция, которая, ну, была инерцией еще того, что, чем жила дореволюционная Россия, Россия там, 10-х годов, Россия Серебряного века. Конечно, эта инерция, она в эмиграции, ну, постепенно затухала. И затухла, в конце концов. Но вот эта связь этих людей, людей петербургского периода, как мы их наблюдаем на страницах воспоминаний Василия Зиньковского, и вот этой интеллектуальной традиции, она саму их мысль концентрировала в определенном историческом периоде, с которым мы с большим трудом очень можем теперь сообщиться по-настоящему. Ну, через биографическое измерение, через личности, это для нас становится гораздо легче, доступнее, да, потому что если мы знаем, кто такой, например, Николай Александрович Бердяев, то нам очень легко понять, почему такой человек писал именно такие вещи. Во всяком случае, легче. И мы уже воспринимаем это иначе, не как вот философию, которая не имеет каких-то временных и пространственных границ, а именно как речь вот этого данного конкретного человека, Николая Александровича.
0: В этой книге, кроме вот таких вот очерков о людях, с которыми жизнь сводила Зиньковского, есть еще что-то вот вроде автобиографии.
1: Да, эти уже материалы, они, конечно, существовали. Как, впрочем, и большинство этих воспоминаний публиковались в журнале такого вот академической группы российской в США. Но так как это все сконцентрировано теперь в одной книге...
0: Вот еще важная вещь. Мое участие в русском студенческом христианском движении.
1: Да, это тоже достаточно известный мемуар.
0: Из истории русских религиозных течений в эмиграции. Тоже очень важная, полезная вещь.
1: Вообще, мемуары нужно читать, и это совершенно всем открытый источник, позволяющий очень многое понять. Что какие-то изложения, исторические книги, они, ну да, имеют для историков, может быть, для узких специалистов какой-то интерес. А вот мемуар открытый всем. Что перед нами человек, перед нами личность.
0: Еще у нас так пишут ужасно, даже хорошую книгу на очень хорошую, важную тему напишут так, как будто писали учебник плохой.
1: Да, язык ужасный.
0: Для школы иногда. Или
1: язык
0: для какого-то
1: ужасный.
0: Среднего техникума. Да. Читать невозможно. Если бы нормальное было исследование там, по истории философии, по богословию, написано нормально, чтобы можно было читать. Читать же невозможно.
1: И здесь, конечно, язык радует. Вот,
0: да.
1: Радует.
0: А вот язык
1: радует
0: это очень
1: читателя.
0: Важно, конечно.
1: Причем это ведь язык тот, которым говорили они.
0: Люди, уехавшие из России в начале 20-х годов.
1: Да, это
0: на философском тоже, пароходе.
1: Да, тоже что-то такое вот достойное внимания, безусловно.
0: Мы говорили сегодня о книге воспоминаний Василия Васильевича Зиньковского, протопресвитера Василия Зиньковского. Просто в книге как автор он обозначен, как Василий Васильевич. Вот эту книгу мы всем рекомендуем. Передачу вела Марина Лобанова. О личности автора этих воспоминаний рассказывал преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. До свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области». У микрофона Валентина Пас. В Петербурге вручили премию правительства за создание первой в России инновационной пятилетней образовательной программы в области математики и искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Северная столица стала первым регионом России, учредившим научную премию в этой области, подчеркнул губернатор. Награды вручены коллективу профессоров кафедры прикладной кибернетики Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кузнецову и Елене Кудряшовой, а также руководителю лаборатории прикладного искусственного интеллекта Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук Максиму Абрамову. Лауреатами стали ученые, педагоги и руководители научных организаций, вузов и колледжей Петербурга. В Смольном состоялась церемония вручения премии правительства Петербурга «Юные дарования и педагогические надежды». Участниками конкурса стали учащиеся детских школ искусств и студенты учреждений среднего профессионального образования. Победы удостоили более 20 человек. Премию «Юные дарования» вручают тем, кто добился успехов за прошедший учебный год. Награда «Педагогические надежды» служит поощрением перспективным преподавателям учреждений дополнительного образования. В Петербурге 26 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026». Мероприятие поможет соискателям встретиться с работодателями, пройти экспресс-собеседование, а предприятиям закрыть кадровые потребности. Ярмарка объединит более 70 организаций Петербурга, которые представляют сферы промышленности, энергетики, информационных технологий, транспорта и других. Соискателям предложат более 3000 вакансий. В этом году исполняется 258 лет с момента начала присвоения названий петербургским улицам. Улицы Петербурга приобретали структуру благодаря тематическим и географическим реформам Екатерины II, Павла I, создавшего свою топонимическую комиссию, Александра I, придавшего комиссии современный уклад, а также благодаря реформам Николая I. После 1917 года стихийность именований закончилась. И началась волна переименований, ориентированных на подвиги советских ученых, инженеров и военных. Сейчас новые улицы Петербурга именуются по тематическому принципу, заложенному предшественниками. Север города отвечает за культуру и просвещение, а Кировские и Красносельские районы напоминают о годах Великой Отечественной войны и героях обороны Ленинграда. Предложить название новой или старой улицы может любой человек. Заявления отправляются на рассмотрение топонимической комиссии. Необходимо составить свою доказательную базу, предоставив все аргументы в пользу нового имени. После диспута вариант решения отправляется в комитет по культуре. Там готовят проект постановления городского правительства. По словам депутата законодательного собрания Алексея Цивилева, в Петербурге улиц без названий почти не осталось. В этом году акцент будет сделан на мостах, путепроводах и небольших площадях. Вице-губернатор Владимир Княгинин провел рабочее совещание, посвященное развитию химической отрасли в Петербурге. Встреча прошла на базе технологического института. Стороны сообщили о необходимости создать в нашем городе профильный научно-промышленный кластер. Владимир Княгинин отметил стратегическую значимость развития химической отрасли как неотъемлемой составляющей экономического роста и технологической независимости города и страны. Вице-губернатор также обратил внимание на потенциал технологического института и подчеркнул, что только кооперация научно-образовательной сферы и промышленности при государственной поддержке позволит Петербургу закрепить лидирующие позиции в области химической промышленности и новых энергетических систем. Петербурге открылся музей творчества инвалидов. Музей образован на базе региональной общественной организации инвалидов «Объединение художников Этюд». Ранее он работал в качестве мастерской. В выставочном пространстве представлены более 500 экспонатов, в том числе расписная посуда, миниатюрная живопись и другие декоративные изделия. Создавать новые эскизы и сюжеты художникам помогает специально закупленный сенсорный планшет, а также специализированное оборудование, оргтехника и программное обеспечение. Для людей с инвалидностью оборудованы и модернизированы 14 рабочих мест. Поддержка людей с инвалидностью – важнейшая задача нашего города. Для нас очень важно не просто создавать рабочие места, а еще и помогать людям реализовывать свои способности, профессиональный и творческий потенциал, отметил губернатор Александр Беглов. Губернатор также подчеркнул, что сегодня в счет инвалидной квоты в нашем городе создано более 23 тысяч рабочих мест. Из них около 19 тысяч уже заняты. Объединение художников «Этюд» более 25 лет поддерживает людей творческих профессий с инвалидностью. В организацию входят художники, скульпторы и мастера декоративно-прикладного искусства. Многие из них являются победителями и призерами чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Делегации Брестской и Могилевской областей посетили ведущие сельхозпредприятия Ленинградской области. Стороны договорились о взаимовыгодном обмене опытом, технологиями и семенами. Регион договорился о поставках племенного скота в Республику Беларусь. Белорусские специалисты в сфере агропромышленного комплекса посетили ведущие молочные хозяйства Ленинградской области, объекты аквакультуры и тепличный комплекс. Вице-губернатор региона по агропромышленному комплексу Олег Малощенко рассказал, что сотрудничество представляет собой не просто добрососедские отношения, а взаимовыгодный обмен опытом и технологиями. Стороны договорились о поставках в Беларусь племенного скота, а также семенного биологического материала. Ленинградская область заинтересована в приобретении семян белорусской селекции зерновых культур и многолетних трав. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 8 градусов тепла. В субботу, 30 мая, будет пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%. Ветер северный 3-5 метров в секунду. В воскресенье, 31 мая, будет облачно, без осадков. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Итак, в субботу ожидается небольшой дождь. Плюс 6, плюс 8. В воскресенье без осадков. Плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 8 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: «Исследования и исследователи». Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Игорь Николаевич Зайцев, философ, академический руководитель направления теологии в Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского. Игорь Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Артём. Добрый день, радиослушатели.
1: Сегодня мы поговорим о зле, обращении к злу и к тому, как его объяснить, можно ли вообще его объяснить, или трудно, легко. А эти вопросы сегодня мы поднимем. Естественно, мы поговорим и о теодицее, той проблеме, которая примыкает к этому вопросу. Но давайте начнем, в принципе, с постановки вопроса, почему об этом говорить важно.
2: Мне кажется, здесь важность, с одной стороны, теоретическая, с другой стороны, практическая. Чисто теоретически важен вопрос о зле именно в контексте представления о том или ином Боге. Потому что, конечно, если даже не сосредотачиваться на Боге монотеистических религий, но в целом Бог той или иной культуры, той или иной системы верований – это, в общем, существо благое. А если это существо благое, и оно всесильно, то, конечно, возникает вопрос, как это существо допускает существование зла в этом мире. Это, если угодно, такой теоретический угол, под которым можно взглянуть на эту проблему. А чисто практически он, мне кажется, состоит в гораздо более простой вещи. Каждый человек, не скажу, что каждый день, но в общем с завидной регулярностью, лучше бы, конечно, меньше, но сталкивается с тем или иным проявлением зла, с какой-то несправедливостью в отношении себя, в отношении близких или там отношении отдаленных от тебя людей, но так или иначе, сталкивается со злом. И зло вызывает такую очень естественную, инстинктивную практически реакцию о том, что это несправедливо, это безобразие, этого не должно быть. И как бы дальше от этого естественного, практического побуждения уже человек может двигаться по-разному. Кто-то углубляется в теоретический аспект проблемы, кто-то не задается вопросом теоретическим, а наоборот ставит вопрос так, что ну окей, а как нам бороться со злом? А что я могу сделать вот в этой ситуации, чтобы зла стало меньше? Ну и так далее. Да? Или там как относиться к человеку, который подвержен какому-то конкретному злу сейчас? Весь этот спектр вопросов, повторюсь, мы с ними сталкиваемся, к сожалению, достаточно часто. Отсюда возникает и сама тема проблемы вопроса зла и таких вечных попыток человечества найти какой-то свой ответ. Опять подчеркну и обращу ваше внимание, что этот вопрос, он относится к числу вечных вопросов. То есть это тот вопрос, на который невозможно, в принципе невозможно дать окончательный ответ. Так этот вопрос устроен. А соответственно, человечество поколение за поколением возвращается к этим вопросам. Конечно, находят разные ответы. Иногда эти ответы повторяют то, что было уже когда-то. Иногда эти ответы достаточно свежие. Но, в общем, это размышление, это борьба человека в попытке понять и преодолеть зло, она, в общем, более-менее с нами навсегда.
1: Знаете, я сейчас подумал, пока вы говорили о том, что зло иногда представляется как нечто иррациональное. Mm-hmm. И вот ответ на вопрос о зле – это попытка сделать рациональным иррациональное. Mm-hmm. Такой странный заход.
2: Ну, в целом, да. То есть с этого начинаются, собственно, ведь теоретические размышления. Ведь если Бог благ, всемогущ, всесилен, знает все, то, соответственно, возникает вопрос, почему он допустил существование зла и его не предотвратил. И первая инстинктивная такая, ну не то что инстинктивная, но первая попытка найти ответ на этот вопрос, она заключается в том, чтобы найти именно рациональное объяснение, почему зло существует и не может не существовать. И, ну, можно пойти по этому пути. И, кстати, вот в принципе, это наше стремление не то чтобы рационализировать все, с чем мы сталкиваемся, но действительно познать, а, соответственно, осмыслить в каких-то рациональных категориях, это вещь для человека абсолютно неистребимая, естественная. Мы не можем смиренно склониться перед иррациональным, развести ручки и сказать, ну что ж тут поделаешь. Как бы на все воля Божья.
1: Или там, такова и... жизнь, как никто
2: говорит. Да, такова жизнь. Вот. То есть можно, конечно, это все делать, но это не утешает ровным счетом никого. Ни тех, кто слышит эти сентенции, ни тех, кто их произносит даже. Поэтому на этом остановиться точно нельзя. И, собственно говоря, в христианском контексте первый мыслитель, кто начинает ставить вопрос о зле, блаженный Августин, он, собственно говоря, предлагает такой общий методический ход. Он говорит так, что мы поймем, что зло оправдано тогда, когда мы обнаружим, что допущение вот этого конкретного зла приводит к возникновению, к реализации, к осуществлению гораздо большего блага, чем это зло. Вот, правда, здесь возникает такая странная категория как бы соизмеримости. Да? Мы как будто

0: Еще бывает и несколько уколов подряд, потому что заботливо приговаривая, нам тут нужно еще вот тут, вот тут, вот тут. А мы при этом терпим это зло. Почему? Потому что мы понимаем, что это зло принесет мне гораздо большее благо в виде здорового зуба, который не будет болеть, который будет исправно жевать и, в общем, радовать меня еще следующие годы и десятилетия. И вот это, этот пример и вообще общий ход, который придумал блаженный Августин, это вот более-менее магистральная линия поисков ответа, такого рационального ответа на то или иное зло. Конечно, этим все не исчерпывается, да, но тем не менее.
1: То есть Бог здесь оказывается таким прагматичным. Он понимает, что надо допустить то-то, чтобы получилось то-то. Чтобы сработало нечто иное. Ну, как, например, как вы описали, например, с зубом. Да, он такой очень мыслящий, как инженер, можно сказать, такой, да?
0: Как инженер, как архитектор, как вообще устроитель Вселенной. То есть он, к примеру, как говорит о том, что, вот скажем, растения, они расцветают, получаются прекрасные цветы, а потом они увядают, отмирают и вообще как бы гибнут. Тоже такое очевидное зло. Оно нас вроде как непосредственно не затрагивает, вот, нам от этого как-то, как правило, не очень ни жарко, ни холодно, но тем не менее. И он объясняет это тем, что говорит, Богом так установлено для того, чтобы на месте старого рождалось новое. Поэтому, как бы да, гибель цветка – это зло. Но это условие того, что на этом месте процветет другой цветок, и жизнь продолжится. То есть он как бы становится на точку зрения такого Бога, который конструирует Вселенную, и понимает, что если не будет смерти, то будет какая-то вот стагнация в мире. А чтобы была жизнь, чтобы было движение, тебе нужно в том числе и смерть. Так что вот это, ну, не то чтобы прагматичное, то есть применительно к человеку, да, это прагматичное соображение, но когда мы это берем в более широком контексте, то это уже не столько прагматика, сколько общее представление о том, как действует Бог, Творец.
1: Ну, смотрите, вот описанные вами ситуации, это ситуация, когда человек приходит к зубному, он понимает, для чего воспринимать это зло, для чего он его будет переживать. Но бывают же ситуации такого зла, которые непонятно, почему происходит. Какие-нибудь войны, катастрофы, сложные моменты в жизни. Библейские истории нам говорят об этом. Тот же пример Иова, например, да, который не понимал, наверное, почему так. Да? Вот в этой ситуации какой богословский или философский ответ может быть? И может ли быть здесь вообще ответ?
0: Ну, мне кажется, еще нужно сказать, прежде чем двинуться в эту тему, вот о каком моменте. Довольно обычное возражение против решения проблемы зла, то есть нахождение каких-то рациональных объяснений тому, почему зло существует. Так вот, довольно часто формулируется такое моральное возражение. Ну, не знаю, у Бердяева, к примеру, мы находим такое. На самом деле у многих кого. Возражение вот какое. Объясняя зло, мы тем самым его легитимизируем. Мы тем самым оправдываем его существование. То есть как бы мы при этом оказываемся на стороне зла. Хорошо ли это? Безусловно, плохо. Поэтому не надо пытаться объяснять, а надо, так сказать, бороться со злом. С одной стороны, это, безусловно, понятная логика, но важно понимать, что она не устраняет полностью необходимость поисков решения проблемы зла. Вот именно сугубо рациональных. Да, и мы тут забыли сказать, вернее, вы, Артём, сказали, упомянули это слово о том, что вот это постепенно в истории философии закрепился термин, обозначающий вот это поиск и найденное решение проблемы зла. Термин закрепился, предложенный Лейбницем, и звучит как «теодицея». Это искусственно сконструированное слово Лейбницем, то есть вообще в нормальном греческом языке такого слова не было. Он его составил из двух корней «теос» и «дике». «Теос» — это Бог, А дике — это

0: справедливость. И вместе слово по замыслу Лейбница должно обозначать как бы оправдание, нахождение Бога справедливым. Вот в таком аспекте. Повторюсь, никакие моральные обвинения в том, что рационализация зла приведет к его оправданию, в принципе, человечество от поисков этих ответов не останавливает. То есть нельзя сказать, что моральная точка зрения права, и теодицея должна исчезнуть. Или там, что наплевать на моральное возражение, теодицея, наше все, давайте будем заниматься только этим. Обе эти тенденции существуют и будут существовать в истории. Никуда они не денутся. Другой вопрос, более сложный, состоит в том, а действительно равно ли объяснение оправданию. И мне кажется, что здесь чисто логически, конечно, существует некоторая натяжка. То, что я понимаю причину чего-то происходящего, вовсе не означает для меня автоматически, что я оправдываю происходящее. Наоборот, познав причины происходящего, у меня появляется реальная возможность бороться с тем, что происходит. Например, мы познали причину некой болезни. Это дает нам возможность бороться с искоренением этой болезни, дает возможность найти нам новый способ лечения и так далее. Или там мы находим какую-то проблему в обществе. Ничего хорошего в этой проблеме нет. Ну, там какое-нибудь распространение наркомании. Ничего хорошего в наркомании нет. Но когда и если мы понимаем причины существования этого явления, у нас появляется возможность воздействовать на причины и, соответственно, снижать распространение наркомании среди людей. Так и со злом. Я постигаю причины зла, но это ж не обязательно в том смысле, что ура, давай зла будет побольше, будем, не знаю, там, уничтожать все вокруг. Потому что зло не может не существовать. Ну, нет, конечно, да, это совсем как бы, это другой шаг, да, совершенно не следующий из того, что мы понимаем причину зла. Но это все, опять-таки, да, вокруг вопроса о том, что мы, во-первых, стремимся всегда познать, это в нас неискоренимо, моральное последствие этого познания зависит уже сугубо только от нас, а не от того, познали мы там достаточно хорошо, не очень хорошо. Вот моральные наши действия, они не детерминированы нашим познанием. Но вы правы совершенно в том, что бывает зло, которому, ну вот хоть ты в лепешку разбейся, а ты никакого оправдания не находишь. Вот от слова совсем. И вот вы упомянули Иова, великий библейский образ. Там, напомню, в двух словах, ну, то есть наверняка наши слушатели все прекрасно помнят, но для порядка, что называется. Начало книги сообщает нам несколько вещей. Во-первых, то, что Иов праведник. И это не просто, ну, как бы человек выглядит как праведник, пользуется славой среди людей как праведник. Нет, там прям в этом произведении Бог говорит, видишь, раба моего Иова, вот он праведник. То есть, это не просто человеческая оценка, это не просто самомнение Иова, это факт, подтвержденный Богом. А дальше возникает очень странная полемика между Богом и сатаной. Кстати, в скобках замечу, невероятно красивый момент там в этой книге звучит примерно следующим образом. И был день, когда приходили сыны Божьи пред лицо Бога, и среди них пришел сатана. Вообще великолепная совершенно штука, да? То есть обычно же как представляется, что сыны Божьи, там ангелы, например, какие-то силы иерархические, благие, да, вот они там, да, понятно, что они находятся как-то в непосредственной коммуникации, но тут, оказывается, на прием к Богу приходит на регулярной основе, в том числе и сатана. То есть это не то, что он там где-то в пекле ошивается и больше нигде. Не, он прям вот там с Богом зашел поговорить. И между ними зарывается странный разговор, в итоге которого сатана задает вопрос. А Иов, он даром праведен или не даром? Это очень коварный вопрос. Почему? Потому что мысль сатаны примерно следующая. Иов праведен потому, что ты его вознаграждаешь за праведность. А вот если бы не вознаграждал, вот тогда бы мы посмотрели. Бог говорит, пари принято, давай, разрешаю тебе нанести какой-нибудь ущерб Иову. Только, говорит Бог, не трогай его лично. Сатана, сказано, сделано, сатана пошел, и все имущество, вся семья Иова гибнут, пропадают, угнаны, похищены. Иов остается, ну, как бы нищим, голым, и только вот жена его уцелела во всех этих бедствиях, все остальные погибли, все пошло прахом. Иов пожал плечами и сказал знаменитое «Бог дал, Бог взял». Сатана еще раз приходит на беседу с Богом. Бог говорит, ну вот, все, я выиграл пари. Видишь, ты у него все отнял, а он при этом остался верен мне. Значит, ты проиграл. Сатана говорит, ну да, здесь проиграл. Но я проиграл, говорит он, только потому, что я не коснулся его кожи, его самого. А вот как бы это вот там имущество, дети, говорит, ну это такое все. А вот если его шкуру тронем, то там посмотрим, как он запоет. И Бог разрешает нанести вред непосредственно уже Иову телесный. И там Иов заболевает проказой. И, собственно, с этого начинается главное действие уже в поэме книги Иова. Услышав о его бедствиях, его приходят навестить его друзья. И тоже там великая совершенно картина. О том, когда они находят его сидящим на помойке, покрытым язвами, они настолько поражены горем, которое он испытывает, и тем чудовищным как бы потрясением, которое они в себе находят, что они просто плюхаются рядом с ним и сидят неделю молча, потому что они сами не могут говорить. Но потом, когда они начинают говорить, все друзья Иова в один голос говорят ему одно и то же. Должна быть причина. Вот то, что с тобой происходит, это явно не случайность.
1: Они ищут объяснение.
0: Да. Они говорят, ну, должна быть причина. Ну, ты же сам по суде. Бог же справедлив? Справедлив. С тобой тут не просто какая-то мелкая неурядица случилась. У тебя последовательно погибло все, и ты сейчас сам сидишь, живой труп, и помираешь. Это явно наказание, говорят они. А если наказание, значит... Вспомни, чем согрешил, и покайся. А дальше начинается поразительное препирательство, потому что Иов очень цветисто, такая восточная поэзия, бесконечно многословная, это очень тяжело читать современному человеку, ну, мне, по крайней мере. Говорит, толдычит, вернее, одно и то же. Он говорит, нет за мной греха. Ну, нету. И мы, как читатели, сразу понимаем, что Иов-то прав. За ним действительно нет греха, и это подтверждено самим Богом. Он просто вот оказался жертвой этого пари между сатаной и вседержителем.
1: Но мы-то знаем, что это пари было, а если бы мы не знали, как бы мы оценили, это еще вопрос. Да,
0: да, и вот именно с точки зрения человеческой, с точки зрения уже как бы не читателя книги, а того, кто вовлечен в это все происходящее, там тот же самый Иов или его друзья. Вот видите, как бы друзья оказываются в ситуации... Когда они и требуют объяснения. Найди, в чем согрешил, и покайся. Тебе как бы скидка выйдет. Иов стоит твердо. Ни в чем я не согрешил, каяться не в чем. То есть Иов оказывается вот именно в этой ситуации, когда он явно испытывает чудовищное зло, обрушившееся на него, и понимает, что у этого зла нет никакого объяснения. И вот, собственно, вся поэма, кроме финала, сводится к этому бесконечному препирательству. Его друзья находят разные там фигуры речи, аргументы, так или иначе склоняющие к покаянию. Иов как бы все отметает, говорит, нет, все это ерунда, все это ко мне не имеет отношения. Вот он как бы находится в состоянии вот именно того человека, который не просто наблюдает, он как бы переживает невероятное, необъяснимое, очевидно, несправедливое зло на него обрушившееся, и Вот просто находится в этом состоянии. Находит ли его несправедливое, обрушившееся на него зло чудовищное, какое-то объяснение? Нет, не находит. Поэма заканчивается тем, что Иов, который... Он же в какой-то момент, устав припираться с друзьями, потому что они ничего интересного ему не говорят, он начинает такой заочный спор, судебную тяжбу с Богом. Он говорит: «Эх, вот был бы такой судья, который мог бы встать над нами, между мной и Богом, или надо мной и Богом. И вот он бы нас рассудил. Вот я бы посмотрел, что бы сказал Бог на этом суде». Он не то чтобы, видите, как-то обвиняет Бога, но он, тем не менее, жаждет тоже по-своему, он жаждет объяснения. Другое дело, что он отказывается от каких-то стандартных, напрашивающихся, чаще всего случающихся объяснений. Типа, ну действительно, ну накосячил. Ну что-то там не в то время съел. Там прикоснулся к нечистому, не заметил и не совершил обряд очищения. Ну что-нибудь в таком духе, да, там... Великим постом, не знаю, там, салат с майонезом поел. Ну, что-нибудь в таком духе. Нет, он этого ничего не ищет. Но, тем не менее, он жаждет получить какое-то принципиальное объяснение от Бога. И Бог ему ничего не объясняет. Но вместо этого Бог является Иову. И в этом явлении, ну, там опять, Бог тоже восточный человек. Он говорит: «Светисто, посмотри на бегемота, посмотри на Левиафана». Посмотри вообще на всю эту вселенную, которую я создал. Все это как бы красивые цветочки, но по существу Бог ничего не отвечает Иову, но он говорит две вещи. Во-первых, он очень определенно обращается к друзьям Иова и говорит: «Ребята, то, что вот вы тут на меня наговорили, вас тут надо убить на месте просто. Я оставлю вас живых только в том случае, если праведник Иов помолится за ваше спасение». Иов, конечно, нормальный праведник тут же. Да, конечно. Ща помолимся. Ща тут же помолился, все хорошо. Бог говорит: ну, молодец. То есть, что происходит? Нам книга Иова не дает никакого рационального объяснения. Но она, книга, нам показывает, что человек, выстоявший вот в этом поединке между несправедливым злом, обрушившимся на него, и не скатившийся в какие-то банальные ложные объяснения, получает свою награду. В случае с Иовом, поскольку это все-таки ветхозаветная история, награда совершенно материальная. Он опять нарожал толпу детишек, детишки сами там расплодились, размножились. И, в общем, Иов прожил еще какое-то чудовищное количество лет и умер, как сказано, насытившись днями. То есть, в общем, такое ветхозаветное, материальное процветание, благополучие, большая семья, все вот эти символы, все возвращаются к Иову. Повторюсь, да? Что делать с этим вот необъяснимым злом? Древнейший пример, книга Иова, нам никакого объяснения не дает. Но современные философы и богословы, тем не менее, принимают этот вызов и предлагаются те или иные пути, все-таки выстраивания теодицеи, даже при том условии, что существует вот такое абсолютно безобразное, ничем не оправдываемое, необъяснимое зло. Тут есть некоторые подходы, что называется, это может быть для более специального какого-то нашего будущего разговора. Но так вот в целом как бы человечество здесь продолжает биться над решением этой загадки. Причем как бы особенная сложность ведь в том, что это необъяснимое зло, ты не сможешь ему дать в принципе объяснение. Но многие мыслители считают, что все-таки даже в этих условиях мы сможем построить теодицею. Ну, там, повторюсь, это отдельное, для отдельного разговора, но тем не менее.
1: Ну, это интересно, что сама книга Иова, она заключает в себе две позиции. Позиция самого Иова, да, и позиция читателя. Вот для читателя все как-то попонятней, да? Да. Он смотрит со стороны, как на какой-то такой вот, будем говорить, не спектакль, а какую-то постановку. Есть вот герои, персонажи, которые между собой общаются, что-то происходит, и нам со стороны ясно, что-то у Бога с сатаной какой-то спор, Иов там проверяется и так далее. Такая позиция зрителя, будем так ее называть.
0: Да.
1: Но позиция Иова, она не такая. Для него как раз-таки объяснений как и нет. Даже когда Бог появляется, я читал, и я думал, а что же он в итоге, вот что в его ответе заключено? Что он хочет сказать этим самым? Что ты просто ничего не понимаешь, да? Что ты настолько маленький, что просто не готов увидеть.
0: Типа, заткнись, я слишком велик.
1: Да, да, да, вот какой-то такой, такой вот есть какой-то момент, такое величие над чем-то маленьким, небольшим, которое ей не способно охватить, может быть, какой-то замысел, не способен понять вообще, что там у них происходило среди сынов Божьих. Вот эти две позиции, они как раз-таки, мне кажется, показывают конфликт. Конфликт необъяснимости и поиска объяснения. Позиция зрителя, который вроде все понятно, да, и позиция человека, который вот внутри, да, не со стороны, а внутри находится. Вот мне кажется, вот здесь есть какое-то вот такое вот напряжение, что ли. Да,
0: да, да, безусловно, безусловно, оно есть и как бы в дальнейшем, ну, как бы в развитии религиозной мысли человечества это напряжение получит свое развитие. Но пока скажу только о том, что же... То есть, опять, да, книга Иова, как любая библейская книга, на нее имеется какое-то чудовищное количество толкований. Это просто совершенно безмерно. Даже если сосредоточиться только на том, что возникает внутри христианской традиции, это какие-то кубометры текстов сложных. А если еще вспомнить, что это же часть и иудейской традиции, и исламской традиции, то это все умножаем на 3 или на 5, это просто это несусветная попытка, количество попыток это как-то объяснить. Поэтому тут, повторюсь, даже как-то неловко про это говорить, но я бы предположил со своей стороны маленькое объяснение, почему Иов удовлетворен, тем не менее, вот этим странным, этой странной речью Яхве, обращенной к нему. Я думаю, что просто само по себе вот этот опыт переживания явления Яхве, он трансформирует Иова. Что-то в нем существенно и принципиально меняется. Это вот, как помните, другой великий ветхозаветный пророк Илия. Он вообще-то нес свое служение в такой как бы яростной боевой форме, такой был энергичный мужик. Вот надо подраться с кем-то, да не вопрос, надо кого-то вызвать на дуэль, да не вопрос. Он такой вот как бы бился за истинного Бога. И, в общем, тем он всем и славен. Но вспомним, где как бы кульминация его карьеры, когда он после очередной цепи там невероятных подвигов изнемогает настолько, что уже как бы просит, чтобы помереть бы мне вообще от этих всех трудов. Но, тем не менее, Бог его посылает ему, значит, хлеб, воду, говорит, спи, отсыпайся, отъедайся. Потом, значит, совершаем марш-бросок к священной горе. Там мы с тобой встретимся. И там вот происходит эта знаменитая история, когда Илья там забивается в какую-то щель и сначала переживает землетрясение, потом бурю. Но это все не Яхве, как сказано. А потом такое тихое движение воздуха, и вот это Яхве. Обратите внимание, что после этого вся интонация и все служение Ильи меняется радикально. Он уже не такой яростный, могучий борец, который нет, он становится таким гораздо более человечным, мягким, гуманным, простите уж за такое слово, да? Ну, в общем, он уже становится похож на какого-то новозаветного персонажа, а не на ветхозаветного. То есть, еще раз, да, мне кажется, что вот как бы та трансформация, которая происходит с человеком во время вот этого мистического опыта, она совершенно не шутка и не фигура речи. Это действительно что-то принципиально в человеке меняется. И Иов, который переживает такую же встречу, видимо, сама эта трансформация как бы снимает вопросы. То есть она не то чтобы отшибает ему разум или там просто заставляет заткнуться, но, видимо, он как-то понимает, что эти вопросы несущественны. После всего, что со мной случилось, понимает Иов, это уже несущественно. Вот моя гипотеза, объясняющая, почему уже такая странная концовка в книге Иова. Но, говоря о зрителе, а здесь у нас есть очень хороший переход, потому что Вот вы сказали, Артем, очень справедливо, да, что зрителю-то хорошо. Он как бы все знает, он перед ним все карты на столе, он понимает, что, ну, сейчас Иов еще маленько помучается, но наверняка все будет хорошо, потому что он же праведник, там, ну, Бог сейчас отгонит сатану, и все будет опять прекрасно. Но это не единственно возможная позиция зрителя. И другой великий зритель вот этого бессмысленного чудовищного страдания, Иван Карамазов, ведет себя абсолютно не так, потому что для него это положение максимально некомфортно. Вот эта вот известная сцена из «Братьев Карамазовых», когда он встречается со своим братом Алешей и с жаром ему пересказывает какие-то чудовищные злодеяния, которые люди творят относительно друг друга, то в сущности ведь кто такой этот Иван? Это вот как раз вот этот читатель книги Иова. И можно бы сказать, что это тот читатель, которому как бы не вся картина открыта. Но это будет тоже неправда, потому что Иван прямо оговаривается. Он говорит, он предупреждает реплику Алёши и говорит: «Да, ты мне скажешь, что будет великий финал, что будет великое окончание всей этой истории, наступит всеобщая гармония, будет второе пришествие и все такое прочее». Говорит: «Я это понимаю», — говорит он. То есть, замечу в скобках, он тот читатель книги Иова, который понимает, что, во-первых, хорошее начало, во-вторых, хороший конец у всей этой истории. Но для Ивана, как для читателя, это проблему не снимает. Он говорит: «Но я морально не согласен с тем, что эта гармония настанет». То есть, парадоксальным образом, Иван готов признать, что, возможно, говорит он, сами жертвы в конце, там, после финального суда обнимутся со своими мучителями и простят их. Но я их не могу простить. Я, читатель и зритель всего этого, не могу простить. Его мучение внутреннее не находит выхода никакого.
1: Я хотел сказать только о том, что для Ивана цель не оправдывает средства. Есть некоторая цель финальное, но эти средства почему-то, может быть, по причине его сострадания, может быть, по какой-то еще причине, не позволяет ему вот так легко согласиться с этим сценарием, который вот ему предоставлен. Что все пойми просто, прими, что называется, да. Возможно, в какой-то степени Иван больше даже соучастник, чем тот зритель, который просто легко согласился, соучастник этой истории. Да, он пытается как бы войти в эту историю, в историю Иова или в историю каких-то других людей. И мне кажется, что его вопрос вполне себе правомерен, и я думаю, что для любого человека, который, по крайней мере, пытается быть христианином, эта позиция вполне себе нормальна, да, позиция сопереживания, не отрешенного такого, что да, как живут, да, так и живут, хорошо. Мне главное, что все кончится хорошо, что мы заранее знаем финал, да, а то, что я пытаюсь понять, как же я здесь, почему я с ними рядом, почему я чувствую или сопереживаю, сочувствую этим людям, почему я хочу, чтобы им было лучше, почему я не хочу, чтобы им было плохо. А вот эта вот связь, да, которую как будто бы Иван нащупывает, но которая его в то же время ранит.
0: Да, да, совершенно верно. Не случайно, что вот уже после этих мыслей Ивана Карамазова, после творчества Достоевского в 20 веке, ну, еще как бы наложилась, конечно, и весьма трагичная история самого 20 века. Ну, в общем, как раз вот в продолжении вот этого бунта, который осуществляет Иван, эта тенденция получает продолжение в 20 веке, когда уже не один, не два, а гораздо больше мыслителей говорят о том, что нам не нужно строить теодицею, нам нужно выдерживать антитеодицею. То есть это как бы такая позиция, которая в основном сугубо на моральных, не очень теоретических, не всегда теоретических, но скорее моральных основаниях, утверждает, что сама попытка построения теодицеи со всеми оговорками, которые вот были сделаны раньше, все это как бы мы, говорят, понимаем, но давайте не надо. Давайте мы лучше сосредоточимся на том, как мы будем действовать перед лицом этого зла, которая, собственно говоря, здесь и происходит. Я бы еще хотел только обратить внимание на то, что бунт Иова часто сближают, чуть ли не уравнивают с бунтом Ивана Карамазова. Но мне кажется, это существенная неточность здесь заключена. А именно, понимаете, все-таки Иов – это человек, непосредственно переживающий несправедливое зло. А Иван – это как раз читатель книги Иова, который в бешенстве от этого безобразия, которое ему тут описано. Притом этот человек, который прочитал и начало книги, и конец книги, он же все знает. Но он все равно в бешенстве, потому что, ну как вот, да, вы справедливо сказали, что, а в середине-то вот это вот что? Вот это вот все-таки, вот эти вот бесконечные мучения, это вот все абсолютно безосновное, безобразное, оно неприемлемо для Ивана. И вот это вот, как бы сам Иван, понимаете, непосредственно, телесно никак не страдает. Его страдания сугубо нравственные, сугубо такие вот умозрительные. В его воображении все происходит. Но при этом, как бы, он тоже бунтует против Бога, уже, на мой взгляд, существенно иначе, чем это делает Иов.
1: Я предлагаю, знаете, наш разговор сейчас повернуть совсем в евангельскую перспективу и рассмотреть пример, ну, для христианина, самый яркий, наверное, пример такого зла. Зла, страдания – это вопрос о кресте. Не могли бы вы как-то его прокомментировать?
0: Да, с точки зрения нашего разговора, мне кажется, здесь, с одной стороны, здесь, в общем, ход мысли первый, о котором следует сказать, он такой, мне кажется, достаточно известный. Не скажу напрашивающийся, но известный. Он выглядит следующим образом, что вот это состояние, очень длящееся, очень долго длящееся в случае с Иовом, когда он обнаруживает себя испытывающим чудовищные страдания, которым нет объяснения, он обращается постоянно к Богу и не получает никакого ответа, вот это вот адское переживание – это описание состояния богооставленности. То, что переживает Христос непосредственно на кресте. Это действительно страшная штука. Я не говорю здесь в данном случае не из опыта, а просто из как бы очень слабых попыток вообразить, как это может переживаться. Наверняка это что-то невероятно тяжкое. Но мы можем судить о тяжести этого даже не из описания крестной смерти Христа, а скорее даже из описания его моления в Гефсиманском саду, когда он молится, и буквально с него течет кровавый пот. То есть вот он явным образом, как бы понимая, что его ждет, еще как бы не наступила эта ситуация богооставленности, но он уже понимает, что это на пороге, и вот само даже ожидание этой богооставленности настолько тяжело, что страдания Иисуса весьма велики. Поэтому да, на кресте, когда он, собственно говоря, умирает, то это происходит именно из-за того, что сам Христос находит себя парадоксальным образом в состоянии богооставленности. По большому счету, я даже не очень понимаю, как это можно объяснить или прокомментировать. Потому что ведь, понимаете, ну как бы одно дело человек. Мы понимаем, что человек может находиться как-то в состоянии ощущать присутствие Бога, а может не ощущать. Мы понимаем, мы знаем из описания различных мистиков о том, что опыт соприсутствия Бога, явления Бога, или как бы он там ни назывался, это какое-то невероятно прекрасное состояние, и когда оно заканчивается, человеку по контрасту, конечно, плохо. Хотя вроде бы ничего не случилось, что тебе просто не так хорошо, как было только что. Это само по себе уже как бы неприятное состояние. А тут как бы, повторюсь, да, это в случае с человеком, когда это может быть, может не быть. Но ведь Христос – это же другой случай. Он же и человек, и Бог. Да, мы говорим, что это Бог, в смысле, второе лицо Троицы, это Бог-Сын, а не Бог-Отец. Но понимаете, но все равно же Бог. Становясь на такую ветхозаветную точку зрения, Это значит, кроме всего прочего, что ко Христу применимы все те имена Бога, которые мы находим в Ветхом Завете. То есть он вполне может себя именовать любым из тех имен, имея на то полное основание, потому что он это и есть. И как эта личность может пережить состояние богооставленности, мне до конца, ну то есть не то, что мне до конца, а вообще как никак непонятно. То есть как он мог пережить состояние оставленности от самого себя? Вот что это такое? Как это? Но нечто более понятное, видно в людях, участвующих в этом событии креста. Во-первых, важное напоминание, что мы должны помнить, что ученики, в общем, испугались и разбежались. Легенда говорит, что из всех учеников один только Иоанн как бы не попрятался от ужаса, а стоял вместе с женщинами, видя всю казнь, у него хотя бы хватило смелости никуда не сбежать, что называется. Но что сделал Иоанн? Что сделали женщины? Ну, строго говоря, они вроде как делают ничего. Они просто присутствуют. Они просто сострадают своему учителю. И как потом выяснится, это единственное и главное и правильное, что они могли бы сделать и что они сделали. И, собственно, остальные ученики, они тоже несколько позже вернутся именно к этому состоянию, когда еще их не посещает воскресший. Вот они собираются и как бы вот пустыми глазами таращатся друг на друга. О чем говорить?
1: А жены даже пошли помазать его тело, мертвого, убитого.
0: Да.
1: То есть они приняли свершившееся зло, да, свершившийся ужас. Приняли как, ну, как факт, что называется, да?
0: Да.
1: Приняли, не сопротивлялись этому, да, в таком серьезном смысле этого слова. То есть они не вообразили себе какую-то историю, что он куда-то сбежал, скрылся, да, угу. Что это была неправда, что, может быть, он не настоящий. Вот здесь, на кресте, он умер, и мы пошли помазывать его тело благовониями.
0: Да, трудно здесь находить какие-то аккуратные слова и более-менее адекватные. Но я бы на что обратил внимание? Женщины не то чтобы бездействуют, не то чтобы они как бы покорились судьбе. Они, ну вот если угодно, они как бы относятся к ситуации максимально прагматично. Так, умер. Его должно похоронить по-людски. Спасибо Иосифу Аримафейскому. Похоронили по-людски, но там было в попыхах, не было времени, надо завершить все, что необходимо сделать с мертвым телом. Есть ли в этом какой-то смысл? Строго говоря, никакого. И они, конечно, не могут не понимать, что это ничего в реальности не меняет. Но они при этом понимают другое, что даже если тебе кажется это дело бессмысленным, тупым и глупым, оно должно быть сделано. Они идут его совершить. И мне кажется, что вот это уже эта история, как бы двумя своими этими частями, дает нам понять, что, ну, что как бы сам Бог нам сообщает о правильном поведении в таком случае. Ну и что можно было бы, видимо, дальше развить. А именно, первейшая задача человека, столкнувшегося с чудовищным, несправедливым, необъяснимым злом, это не пытаться его объяснить, не пытаться сразу как-то дать правильную классификацию. Вот как, я не знаю, там, помните, была совершенно чудовищная выходка какого-то православного священника, когда была волна цунами на Дальнем Востоке, и там погибло много людей. И какой-то священник, значит, хватило ума вылезти в СМИ и заявить. Это потому, что и на этих странах так развита проституция, поэтому их Бог покарал. Знаете, вообще с такими объяснениями не надо лезть, что называется, никогда вперед. Особенно, особенно, когда трагедия еще очень свежа. Это вот как у человека погибает, там, не знаю, ребенок, а ты к нему подходишь и говоришь: это за твои грехи, а может быть, за грехи твоих родителей. И ты такой чувствуешь себя умным таким, ты знаешь как бы тайны Господни, Вообще-то надо бы заткнуться и не говорить вот всего этого просто-напросто. А что делать? Прежде всего, соприсутствовать, сострадать. И если можно сделать что-то вот такое, может быть, ритуальное, простое, как вот жены мироносицы, пошли просто завершить погребальный обряд. Если ты можешь сделать что-то такое, это бери и делай. Не надо умничать, не надо находить каких-то объяснений, каких-то слов утешений. Но если ты можешь, и это уместно, не знаю, там, накормить человека, дать ему вообще таблетку, чтобы он поспал и как-то отдохнул от этого горя, которое на него обрушилось, ну вот сделай это. Конечно, то, что человек поспал, не отменит трагедию и не объяснит трагедию. Но это то, что ты сделаешь, и это будет как бы правильная форма соприсутствия, сочувствия человеку, переживающему это зло. Понимаете? Ну вот, мне кажется, вот эти два главных обстоятельства. Сострадание и попытка какими-то вот минимальными, может быть, очень простыми жестами поддержать страдающего или уже ушедшего, уже ушедшего человека.
1: Да, действительно, оказывается так, что наш разговор, начавшийся с теодицеи, обернулся в противоположную сторону. Да, мы пришли к пониманию того, что не всегда теодицея уместна, не всегда она помогает в данной ситуации. И порой содействие, соприсутствие, как вы сказали, да, оказывается более значимым и более христианским, что называется, да, как бы это ни звучало сейчас из моих уст. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за этот разговор, за то, что мы поговорили об очень актуальных темах, потому что зло случается, и случается в больших масштабах иногда, и люди задаются вопросом, почему оно случается. Может быть, этот вопрос не всегда и уместно задавать, а может быть, нужно что-то делать. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Игорь Николаевич Зайцев, философ, академический руководитель направления теологии в Русской христианской гуманитарной академии имени Федора Михайловича Достоевского.
0: Большое спасибо. И, простите, я обращусь к слушателям. Если вам любопытно продвинуться в своем теологическом образовании, приходите к нам. Мы будем рады видеть вас в числе наших студентов.
1: Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Православный храм восстановили в историческом порту в верховьях реки Лены. В Египте на месте строительства атомной электростанции осветили храм Русской Православной Церкви. Об этих и других событиях более подробно. Выездная комиссия приняла работы по капитальному ремонту и реставрации собора Воскресения Христова в селе Верхоленск Качугского района Иркутской области, который был построен в начале 20 века, сообщает пресс-служба областного правительства. В 2019 году собор Воскресения Христова был включен в реестр объектов культурного наследия России как объект регионального значения. Восстановительные работы начались в 2020 году. К 2024 году было произведено усиление фундамента, стены и других конструкций. Затем выполнялся ремонт фасадов и интерьеров. Специалисты воссоздавали паперти и возводили колокольню. Изначально колокольни на храме не было. Она планировалась при начале строительства в 1902 году, однако из-за дальнейших событий 20 века на реализацию проекта не хватило средств. Чтобы возвести колокольню сейчас, в наши дни, была проведена колоссальная научно-исследовательская работа. Специалисты нашли аналог в Нижнем Новгороде и по его лекалам построили колокольню в Верхоленске, отметили в пресс-службе. Большой каменный собор Воскресения Христова был построен в Верхоленске в 1907 году, так как деревянные церкви не вмещали всех местных прихожан. В начале 20 века Верхоленск был крупным уездным городом, где начинались экспедиции по изучению Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также Америки. В советское время храм в Верхоленске попал в число немногих, которые были возвращены верующим. В 1945 году в нем возобновились службы. Однако в 1961 году здание перешло в распоряжение райисполкома и было переделано в клуб. Верхоленск – поселение на правом берегу реки Лены в 218 километрах севернее Иркутска. Город был основан в 40-х годах 17 века, в настоящее время имеет статус села, в котором проживает порядка 500 человек. 26 мая состоялось малое освящение храма в честь всех святых в земле египетской просиявших, которая располагается на площадке возводимой атомной электростанции в городе Эль-Даба. Богослужение в новоосвященном храме совершил патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин и епископ Луховицкий Ефимий, которым сослужили иеромонах Митрофан Солдатенко, клирик египетского благочиния Иерей Дмитрий Гуров и клирик Тихвинской епархии протодиакон Георгий Стефанов. На богослужении присутствовал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, сообщает служба коммуникации отдела. В завершении своего визита в Египет митрополит Антоний посетил приход преподобного Сергия Радонежского в Каире. 26 мая министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, митрополит Псковский и Порховский Матфей, министр образования Псковской области Александр Сорокин и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев посетили строительную площадку Всероссийского детского центра Печоры в деревне Печки Печорского района Псковской области, сообщает патриархия.ру. Центр строится по поручению президента России в рамках проекта создания условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, государственной программы развития образования. В центре планируют организовать образование по 6 направлениям: художественное, естественно-научное, социально-гуманитарное и другие. Дети будут приезжать на краткосрочные образовательные программы, проходить обучение, знакомиться с традициями страны, развивать компетенции. Еще одним объектом посещения стала Псковская гимназия номер 28 с изучением основ православной культуры, где обучаются более 200 ребят. В прошлом году в образовательном учреждении был реализован проект «Духовно-нравственное воспитание школьников на основе изучения православной культуры», направленный на формирование гармонично развитой личности учащихся путем интеграции православной культуры и духовно-нравственных ценностей в учебно-воспитательный процесс. В рамках взаимодействия между гимназией и Псковской епархией для школьников проводятся занятия по дополнительному образованию. В гимназии расположены 32 учебных кабинета, 2 спортивных зала, обеденные и актовые залы, библиотека, помещение, центр притяжения, гончарная мастерская, хореографический зал, фотостудия и медиа-центр. Также гости побывали на строительной площадке школы для одаренных детей в деревне Борисовичи. Это будет одна из 12 передовых школ, которые возводятся по поручению президента России. Школа рассчитана на 800 мест. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цесава. Приглашает вас 31 мая в 13 часов в воскресную школу подворья Валаамского монастыря по адресу Нарвский проспект, дом 1, дробь 29.
5: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
6: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
7: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концерта Гросса, опус 3, номер 4, Георга Фридриха Генделя.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». Программа о церковной благотворительности и социальном служении в Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Елена Обламская. Сегодня наши гости замечательные. Это иерей Владислав Туманов, небезызвестный слушателям радио «Град Петров», клирик храма Рождества Иоанна Предтечи Чесменского храма. И молодые люди, очень даже молодые люди, Доминика Котлярова и Артём Балакирев.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот таких гостей привел отец Владислав сегодня. Да. Это, конечно, не случайно, как вы понимаете, потому что говорить мы будем в данном случае о летней жизни. Организация, которая называется «Национальная организация «Витязей». И, насколько я понимаю, отец Владислав, история вашего детства, она началась с этой организации, так ведь?
2: Да, действительно, вы правы, что моя осознанная жизнь и в церкви в том числе началась именно со знакомства с нашей организацией. Но мы можем мой какой-то личный опыт перенести на чуть попозже, а сейчас я немножко представлю поподробнее наших ребят и расскажу, почему мы пришли в таком составе. Артём и Доминика — это ребята, которые помогают в нашем служении, в служении молодежи, и являются начальниками и помощниками начальников отрядов при храмах нашей епархии. Артём помогает при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком.
4: Да.
2: А Доминика при нашем храме Рождества Иоанна Предтечи Чесменский ведет отряд девочек, а у нас они называются вожатые. А я вот уже несколько лет являюсь духовным руководителем Санкт-Петербургского округа Витязей. Такая есть у нас должность.
1: Вы сейчас перечислили такие должности, что я удивлена, перед на мной сидят молодые люди, а они уже занимают руководящие посты, что называется. Поэтому рассказывайте поскорее, как устроена эта организация, что там есть и должности, и форма есть, потому что ребята нарядные, в красивой, яркой форме, и гимны у вас есть.
2: Да,
1: очень большая.
2: Ну, я думаю, что мы будем по порядку
1: рассказывать
2: об устройстве нашей организации. У нас расскажу я.
1: Давайте.
2: Наша организация, действительно, она мыслилась так, немножко затронем историю, как такая околовоенная организация. История начинается, наша организация, с эмиграции. Тогда уж тоже здесь об этом скажем, что известные период нашей истории, нашей страны, был связан с тем, что многие люди, которые были неравнодушны и любили нашу страну, любили нашу церковь, были вынуждены уехать. И вот создается такая организация во Франции. Целью ее ставится сохранить, в первую очередь, любовь к церкви, любовь к родине и язык. Как мы все знаем, что происходит ситуация, когда люди уезжают жить в другую страну, да, они достаточно быстро ассимилируют. А здесь была такая задача сохранить эту культуру с целью, что когда-то это все закончится, и они смогут вернуться назад. Знамена нашей организации смогут вернуться назад. И поэтому для такого и с одной стороны и управления, с другой стороны и интереса молодежи, основатель нашей организации Николай Федорович Федоров придумывает систему должностей, в том числе и иерархию. Иерархия наша, но если идти сверху вниз, то это ответственный руководитель нашей организации. Он выбирается один раз на 4 года. Правом выбора обладают витязи и вожатые, давшие торжественное обещание. А дальше уже делятся на округа. У нас витязи есть не только в Санкт-Петербурге, в России, например. Если мы говорим о России, то не только в Санкт-Петербурге. Это и Нижний Новгород, и Москва, и Байкал. То это Республика Бурятия, и в Иркутске там тоже есть отряды такие достаточно большие, и у них тоже системно проходят сборы. И у каждого этого округа есть свой начальник. Вот у нас есть начальник округа, а дальше округ делится на дружины. Формально дружины закреплены за какими-то храмами. Но, может быть, у одной дружины несколько храмов. Точнее, я скажу так, что нет обязательного какого-то закрепления за храмом. Но в нашей епархии так исторически сложилось, то, что витязи нашли свой приют, в первую очередь, это у каких-то приходов. Вот вы слышали уже и про наш храм, и про храм в Рыбацком, Артем сказал. А дальше уже дружина делится на отряды. И дружины, и отряды носят имя, как мы говорим, говорит наш устав, какого-то шефа. Это может быть и святой нашей церкви. По уставу положено, чтобы это был святой именно Русской Православной Церкви.
1: И кто же покровители святые? Именно витязи?
2: У витязи, конечно. У витязи есть вообще как организация свои покровители, выбранные еще были давным-давно, опять же, нашим основателем. Это святой благоверный Александр Невский и святая равноапостольная княгиня Ольга. Александр Невский считается покровителем именно витязей, мужской половины нашей организации, а княгиня Ольга – покровительница вожатых. Девочки.
1: Вожатые – это девочки.
2: Девочки, да. Доминика, наверное, потом расскажешь, почему именно вожатые называются у нас девочки. Мы не говорим, нет, у нас была

0: военных знаков. Он был человеком очень дисциплинированным, организованным, подтянутым. И то, что даже он носил этот ремень, армейский ремень. Ведь он тоже был витязем. И потом, как мы знаем, он пребывал в лагеря Витязи и общался с детьми, и воспитывал. Откуда все-таки вот эта линия военных? Артем знает?
1: Чуть подробнее, да, могу рассказать я. Вообще началось все с 1926 года, когда, собственно говоря, Николай Федорович Федоров решил основать одно из русских молодежных движений, ну, как раз-таки, если мы рассмотрим Францию.
0: Это именно в Париже было, да?
1: Да. И что касательно его деятельности, то он всю свою жизнь на протяжении скольких-то лет, лет 30, наверное, точно, если не больше, вот, он проводил с молодежью как-то вот свои дела, вот, вел также активную жизнь, ну, не только внутри каких-то там отдельных приходов или, возможно, тех же школ. Он также особенно хотел сохранить не только культуру, вот, но и целостность нашей истории. Ну, конечно же, это воспитывалось все в таком русском православном духе. И, соответственно, где-то ближе уже к 1934 году витязи вообще состояли в РСХД. Вот, это русское студенческое христианское движение. В 1934 году он витязи выводит как, конкретно уже как отдельную особую организацию. И там уже начинается наша отдельная история. Вот. Но, однако же, если рассматривать военный стиль, как вы вот уточнили насчет подтянутости, стройности и тому подобное, если касаться отдельно каких-то военных навыков, то в то время, как мы знаем, началась Вторая мировая война, ближе к концу уже. Многие люди ушли на фронт, особенно витязи, там кто-то даже пал смертью храбрых. Вот, возможно, там некоторые помогали при госпиталях или еще где-то. Поэтому, скорее всего, за счет этого была такая подтянутость, и, возможно, там уже, грубо говоря, на месте, вот, в каких-то отдельных местах воспитывалась уже стойкость, возможно, любовь, проявление любви к ближнему, ну и тому подобное.
2: Да, ну я бы добавил еще про почему такая военная принципиальность есть у нашей организации, почему со временем это не стерлось и никуда не девается. Дело в том, что у нашего основателя даже был спор, вот Артем упомянул о том, что витязи откололись, ушли от РСХД. И это же не было просто ушли, да, это был раскол, серьезный раскол.
0: То есть это было не из-за возраста? Я так полагала, что это...
2: Это было именно из-за педагогической модели. И наш основатель Николай Федорович Федоров был вызван на круг чести, и где там присутствовали такие известные люди, как отец Василий Зинковский, такой основатель, наверное, православной педагогики. И ему было сказано, что да, заниматься молодежью – это хорошо, это правильно, но зачем вся эта военщина? Зачем вот это направо, налево становиться? На что он сказал, что я живу и воспитываю детей в том духе, чтобы они вернулись, хотели вернуться на родину к себе. И не факт, что мы вернемся с голыми руками. Возможно, придется взять и штыки в руки, чтобы вот эта молодежь была готова. Поэтому мы оставляем это военное дело у себя и никуда от него не отказываемся. Для него это было принципиально. То есть не просто, как, например, у скаутов, да, у них же тоже есть форма, тоже есть строй.
0: Строгая дисциплина. Иерархия. У них все это есть.
2: Да, но вот это вот наши такие околовоенные чины, погоны, остаются нам принципиально, знамена, и строй никуда не девается. Потому что, ну, так исторически сложилось. Для Николая Федоровича Федорова это было важно. Он был готов и понимал, что витязь должен быть готовым сражаться за свою родину, в прямом смысле.
0: Что зиждется в основах духовных, христианских среди витязей? Можете об этом рассказать? Что же основополагающее для всех, и вы все это знаете и живете с этим? Какие принципы?
3: Ну, наверное, правила витязей вожатых. У нас есть вот как раз-таки правила витязей вожатых, которые составлены по заповедям Божьим. Вот, просто сформулированы более для детей. Вот, и мы их учим, все их знают и стараются выполнять.
0: А что касается патриотических настроений, здесь какие присутствуют, может быть, девизы у вас?
1: Ну, у нас, конечно же, есть девиз, вот, и там как раз-таки включены слова «за веру», вот, вообще полностью он звучит «за Русь, за веру». И, соответственно, еще при Николае Федоровиче Федорове, ну, это не то, чтобы было введено, скорее всего, просто с Богом идти как бы легче, и без него, по-моему, сейчас никуда. В соответствии с этим витязи приближены к церкви, соответственно, с этим берут на себя какие-то обязательства, и по, если можно, конечно, сказать, каким-то требованиям или правилам

0: делать свои начинания.
1: Вы произнесли слово «делать», Артём. А что вы делаете? Что в практической жизни происходит? Как часто вы собираетесь с отцом Владиславом, например? Как часто вы видитесь?
0: Обычно в Чесме проводятся сборы по воскресеньям. Вот. После литургии также обычно витязи вожатые приглашаются принять участие в каких-то церковных делах.
1: Ну, церковные дела — это что?
0: Это, ну вот, например, я привел ту же самую литургию.
1: То есть быть на литургии, да, присутствовать,
0: да, конечно,
1: помолиться,
0: же.
1: Или что-то помочь в устроении храма?
0: Как уже ранее было сказано, в детях также воспитываются, принимают участие духовное воспитание их, и в соответствии с этим, приходя вот на литургию, есть уже какие-то помыслы. Понятное дело, что благодаря этим помыслам дети, собственно говоря, уже начинают что-то смыслить, может быть, наоборот, переосмысляют какие-то действия. Вот. И начальники, вот духовный тоже сам, например, руководитель, тоже как-то наставляет, возможно, и потом у них это все формируется, и в соответствии с этим также можно как-то сформировать личность в будущем.
1: Это стержень, понятно, что объединяющее всех вас, это, конечно, событие, это литургия, поэтому воскресенье. В такой практической жизни, которая вне этого события, чем вы занимаетесь?
2: Сейчас пока это? Ребята вспоминают о наших занятиях, чем мы занимаемся, и вспоминают про походы, про лагеря. Я расскажу немножко так основное служение наше, да, вот потому что у нас же, вы видите, что в нашей организации это не только молодежь. То есть есть еще люди, которые остаются, и будучи уже сами родителями, будучи уже сами там, крепко стоящими на ногах, имеющие свое какое-то дело, работу, они не уходят никуда из организации. Да? Вот здесь начинается служение. И здесь все кроется в истории про педагогическую модель нашей организации. Ведь Витязь занимается молодежью. Как сказал Артем и Доминика, что это мы учим любить церковь и учим любить свою родину. Именно правильно любить. Не просто такой ура-патриотизм оголделый, да, а именно любить ее как культурную составляющую, как знать свою историю. Не просто ту историю, которую рассказывают в школе, а знать ее достаточно шире. И это все происходит на базе вот этой вот педагогики скаутской. Скауты могут сказать, что это принадлежит нам, да? Что такое
1: молодежь? То есть
2: молодежь.
1: В этом вы близки со скаутом?
2: Да, в этом мы близки, безусловно. Когда ребеночек становится уже подростком, то он от мамы старается держаться подальше. И для него в этот момент становятся важны люди, которые вокруг него. Ну, я имею в виду сверстники, которые вокруг него. Поэтому у нас появляются какие-то там субкультуры, поэтому у нас появляются зеленые волосы, татуировки, какая-то неформальная одежда, серьга в каком-то неправильном месте. Да? То есть подростку важно себя с кем-то, с чем-то ассоциировать, что я часть той культуры. Не такой, как вы, взрослые, но часть той культуры. Вот витязи создают вот эту прекрасную компанию, хорошую компанию, которой хороший подросток, ну, это неважно, может быть, и плохой подросток, но может себя ассоциировать. Ему важно вот быть в каком-то сообществе. Есть еще одно качество у этого сообщества. У этого сообщества должен быть обязательно лидер. Какой-то неформальный лидер. Поэтому дальше витязи стараются делать таким образом, чтобы начальником отряда был не просто какой-то взрослый дядя или учительница, которая там с понедельника по пятницу в школе ведет урок истории, а в воскресенье приходит еще и к витязям, продолжает там свой урок истории вести. А чтобы это был человек, который немножко их старше, но уже имеющий какой-то опыт, имеющий авторитет, и вот его-то они как раз будут слушать, прислушиваться, идти за ним гораздо уверенней, нежели это будет кто-то взрослый человек. Вот это вот прекрасная, на мой взгляд, педагогическая модель, а дальше уже это направляется руководиться людьми, которые действительно постарше, ну вот как наши руководители, наши инструктора, которые руководят дружиной, помогают ребятам планировать свои сборы, организовывают какие-то большие мероприятия, проводят в течение года. Вот основное служение в этом. И ребенок, вчерашний ребенок, который сегодня становится подростком, и маме говорит, что вообще-то не хочу с тобой идти в храм в воскресенье на службу, мне это все надоело, это вообще все не про меня. Идет в храм в воскресенье на службу сам по себе. И может быть этот храм отличный от тот, в который ходит мама, потому что там собираются витязи, потому что там ждут его друзья. И наши там отцы-основатели, и я думаю, что я никого не обижу, да, если скажу, что вот подросток, он ходит в храм не всегда, потому что там какое-то благоговейное состояние, он пребывает, да, или там красиво поет хор, или он там осознанно готовится к причастию, а ему нужна приманка. И этой приманкой является Витязи, это хорошая компания. А потом в дальнейшем, когда уже этот период пройдет, он, возможно, останется с нами. И у него не будет такого антагонизма против церкви. Да, вот мама водила, поэтому я не буду. Я ходил сам. Тот же самый Антоний Суржский, который вы упомянули сегодня, он же пишет в своих воспоминаниях: «Господи, как мне эти службы надоели. Я старался вдохнуть кадильного дыма поглубже, чтобы упасть в оморок, и, наконец, это бы все закончилось». Это как раз про тот период, когда он тоже был витязем. Но, тем не менее, он был все-таки с этими ребятами и понимал, он, конечно, не понимал, что происходит. Вдохнуть кадильного дыма поглубже и упасть в оморок. Вот что ему нужно было. Но он шел на службу, он был частью церкви.
1: Мне хочется все равно узнать, что происходит в этом сообществе.
2: Давайте, надо рассказать.
1: Потому что, да, Артем, Доминика, давайте, вот вы приходите в воскресенье, состоялась литургия, ну, взрослые обыкновенно, они идут на трапезу или общаются. А с вами-то что происходит в этот воскресный день? Вы тоже как-то общаетесь, или у вас есть какие-то занятия, может быть, по истории, по краеведению или что-то иное? Или вы готовитесь к лагерю? Жизнь-то какая у вас происходит? Или, может, вы в гости идете к кому-то из вас?
0: Ну, вот если рассматривать именно жизнь дальнейшую после пребывания на литургии, то в некоторые дни, соответственно, проводятся сборы, или же дети, наоборот, своими какими-то отдельными компаниями, может быть, или конкретно каким-то отрядом могут посетить, не знаю, то же самое, например, какой-то музей вместе, или же, например, сходить в кино. Может быть, у них вообще какая-то беседа проводится насчет как раз-таки Евангелия, Слова Божия, или же просто беседы с духовником. Также, понятное дело, они могут проводить свое время активно, например, на свежем воздухе, там играя в какие-то спортивные игры, возможно, придумывая какие-то отдельные свои истории. Вот. Ну и, соответственно, вот этот вот круг лиц, он отличается каким-то таким своим своеобразным сплочением. У ребят есть свой общий какой-то интерес. Они готовы друг друга выслушать, понять. Вот. Ну и в соответствии с этим, возможно, даже помочь чем-то. Как вот у нас одно из правил Витязи, как раз-таки говорится, помощь Витязя быстрая.
1: Как?
0: Вот. Помощь Витязя быстрая. Вот. И основываясь на этом, в принципе, складывается вот этот круг лиц.
1: Вне воскресного дня вы можете друг другу позвонить? Доминика, есть какие-то у вас контакты,
3: вот,
1: необходимость?
3: Если говорить конкретно про воскресный день и про 14-ю дружину, которая находится в Чесменском дворце, у нас сначала, вот когда начинается сбор, мы всей дружиной, всеми отрядами читаем Евангелие с отцом Владиславом. Вот. Потом мы расходимся, и у нас есть программа. Каждый сбор, она разная. То мы изучаем историю. Обязательно после вот теоретической такой части мы играем, пьем чай, делимся тем, что вот интересными всякими вещами, которые прошли у детей на неделе. И начальники рассказывают, и дети. Часто дети сами придумывают программу для сборов, делают какие-то игры, которые, может, они где-то узнали в школе, там, на площадке, там, даже детской. Стихи рассказывают. А начальники им всегда в этом помогают.
1: Стихи рассказывают в том смысле, что я на этой неделе прочитал вот такой сборник поэтический, хочу поделиться.
3: Да.
1: Или придумана уже заранее какая-то тема, и все готовятся.
3: Как вы сказали, помимо воскресных дней у нас еще есть лагеря, где очень часто у нас проводятся костры, а перед тем, как вот провести это такое мероприятие, где у нас сидит весь лагерь, и мы общаемся, играем, и перед тем, как провести костер, мы обязательно ставим сценки, либо песни, и дети всегда это придумывают сами. И процесс, вот во время процесса придумывания сценки или написания стиха, или там песню вместе придумали, это и процесс всем весело. И когда они представляют, тоже всем очень
1: хорошо. А какие темы сценок? Это что, театр? Вы берете какую-то сказку, рассказ? Или это капустник? Кому-то исполняется 15 лет, и вы все хотите поздравить с
3: юбилеем. Обычно каждый лагерь у нас на определенную тему. То у нас Александр Невский, его подвиги. Вот. В этом году будет про Пушкина, насколько мы знаем. И Псков, он же... У нас лагерь в Пскове проходит, Кутузовский лагерь «Русь». И мы часто выезжаем в Псков и в Пушкинские горы, где как раз-таки жил Пушкин, смотрим на его усадьбы, места, где он похоронен. И Ну, для детей экскурсия — это же так. Обычно это интересно взрослым, но всегда это откладывается очень. Вот эта природа Пскова и Пушкин, все же читали его поэзию. Интересно посмотреть даже самым маленьким детям на места, где он жил, природу, где он находился, проводил свою жизнь.
1: Сколько лет самому младшему из вас?
2: Ну, в лагерь берут с 8 лет. 8 лет считается тот возраст, когда ребенок уже может немножко сам за собой ухаживать, и ручки помыть, и постельку заправить. Какой-то такой возраст у нас считается. Наш опыт подсказывает, что это такой возраст младенческого осознания того, что ты уже можешь без мамочки быть какое-то продолжительное время. Может быть, иногда плакать, тосковать, но все-таки как-то тянуться за всеми. Поэтому самым младшим с 8 лет. Про костры немножко дополню Доминику. Что у нас, правда, костры тематические бывают. И не обязательно это тема лагеря, а тема, например, вот мы приезжаем в лагерь, у нас будет первый костер, он всегда посвящен открытию. Каждый отряд должен придумать себе название в рамках вот темы лагеря, как сказала Доминика. А там уж какая фантазия будет у ребят. В общем, фантазия не ограничена. И вот эта вот сценка на эту тему. Ты должен себе придумать название, девиз и показать, немножко обыграть то, что ты сказал. Дальше будет праздник Петра и Павла. Мы стараемся в этот день тоже устраивать костер. И там вообще интересная тема такая. Мы события, какие-то связанные с жизнью апостола Петра и Павла, делим на маленькие кусочки, раздаем отрядам. Иногда это бывают вырезки из детской Библии. Ребята читают их и пытаются обыграть. Вот из того, что есть, придумать себе наряды театральные, и выучить речи, и иногда бывает очень творческий подход.
1: Еще бы. Да кроме того, я вас слушаю и думаю, так вы, наверное, себя чувствуете достаточно просвещенными людьми в смысле христианской истории. Не всегда это бывает во внешнем мире, что люди об этом знают или знают достаточно хорошо, а вы уже в таком возрасте уже просвещены. Вы сами это ощущаете? Вы слушаете радио, телевизор, смотрите одноклассники ваши. Вы чувствуете немножко эту разницу или нет?
0: Ну, на самом деле, когда ты вот пребываешь в обществе, где касательно Бога, и когда выходишь в иной свет, например, те же самые посещения каких-то школ, там, не знаю, колледжей, или же отдельных каких-то мероприятий, возможно, то вот та атмосфера, которая происходит обычно с Богом или вот рядом с церковью, значительно чувствуется особой какой-то, ну, таким приливом, возможно, света, вот, доброты, любви, что ни у кого нет никакого презрения, все готовы друг другу помочь. Доброжелательность, конечно же, везде, ну, приветствуется, вот. Однако же не скажешь это про современный мир, где каждый хочет на чем-то нажиться, возможно, сделать какую-то подлость или еще что-то. Многие не понимают вот этого и стараются только вот сделать, наоборот, лучше себе, но, по сути, не осознают того, что делают, наоборот, хуже.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас мы прервемся на неделю в нашем разговоре с иереем Владиславом Тумановым, клириком храма Рождества Иоанна Предтечи Чесменским храмом, и его спутниками Артемом Балакиревым и Доминикой Котлеровой, витязями, участниками национальной организации «Витязей». И надо сказать, что и отец Владислав-то тоже витязь, конечно же. Программу подготовила Елена Обламская. Спасибо за внимание. До свидания.

это дело было так. У нас был урок. Труд. Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по отрывному календарю. Кто как сообразит. Я взял картонку, склеил ее зеленой бумагой, посередине прорезал щелочку, к ней прикрепил спичечную коробку, а на коробку положил стопочку белых листиков. Подогнал, подклеил, подровнял и на первом листике написал «С 1 маем». Получился очень красивый календарь для маленьких детей. Если, например, у кого куклы, то для этих кукол. В общем, игрушечный. И Раиса Ивановна поставила мне 5. Она сказала, мне нравится. И я пошел к себе и сел на место. И в это время Левка Бурин тоже стал сдавать свой календарь. А Раиса Ивановна посмотрела на его работу и говорит, наляпана, и поставила Левке 3. А когда наступила перемена, Левка остался сидеть за партой. У него был довольно-таки невеселый вид. А я в это время как раз промокал кляксу. И когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке пошел к Левке. Я хотел его развеселить, потому что мы с ним дружим, и он один раз подарил мне монетку с дыркой. Еще обещал принести мне стреляную охотничью гильзу, чтобы я из нее сделал атомный телескоп. Я подошел к Левке и сказал: «Эх ты, ляпа!» и состроил ему косые глаза. И тут Левка ни с того ни с сего как даст мне пеналом по затылку. Вот когда я понял, как искры из глаз летят. Я страшно разозлился на Левку и треснул его изо всех сил промокашкой по шее. Но он, конечно, даже не почувствовал, а схватил свой портфель и пошел домой. А у меня даже слезы капали из глаз. Так здорово поддал мне Левка. Капали прямо на промокашку и расплывались по ней, как бесцветные кляксы. И тогда я решил Левку убить. После школы я целый день сидел дома и готовил оружие. Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и целый день точил его о плиту. Я его упорно точил, терпеливо. Он очень медленно затачивался. Но я все точил и думал, как я приду завтра в класс, и мой верный кинжал блеснет перед Левкой, и я занесу его над Левкиной головой, а Левка упадет на колени и будет умолять меня даровать ему жизнь. И я скажу: «Извинись!» И он скажет: «Извини!» А я засмеюсь громовым смехом вот так. Ха-ха-ха-ха-ха! И эхо
Долго будет повторять в ущельях этот зловещий хохот. А девчонки от страха залезут под парты. И когда я лег спать, то все ворочался сбоку на бок и вздыхал, потому что мне было жалко Левку. Хороший он человек, но теперь пусть несет заслуженную кару, раз он стукнул меня пеналом по голове. И синий кинжал лежал у меня под подушкой. Я сжимал его рукоятку и чуть не стонал. Так что мама спросила: «Ты чего там кряхтишь?» И я сказал: «Ничего». Мама сказала: «Живот, что ли, болит?» Но я ей ничего не ответил. Просто я взял и отвернулся к стенке и стал дышать, как будто я давно уже сплю. Утром я ничего не мог есть. Только выпил 2 чашки чаю с хлебом и маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу. Синий кинжал я положил в портфель с самого верху, чтобы удобно было достать. И перед тем, как войти в класс, я долго стоял у дверей и не мог войти. Так сильно билось сердце. Но я все-таки себя переборол, толкнул дверь и вошел. В классе все было как всегда. И Левка стоял у окна с Валериком. Я, как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. Но Левка в это время побежал ко мне. Я подумал, что он опять стукнет меня пеналом или чем-нибудь еще, и стал еще быстрее расстегивать портфель. Но Левка вдруг остановился около меня и как-то затоптался на месте, а потом вдруг наклонился ко мне близко-близко и сказал: «На!» И он протянул мне золотую стреляную гильзу. И глаза у него стали такие, как будто он еще что-то хотел сказать, но стеснялся. А мне и вовсе не нужно было, чтобы он говорил. Просто я вдруг совершенно забыл, что хотел его убить, как будто и не собирался никогда, даже удивительно. Я сказал: «Хорошая какая гильза!» Взял ее и пошел на свое место.

0: заколдованная буква. Недавно мы гуляли во дворе. Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к домоуправлению, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга: «Легче! Давай заноси! Правее! Левее! Становь ее на попа! Легче, а то весь шпиц обломаешь!» И когда выгрузили, шофер сказал: «Теперь надо эту елку заактировать!» И ушел. А мы остались возле елки. Она лежала большая, мохнатая, и так вкусно пахло морозом, что мы стояли, как дураки, и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку.
1: «Смотрите, а на елке сыски висят!»
0: «Сыски!» Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинаково. Но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто ему было очень больно, и кричал: «Ой, умру от смеха, сыски!» А я, конечно, поддавал жару. 5 лет девчонке, а говорит: «Сыски, ха-ха-ха!» Потом Мишка упал в обморок и застонал: «Ах, мне плохо, сыски!» И стал икать: «Ик, сыски, ик, ик, умру от смеха, ик!» Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его к себе ко лбу, как будто у меня началось уже воспаление мозга. Я сошел с ума, я орал: «Девчонке 5 лет! Скоро замуж выдавать, а она сыски!» У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо.
1: «Я правильно сказала. Это у меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать: сыски, а у меня высвистывается сыски!»
2: Мишка сказал: «Эка невидаль, у нее зуб вывалился. У меня целых 3 вывалилось, да 2 шатаются. А я все равно говорю правильно. Вот послушай: хыхки. Что, правда здорово? Хыхки. Вот как у меня легко выходит. Хыхки!»
0: Но Аленка как закричит, одна громче нас двоих:
1: «Неправильно! Ура! Ты говоришь хыхки, а надо сыски!»
2: А Мишка: «Именно, что не надо сыски, а надо хыхки!»
0: И оба давай реветь. Только и слышно: «Сыски! Хыхки! Сыски!» Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал, чего они так спорили, раз оба не правы. Ведь это же очень простое слово.
2: Я остановился на лестнице и внятно сказал: «Никакие не сыски, Никакие не хыхки, а коротко и ясно. Фывки. Вот и все.

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала третья часть симфонии номер 44 «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Храму на Каменном острове исполнилось 250 лет. Священнослужители Васильевского округа приняли участие в праздниках последнего звонка. Об этих и других событиях более подробно. 28 мая в храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове прошли юбилейные торжества, приуроченные к 250-летию храма. Божественную литургию совершил настоятель протоиерей Вадим Буренин с клиром. За богослужение молились представители администрации нашего города, муниципальной власти и общественности, а также делегация батальона Росгвардии, охраняющего Эрмитаж. По окончании богослужения состоялся крестный ход. В культурно-просветительском центре при храме отец Вадим прочитал лекцию, посвященную истории прихода. В 1776 году при большом стечении народа, царственных особ, государственных, церковных и военных чинов на Каменном острове были заложены первый в России Каменноостровский инвалидный дом и церковь Рождества Иоанна Предтечи. Поэт Василий Рубан написал оду на закладку церкви, название которой звучит первоначально планируемое наименование в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Перед освящением император Павел Петрович изменил название храма. 28 мая в Центральном доме культуры и отдыха Кировского округа состоялся семинар для воспитателей детских садов. Были представлены итоговые авторские разработки и работы педагогов по методике преподавания дошкольникам основ православной культуры и основ духовно-нравственной культуры народов России по проведению занятий, мастер-классов и представлений, посвященных празднику Победы. Лучшие работы были разобраны в качестве примера. Руководитель курсов и семинара, директор Центрального дома культуры и отдыха, настоятель храма святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, протоиерей Владимир Гончаренко, поблагодарил преподавателей и слушателей за плодотворную работу и пожелал Божьей помощи учащим и учащимся. Преподаватель курсов, методист информационно-методического центра Лариса Циркина подчеркнула актуальность преподавания данных предметов в детских садах. Курсы, организованные совместно с районным отделом образования и Академией постдипломного педагогического образования имени Ушинского, действуют на протяжении 12 лет. В течение учебного года читаются лекции и проводятся семинары, в том числе для заведующих и воспитателей детских садов. В день основания Петербурга 27 мая в Исаакиевском соборе открылась выставка победителей детско-юношеского конкурса «Светлые страницы», организованного Санкт-Петербургской епархией, приходом и одноименным музеем. Конкурс посвящен году единства народов России. Его темой стал девиз «В единстве наша сила». Конкурс проходил в двух номинациях – «Братство, скрепленное временем», «Исторический сюжет» и «Актуальный сюжет единства народов сегодняшнего дня «Наш дом Россия». В конкурсе приняли участие 120 ребят от 7 до 17 лет из Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края. Ключарь собора протоиерей Роман Ковальский в сослужении духовенства совершил молебен равноапостольным Кириллу и Мефодию. Директор музея Исаакиевский собор Юрий Мудров, обращаясь к юным художникам, отметил, что ценность конкурса не в выявлении победителей, а в том, что каждый участник уже сделал важный шаг, прикоснулся к творчеству, поэтому в конкурсе нет проигравших. Главное в детских работах не художественное совершенство и профессиональное мастерство, а искренность, глубина и смысл, подчеркнул директор музея. Дискуссия «Семья как основа демографического суверенитета», организованная региональным отделением Всемирного Русского Народного Собора совместно с Законодательным собранием Петербурга, состоялась 26 мая в Мариинском дворце. В ней приняли участие настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья София Силина, депутат Всеволод Беликов, а также представители исполнительных органов власти, системы образования и здравоохранения, экспертного сообщества, общественных объединений и духовенства. Было оглашено приветственное слово председателя Законодательного собрания Александра Бельского. Игуменья София огласила приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе и возглавила работу круглого стола. В обсуждении также приняли участие заместитель председателя епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Вадим Буренин, иерей Михаил Буренин и члены регионального отделения Союза православных женщин. Были выработаны рекомендации по укреплению института семьи с опорой на духовное наследие православия и современные научные данные. Участники обсудили значение христианского учения о семье, роль семейных ценностей в преодолении кризиса, эффективность существующих мер по поддержке семей. 26 мая священнослужители Василеостровского округа приняли участие в праздниках последнего звонка в школах района. Директор Центрального дома культуры и отдыха Василеостровского благочения иерей Сергий Марокко посетил гимназию номер 24 и пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов. Клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы диакон Петр Тимкин на праздничной линейке в школе номер 16 обратился к администрации, учителям, учащимся и их родителям с напутственным словом, а затем в неформальной обстановке побеседовал с учениками и педагогами, ответив на их вопросы. В школе номер 31 последний звонок прозвенел для 63 выпускников. Праздник получил название «Время идти вперед». Клирик Андреевского собора протоиерей Андрей Битюков поздравил ребят с окончанием школы, пожелал успешной сдачи экзаменов, призвал помнить наставников и использовать полученные знания для служения ближним городу и Отечеству. Клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Сергий Муравьев поздравил выпускников 9 класса школы номер 17, а в полдень обратился к 11-классникам школы номер 27 имени Ивана Бунина. В своем слове отец Сергий напомнил ребятам, что знание без сердца надмевает, глупость осуждает, а созидает только любовь. Тридцатого мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершит божественную литургию в храме святого апостола Павла в Мариинской больнице. Начало в 9:30. В тот же день в 16:30 владыка в Арсенофе возглавит всенощное бдение в храме Святой Троицы в Красном селе. 31 мая глава Санкт-Петербургской митрополии совершит божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Начало богослужения в 9:30. В день Святого Духа, 1 июня, митрополит в Арсенофе возглавит божественную литургию в храме сошествия Святого Духа на апостолов в Приморском районе на пересечении улиц Долгоозерной и Планерной. Начало в 9:30. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
5: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга. связанном с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Россия. Век 20.
1: Россия 20 века. Она неоднозначна, многогранна, удивительна. Ее история неисчерпаемая. Эту историю мы видим каждый по-своему, каждый со своей точки зрения, каждый со своей оценкой. Рассматривая сейчас, недавно ушедший век, мы пытаемся уловить связи с веком наступившим, сделать какие-то выводы для себя, для поколения наших детей, внуков, передать им найденный нами опыт. И вот начать передачу сегодня мне хочется с небольшого отрывка из книги «Когда наши дети выросли» Росса Кэмпбелла и Гэри Челмена. Наследие – это достояние, передаваемое от одного поколения к следующему. То, благодаря чему наши потомки помнят о нас. В юридическом смысле наследство – это личная собственность, передаваемая согласно завещанию. Однако значение его обычно больше, нежели просто материальное. Наше наследие окажет огромное влияние на жизнь тех, кто будет после нас. Наследие прошлого влияет на будущее семьи. Все мы знаем семьи, состоявшиеся хорошей репутацией. Это унаследованная доброта, честность, порядочность, достойное поведение и многое другое. Все мы знаем счастливых людей, получивших такое положительное наследие от своих родителей, и видим, какие огромные преимущества оно принесло им в смысле самооценки и эмоционального благополучия. Итак, наследство, наследие. Что мы оставляем наследство нашим детям? Что было оставлено нам? Вот на эту тему мы сегодня и поговорим с гостем нашей студии. А в гостях у нас Марина Александровна Митрофанова. Здравствуйте, Марина Александровна.
2: Здравствуйте.
1: Мы очень рады вашему участию в этой передаче. Я хочу узнать ваше мнение. Как вы думаете, стоит ли нам изучать наследие наших предков? Стоит ли? И если да, то для чего?
2: Я думаю, что общим местом будет утверждение, что изучать стоит. Я бы хотела сказать о другом. Вопрос о духовном наследстве. Каждый человек решает для себя сам, как абсолютно все на этом свете. Наследство можно востребовать, а можно не востребовать. Вот этот выбор человек делает сам. Задача, я думаю, того, кто это наследство оставляет, просто воспитать в наследнике потребность в этом наследстве. Потому что 20 век нам показал, что наше наследство, духовное, культурное, историческое, не востребовано. И, в общем, ничего страшного как будто не происходит. Мир продолжает жить, и очень даже успешно. Поэтому говорить о том, что мы должны изучать это наследство, нас сразу спросят, а зачем? Нам и без него хорошо. Но это вот вопрос из серии, вот как вопрос о том, зачем верить в Бога. То есть хотите – верьте, хотите – нет. Вот наследство – то же самое. Хотите – востребуйте его, хотите – его принимайте, изучайте, и тогда оно вас обязывает. Или вы его не востребуете, вы живете по законам, которые мы пока не знаем. Вот мир надвигается новый, мы пока не знаем его законов. И поэтому тот, кто рискует отказаться от наследства духовного, исторического, культурного, он делает какой-то свой выбор. Это его право, что за этим стоит и как будет дальше. Вот я, например, не знаю. Глобально я, да, соглашусь, все же с этим согласны. Да, надо изучать, надо принимать это наследство, востребовать. А вот мое частное мнение, а я не знаю. Потому что очень многие скажут, что а зачем нам хорошо и без него?
1: И тем не менее, вы все-таки пошли путем изучения своего наследия, да?
2: Вы знаете, я бы не сказала изучение, потому что для меня это просто образ жизни. Для меня это выбор, как вот любой человек же делает выбор. Ведь вот никто не заставляет, например, человека совершать какие-то вещи, ну вот, я не знаю, ходить в церковь, никто не заставляет. Он делает выбор, или ходит, или не ходит. Он или верит в Бога, или не верит. Это его потребность. Вот то же самое и вот это самое востребованное наследство, это тоже потребность. Если она есть, человек счастлив, с моей точки зрения. А уж как это, я не знаю. Кому-то это дается, наверное, может, от семьи идет, Богом заложено там от рождения. Кто-то вот путем каких-то умозаключений приходит. Это тайна. Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
1: Наш город, Санкт-Петербург, город относительно молодой, да? И в основном люди, которые здесь живут, в общем-то, их предки сюда приехали из каких-то мест. Вот как вы сейчас сказали, не все имеют потребность проследить вот эти ниточки, которые привели их предков вот в этот город. Вы решили отследить. Кто были ваши предки? Где они раньше жили? И почему они сюда приехали? Вот так я вижу, например, вот ту тему, которой вы занялись.
2: Я немножко иначе это как-то вижу, потому что я не могу сказать, что я занялась. У меня такое ощущение, что я жила с этим всю жизнь. Просто у меня была очень такая традиционная семья, и поскольку они были люди верующие, то для них не было мертвых, все были живы. Прадедушки, прапрадедушки, прабабушки, прапрабабушки, все, что с ними связано, какие-то семейные предания, смешные истории или ужасные истории, или какие-то личные переживания. Это все озвучивалось, это передавалось. Вот они говорили между собой, мы всем присутствовали, передавалось нам. Это вот как пение народных там и духовных песен. Оно звучит в доме, оно воспринимается младшими. Поэтому у меня такое ощущение, что я выросла среди теней, но теней живых. То есть вот я очень хорошо с детства ощущала, что у Бога все живы. Это мне, наверное, помогло без особых сложностей воспринимать сначала историю своей семьи, а потом, поскольку у меня как-то вот это все расширилось, потому что семья большая и очень много интересных людей, которые были с семьей связаны, все это расширилось помимо собственного.

0: это, конечно, Макарий Унжинский, Авраамий Городецкий, Яков Железноборовский, Пахомий Нерехский, Апаисий Галичский, там, ну вот много можно назвать. И вот этот край, который был, ну вот, ими освящен, их присутствием, созданием маленьких монастырей, больших. Я могу только говорить вот о конкретные вещи, которые связаны с местом, которое я прилично представляю. У меня все это в основном или устное предание, какие-то сохранившиеся рассказы, письма, потому что в этом благословенном краю люди жили с убеждением, что они живут не на один день, когда нужно срываться, все бросать и куда-то там перемещаться. А жили там на века, поэтому там в домах ничего не выбрасывалось. И хотя, в общем, крестьянство считается сословием бесписьменным, это совершенно не так. Ну, может быть, мне повезло, потому что вот я когда читаю справочники или какие-то там произведения художественные и научные о том, какое было поголовно безграмотное население, мне очень трудно в это поверить, потому что у меня были грамотные абсолютно все. И бабушки, и прабабушки, и прапрабабушки. У меня сохранились письма моей прабабушки 4-го года. К сожалению, я его не стала прихватывать, потому что это до 17-го года, а я так сочла, что интереснее по теме передачи все-таки после 17-го года. Там такие фигуры риторические, совершенно свидетельствующие о том, что человек очень даже был грамотный.
1: И при всем при этом она была из крестьянок, да?
0: Да, она. Они сюда, когда приехали, дедушка, у меня работа прадедушка, на Адмиралтейском заводе, а она, видимо, не получилось здесь как-то закрепиться, она вернулась обратно. А он был уже потом в качестве отходника, то есть уходил на заработки и возвращался обратно. Письма, книги, которые были у нас дома, например, в издательстве Девриена, такой был замечательный в своё время писатель Сергей Минцлов, он умер в эмиграции, но наверняка на слуху охотники за книгами, у него есть замечательная книга о том, как он ездил по старым усадьбам и собирал сохранившиеся библиотеки, и в частности у него есть классическая детская вещь «Война оловянных солдатиков», книги, которые вот, дедушка у меня по ним учился читать. То есть я не хочу сказать, что вот это самое крестьянство было совершенно такое дремучее. Нет, оно было письменно, они писали письма, писали стихи. Вот я принесла, к сожалению, поздние образцы, люди, выходцы оттуда, и уже в зрелом возрасте, они, освободившись от житейских пут, их потянуло на поэзию. Но это все равно интересно. Я не уверена, что это сочинил он сам, все таки я не верю в это. Скорее всего, это было переписано с какого-то лубочного листка. Дедушке моему было 15 лет в 14 году. И вот есть у меня стихотворение, написанное со всеми ятями, на бумажке, там, и со всей орфографией соответствующей. Стихотворение заканчивается, и подпись «Александр Невский». Это немножко смешно, дедушку моего так звали. Я не думаю, что он его сам сочинил, хотя, судя по безграмотному стилю, может быть, и сам. А может быть, это лубочное издание.
1: Вы его не помните, да, на памяти?
0: Ну, впереди всей рати русской, впереди своих полков выезжает из разведки. Нет, я не помню. Очень длинное и очень забавное стихотворение. То есть это были люди, которые жили совершенно полноценной культурной жизнью. Выписывались книги, например, «Остался», «Квиточек». Сейчас посылаем наложенным платежом. Вот это было то же самое. Адрес Невский, 49, издательство «Православная энциклопедия». Прошу выслать наложенным платежом очередные 3 тома по адресу Костромская губерния, ну и так далее.
1: Удивительно. То есть крестьяне вот писали...
0: Это я говорю о своей семье. Вы знаете, впервые с фараром я познакомилась в деревне, в детстве, потому что там фарар был. Жизнь 3 святителей, вот, Григория Великого, Василия Великого. Вот, и потом там было, например, издание совершенно замечательное, первоисточника «Ромео и Джульетта». Я забыла, какой-то итальянский автор. Вот это там было, и все это читалось. И очень даже интересно интерпретировалось в пересказе. Потом было очень много людей музыкально образованных. Это я не имею в виду только свою семью, потому что как раз у меня музыкально они образованными не были. Они играли, как основная масса, со слуха.
1: А на вот чем играли?
0: Играли на всем. Гармонь, балалайка, мандолина, все то, что было доступно. Вот был такой у нас замечательный регент. Он умер от голода в Магнитогорске в 30-м году, высланный вместе с матушкой. Это такая отдельная история, потом расскажу. Зарабатывал он тем, что он был кузнецом. По сельской местности это очень такая хорошая профессия. И фамилия у него была Кузнецов, соответственно. Но при этом у него дома стояла физгармония, у него была скрипка, камертон, и ноты, разложенные по голосам, по ему принадлежащие, как регенту, вот они у меня сохранились от бабушки, которая с ним была связана. С моей точки зрения, это очень глубокая культура. Все-таки играть на физгармонии – это... Ну, это почти фортепиано по сельской местности, это вообще-то очень так. То есть я хочу сказать, среда была очень культурная. Вот она была крестьянская, земледельческая, абсолютно. Все

0: там коровы, лошади, все это хозяйство. Ну, там, конечно, хлеб не растет, там очень холодно, но там растет то, что там овес, ячмень, лен. Кречиха, вот то, что там сажали, все это требовало рук. Скотины огромное количество у всех, значит, тоже руки. И тем не менее, как-то вот им хватало сил на то, чтобы еще жить, отвлеченные от земных забот жизнью. Я не говорю только о своей семье, я вот окидываю мысленным, сказать, взором людей, которых я помню. Книга была нормальным явлением в доме. Неграмотных я просто не знала. Единственное, прадедушка был председателем волостного суда. И несмотря на то, что было потом покушение на сундук с бумагами, кое-что осталось. И вот есть прошение некоторых женщин, особенно во время войны, по поводу пособий, которые им полагались как солдатским вдовам, или просто вот у кого муж был на фронте, им полагались пособия. И вот они просили его написать им прошение там земскому начальнику. И вот там такая была фраза: «За неграмотное такое-то подписал такое-то». По деревням неграмотные люди были. В селе я таких не слышала. Вот эта градация село-деревня, она очень была заметна в то время.
1: В чем отличие села от деревни?
0: Ну, помимо чисто зрительного, в деревне нет храма, в селе храм. Вот уровень культуры другой, потому что село – это больница, это телеграф, это школа, это народный театр, библиотека, потребительское общество кооперативное, председателем которого был один из батюшек, такой замечательный родственник Василия Васильевича Розанова, Петр Николаевич Розанов, его брат двоюродный. Он там был настоятелем храма, и как человек, особо обладавший тем, что ему все верили и так далее, он был избран председателем вот этого потребительского общества, давал устав этого общества, брошюрка такая, там все очень так прописано, он утверждался губернатором. Это была полнокровная жизнь, там были базары, там были ярмарки, осенние особенно, на престольный праздник Рождества Богородицы была большая ярмарка. Жизнь была, ну, такая, она была очень развита. Дело было не только вот в том, что там пахали, сеяли, и ничего не видели, кроме физического труда. Вот Ефим Чесняков, знаменитый художник, который был вот открыт в 70-е годы, когда он вернулся в разруху гражданской войны к себе в Шаблово, это от нас, конечно, прилично, но уезд один, Кологривский, он писал в Академии художеств, я не помню художнику, кому он писал, но меня поразила одна фраза в его письме. Он пишет о том, что вот вынужден вернуться из Питера, из Академии художеств, к себе домой заняться, чтобы жить просто хозяйством. Физическая работа губит любые духовные начинания. Я с этим абсолютно согласна, потому что если бы, вот перескакивая уже попозже в 20 век, из благословенной первых там 15 лет, в последующее, можно сказать, что тяжеленный, каторжный сельский труд в людях убил. Это надо быть очень сильным человеком, чтобы суметь противостоять, потому что все против. Раньше тоже был тяжелый труд, но, во-первых, он был повсеместный, не было резкого контраста между деревней и недеревней. А потом он возник. Это у людей родило обиду внутреннюю. Они могут ее сами не осознавать. Вот до сих пор, уже 21 век, когда я приезжаю, я все равно с этим сталкиваюсь. Это на генетическом уровне. Они обижены по факту рождения. Вот до 17 года этого не было. Люди были самодостаточны, спокойно существовали в своих селах, деревнях, в том качестве, в каком они хотели быть. Я знаю много ситуаций, когда, например, человек духовно опытный, духовно развитой, совершенно спокойно перемещался из своего крестьянского хозяйства в монастырь, неважно, там была эта женщина в женский, мужчина в мужской. Вот они родились земледельцами, а душа у них не лежала к этому. Они всегда выход могли найти. Они могли уйти от этого, если они этого хотели. А вот потом, к сожалению...
1: Они могли уйти только в монастырь? Или
0: нет, они могли учиться.
1: Город, учиться,
0: пожалуйста. Да? У моей бабушки был совершенно замечательный двоюродный брат Николай Кузьмич Малютин. Он не был очень хорошим христианином, и я не знаю, был ли он им вообще. Потому что в самом начале своего жизненного пути он совершил не очень хорошее деяние, об этом никогда не говорилось. У него очень рано мать умерла, в 13-м году. Даже были сделаны попытки его усыновить, но отец не согласился все-таки его отдать. Ему помогали очень учиться, то есть помогали материально, чтобы он выучился. И он действительно достиг очень больших высот. Он умер в 72-м году в очень больших чинах. Где-то он там за границей работал в посольстве. Я не вникала никогда. Очень была разница большая между бабушкой и тем, как он прожил жизнь. Хотя иногда он в старости к нам приезжал, и мы видели этого большого советского барина. А начинал он учиться в обычном начальном училище. И учился он так хорошо, что земский начальник этого округа, а им был такой барон Александр Эрта, который был сослан вообще-то туда, После событий 5-го года, когда крейсер, которым он командовал, сел на мель, а так это было все подано, что он специально его посадил на мель, чтобы революционные матросы там, в общем, что-то такое учинили. Это было, конечно, совсем не так, но человек пострадал, и вместе со своей женой они, значит, оказались вот в наших лесных дебрях. Там он занимался, например, открытием детского приюта, и был совершенно роскошный приют. Там был построен храм при этом приюте, сейчас там нет ничего. Даже фундамент. Барон был человеколюбивый и, увидев на очередных экзаменах такого толкового мальчика, решил ему помочь. И материально помогали, потому что наш Николай Кузьмич учился и попал в Москву. Но если человек работал в торговом представительстве, это понятно, что он имел приличное образование. Что ему не помешало в годы, когда быть бароном уже стало опасно, этого барона благополучно предать. И вот это совершенно печальная история, как раз и говорит о... Вот человек сделал свой выбор. Он очень хорошо прожил свою жизнь с точки зрения земного благополучия. Он достиг больших чинов, он много где был, он много что видел, и он много что имел. Но при этом, когда я его помню, в детстве он к нам приезжал, он тоже стал писать стихи. Понимаете, он всегда оставлял впечатление человека удивительно несвободного. Даже, я бы сказала, несчастного. Хоть, глядя на его барственный вид, никогда нельзя было предположить, что он несчастен. У бабушки был другой двоюродный брат, Николай Константинович Платов. Я с ним познакомилась мельком, потому что у нас он появился после многих-многих лет проведения в очень отдаленных местах, понятно где. И вот когда они сфотографировались, два брата вместе, это две судьбы, это надо видеть. Одно лицо и второе. У нас все крупные были в роду, и мужчины особенно, они оба крупные, и оба такие представительные. Но вот если у Николая Константиновича, понимаете, вот он как-то вызывал уважение. И я даже была всегда, при всем моем равнодушном отношении к некоторым, хотя я люблю старые фильмы, но к «Балтийскому небу» я отношусь с трепетом. Именно потому, что там играет Всеволод Платов, одного из героев летчика Серова. Вот этот сын этого Николая Константиновича Платова, у которого за плечами очень тяжелая жизнь. И я так понимаю, что и актерская судьба этого бедного Всеволода тоже поэтому не очень сложилась. Что папа много лет провел в местах не столь отдаленных. Люди делали выбор. Они оба жили в Москве после 17-го года. Но вот у одного был сделан выбор забвения всего, в том числе и наследства, вот о котором мы так любим говорить. А второй выбрал, пусть это никому не нужно, но я выбираю, вот потому что это мне нужно. Mm-hmm. И он за это, понимаете, он не признает вообще ничего страдавшего. Просто была вот совершенно значительная прожитая жизнь.
1: Ну, давайте вернемся к нашей теме. Мы говорим сейчас о селе, в котором проживали ваши предки.
0: Предки, да.
1: Во-первых, как называется это село? Может быть, кому-то из радиослушателей тоже это о чем-то говорит
0: название? Я боюсь, что это никому ничего не говорит, потому что у нас, к сожалению, очень глухое место. Это бывший Кологривский уезд, сейчас это Парфеневский район. Село Матвеево. А Парфенево, которое теперь район, оно знаменито тем, что там родился такой замечательный писатель Сергей Васильевич Максимов. Вот «Куль хлеба», «Крылатые слова» — это он, автор этих книг. И кто-то, наверное, вот слышал или читал эти книги. Вот он родился в Парфенево. Вот тем это Парфенево наше знаменито. Хотя не только этим. На самом деле, когда-то это была вотчина Репниных. Оно известно с 1633 года по документам, потому что в этом документе упоминается церковь существующая. Значит, можно предположить, что поселение еще раньше было основано. Там все очень древнее поселение. Вот, например, рядом есть село Успение Нейское. Оно документально известно с 1500 какого-то года. Пожар Костромского архива 1982 года, который находился, архив, естественно, где? В Богоявленско-Анастасьевском монастыре. Вот теперь это монастырь. Теперь все там благоукрашено и замечательно. А в свое время там прямо в храме нары, и вопреки всем пожарным этим самым архив. А что такое архив? Это бумага. И там еще тем более дыры и все. Достаточно было одной искры. В 1982 году там был страшный пожар, который, конечно, ухитрился уничтожить документы до 1917 года. Очень много, не все, но очень-очень много. Единственное, что вот, может быть, что-то было более самое ценное выбрано в Москву, Центральный архив древних актов, и, конечно, сохранилось. А так просто вот пробелы, они дают справки, что не сохранились, не сохранились. Само по себе оно примечательно Розановыми, примечательно Голубинским, Но самое главное, оно просто людьми примечательно, которые там жили. Сейчас, к сожалению, не о чем говорить. Я езжу все-таки каждый год. У меня очень печальное впечатление. У меня ощущение, что там жизни осталось лет на 10-15. Край пустеет, так же, как очень многие земли. Но все то, что поближе к Волге, там еще как-то вот какая-то жизнь активизируется, все то, что дальше на север, просто пустые территории. Лес, лес, лес, все. И людей все меньше. Людей понять можно, потому что там негде учить детей, там негде лечиться. Тяжелая физическая работа, потому что русская печь — это очень поэтично, это очень здорово. Но только тогда, когда ты туда приезжаешь дней на 10, а потом больше там не живешь. А когда ты живешь круглый год с тем, что тебе надо в туалет выйти напоить, а холодное время года, извините, ведро в избе, конечно, можно сколько угодно говорить о наследстве. Разве наследство в этом? Хотя мне очень жаль, что сейчас дома строят там, если новые строят в районе, то они напоминают бараки такие. Совершенно не соблюдена замечательная старинная архитектура. Ведь это же внешне-то можно было бы, наверное, воссоздать. Но это никому не надо, потому что такое ощущение, что сейчас никто не собирается там закрепляться надолго. Вот это вот обыденка. Построили, потом вдруг это все снялись, унеслись, все это вот рушится.
1: А строят кто, местные жители или приезжают дачники?
0: Нет, строят леспромхоз. Дачники доживают в своих родовых домах. Местные жители тоже доживают в том, что есть. Деревень просто нет вокруг. Но этот процесс начался же очень давно, где-то годов, наверное, с 30-х. Вот как колхозы начались. Потому что совершенно существует замечательное письмо 38-го года. Сейчас. Вот, например, в нашем колхозе живут только, которым деться некуда. Вот, к сожалению, с тех пор ничего не изменилось. Все, кто мог уехать, все уехали. Одной крестьянке, которая жила не в селе, она жила, небольшая была деревня Фоминская, его сейчас нет, этого поселения, там даже фундаментов нет. Она, как все в 30-е годы, ей было, видимо, куда уехать, она с семьей снялась и уехала где-то в Предуралье, они жили. Это письмо она посылает своей соседке, которая жила тоже в этой деревне Фоминская, но в 30-м году они благополучно с семьей перебрались в Питер, потому что здесь были родственники, которые жили в Питере еще в 1890 году. Они здесь обосновались, была своя столярная мастерская, потом иконная, вот киотная такая плотницкая работа осуществлялась. Этот крестьянин, родив пятерых детей, сумел всем дать высшее образование. И к 17-му году у одной из родственниц здесь было два дома в Языковом переулке. Языков переулок – это нынешняя Белоостровская улица, но, к сожалению, даже никаких вообще намеков на то, что там когда-то была жизнь, а не промзона, сейчас просто нет. Да. А существует фотография этого Языкового переулка, где забор, мостовая, фонари такие, зелень. Ну, это совершенно непредставимо. Вот там стояло два дома, которые принадлежали инженеру Ремкейту, замужем за которым была вот двоюродная сестра женщина, которая написала это письмо. Они уехали в эти дома, там уже были коммунальные квартиры, там была своя история очень трагическая. Ремкейта, конечно, ему очень повезло, они в 28-м году сумели уехать, похоронить здесь двух детей. А вот остальным родственникам не повезло. Они остались здесь со всеми вытекающими последствиями. Когда вот эта Мария Михайловна Груздева приехала в Петербург со своей семьей, она, муж, мальчик и девочка, вот их было четверо. Их соседка по деревне писала письма из тех мест, где они были. Это такая очень традиционная судьба. Люди сорваны со своих мест, они уехали. Одна из причин – это вот колхозное строительство, которое все перемешало, людей сорвало с мест. Потом война, конечно. Около Матвеева писала такая деревня Потапова. В ней было 30 домов. Когда началась война, из 30 домов там было забрано 40 человек. Вернулись двое. И то один умер вскоре от ран. Тоже рядом деревня Сокирина. 40 дворов, 60 человек взяли, вернулось трое. Вот как вы себе представляете, вот все то, что осталось, это значит женщины, это значит дети. После войны, вот как ни странно, ну, войну, так сказать, все жили впроголодь, а вот страшный голод, и был именно после войны, 46-й, 47-й, 48-й год. И в это время женщины, у которых дети подрастали, входили в какой-то возраст, изо всех сил старались их выпихнуть. Что называется, благословляли на отъезд. Таким образом, деревня была обречена уже изначально. Мужчин нет, все, дети уедут. Так, собственно, оно и произошло. Есть такая замечательная книга Сергея Волкова «У монастырских стен» она называется. Это человек, который В 18-м году поступил в Московскую духовную академию, но потом в Загорске работал учителем средней школы литературы и языка. И в зрелом очень возрасте, после войны, он работал в библиотеке Московской духовной академии. Он всю жизнь вел дневник, он очень много кого знал, очень интересный человек, очень интересная книга. Но в дневниковой записи его 43-го года есть запись, которая меня совершенно сразила абсолютно верным вот наблюдением. Он говорит о том, что после войны народу будет не до молитв, не до духовной жизни, а все будут только зализывать раны, выживать, выживать, выживать. И мы, собственно, это и наблюдаем, потому что только выживание. Вот к вопросу о наследстве. Понимаете, у меня рука не поднимется в кого-то бросать камень, что вот он чем-то там не интересовался или не интересуется. Потому что люди жили так тяжело, что у них стоял один вопрос – выжить, выжить. И вот это, наверное, одно из самых страшных преступлений, когда человека ставят в такие условия, что он должен только выживать. Потому что духовная жизнь предполагает, ну, я не к тому, что со мной надо соглашаться, но некоторую, я бы сказала, сытость. Духовная жизнь не сытой, это избранные люди, это, наверное, святые. А массы народные, чтобы зажить духовной жизнью и вспомнить о каком-то наследстве, они должны быть немножко более сыты.
1: Хочется, чтобы вы как можно больше сказали с того материала, который у вас есть. Ну, вот вы знаете, даже вот письмо вы это достали на старой бумаге. Вы прочитали буквально одно предложение, которое звучит уже вот прям как голос самой истории. Вот, может быть, вы еще что-то зачитаете?
0: Да, я могу письмо с удовольствием прочитать письмо замечательное. 36-го года дедушки Михаила Степановича Груздева. Это отец Марии Михайловны Груздевой. Он остался в деревне, когда они уехали в 30-м году. Мать умерла раньше. Как все деревенские письма, оно полно, знаете, все в одну.
1: Само письмо говорит о стиле, о жизни.
0: Я постараюсь читать так, как здесь написано. Апреля 1-го, воскресенье. Естественно, письмо написано с соблюдением из всех твердых знаков и десятиричное и так далее. Человек был уже преклонных лет, ему был 8-й десяток. Здравствуйте, мои родные, Александр Александрович и дочь Мария Михайловна. Дорогие внучатам Николаю Александровичу, также Валентине Александровне, я, дедушка ваш Михаил Степанов, спешу вам уведомить по низкому вам поклону. Желаю быть всем вам здоровым и уведомляю вам, что я от вас получил письмо и гостинец. За все вам благодарю. Очень доволен. Первое. Я получил селедок 10, конвертов 4, в 2 по листу бумаги, а в 2 нет. Еще напилок, вот слово, видимо, специфическое, которое нам уже не знакомо, вот когда пеленый сахар. Еще напилок сахару. И в тюречке круглых конфет. Все сильно смялись в одну лепешку. На всем благодарю, еще прошу, когда поедете домой, купите мне вару и шкурки для моей работы. У меня нет, все кончилось. Вы пишете мне, я получила от вас письмо, в письме я вам посылал, не знаю, вы получили или нет от меня. Понимаете, здесь еще проблемы были с почтой. Еще уведомляю вам, вот это уже характеристика жизни, в которой они жили. Теперь колхозный председатель в Кунакове Горнавин Иван, а сын Михаила Ремнева Павел вылез, не желает быть. И в селе в совете председатель Кунаковский Арсенька Кореков, а Лампионова Саньку высадили из секретарей. Теперь ходит на свалку рус коблить, а Крюкова Кольку выслали на 3 года в принудиловку, неизвестно куда, очень далеко. Просит прислать Анну денег, с голоду умрет. Штраф с него простили колхозом 3000 рублей. Он был бригадиром в колхозе, будто ходил с сигаретой и заронил. Сгорело 10 овинов ржи. За это судили. Сельский Алёшка наш уехал с женой в Родионково. В колхоз дома налогом задавили, жить нельзя. Я сам ходил в Парфенево в больницу, очков нет, по моим глазам. Доктор сказал, мне надо ехать в Буй. Там есть глазной врач, у него подберешь. Тогда будет, когда вы будете дома, то есть имеется в виду, что я поеду. Я много выбирал очков, по моим глазам нет. Здесь много чисто таких домашних дел. В нашем селе Матвееве поп новый, колокола звонят, а то во всех приходах нет звона. Еще у Николы в Шире есть, в Парфеньеве тоже сбросили все колокола. Ну и про провизию, которой, естественно, никакой нет. Очень интересно это письмо тем, что это 36-й год. Храм Матвееве перестал существовать в 37-м. И там после ареста отца Михаила Смирнова, который сейчас прославлен как новомученик, он был расстрелян в 37-м году. К сожалению, люди ушли, мне не удается установить, потому что на уровне документов нет, на уровне предания нет людей. А вот такие обрывки разговоров сводятся к одному, что нам красного попа не надо. Вот эта фраза, которую говорил один дедушка, в детстве я ее не очень понимала и не очень интересовалась, о чем очень жалею. Что там была за история, потому что об этом Красном Попе я слышу постоянно. Дело в том, что вот в этом районе, там после 27-го года возникло Ясифлянское движение и движение «Истинно православная церковь». В этом районе некоторые приходы поддерживали владыку Иосифа Петровых, и не разделяли точку зрения митрополита Сергия Строгородского. И поэтому там очень много было священнослужителей арестовано по делу «Истинно православной церкви». Кто-то получал разные сроки, кто-то там был расстрелян. Такой вот отголосок событий, никто ничего, к сожалению, не помнит. Были люди, которые могли помнить, они не хотели ничего помнить. Они просто ничего не рассказывали вообще. Вот как я никогда не слышала никаких рассказов о гражданской войне, о том, кто на какой стороне участвовал, где был, вообще, как вот табу. То же самое вот по этому поводу. А кто мог что-то рассказать, они все, конечно, в могилах лежат.
1: Как же так? Вот жили люди в довольно благополучном селе, были довольно хорошо образованы по тем временам, ходили в храмы, в церкви, и вот случилась революция, и за какой-то короткий период времени вот эта церковь, в которую они ходили, вот, пожалуйста, уже колокола сбрасываются, и церковь разрушена. Вот каким образом вот эта перестройка самих людей-то произошла? Вот.
0: Знаете, а я думаю, не было никакой перестройки, а просто, к сожалению, все пребывали в определенного рода иллюзии. Все хорошо, и все благополучно. Людей, которые чувствовали некоторое неблагополучие хотя бы в самих себе, вот в духовном, в своей жизни, их ведь всегда очень мало. А если это принято на государственном уровне, то можно вот в церковь принято ходить, принято соблюдать там какие-то определенные вещи, все соблюдают. А потом, когда происходит событие, когда человек должен сделать сам выбор, и никто за него этот выбор не сделает. Вот, например, нас крестили в младенчестве, как бы вера по наследству, вот как здорово. Ну и что? Ведь все то, что не подкреплено трудом духовным, оно так же легко и улетает. Если, например, мы потрудились, что-то создавая, мы к этому иначе относимся, мы это больше ценим, мы это бережем. Если нам свалилось с неба без всякого труда, мы так же легко, у нас отнимается, и мы легко это теряем. Наверное, здесь было дело именно в этом. Потому что сознательная вера, это ведь не зависит ни от государства, ни от власти. Она зависит только от самого человека. Вот он должен все время блюдите, как опасно ходите. Вот мы эту должны фразу помнить постоянно, что вот мы не должны искать виноватых. Нет, формально можно найти сколько угодно. Но дело в том, что выбор все равно делает человек сам. И когда на него давят очень сильно, очень мало кто может устоять. Причем давят не только под угрозой пистолета у виска, а давит сама вот окружающая жизнь. Когда, оказывается, можно, и ничего за это не бывает. Бабушка одна рассказывала. Она венчалась в 35-м году. Одно из последних венчаний в нашем храме. Одну церковь уже закрыли, вторая еще существовала. Там, где закрытая церковь была, там сделали МТС. Там очень глинистая почва и гора, чтобы спрямить дорогу для тракторов вокруг храма в деревне кладбище. Они, значит, по этому кладбищу проложили эту дорогу. И вот она рассказывает, в колхозе есть было нечего. Она пошла работать в МТС. Вот, говорит, например, нас посылали расчищать. Говорит, сколько я, извините, черепов и костей руками перебрала. А ведь, говорит, там мой дедушка был похоронен. И вот она только одну фразу все время говорит, а что мы могли? И все. От человека требовать героизма невозможно, потому что ни энтузиазм, ни героизм, он не долговечен. Это эмоциональный или духовный взрыв, а потом жизнь, она все равно должна как-то иначе. Человек не может жить постоянно в таком вот градусе. Кто делал этот выбор? Их, как правило, было меньшинство. Кто оставался неучастником? Они породили вот этот сон мучеников. Кто-то делал выбор, ну, то совсем крайний, то есть они рьяно пытались строить новую жизнь. Их тоже не так было много. Основная масса просто, как любая...
1: По течению.
0: Да, что Илья, то и я. То есть вот... И судить этих людей нельзя. Я всегда себе говорю одну самую простую фразу. Вот ей можно мерить очень многие вещи. Я не знаю, как я сама поступила в этой ситуации. И поскольку я этого не знаю, мне это сразу закрывает рот. Я не могу их судить. Хотя, конечно, в силу ригоризма мне свойственного, конечно, мне больше симпатичны люди, которые осознанно шли. Вот как вот этот Александр Степанович Кузнецов, бывший регент, в 30-м году их арестовали. С женой дети у них уже выросли, были все женатые. Не все женатые, но взрослые. История была такая. Бабушка, которая мне об этом рассказывала, очень хорошо их помнит, потому что они дружили домами. И жили они рядом. их повить выходила на дом, вот это в Кузнецовых.
1: Повить — это что такое?
0: Повить — это такая часть нежилая.
1: Ага.
0: Избы, где раньше чего только не хранили, там устраивали горницы, там были такие взъезды, типа пандусов бревенчатых, куда на лошади въезжали, там все насваливали, потом лошадь уезжала. В общем, такое это северная архитектура, огромная-огромная часть нежилая большого дома. Отец этой женщины, получив увечья в русско-японскую войну, не мог работать на земле, у них даже коровы не было. И он работал, поскольку в армии был обучен, он работал на телеграфе. Телефона тогда не было. Он был единственный, кто владел азбукой Морзе. Плюс, по совместительству, он был еще начальник почты. Это все в одном лице было. По телеграфу вечером было получено из района указание, что таких-то, таких-то завтра арестуют, и они подлежат высылке. Вот этот Николай Васильевич, он умер в 1934 году, побежал быстренько. Их предупредил, чтобы они могли хотя бы по детям что-то распихать или как-то вообще, потому что у них был очень большой дом. Сложно нам представить, вот когда тебя должны вышвырнуть, это вышвыривается вся твоя жизнь. Ну что они могли? Ну что-то дочки отнесли, что-то там как-то. И вот эта Мария Михайловна мне говорит, говорит, а мы, говорит, их даже провожать не вышли. Мы в щелочку смотрели, когда их посадили в телегу. Жена Александра Степановича, Анна Алексеевна, запела «Тебе, Бога, хвалим, тебе, Господа, исповедуем». И вот под это пение их увезли на этой телеге. А потом в 1933 году от них было получено письмо из Магнитогорска. Оно очень культурное в выражениях, оно очень вежливое. Люди просят им прислать какой-нибудь еды, потому что они просто умирают с голоду. Но при этом стиль этого письма вот такой вот, когда человек пытается все равно достоинство свое человеческое сохранять, оно, конечно, очень пронзительно. И самое печальное, что человек, которому это письмо было послано, это вот эта Мария Михайловна Груздева, попыталась послать им посылку. И мне ее сын сказал, что когда она пришла, вот, по-моему, Большой Пушкарской был пункт, там ведь не с каждой почты принимали, в лагеря там вот ссылка, в какие-то определенные были почтовые отделения. И когда она пришла с этой посылкой, то ей сказали, пошлешь, сама туда поедешь. И она испугалась. Они выжили, и Коля, и ее сын, и Валечка, они умерли в хорошей старости. И сама Мария Михайловна умерла в 90 лет, в 87-м году. Ну, а Александр Степанович и Анна Алексеевна умерли там, в этом котловане. Сын их, который был сослан вместе с ними, выжил. Он потом был тяжелый инвалид и не так давно умер в Москве. Он потом там более-менее все стабилизировалось, там как-то жизнь детей раскидала, но сохранила, благо они взрослые были. Анна Алексеевна со своим «Тебе, Бога, хвалим». Вот человек сделал выбор. Хотя у нее, ну, тоже семья, хоть, ну как, дети побольше были, чем у Марии Михайловны. То есть вот вся история вот в капельке в этой вот сколько там, не так ведь много народу, но человек и 600 там с чем-то жил. Mm-hmm. Вот в этой капельке вот история всего вот, всего нашего 20 века вот на этих судьбах. Чего бы это ни касалось, церковные истории, истории, не знаю, там, колхозного этого и партийного строительства. Я знаю, только был такой факт, в 18-м году по приговору ЧК был расстрелян местный крестьянин, который очень рьяно взялся за строительство новой жизни, так рьяно, что он совершенно замучил всех жителей. Фамилия у него была тоже местная, Овсов, такой Овсов Иван. Так вот, он был расстрелян по приговору ЧК. Я уж не знаю, что там надо было творить с этими бедными жителями, чтобы от своих... А может быть, это было просто... Ну, чтобы людей как-то привлечь на свою сторону. Трудно сказать, история темная, но такой факт был.
1: Итак, мы начали наш разговор о том духовном наследии, которое мы оставляем своим потомкам. Отметили, что востребование этого наследия зависит от выбора наших детей и внуков. Поэтому наша задача – показать им ценность изучения истории своего рода, своих дедов, прадедов. Сегодня мы говорили о той местности, где проходила жизнь предков Марины Александровны Митрофановой, супруги протоиерея Георгия Митрофанова. Отсюда растут корни ее собственные, корни их детей. Поэтому в рассказе Марины Александровны мы слышим такие выражения, как «у нас», «рядом с нашим селом», «наши соседи», и все это относится к тем местам, где когда-то рождались, жили и умирали близкие им люди, предки этой семьи. У микрофона была Людмила Зотова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала прелюдия «Си мажор, опус 2» Александра Николаевича Скрябина.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Из журнала «Вечное». Троицкая суббота. В субботу перед Пятидесятницей совершается поминовение всех умерших благочестивых христиан в той мысли, что событием сошествия Святаго Духа заключалось домостроительство спасения человека. Но в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Святая Церковь, высылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит, чтобы и для усопших благодать Святаго Духа, которой они сподобились еще при жизни, была источником вечного блаженства, так как Святым Духом всяка душа живится. «Вси, взывает к нам Святая Церковь, помолимся Христу, творящий память днесь от века мертвых. Рабы Твои упокой во дворях Твоих и в недрях Авраама, от Адама даже до днесь послужившие Тебе чисто отцы и братью наши, други вкупе и сродники, праотцы, деды и прадеды, от первых и даже до последних, всякий возраст, старцы и юные, младенцы и дети, и новорожденные младенцы, всякий чин и род, цари же, священники, архиереи, монахи и бельцы, мужи вкупе и жены, усопшие в море или на земле, или в реках, источниках, или озерах, или в ровенницах, в горе, на пути, в пустынях или в оградях, и на всяком месте, напрасно восхищенные, попаляемые от молний, и умершие мразом, и всякую ранную, умершие Божиим прещением, смертных громов, всяких с небесей изнесенных, земли расшедшиеся, море восшумевшееся. Я же совосхите град, снег и тучи умноженные, я же удави плинфа или персть посыпа. Внезапу благочестно умершие, и от стремнины всякие падшие, древо, железо, всякого камени, снедь зверем бывшие, и птицам, и гадам. Умершие от ядовитых угрызений, от поглощения змеев, от попрания коней, от удавления и обвешения от искреннего. Я же убившая чаровное напоение, отравы, костное удавление. Им же попустилось и Господи внезапными падежми ненадежно умрите. Вся упокой, Господи, усопшие благочестно, огня преснопалящего и тьмы несветимые, скрежета зубнага и черви бесконечно мучащего, и всякого мучения избави спаси наш, вся верно умершие. Воскрести в последний день со славою, сподоби я небесного царствия Твоего.

прозвучал гимн «Свете Тихий» Гребенщикова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Господи,
Господи, услышу молитву мою души, моление мое воистине Твоей, услышим я правду Твоей, Иисус, рабом Твоим. Яко не отравится пред Тобою всяк живый, яко погнавра, душу мою смирилась в степь, землю живот мой. Посади в моей степь, я конец моей веры, и уныло во мне дух мой, во мне смитеся сердце мое. Поведу ты древние, научимся во всех деле Твоих. Творение руку Твоего учася, воздев Тебе руки мои, душа моя, как Тебя безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, и уподобится нисходящий кров. Слышат у сотворения за утро милость Твою, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь больше пойду, яко Тебе взят душу мою. Измени от рака, и Господи, к Тебе приведом, научи меня творить волю Твою, яко Ты и Бог мой. Дух мой благи наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня правду Твоей, сведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь ранимая. И погубишь все стучающие души, но яко азра Твой есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и Иисус рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вни, Иисус рабом Твоим. Дух Твой благи наставит меня на землю правду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присни, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Да, да.

Оправданием Твоим, будь оправданием Твоих вразумими, и поглублюся в чудесе Твоих, воздрема душа моя, будь уныния.

митрополита Леонтия, архиепископа Сергия, епископа Уркела, протоиерея Николая, протоиерея Бориса, протоиерея Василия, протоиерея Аркадия, протоиерея Владимира, архимандрита Варфоломея, схи архимандрита Феофана, схи игумена Иеронима, Ира, схимонаха Иоанна, протоиерея Василия, монаха Венера, монаха Исидора, диакон Андрея, протодиакон Алексея, протодиакон Василия, протодиакон Алексея, протодиакон Вениамина, схимонахи Михаила, схимонахи Мария, монахи Нилай, монахи Вас, и рабов Божий, Нины, Лидии, Александра, Николая, Иоанна, Михаила, Матроны, Павла, Наталья, Ольги, Нины, Вера, Антони, Святослава, Раиды, Людмилы, Павла, Раиса, Валентина, Александра, Татьяны, Георгия, Тамара, Михаила, Виса, Анастасии, Георгия, Марии, Иакова, Валентина, Елизавета, Иоанна, Дарья, Евдокима, Бориса, Сергия, Арсения, Иоанна, Лидии, Виталия, Николая, Григория, Варвара, Валентины, Петра, Анастасия, Алексея, Фасини, Фасини, Харитона, Феодоры, Иосифа, Екатерины, Федора, Веры, Леонтия, Василия, Марии, Николая, Николая, Виктора, Александра, Лидии и всех, сделанные ненаипоминаемых, вождей воинов жизни своей за веру и отечество на поле брани положивших, всех невинно замученных и убиенных во дни блокады в ограде нашим скончавшихся и всех отвековели почивших.

Я поселился в воскресенье, и жизнь я покою со шарам твоим. Всех предъявлено припоминаем, всех. Вот веки вере, почивших православных христиан, Христе Боже наш, у Тебя славу восылаем, Тебе начальник и молодцы, Тебе святыми твоим, запрячущим духом,

душа твоя, от людей твоих не уклонишься, я просил тебя на полу жизни, Божь, ласка, Господь.

яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое, сотворите оправдание Твоя, век за воздаяние, законопреступное возненавидя, закон же Твой возлюбив, помощник мой и заступник мой и святый, на словеса Твоя уповал.

испытаю заповеди Бога моего.

виноват был плохо, да не оклеветают меня горди, очи мои исчезости, во спасение Твоим слово правды Твоя, сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя, жива будет душа моя и восхвалит тя, и судьбы Твоя помогут мне, заблудит я, как ча погибший.

Где же праздник в соборе радуется, Авраама нет ли в селе, спаси рабы твоя, и терновением страшно мой божественный.

милостивее, человечество мир восприятости, по девический ложец плоть прием, подошевлено слово, ей же смерть разрушив, живот верный дарыши, росшие путем льбами, уставшие, со святым.

Господи Боже наш, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышне Богу и на земле мир человец и благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланим Тебя, славословим Тебя, благодарим Тебя, великий, ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Господи Боже, Отче Божий, Сыне Отече, земля грех мира, помилуй нас, земля грехи мира, прими молитву нашу, сидя я одесную Отца, помилуй нас, яко Ты есть един Свят, Ты есть един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. На вся день благословлю и восхвалю имя Твое во веки и век века. Господи, прибежище, вывеси нам в рот и рот. Азре, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоему зим свет, пробавей милость Твою, ведущим Тя. Сполуби, Господи, в день сей без греха, сохранитесь она. Благословенный все, Господи Боже, Отец наш, и хвальное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, як уже уповаху на Тя. Благословенный все, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенный все, Владыка, образуй мя оправданием Твоим. Благословенный все, святый, просвети мя оправданием Твоими. Господи, милость Твоя вовек, делу путь Твоей не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение. Тебе слава подобает Отцу и Сыну.

Петра страшно в суде Христове, проси. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу.

Господи, велипеть именем Твоему Вышний, возвещать и заутомилость Твою истину Твою на всякую ночь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, и жизнь грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святит семя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.

митрополита Леонтия епископа Сергия, епископа Мартела, протоиерея Николая, протоиерея Бориса, протоиерея Василия, протоиерея Жаня, протоиерея Владимира, архимандрита Варфоломея,

Александра, Николая, Адамика, Матроны, Павла, Натальи, Ольги, Нины, Мира, Антония, Святослава, Ираида, Людмилы, Павла, Раиса, Валентина, Александра, Татьяна, Георгия, Тамара, Михаил, Лариса, Анастасия, Георгия, Мария, Акова и всех, с тем ныне нами поминаемые, вождей воинов жизни свою за веру и Отечество на поле Куране положившие. Всех ныне позабоченных убиенны, во дни блокады в огне нашем скончавшихся, и всех отыкали почивших.

Тебе плотишь, мир шукая дьявола, проделы и же мира самодаровали. Там, Господи, какой ты шестовший раб твоих, всех жены нами поминаемых, всех от века веры почивших православных христиан, вместе светлые, вместе плачьте, вместе покойнее, покинут же на бежи, болеть, печаль, задыхание, всякое разрешение судением и словом, и легко мышлением, как облагив человеку, любит Бог прости, как у них человек и живу не совершит, ты воин, как он предреха, правда ты обрадовал, и то ты истина, я подписываю воскресенье, жизнь и покой, собственно, раб твоих, Христе Божий наш, тебе славу посылаем, чтобы начальник и максим, и пресвятым твоим запретным духом, ныне

приходят в церковь, но и тем, кто жил в ней с момента ее основания. Завтра в нашем соборе будет совершаться божественная литургия, во время которой мы так же, как и сегодня, вспомним всех усопших от века веры православных христиан и все вместе будем готовиться к величайшему празднику христианского мира, Днем Святой Троицы и сошествия Святого Духа на апостолов. Всех сердечно благодарим за совместную молитву ангела всем хранителям.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
2: Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Каждую пятницу в 22 часа 10 минут слушайте в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» чтение книги греческого философа Христоса Яннараса «Вера Церкви. Иисус Христос».

0: Тропари воскресные, Ангельский собор, пятого гласа Киевского распева в гармонизации Александра Костальского прозвучали в исполнении хора Свято-Сергиева подворья в Париже. Архивная запись.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: «Со святыми упокой, Христе, души раб твоих, иде же несть болезнь ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». 30 мая, Троицкая родительская суббота. Что означает этот день в течение церковного года? Об этом вам расскажет статья из журнала «Вечная», которую прочитает для вас Ольга Суровегина. Слушайте программу «Душеполезное чтение» в 9 часов 45 минут. В 10 часов утра начнется прямая трансляция Божественной Литургии, а затем в нашем эфире чтение «Слово о молитве за усопших» святителя Филарета Дроздова. Читает Алексей Веснер.

0: в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение всенощного бдения «Великое словословие» композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читает Георгий Корольчук.
2: Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Передача 12. Целесообразность смерти тела. Эпиграф. Смерть несет в себе свет вечного бытия. Архиепископ Иоанн. Второй эпиграф. Смерть сокращает сумму общего зла на земле. Епископ Аркадий Лубенский. Адам, первый человек, пал. За первым грехом последовали другие, произошло братоубийство, пролилась кровь Авеля, люди развратились. Так начался процесс гниения и разложения человеческой души. Что могло замедлить этот процесс разрушения духовных основ человечества и внести ограничение в этот поток зла, греха и порока, заполнивший землю? Это могла сделать только смерть тела. Она явилась как неизбежное следствие греха и разложения души. Как пишет митрополит Антоний Блюм, в мире, который грех человеческий сделал чудовищным, смерть является единственным выходом. Если бы наш мир греха был бы зафиксирован как неизменный, вечный, это был бы ад. Смерть — единственное, что позволяет земле вместе со страданием вырваться из этого ада. Следует всегда вместе с тем учитывать, что в устах атеистов смерть обозначает совершенно иное понятие, чем в устах христианина. Для атеистов смерть есть полное прекращение жизни. Для христианина это только переход из одной формы жизни в другую. Если задуматься над вопросом о духовном значении смерти тела, то по многим причинам можно понять ее временный характер для падшего человечества в полноте грядущего воскресения. Поэтому смерть тела не нелепа, как говорят про нее люди мира, а необходима и целесообразна. Как пишет патриарх Сергий, начало греха — плоть. Всегда остается в человеке, всегда его искушает, всегда препятствует человеку быстро и легко стать святым. Поэтому и познание Бога, и получение блаженства небесного не может быть здесь, на земле, совершенным. Нужно нашему земному миру обновиться, извергнуть из себя все греховное, чтобы потом во всей полноте и совершенстве воспринять в себя грядущее царство. В этой нужде обновиться — весь смысл разрушения мира. В этом и смысл смерти каждого человека. Епископ Аркадий Лубенский говорит, смерть для многих есть средство спасения от духовной гибели. Так, например, дети, умирающие в раннем возрасте, не знают греха. Смерть сокращает сумму общего зла на земле, что представляло бы из себя жизнь, если бы вечно существовали убийцы Каины, Иуды, предающие Господа, Нероны, люди-звери и другие. А в книге «Путь чистоты и священного молчания» написано так. «Откровение тайны смерти новым нездешним светом озаряет и жизнь. Вся красота и таинственная бездонная глубина ее раскрываются лишь перед лицом надвигающейся смерти». На какой бы ступени духовного развития человек ни стоял, приближение смерти вызывает в нем прежде всего необычайное обострение чувство жизни. Это чувство по существу духовного порядка может иногда заглушаться физическими страданиями или обессиливаться старческой дряхлостью. Вся красота и ценность жизни, наверное, никем не переживается с такой силой, как приговоренным к смерти. Человеку кажется тогда, что если бы только удалось ему сохранить жизнь, он не потратил бы даром уже ни одного мгновения, как величайшее благо воспринимается самая возможность жить и дышать, слышать, видеть и входить в общение с окружающей природой и другими людьми. Поистине смерть поет самый торжественный, чарующий гимн жизни, потому что только перед лицом смерти дано человеку увидеть ее настоящую красоту. Образ смерти бесследно рассеивает жалкое марево пошлости и нудных мелочей жизни, обычно застилающих ее истинный лик от духовного взора человека. В нем единственное лекарство против духовного паралича, плоского самодовольства, жизненного квиетизма, непротивления. Физическое бессмертие нашей природы в ее теперешнем состоянии, порабощенности греху, было бы безвыходным духовным тупиком для нее, так как слабый дух наш был бы всецело и навеки захвачен в плен стихийными силами материального и душевного мира. И только смерть, говорит Лафатер, одухотворяет наше безжизненное существо. Но одна мысль о смерти придает более прекрасную форму жизни. Через смерть доносится до нас голос вечности и открывается прозрение в иные миры. Таинственные голоса жизни, исходящие из ее бездонных глубин, говорят человеку о том, что за пределами видимого и невидимых миров, им переживаемых, пребывает вечный первоисточник всего сущего, от которого все изошло и к которому все возвратится. Когда хоронят священников, то совершающие обряд отпевания священнослужители надевают белые одежды, как в день духовного торжества, день конца скорбей и начала радостей для усопшего. Но ведь каждый из христиан принадлежит к царственному священству. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Как говорит епископ Феофан Затворник, «Я всегда был такой мысли, что по умершим не траур нужно надевать, а праздничные наряды. А у нас все кверх ногами перевернулось». А пастырь Иоанн Кронштадтский пишет, «Не страшитесь смерти и не скорбите, братья, через меру. Иисус Христос, Спаситель наш, Своею смертью победил нашу смерть». И своим воскресением положил основание нашему воскресению. И мы каждую неделю, каждый воскресный день торжествуем во Христе воскресшем наше общее будущее воскресение и предначинаем вечную жизнь, к которой настоящая временная жизнь есть краткий, хотя и тесный и прискорбный путь. Смерть же истинного христианина есть не более как сон до дня воскресения, или как рождение в новую жизнь. Учитесь непрестанно умирать греху и воскресать душами от мертвых дел. Обогащайтесь добродетелью и не скорбите безутешно о умерших. Научайтесь встречать смерть без ужаса, как определение Отца Небесного, которое с воскресением Христовым из мертвых потеряло свою грозность. А старец-химонах Силуан пишет, «Душа, познавшая любовь Божию Духом Святым, умирая, испытывает некоторый страх, когда ангелы поведут ее ко Господу, потому что, живя в мире, она повинна в грехах. Но когда увидит душа Господа, то возрадуется от его милостивого кроткого лица, и Господь не помянет ей грехов по множеству кротости и любви своей». От первого взгляда на Господа вселится в душу любовь Господня. И она от любви Божией и сладости Духа Святого вся изменится. Вот выдержка из беседы в день Успения Божией Матери Иоанна, епископа Смоленского, о состоянии души, покинувшей тело. Дух человека скорее и легче, чем тело, отрешается от условий временной жизни. И в то же время, когда у тебя длится еще борьба со смертью, он уже витает, как будто вне тела. Вот чем объясняются нередкие случаи, что в час кончины еще не свершившийся человек, или правильнее, дух его в земном образе, является в отдалении от тела близким по сердцу людям. Еще несколько минут, и человек вступает в вечность. Как вдруг изменяется форма его бытия. Дух его видит самого себя, свое собственное существо. Он видит предметы и самые отдаленные уже не телесными глазами, а каким-то непонятным нам теперь ощущением. Он говорит слова не членораздельными звуками, а мыслью. Не руками осязает предметы, а чувствами. Движется не ногами, а одной силой воли. И то, к чему прежде он мог приближаться с великим трудом, медленно, через большие пространства, места и времени, теперь он настигает мгновенно. Никакие естественные препятствия его не задерживают. Теперь и прошедшее видно ему как настоящее. И будущее не так сокрыто, как прежде, и нет уже для него разделения и места. Нет ни часов, ни дней, ни годов, нет расстояний, ни малых, ни больших. Все сливается в один момент — вечность. Что же он видит и чувствует? Если вы здесь владеете собой, там уже вы ничего не сможете с собой сделать. Все в вас и с вами перейдет туда же и разовьется в бесконечность. Душа человека, отрешаясь от тела, с многократной силой продолжает развивать в себе те качества, которые она приобрела в земной жизни. Вследствие этого праведники бесконечно утверждаются в добродетелях и преданности святой воле Божией, а нераскаянные грешники — в нечестии и ненависти к Богу. К концу мировой истории и на небе, и на земле будут только две категории людей — беспредельно любящие Бога праведники и также ненавидящие Его грешники. Чем же ты сделаешься там, неверующий, грешный человек? Если ты здесь нехорош, то там будешь темным, злым духом. О, тогда ты сам себя не узнаешь. И понесет тебя твое зло собственным своим тяготением туда, где живет вечное, бесконечное зло, в сообщество темных злых сил. На этом пути ты не остановиться, не возвратиться не сможешь, и во веки веков будешь страдать. Чем? Бешенством от своего собственного зла, которое не даст тебе покоя от этой злой среды, которая будет вечно окружать тебя и терзать без конца. А что же душа добрая? Что будет с ней? И добро также раскроется во всей полноте и силе. Оно будет развиваться со всей свободой, которая здесь не имела, обнаружит все свое внутреннее достоинство, здесь большей частью сокрытое, неузнаваемое, неоценяемое. Весь свой внутренний свет, здесь всячески затемняемый. Все свое блаженство, здесь подавляемое разными скорбями жизни. И понесется эта душа всей силой своего нравственно развитого и добродетельно возвышенного стремления в высшие сферы того мира, туда, где в бесконечном свете живет источник и первообраз всякого добра, в область светлых и чистейших существ, и сама сделается ангелом, то есть таким же светлым, чистым, блаженным существом. Она будет уже навеки тверда теперь в добре, и никакое зло ни внутреннее, ни внешнее не сможет уже ни колебать ее, ни изменить, ни повредить ее блаженному состоянию. Но и не праздно будет жить душа и наслаждаться блаженством, Она будет действовать своим просвещенным умом в созерцании и постижении тайн, здесь неразгаданных и неизвестных, тайн Бога, мироздания, себя самой и вечной жизни. Закончим мы сегодня стихотворением Константина Бальмонта «Смерть, жизнь». Не верь тому, кто говорит тебе, что смерть есть смерть. Она — начало жизни, того существования неземного, перед которым наша жизнь темна, как миг тоски пред радостью беспечной, как черный грех пред детской чистотой. Нам не дано познать всю светлость смерти, мы можем лишь предчувствовать ее, чтоб не было для наших душ соблазна до времени покинуть мир земной. И не пройдя обычных испытаний, уйти своими слабыми очами туда, где б ослепил нас горний свет. Пока ты человек, будь человеком, и на земле земное совершай, но сохрани в душе огонь нетленный, божественной мистической тоски, желание быть не тем, чем быть ты можешь. В терпении иди все выше, выше по лучезарным чистым ступеням, пока перед тобой не развернется воздушная немая бесконечность, где время прекращает свой полет. Тогда познаешь ты, что есть свобода в разумной подчиненности Творцу, в смирении и служении человеку, что как по непочатому пути всегда вперед стремится наше солнце, ведя с собой землю и луну к прекрасному созвездию Геркулеса, так вечного исполнено стремление, с собой нас увлекает божество к неведомой, но благодатной цели. Живи, молись словами и делами, и смерть встречай, как лучшей жизни весть.
1: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук. Из журнала «Вечное» о поминовении усопших. Для истинной, живой, сердечной любви дорого и бездыханное тело любимого человека, драгоценна и могила, где покоится это тело. Тем более неоцененны души любящих нас и любимых нами, с той или другой стороны известных нам, или имевших к нам такие или другие отношения. Любовь усердствует оказать им возможную услугу и после их смерти. Как оказывать помощь умершим, когда они разлучились с нами навеки? Не навеки они разлучились с нами, а только на большее или меньшее время. Не бывает ли такой разлуки в продолжении жизни? Не разлучаются ли между собой и братья, и сродники, и друзья не только на определенное время, но и на целую жизнь? Перестают ли они при этом быть нашими братьями, сродниками и друзьями? Так и умершие о Господе не перестали быть для нас братьями во Христе, сродными нам по благодати, членами одного тела Христова. Не те же ли они и ныне, братья наши, которые возродились в той же купели крещения, в которой возродились и мы, приходили вместе с нами в храм Божий, возносили вместе с нами молитвы и моления единому Отцу нашему, иже на небесех, приступали вместе с нами к трапезе Господней, приобщались одного и того же тела и крови Христовой в залог будущего воскресения и жизни вечной, наречены наследниками одного и того же Царствия Божия. Нам не дано видеть их телесными очами, потому что ныне мы ходим верою, а не видением. Но нам дано веровать, что души их в руке Божией, а перед Богом жизни нет мертвых, но все живы. На сие бо Христос и умре, и воскресе, и оживе, да и живыми, и мертвыми обладает. Нам открыто в Слове Божьем, что между нами и умершими неразрывный вечный союз веры, любви и упования, что, несмотря на решительное пресечение видимого их с нами общения, общение с ними духовное не пресекается никогда, что в силу этого духовного и вечного союза их с нами мы им и они нам можем оказывать взаимную помощь. Какую же мы можем оказывать помощь умершим? Конечно, не вещественную, в которой душа, разлучившаяся с телом, не нуждается, а помощь духовную. Для этого дано нам такое средство, которому ничто не препятствует, которое способно возносить дух наш в мир духов, к самому престолу Господа Вседержителя, посредством которого мы можем беседовать со всеми духами, отшедших от нас ко Господу братьей наших. Это всемогущее средство — молитва. Она и между отсутствующими, и разлученными между собой на земле самое лучшее средство духовного общения. Так святой апостол Павел всегда просил верующих молиться о нем, чтобы Господь даровал силу его слову и проповеди, равно как и сам непрестанно молился о них, чтобы Господь утвердил их в вере и жизни христианской. Апостол Петр, заключенный в темницу, спал между двумя воинами. Но молитва от церкви к Богу о нем была прилежна, и вот явился ангел Божий в темнице, разбудил Петра, повелел ему одеться и вывел его из темницы. Такова сила молитвы церковной. Тем более сильна и действительна молитва в отношении к душам умерших, для которых по разлучении с телом нет других утешений, кроме молитвы, и нет других удовольствий, кроме радования о Господе. Духовные нужды одни и те же у живых и мертвых. Это милость и благоволение Отца Небесного, прощение и оставление грехов, благодатная помощь Божия в исполнении и желании благих и богоугодных, мир и покой сердца и совести. Вот что дороже всего и для живых, и для умерших. Святая Церковь, которой, без сомнения, лучше известны духовные нужды живых и умерших, так научает нас молиться об умерших. «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих». Вот ее всегдашняя молитва и ее матернее благожелание душам почивших чад во Христе. Об этом же самом, то есть об упокоении душ усопших, должно молиться и нам. Быть может, иная душа связала себя узами привязанностей земных, оплетшись попечениями житейскими в продолжении жизни, и не может освободиться от них и по смерти. Еще земные помышления о доме и домочадцах, о приобретениях и стяжаниях, о сохранении благ многих на лето многое тяготят ее, мучат ее, не дают ей свободно устремить весь ум и сердце свое к единому Богу. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Так говорит Господь. «Помолитесь же об этой душе». И по ту сторону гроба, еще волнующейся бурю житейских попечений, да упокоит ее Господь в тихом пристанище благодати Своей, да истребит и попалит в ней огнем благодати Своей житейские попечения, заботы и воздыхания, да возгреет в ней любовь и желание небесных сокровищ, да возвеет на нее Дух Божий духом молитвы и умиления, духом живой веры и преданности милосердию Божию, да упокоится она в сладчайшем уповании блаженства вечного. Быть может, иная душа, исповедавшаяся в предсмертной болезни торопливо и смутно, в полузабвении чувств и смятения их, сокрушается и скорбит теперь, что по обычной всем нам беспечности не успела благовременно принести Богу покаяние истинного, полного, совершенного, очистить нечистоты свои слезами сокрушения сердечного, святыми подвигами богомыслия и молитвы, богоугодными делами любви и милосердия к ближним. Сознание неисповеданных грехов мучает и терзает ее. Небрежение покаяния, продолжение жизни и поспешность, с какой принесена исповедь в самое драгоценное время, перед смертным переходом в вечность, томит ее мучительным самоосуждением, болезненным, но бесплодным сожалением и сокрушением духа. Помолитесь же об этой страждущей душе, да упокоит ее Отец Небесный под кровом своего бесконечного милосердия, да подаст ей прощение грехов ради крестных страданий и смерти возлюбленного Сына Своего. ради молитвы Святой Церкви, которая, зная все немощи человеческие, молится о прощении умершему и тех согрешений, которые были преданы забвению. Быть может, душа, привыкшая согрешать многократно, повторяя одни и те же грехи, связала себя этой привычкой ко греху и тем самым предала себя темной и страшной власти дьявола, который и до смерти, и еще более по смерти, не перестает возмущать и увлекать ее свои сети, клеветать на нее пред Богом, мучить и терзать ее своими кознями. Помолитесь же о сей подвергающейся козням лукавого душе. Да упокоит ее Господь под кровом своего всемощного заступления. Да отженет от нее духов злобы и тьмы. Да пошлет ей ангелов света и мира. Да истребит в ней силы всесвятаго духа своего, злые навыки и страсти. Да вздохнет ей дух умиленной и сокрушенной молитвы. Да укрепит ее в тяжкой борьбе ее собственным сердцем, надеждой помилования на страшном суде своем. Быть может, иная душа связала себя духом вражды к своему ближнему, духом прикословия и непокорности, духом зависти и зложелательства, духом властолюбия или корыстолюбия, сопряженными с обидой ближних, духом превозношения и гордыни. Теперь-то открылось перед ней, что Царство Божие есть царство всесовершеннейшей любви и невозмутимого ничем мира, что ничто дьявольское, враждебное, непокорное, самовольное, коварное, злобное, завистливое, любомстительное, любостяжательное не только не войдет в него, но и не узрит его. Теперь-то вполне сознает и чувствует она, за какую ничтожную цену продаем мы на земле свое право на Царство Божие, и какую дорогую ценой покупаем себе гиенну. Но это-то горькое сознание и служит теперь источником жестоких ее мучений. Помолитесь же об этой душе. Да подаст ей Господь надежду упования, да отженет от нее нечистых духов и погасит в ней силу благодати своей, томящей ее страсти. Да излиет в нее Духом Святым, дух любви и благожелания, дух мира и братолюбия, дух смирения и покорности, дух самоотвержения и кротости, дух благоговения и страха Божия. Быть может, еще, но кто же исчислит все узы, которыми душа наша может связать себя в этой жизни и остаться связанную на всю вечность, если не поспешит разрешить себя покаянием и молитвами Святой Церкви? Один позавидовал ближнему в глубине души своей и уже связал свою душу навеки. Другой посмотрел лукаво на чуждую красоту, прельстился умом, уязвился сердцем своим и уже подверг себя всей строгости суда Божия. Иной посмеялся недостатку ближнего или осудил его поступок, или сказал слово лживое, лукавое, оклеветающее, и уже сделался повинным гиене огненной, по слову самого Господа. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Вот почему нам надо молиться за усопших. Молясь за усопших, мы приносим пользу и им, и себе. Им, потому что усердные молитвы наши, особенно возносимые при бескровной жертве, помогают, как видели, разрешаться усопшим от различных уз, которыми они связали себя в жизни, и разрешиться от которых сами они в загробной жизни не могут. Себе, потому что, молясь усердно за усопших и постоянно напоминая их узы, мы побуждаемся или не впутываться в такие же узы, или, если уже имели несчастье впутаться в них, распутываться от них, пока имеем, по милосердию Божию, время на это.
3: Дорогие братья и сестры, статью из журнала «Вечная» за май 1971 года о поминовении усопших для вас читала Ольга Суровейдина.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге открылся съезд раввинов СНГ. Сотни тысяч сербов поклонились поясу Пресвятой Богородицы. Об этих и других событиях более подробно. Принесение пояса Пресвятой Богородицы в Белград стало главным событием церковной жизни в Сербии. Святыня прибыла в сербскую столицу накануне праздника Вознесения Господня, когда в Белграде проходит традиционный общегородской крестный ход. Затем пояс был выложен для поклонения в соборе Святого Саввы на Врачере. К святыне сразу образовались многокилометровые очереди. Паломники приезжали со всех концов страны и канонической территории Сербской Православной Церкви. Количество желающих поклониться святыне не уменьшалось, и в итоге время пребывания пояса дважды продлевалось. Святыня будет находиться в Белграде до 5 июня. Храм святителя Саввы открыт круглосуточно, чтобы дать возможность всем желающим приложиться к этой величайшей святыне. Пояс прибыл со святой горы Афон из монастыря Ватопед. Съезд раввинов СНГ открылся в Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте в Петербурге. В его работе участвуют порядка 200 раввинов и лидеров еврейских общин из стран Содружества независимых государств, в том числе Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Также присутствуют представители Грузии, которая не входит в СНГ. Российскую делегацию возглавляет главный раввин России Берл Лазар. Главными темами форума станут развитие еврейского образования, работа с молодежью, поддержка семей и укрепление общинной жизни. Отдельное внимание планируют уделить современным технологиям и возможностям использования искусственного интеллекта в образовательных и просветительских проектах. В рамках конференции состоятся семинары, круглые столы и встречи, посвященные обмену опытом между раввинами и руководителями общин. Участники обсудят успешные образовательные инициативы, новые форматы работы с молодежью и вопросы сохранения традиционных ценностей в современном мире. 30 мая в 11 часов организаторы приглашают жителей и гостей Петербурга на открытую субботнюю молитву, в которой примут участие Берл Лазар, главный раввин Петербурга Менахем Мендел Певзнер и еще около 200 раввинов из разных общин. Съезд раввинов продлится до 31 мая. Член Конгресса США от штата Иллинойс, республиканка и верующая христианка Мэри Миллер внесла на рассмотрение Палаты представителей законопроект, согласно которому национальный девиз Америки «На Бога уповаем» должен быть помещен на всех государственных зданиях страны, об этом сообщает сайт Christian Post. Если законодательная инициатива будет одобрена, то новый закон обяжет Управление общих служб Федерального правительства США вывешивать или иным образом размещать национальный девиз США на видном месте каждого федерального здания Америки. Впервые фраза «На Бога уповаем» появилась на монетах в 1864 году во время гражданской войны в США с целью продемонстрировать Божию поддержку делу Союза, то есть Северных Штатов, и укрепить дух американцев. А в июле 1956 года эта фраза официально заменила другую, из многих единое, в качестве национального девиза страны, согласно резолюции Конгресса, подписанной президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Слова «На Бога уповаем» стали девизом США, чтобы подчеркнуть религиозность нации в тот период, когда Америка все больше противопоставляла свое мировоззрение государственному атеизму Советского Союза времен Холодной войны. Мэри Миллер, которая помимо политики является матерью семерых детей и преподает в воскресной школе, пришла к вере в 80-е годы. Она неоднократно открыто заявляла о своей христианской вере и о той роли, которую, по ее мнению, христианство играет в истории США. В 2023 году Мэри Миллер запустила инициативу под названием «Семейное собрание Конгресса» с целью проведения политики, направленной против злонамеренных нападок левых на традиционную семью. В начале сентября прошлого года коллега Миллер, сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули, представил в Сенат похожий законопроект, обязывающий Управление общих служб США разместить национальный девиз страны на всех общественных и федеральных зданиях Америки. Как и Миллер, Джош Хоули является последовательным сторонником признания той роли, которую христианская вера играет в сохранении национальной идентичности американцев. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
6: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала третья часть концерта для гобоя струнного оркестра до минор Алессандро Марчелло. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: Она спокойно шла по освещенному луной лесу, между кедрами и соснами, по мху и зарослям черники, мимо болот, с которых тянуло ароматом цветов восковника. Она перелезала через поваленный ветром замшелые стволы деревьев и шлепала босыми ногами, переходя бурливые ручейки. Она шла к медвежьей пещере через весь лес и ни разу не сбилась с пути. Рони невольно вспомнила и Матиса, и Лавису, и у нее заныло сердце. Она забыла свою боль, как только подошла, наконец, к скале. Там горел костер. Да, на каменной площадке перед пещерой Бирк развел огонь, чтобы Рони не озябла прохладной весенней ночью. Огонь трепетал, освещая все вокруг. Рони заметила его еще издалека и вспомнила слова Матиса, которые он любил повторять. «Где дом, там и огонь». Но можно сказать и наоборот. «Где огонь, там и дом», — подумала Рони. Отныне медвежья пещера будет их домом. Бирк спокойно сидел у костра и жевал жареное мясо. Он нацепил на прутик еще кусочек и протянул его Рони. «Я давно уже тебя жду», — сказал он. «Поешь, прежде чем петь волчью песнь».

Как только они улеглись, каждый на свою подстилку из еловых ветвей, Ронни попыталась спеть для Бирка волчью песню. Но когда она вспомнила, как ее обычно пела Лависа для нее и Матиса, в то счастливое время, когда в замке все было еще по-старому, ее охватила такая тоска, что у нее пересекся голос. Да и Бирк уже почти заснул. Поджидая Ронни, он весь день убирал пещеру после медведей, которые проспали там зиму. Потом он принес из лесу сухих дров для костра и свежих еловых ветвей для постелей. Одним словом, целый день он трудился, не покладая рук, поэтому его так быстро одолел сон. Но Ронни еще не спала. Она долго лежала с открытыми глазами, и на душе у нее было вовсе не так весело, как она ожидала. Но через вход в пещеру она видела светлеющее весеннее небо и слышала, как река гудит там внизу, в своем каменном русле, и от этого ей стало легче. То же самое небо и над нашим замком, думала она, и та же река гудит совсем как дома, и Ронни тоже заснула. Они оба проснулись, когда солнце поднималось над рекой. Огненным шаром выкатывалось оно из густого утреннего тумана и, словно пожар, освещало ближние и дальние леса красным заревом. «Я так озяб, у меня зуб на зуб не попадает», — сказал Бирк. «Но на рассвете холоднее всего, скоро потеплеет. Я тебя утешил?» «Костер был бы лучшим утешением», — сказала Ронни. Она тоже дрожала от холода. Бирк раздул угли, которые все еще тлели под теплой золой. Они уселись у костра и стали есть хлеб, запивая его козьим молоком, которое Ронни принесла с собой в деревянной фляге. Когда они допили молоко, Ронни сказала: «Теперь будем пить только воду из родника». «Да, здесь не растолстеешь», — подхватил Бирк, «но от этого не умирают». Они взглянули друг на друга и рассмеялись. «Их жизнь в медвежьей пещере будет нелегкой». Но это их нисколько не пугало. Ронни уже забыла, что она так тосковала ночью. Они поели и согрелись. К тому же утро выдалось на редкость ясное, и они были свободны, как птицы. Только теперь они это как следует поняли. Все, что их угнетало и давило, осталось позади. И, не сговариваясь, они решили никогда больше об этом не думать и не вспоминать. «Ронни», — сказал Бирк, «ты понимаешь, как мы свободны? Так свободны, что хочется смеяться». «Ага, и все это вокруг наше царство», — сказала Ронни. «Никто не может его у нас отнять или прогнать нас отсюда». Они сидели у огня, пока поднималось солнце, а внизу, у подножия скалы, гудела речка и просыпался лес. Верхушки деревьев чуть дрожали от утреннего ветерка. Где-то куковала кукушка. Рядом дятел стучал по стволу кедра, а семейство лосей вышло на водопой. Ронни и Бирку казалось, что им принадлежит и река, и лес, и все, что там живет. «Заткни уши, Бирк», — сказала вдруг Ронни, — «потому что я сейчас закричу. Это будет мой весенний крик». И она закричала так громко, что эхо прокатилось по всем горам и долам. «Знаешь, Ронни, о чем я сейчас думаю? Надо успеть принести сюда мой арбалет, прежде чем слетятся на твой крик все злобные друды». «А мне Матис еще не разрешал брать арбалет», — сказал Ронни. «Но если ты дашь мне ножик, я сама сделаю себе лук». «Ага, но только смотри, не потеряй его. Это у нас самая ценная вещь. Без ножа мы в лесу пропадем». Потом Бирк разложил все свои богатства на скалистой площадке перед входом в пещеру, чтобы показать их Ронни. Топор, брусок, котелок, рыболовные снасти, силки для ловли птиц, стрелы для арбалета и короткое копье. Одним словом, самые необходимые предметы для тех, кто живет в лесу. «А ты, оказывается, знаешь, что лесные жители сами добывают себе еду и защищаются от злобных друт и разных хищников», — сказала Ронни. «Конечно, знаю», — сказал Бирк. «Мы...» Но договорить он не успел, потому что Ронни схватила его за руку и с испугом прошептала: «Тш! Там кто-то!»
тут есть, в пещере!» Затаив дыхание, они прислушались. «Да, в глубине пещеры действительно что-то шевелилось!» Бирк схватил копье. Они стояли, не шелохнувшись, вслушиваясь в непонятные звуки. В пещере явно кто-то ходил, и они испугались, потому что не знали, кто же там ходит. Быть может, там притаились злобные дроды, и вдруг они всей стаей разом вылетят оттуда и начнут терзать их своими острыми когтями. «Прочь отсюда, мерзкие твари!» — закричал Бирк. «Вылетайте, если не боитесь самого острого копья в этом лесу!» Но никто не вылетел. Зато послышалось злобное шипение. «Человеки в лесу серых гномов! Все серые гномы, кусайте и бейте их! Кусайте и бейте их!» Рони прямо зашлась от злости. «Вон из нашей пещеры! Убирайте, серые гномы! Проваливайте, не то я вырву все ваши космы!» И тут серые гномы в испуге толпой повалили из пещеры. Они злобно глядели на Рони, щелкали языками и шипели, а она в ответ шипела на них. А когда Бирк перегрозил им копьем, они, сломя голову, ринулись вниз, цепляясь за выступы отвесной скалы, чтобы не сорваться. «Дело дрянь», — сказала Рони. «Теперь во всем лесу только и будет разговоров, что про нас с тобой, про то, что мы живем в этой пещере, и каждая злобная дрода будет знать, где нас найти». «Но в лесу нельзя бояться», — это Рони твердили с детства. И оба они, и Бирк, и она считали, что тревожиться заранее просто глупо. Поэтому они преспокойно убрали в пещеру все свои припасы, и оружие и все прочее. Потом сходили за родниковой водой и закинули сеть в реку. На берегу они нашли плоские камни и сложили из них у входа в пещеру настоящий очаг. Только после этого они отправились далеко в лес за можжевельником, чтобы сделать Рони лук. «Давай сюда нож!» — воскликнул Бирк. «Я наточу его в последний раз». «Нож?» — переспросила Рони. «Он у тебя». Бирк покачал головой. «Нет, ты его взяла. Где он?» «Нету у меня ножа», — сказала она. «Ты что, не слышишь? Нету». «Куда ты его дела?» Рони разозлилась. «Это ты его куда-то задевал, а не я. Ты последний страх.

разбойника, верна себе, чуть что выпускаешь когти. И я почему-то должен жить вместе с тобой. А кто тебе велит, разбойник из шайки-борки? Живи со своим ножом, если сумеешь его найти. А вообще, вали-ка ты...» И громко всхлипнув, она выскочила из пещеры. «Бежать, бежать в лес, хоть в тартарары, только не видеть этого гада, никогда не видеть и никогда больше не говорить с ним». Бирк глядел ей вслед и злился все больше и больше. «Вот-вот», — кричал он, — «пусть тебя зацапают там злобные друды, ты с ними одной породы». Тут взгляд его упал на мох, который подсыхал на солнце. Глупая выдумка Рони. И Бирк со зла раскидал его ногами. А под мхом лежал нож. Он долго глядел на него, прежде чем поднял. Ведь они так старательно искали его везде. И во мху, к слову сказать, тоже. Как же нож оказался здесь и по чьей вине? В том, что они натаскали на площадку этот дурацкий мох, виновата была Рони. Это ее затея. Да и вообще она какая-то чокнутая и упрямая, как осел. Вот пусть теперь побродит по лесу, пока не одумается. Бирк методично точил нож, пока он снова не стал острым. Потом несколько раз подкинул его на ладошки и почувствовал, как надежно и удобно лежит он в руке. Отличный нож, который к тому же и не пропал. Зато злость у Бирка пропала, исчезла за то время, пока он возился с ножом. Теперь все в порядке, нож есть. Вот только Рони нету. Неужели поэтому у него так ноет в груди? «Живи со своим ножом!» — вот что она ему крикнула. И злость вспыхнула в нем с новой силой. А, собственно говоря, где она собирается жить в лесу? Конечно, его это не касается. Она может бегать, где ей заблагорассудится. И если она не вернется, причем скоро, пусть пеняет на себя. Да, он ее теперь просто не пустит в медвежью пещеру. Ни за что. И ему захотелось немедленно ей это сказать. Но не станет же он из-за нее бегать по лесу, как сумасшедший. Конечно, она скоро вернется и будет просить, чтобы он пустил ее назад. И вот тогда он ей скажет. «Раньше надо было приходить, теперь поздно. Вот так». Эту фразу он произнес вслух, чтобы услышать, как она звучит, и испугался. Разве можно говорить так жестко со своей сестрой? Правда, она сама этого хотела. Он, что ли, выгнал ее? Он видел, что с реки начал подниматься туман, и вспомнил, как однажды боролся из-за Рони с подземными духами, которые приманили ее своим пением. Она так сурово обошлась с ним тогда, даже укусила в щеку. У него так и остался небольшой шрам. Но до чего же она ему все-таки нравится? Да, она понравилась ему с первого взгляда. Но Рони этого не знала. Он никогда ей этого не говорил, а теперь уже поздно. Теперь ему придется жить одному в этой пещере со своим ножом. И как только она могла сказать ему такие злые слова? Он, не задумываясь, швырнул бы этот злополучный нож в реку. Только бы Рони вернулась, теперь он это хорошо понимал. Будь что будет, он не в силах больше ждать ее. Он должен бежать за ней в лес. И во что бы то ни стало найти Рони. Бирк бежал так долго, что у него перехватило дыхание. Он искал ее на всех тропинках и во всех местах, где она, как ему казалось, могла бы скрываться. Он выкрикивал ее имя так громко, что пугался звука своего голоса. Весенний вечер был прекрасен, как чудо. Но Бирк не заметил его красоты. Он не ощущал благоухания трав и листьев, не слышал, что поют птицы, не видел цветов на полянках и чувствовал только, что его сердце сжимается от горя. И тут он услышал, что где-то далеко заржала лошадь, будто в смертельном страхе. Он побежал в ту сторону, а ржание звучало все громче, все отчаяннее. Наконец он увидел ржущую лошадь посреди маленькой полянки, окруженной елями. Из рваной раны на ее шее струилась кровь. Кобыла испугалась Бирка. Он это заметил, но не убежала, а только закричала еще отчаяние, словно прося у него о помощи и защите.
Бедняга.

0: — сказал Бирк. — Кто это тебя? И тут появилась Рони. Она выбежала из ельника и понеслась навстречу Бирку. Слезы текли по ее щекам. — Ты видел медведя? — крикнула она. — Медведя! Видел? — Ой, Бирк, это он задрал ее жеребеночка! Он убил его! И хотя Рони горько плакала, Бирк не помнил себя от радости. Рони жива, невредима, ее не тронул медведь. Какое счастье! Рони стояла возле кобылы и глядела, как из раны на ее шее течет кровь. И вдруг голос Лависы, ее матери, как бы заговорил в ней. Она разом поняла, что нужно делать. «Белый мох, принеси его поскорее, не то она изойдет кровью!» — крикнула Рони Бирку. И Бирк побежал. А пока его не было, Рони обнимала кобылью голову и шептала ей в ухо, как умела, ласковые слова. И кобыла стояла, не двигаясь, словно понимала их. Бирк вернулся и принес большую охапку белого мха. Они вместе приложили белый мох к ее ране и увидели, что он тут же намок от крови. Тогда они положили сверху еще слой и закрепили его, как смогли, своими ремешками. Кобыла покорно стояла и не мешала им, она, видно, понимала, что ее лечат. А вот косматый тюх, который выглядывал из-за ближайшей ели, этого не понимал. «Зачем ханцы? Вы ханцы, так ханцы делаете, ханцы!» — мрачно спросил он. Рони и Бирка обрадовались, увидев лохматого тюха, потому что это означало, что медведь ушел, ведь медведи и волки боятся лесной нечисти. Всю ночь они не отходили от кобылы, почти не спали и окоченели, но даже не замечали этого. Они сидели рядышком под густой елью и говорили о чем угодно, но только не о ссоре, словно они о ней забыли. После полуночи они сменили мох на ране, потом немножко поспали и проснулись, когда стало светать. «Гляди, рана уже не кровоточит, мох сухой», — сказала Рони. Они отправились к своей пещере, ведя за собой кобылу, ведь нельзя же было оставлять ее одну. Неподалеку от пещеры был родничок, и он вился между корнями ели и берез. Там они обычно брали воду, и теперь привели туда кобылу. «Пей», — сказала Рони, — «чтоб у тебя новая кровь прибывала». Кобыла долго и жадно пила, потом Бирк привязал ее к дереву. И тут Рони увидела, что из сосков кобылы капает молоко. «Это молоко для твоего жеребенка, но теперь ты можешь его намотать». Рони побежала в пещеру и вернулась с деревянной миской. И она подоила кобылу, набралась полная миска молока. Для кобылы это было большим облегчением, что ее набрякшее вымя опустело. А Бирк очень любил молоко. «Теперь у нас появилось домашнее животное», — сказал он. «Как бы ее назвать?» «Давай назовем ее Лита», — предложила Рони, не задумываясь. У Матиса в детстве была кобыла, которую так и звали Лита. Пить свежее молоко, да еще охлажденное в роднике, что может быть лучше? Они сидели на площадке перед входом в пещеру, ели хлеб, запивали его молоком и глядели, как всходит солнце. «Жаль только, что у нас нет ножа», — сказала вдруг Рони. И тогда Бирк вынул нож из своего кармана и протянул ей. «Я нашел его», — сказал Бирк. «Он лежал себе под мхом и тихонько ждал, пока мы ссорились». Рони долго сидела молча, потом сказала: «Знаешь, о чем я думаю? О том, как легко все разрушить. И из-за чепухи...» Но Бирк перебил ее. «Вот и давай теперь остерегаться чепухи. А знаешь, о чем я думаю? О том, что ты мне дороже, чем тысячи ножей». Рони поглядела на него и улыбнулась. «Уж не захворала ли ты?» Так Лависа говорила иногда Матису.
1: Страницы сказочной повести Астрид Лингрен, Рони, дочь разбойника, читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пасторский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев, представитель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, штатный клирик храма в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери, это перекресток проспекта Героев и улица Маршала Казакова, а также храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Вот скоро, 3 июня, у нас будет престольный праздник, который находится на улице Доблести, 24, корпус 3. Также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма великомученика и целителя Пантелеимона деревни Загубья, это Тихвинская епархия. Ну и помимо того, что я являюсь священником, еще являюсь семейным психологом. Ну и по мере сил постараюсь ответить на ваши вопросы. Хотя напоминаю, что программа «Пасторский час» подразумевает, что здесь я прежде всего священник, а не психолог. Хотя я понимаю, что многих из вас и психологические темы тоже беспокоят, поскольку многие из них пересекаются с такой, как бы, в принципе, священнической темой, как пасторское окормление. Тоже непростая тема, на самом деле, потому что, на самом деле, хоть мы говорим об этом понятии, но давайте честно, особо в семинарии этому не учат, и, по сути, священнику часто приходится и быть импровизированным психологом. Можно сказать, что там можно опираться на святоотеческую традицию, но святоотеческая традиция очень часто это монашеская традиция, по-честному. И опять-таки, вот вопрос, который, например, вот уже пришел, я вижу, да, здравствуйте, почему люди становятся пьяницами, например, да, вот я читаю, я понимаю, что, или как правильно молиться за усопших, да, то есть и так далее. То есть я сейчас, мы будем по порядку отвечать. Но я понимаю, что людям достаточно сложно получить ответы на эти вопросы у святых отцов, в том числе и священникам тоже, да. И понятно, что приходится размышлять на какие-то темы, но без современной научной психологии тоже сложно обходиться, потому что, в конце концов, ну, Господь открыл нам какие-то моменты. Ну что ж, давайте с Богом начнем. Я напоминаю, что вопросы можно присылать. Ну, сейчас есть два варианта. Первое – это текстом, в виде текстовых сообщений на сайт нашей радиостанции grad-petrov.ru grad-petrov.ru. Если вы выйдете на этот сайт, то вы увидите, что в верхней правой части экрана находится такая надпись «Слушать онлайн», чуть ниже 6+. Вот слушать онлайн – это возможность слушать нас в любой точке земного шара без помех, осложнений и так далее. Вот. А чуть ниже, на таком темно-синем поле, вот надпись «Вопрос в эфир». Нажимаете, перед вами открывается ваш вопрос в прямой эфир. Ну и, собственно говоря, тут окошки «Ваше имя», «Ваш город», «Ваш вопрос». «Я не робот», и отправите. Да, и вот заполняете, там, кликаете, нажимаете. И через несколько секунд ваш вопрос окажется передо мной. Ну и, соответственно, еще одна возможность, как можно присылать вопросы, это в качестве комментариев к нашей трансляции в ВК, vk.com/gradpetrovradio, ну и там дальше видео, там и так далее, уж не буду зачитывать, можете найти. Здесь тоже можно присылать сообщение, вот одно даже пришло, сейчас его прочитаю. И я буду и туда заходить. Хотя, честно скажу, что в основном, как правило, я опираюсь на сайт, тем более там уже много сообщений пришло. Ну и напоминаю также, что завтра у нас Троицкая родительская суббота. Поминаем усопших. Соответственно, послезавтра День Святой Троицы, Пятидесятница, воспоминания схождения Духа Святого на апостолов. Понедельник – День Святого Духа. Такой вот особый праздник тоже. Кстати, у нас 4 июня будет тоже праздник. Это, получается, 25 лет со дня выпуска нашего курса в семинарии. Если Бог даст, у нас будет большое торжественное богослужение в 9 утра в семинарском храме. И там у нас будет аж 3 архиерея. Потому что из числа тех, с кем я рядом учился и даже сидел в одной парте, есть аж целый митрополит. Вот так вот.
В свое время нам Миронович Игорь Цезарович про это говорил, что вот сейчас сидите такие мальчики, паиньки, да, через какое-то время некоторые из вас станут архиереями. Я еще так смотрел, думаю, да ну, а вот, вот так вот, казалось, правда? Так что вот. Итак, Эдуард. Здравствуйте, дорогой отец Александр, как дела у вас? Позвольте строки о вере. Верующий живой верою в Бога, с самоотвержением, предавшийся Богу, не смущающийся при всех искушениях, наносимых духами злобы, видит в духах лишь слепые орудия промысла Божия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Так, и Елена прислала слово «звук» и вопросительный знак. Так, братья и сестры, меня слышно? Напишите что-нибудь. Нормально, а то слово «звук» меня немножко напрягло. Там все работают у нас, да? Что, какие-то сложности? Потому что тут написали слово «звук». Это ВК или это трансляция? Понятно, микрофон вроде работает, здесь передо мной стоит вот оператор. В общем, пришлите, кто слышит нас сейчас в разных каналах, кто-то через интернет, кто-то, понимаю, через радио. Как слышно? Просто несколько слов хотя бы, будет понятно. Некая обратная связь. Так, если не прочтете, значит, нас вообще не слышно. Получается так. Как слышно, да? Хорошо. Ну, я соглашусь с тем, что верующий живой верой в Бога, с самоотвержением, предавшийся Богу, не смущается при тех искушениях, наносимых духами злобами, видит в духах лишь слепые орудия промысла Божия. Нужно только четко различать, что есть воля Божия, есть попущение Божие. Это не одно и то же. То есть промысел Божий заключается иногда в том, что Бог попускает злу совершиться, так же, как Бог попустил, чтобы его самого распяли. Но это не значит, что он хотел бы, чтобы люди его распинали и так далее, чтобы люди совершали зло. Вот. И поэтому духи злобы, они по попущению Божию действуют, но порой Бог силен их чинимое ими зло обратить в добро. Так. Сейчас вопросы. Так, треск ужасный, слышно плохо. Треск ужасный, слышно плохо. Это печаль, это тревожит. Треск может быть из-за того, что... Может быть, я тут чего-то ставлю? Нет, из-за этого, да? Или с микрофона, что, может быть, другой микрофон попробовать? Или это без разницы? Сейчас попробуем, секундочку. В эфире все хорошо, трансляции сложности. Значит, это не микрофон, и это не наша техника. Это какие-то помехи, да, дальше уже возникают. Получается так. Слышно ужасно. Но давайте так, это сейчас говорят те, кто слушают ВК-видео. А те, кто по радио слушают, тоже треск или нет? Можете что-нибудь написать? Может быть, это проблема с интернетом? Чтобы понять, потому что, честно говоря, что-то говорить, когда слышно ужасно, конечно, не хочется. В радиоэфире все хорошо, говорят. Ага. В радиоэфире все хорошо, а слышно плохо в интернете. Ну, братья и сестры, у кого есть радиоприемники, переходите на них, что я могу сказать. Ох. Жалко. Я просто понимаю, что мы живем уже в том веке, когда люди в основном все через интернет. Так, интересно, а через сайт еще можно слушать? То есть, может быть, это не просто интернет, а именно конкретное ВК-видео? Какая проблема? Не знаю. Ладно. Здравствуйте. Это Ольга пишет. Что такое парастас накануне родительской субботы и парастас Божьей Матери? Греческое слово «парастас» переводится как «предстояние» или «особая молитва», которая совершается стоя. И
Получается, что этим словом называют как панихиду, так и акафист. Причем само слово панихида переводится как всеночное бдение, так в оригинале на самом деле. То есть когда-то это было особое заупокойное всеночное бдение. Вот. Ну и, соответственно, акафист Божьей Матери, само слово акафист переводится как несидение, тоже, по сути, предстояние, особое тоже стояние, посвященное Божьей Матери. Все-таки слово парастас чаще называют за упокойную службу. И парастасы у нас совершаются накануне вот, Троицкой родительской субботы, которая будет у нас, получается, завтра. Ну, уже сегодня, вот сейчас вечером парастас совершался. Парастас совершается накануне Месопустной Великопостной родительской субботы. Вторую, третью, четвертую субботу Великого Поста. Парастас совершается накануне Дмитриевской родительской субботы тоже. Ну и в принципе, любая панихида это по сути сокращенный парастас, если по-хорошему. Так, и по радио треск. О, Елена написала, и по радио тоже треск. Треск ужасный, по радио треск. Печально. У меня вопрос такой. Может, правда, попробовать на другой микрофон перейти? Может быть, с микрофоном как-то связано? Может, какой-то здесь контакт нарушен? Точно нет, да? Ну, ладно. Господи, помоги решить вопрос. Старые видео тоже нельзя смотреть. Ага. Старые видео нельзя смотреть, получается, все-таки это про ВК. Ладно. Здравствуйте. Почему семью называют малой церковью? Такой интересный вопрос на самом деле. Сейчас обновиться. А то вопрос удалил, теперь он тормозит и обновляется. Вот. Почему семью называют малой церковью? Где литургия, причастие, священник и так далее? Каковы основные задачи семьи? Особенно, если нет детей. Уже много лет по медицинским показаниям. Ну, церковь – это там, где Христос. А Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И потенциально, в принципе, любой священник, любой мужчина может стать священником, но ни один священник не может совершить литургию один, сам по себе. И получается, что вот, то есть, если священник приходит в храм, и нет ни одного человека. Вот время назначено, 10 утра, литургия. Ни одного человека в храме нет. Там свечница даже ушла. Хора нет. Тут никого нет. Такое бывает. У меня в деревне иногда такое бывало, да, что вот я прихожу, проскомедию совершил, 10 утра, а никого нет. Вообще, храм пустой. Я не имею права дать начальный возглас и начать служить. В храм должен прийти хотя бы еще кто-то. И вот семья, получается, мало того, что они двое являются одной плотью, одновременно они могут явить Христа во всей полноте, могут явить церковь во всей полноте, здесь и сейчас ее актуализировать и ослужить литургию. Потому что, вот как я сказал, потенциально любой мужчина может стать священником. Следовательно, вот у меня с супругой когда-то бывало такое, что вот только мы вдвоем служим, по сути, литургию для себя. Не часто, но бывало. И, значит, здесь и сейчас муж и жена могут стать явлением полноты церкви. Тем местом, где совершается полнота литургии. Так что вот выходит так. Само слово «церковь», получается, означает собрание. Некая община, которая совершает таинство церкви. И вот, получается, семья потенциально может стать таким местом, где совершается вся полнота таинств церковных. Здравствуйте, отец Александр. Так, опять появляется.
Как тяжело. Почему-то сегодня тормозит эти проблемы с интернетом. Так вот. Здравствуйте, отец Александр. Подруга говорит, что не нужно беспокоить святых. Они тоже были людьми и хотят покоя после жизни на земле. А их донимают своими просьбами, бедами и скорбями. Часто получаю помощь по молитвам святых. Слышала, что они рады, когда к ним обращаются. Как ей объяснить правильно, что она в корне не права? Ну, на самом деле, даже у них сохраняется все та же заповедь – любить Бога, любить ближних. И их любовь к ближним, к нам, заключается в том, что они там, на небесах, молят Бога о нас. Это как бы их работа. И на самом деле на небесах бывает радость о едином грешнике кающемся больше, чем о 99 праведниках. Если им удается вымолить и так или иначе повлиять на жизнь человека, что он начинает жить благочестиво, то для них, для всех это великий праздник. И, ну, по крайней мере, в книге Иова, очень интересно, в конце Бог говорит людям, которые обличали Иова, как тяжко они согрешили, что он просит их только если Иов сам помолится о них. Вот. И как раз пример того, когда Бог обещает кого-то помиловать по молитвам кого-то. И вот на этом основана в том числе наша традиция, что мы взываем к святым, как к старшим братьям и сестрам, чтобы они нас не забывали. Ну, и я думаю, что им тоже важно, что мы их не забываем. Так что вот. Так. Пытаюсь увидеть, что у нас тут еще пришло. ВК нет. ВК больше вроде ничего нету. Хорошо. По приемнику слышно великолепно, Выборгский район. Ага. Вас прекрасно слышно в интернете через приложение BitLi Simple Radio App. То есть через приложение, через просто радио слышно нормально. За городом интернет и радио слышно хорошо, Александр написал. По радио слышно отлично, Калининский район, Елизавета. Игорь, интернет-вещание на сайте без помех. Угу. Спасибо огромное. То есть Валентина из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, слушаю по телефону. Сейчас вас слышно все отлично. Ольга, радио слышно хорошо, метро Гражданский проспект. Я еще раз всех благодарю, кто вот сейчас именно здесь ответил, потому что, ну, действительно, некая обратная связь, а то, получается, я пытаюсь вещать, когда мне пишут, что все плохо. Может быть, ситуация каким-то образом изменилась, потому что наш звукооператор тут изо всех сил пытается как-то на что-то повлиять. Вот. Но, с другой стороны, действительно, может быть, какая-то проблема аппаратная, и это может быть связано, например, с тем, что, ну, где-то какие-то сложности, но нужно понять, на каком уровне, да, то есть наше оборудование, трансляционное оборудование, может быть, в интернете какие-то сложности. Сейчас же, видите, все эти глушилки и так далее, они могут влиять и на, скажем так, легальные сайты, которые вроде как в белом списке, а тем не менее какие-то сбои в их работе тоже могут быть. Хорошо. Отец Александр, добрый день. Вы не надумали про курсы катехизации по понедельникам? Я уже спрашивал вас, спасибо. Ну, знаете, Андрей, думаю, и у меня есть два варианта. Вариант номер один. Просто онлайн провести некий курс. Ну, там, не знаю, по Зуму, по Яндекс, Телемосту, еще как-нибудь. Есть другой вариант. И вот мы на эту тему тут сейчас думаем. А что, если я, ну, не в прямом эфире, конечно, под запись, но, тем не менее, прокатехизирую прямо вот здесь, в этой студии. Ну, например, некоторых наших звукооператоров, сотрудников радио. Тем более, некоторые из них, вот особенно молодежь, недавно относительно пришли. Я так общаюсь с ними, вижу, что у них, ну, так сказать, какие-то базовые вопросы еще плавают. И просто прокатехизировать их вот здесь вот под камеры, под микрофон, под запись. И тогда эту запись потом можно будет рассылать и вам, и другим людям, и священникам, которые
может, не очень знают, как катехизировать, и просто давать людям смотреть или слушать. И вот такая онлайн, ну, не онлайн, конечно, но, скажем, в интернете можно выложить, да, и вот такая катехизация, в принципе, это будет неплохой вариант людям узнать про основы веры. Я понимаю, что, конечно, онлайн-вариант может быть чем хорош, тем, что какая-то есть возможность обратной связи, вопросы задать и так далее. Вот. С другой стороны, опять-таки, я сильно беспокоюсь, что сейчас вот, видите, такие времена, что я вот объявлю, там, братья и сестры, понедельник, там, не знаю, 20-30, там, урок. А потом время наступает, а урока нет, потому что интернет накрылся. Ну, не хотелось бы, конечно. Отец Александр, добрый день. Какие ваши планы на лето? Вы собирались вовсе на пустынь с паломниками? Можно ли присоединиться? И когда будут подробности? Как ваши дела? Как Матушка Любовь? Господи, помоги. Ну, Матушка Любовь лечится. Вот. А я что хочу сказать? Буквально на днях мы общались у нас на приходе с людьми, которые у нас, скажем, ответственны за приходские поездки. И мы решили, что перед Оптиной пустынью есть смысл сделать поездку в Новгород и Старую Руссу. Скорее всего, поездка будет двухдневной с ночевкой. Посмотрим, либо в Новгороде, либо в Старой Руссе. Посвящена будет теме Достоевского, братья Карамазовы. И эта тема напрямую связана с Оптиной пустынью. Причем, помимо меня, в поездке будет участвовать учитель литературы, которая как раз сейчас готовится, чтобы представить там идею братьев Карамазовых, поговорить на эту тему и так далее, что Достоевский поднимает в своем произведении. Вот. И если вам эта тема интересна, я просто прямо сейчас готов продиктовать телефон, но только вы, я специально сейчас некую паузу выдерживаю, да, приготовьте ручки и бумажки, чтобы было куда записать. А телефон Анастасии, которая у нас на приходе организует эти поездки, плюс 7-952-232-41-74. Плюс 7-952-232-41-74. Я даже еще подумал, что попробую-ка я сейчас этот телефон напечатать в ВК-трансляциях. Тогда у вас будет возможность его там посмотреть. 8-952-232-41-74. Вот. И тогда вы сможете, соответственно... Угу. Надеюсь, что дойдет. Вот. Короче, можете Насте позвонить. Пока, честно говоря, вот это буквально только-только мы эту тему обсуждали. В среду вечером. Вот. Но надеюсь, что поездка состоится. Вот. Следующий этап уже тогда сама Оптина. Все-таки мы решили, что Старая Русса будет как бы, ну, как некое... Что, то, что проще организовать одновременно перед оптинской поездкой. Так. Здравствуйте. Как правильно молиться за усопших? Это Валентина пишет. Что лучше, сорокауст, панихида, параскомидия? И если усопший в раю, то от нашей молитвы станет ли его духовное состояние лучше? Ну, я так скажу. Основное христианское поминовение христиан – это все-таки параскомидия. Причем в большинстве храмов, ну, скажем так, самый дешевый из вариантов, но одновременно он является основным. То есть это когда за человека вынимается частичка из просфоры, причем... Скажу такую вещь, не принципиально, одна частичка за нескольких людей или несколько частичек за одного человека, разницы принципиальной нет. Вот. Поэтому христиан прежде всего поминаем через проскомидию. Ектенья. Да, что такое обеденная записка, это когда типа из отдельной просфоры вынимается. Но с духовной точки зрения разницы принципиальной нет. Ну, только чуть побольше пожертвований на храм. Ектенья. Вообще-то говоря, ектеньи правильно писать, когда какая-то особая ситуация, когда за какого-то человека важно, чтобы еще вслух вся община помолилась. Ну, или за каких-то людей.
Поэтому это не просто вопрос того, что это более дорогая записка, но это вопрос того, что ну, скажем так, действительно есть что-то особое, почему за него нужно помолиться. Например, в загубе, там у меня народу мало, после Евангелия и проповеди я всегда спрашиваю, братья и сестры, за кого, в связи с чем надо особо помолиться, и мы тогда буквально общую записку пишем на Ектеню, потому что, ну, понятно, вы много кого упоминаете, но есть люди, которых вы просто упомянули, есть люди, у которых что-то сейчас, прямо сейчас происходит особое. Или там о упокоении, ну, потому что там день памяти, еще что-то. И тогда вот их мы сугубо поминаем на Ектени. Там же могут быть прошения о болящих, о путешествующих, перед началом всякого доброго дела, благодарственные, там, о тех, кто находится в заключении и так далее. Разные прошения есть. Тоже они могут быть вставлены. Вот. Молебен – это внелитургическое поминовение. Панихида – это, по сути, заупокойный молебен. Ну, или, как я говорил, в древности это была заупокойная служба просто, но не литургия. А по структуре простас, собственно говоря, панихида – это утренняя, как и молебен, собственно говоря, в своей структуре имеет утреннюю. Вот. А сорокауст – это не что иное, как просто 40 проскомитий подряд. Соответственно, вы можете 40 раз приходить в церковь, вписывать человека в записку на проскомидию, а можете один раз подать 40-уст, и, в принципе, его больше в течение 40 литургий не вписывать в записку, как хотите. Но, как я сказал, да, что если вы впишете, ничего страшного, потому что, в принципе, еще раз, одна частичка за нескольких человек или несколько частичек за одного человека вынутые, не принципиальная разница. Ну и тема о здравии и упокоении. Бывает, что человек, например, о здравии подали, а он умер. Сорокауст. Что делать? Ну, если есть возможность, конечно, в храм лучше сообщить, но тоже это не столь важно и принципиально, потому что у Бога все живы. И Господь прекрасно знает, кто где. Как молиться за тех, кто без вести пропал, особенно сейчас во время войны, это актуально. Ну, я так скажу, что, опять-таки, у Бога все живы, и пока не пришло четкая информация о том, что человек представился, ну или объективно, да, уже, ну, понятно, что, скорее всего, живых его нет. Молимся о здравии. Даже если он усопший, Бог понимает, в чем дело. Можно ли как-то через нашу молитву облегчить духовное состояние кого-то? Мы верим, что да, но если брать тех, кто сподобился Царства Небесного, в принципе, там получается интересный другой эффект, что когда мы молимся о них, они молятся о нас. Получается так. Поэтому, скорее, наше духовное состояние от этого станет лучше. Батюшка, отец Александр. Так, сейчас опять обновится вопросы. Вот. Батюшка, отец Александр, здравствуйте. Как избавиться от греха уныния? Вроде все хорошо. Господу благодарна. А делать ничего не хочется. А нужно. Семья, дети. Все получается через усилия. Но если их прилагать, все получается. Спасибо. Это Анна пишет. Ну, давайте так. Нужно понимать, что есть некоторая разница между унынием, как греховным состоянием, которое возникает, как правило, после тяжких грехопадений. Ну, давайте так. Многие тяжкие грехопадения здесь и сейчас сулят нам очень-очень-очень приятные удовольствия. Собственно говоря, если бы этих удовольствий не было, то люди бы в эти грехи не впадали. Поэтому секс, в том числе на стороне, да, там супружеские измены, сулят нам приятные ощущения, эмоции, физические ощущения. Наркотики, алкоголь, то же самое, сулят нам приятные ощущения и на уровне эмоций, и на уровне физических ощущений. И так мы устроены, люди, что, ну, нравится кому-то, не нравится, но это правда. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Если мне где-то стало хорошо, пусть даже это был грех, меня туда начинает тянуть. Так формируются зависимости. И вот кажется, что вот я сейчас это сделаю, мне туда тянет, мне так этого хочется, я это сделаю, и я буду счастлив. Там Бог, рай, ад, да пошло оно кто. Хочу, говорит себе человек. И вот он это получает, он это делает, и вот тут, собственно говоря, в момент, конечно, грехопадения, да, он может пережить, не знаю,
какую-то эйфорию, оргазм, еще что-то. А потом вот наступает то самое уныние, пустота, и то, что сулило радость, вдруг приводит к тому самому унынию, опустошению, дыре в душе, потере Божьей благодати. То есть так получается, человек это переживает. И если это греховное состояние таково, да, то это повод идти на исповедь. Но может быть и другая вещь. Иногда у нас уныние, грех уныние путают с клинической депрессией. Касаемо клинической депрессии, здесь надо разбираться. Могут быть причины психологические, то есть какие-то психотравмы и так далее. А может, могут быть причины клинические, да, нарушения в деятельности нейромедиаторов, рецепторов и так далее. И тогда требуется медикаментозная помощь и поддержка. А в наши дни, к сожалению, частенько людей подсаживают на таблетки, когда, может быть, можно было без этого обойтись, есть такая проблема. Но, с другой стороны, в некоторых случаях они ведь реально нужны. Диагноз может поставить только врач. И поэтому, если все так, как есть, да, что вот пытаюсь изо всех сил, вроде даже все получается, а вот ничего не радует, и не хочется ничего делать, то, может быть, есть смысл обратиться к врачу. Потому что если вы даете себе отчет, что вы каких-то вроде явных тяжких-тяжких грехов в ближайшее время не делали, а если были тяжкие грехи, вы в них уже давно раскаивались, не повторяли, да, вот на душе вот так вот, возможно, это тогда тема клиническая в большей степени, нежели чем какая-то психологическая или духовная даже, тем паче. То есть здесь надо разбираться, что, о чем это у вас, с чем это связано. Иногда, кстати, я людям советую сдавать генетический тест. Ну, лично я сдавал на genotech.ru. Давайте я в сообщениях в радио «Град Петров» тоже напишу, как это называется. Есть смысл давать генетический паспорт. И там вот в разделе «Генетически врожденные заболевания» есть смысл посмотреть, например, та же предрасположенность к депрессии. Есть или нет? И если есть, то тем паче идти на к врачу. Вот. А если нет, то, возможно, действительно речь идет о скорее работе с психологом, а не с психиатром. Так. Здравствуйте. Расскажите, что такое причастие? Не хочется причинять боль Христу, съедая все его тело, выпивая всю кровь. Он же не чувствует боли, не умирает, сколько бы я его ни ели, Александр пишет. Господь хочет жить в нас, хочет жить через нас. Он вознесся на небеса, вот сейчас мы все еще продолжаем отмечать праздник Вознесения, именно для того, чтобы не удалиться от нас, наоборот, стать еще ближе к нам. Жить не рядом с нами, а прям буквально в нас. И это осуществляется действием Духа Святого. В жертву Богу мы приносим хлеб и вино. Вот, Александр, предположим, я, ну, слово, громкое слово «жертву» не будем использовать, используем слово «подарок». В подарок вам, дорогая Александра, я решил принести тортик. Вот я решил вам подарить тортик. Скажите, тортик – это вы? Нет, вы понимаете, что вы, а тортик – это тортик, да? Но что происходит дальше? Вы этот тортик кушаете, он усваивается вашим организмом, что характерно. Процесс усвоения по-гречески называется метаболизм. Процесс, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой, в литургии святителя Иоанна Златоуста называется словом «приложение». Именно это слово используется, да, «приложив духом твоим святым», говорит священник, когда совершает молитву над хлебом и вином. «Сотворил бы хлеб сей честное тело Христа твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа твоего, приложив духом твоим святым». Вот это «приложив» по-гречески «метаболи». То же самое слово, что вот метаболизм, да? Процесс усвоения. Можно перевести как «усвоив духом твоим святым». И вот получается, Христос усваивает принесенный нами хлеб и вино, ну, примерно так же, как мы через желудок усваиваем тортик, который нам подарили.
И что интересно, ну, какая-то часть этого тортика переварится, точнее, не переварится, и выйдет, как написано в Евангелии, афедроном из нас в туалете. Но какая-то часть этого тортика реально станет частью нас. Она усвоится. Все эти белки, жиры, углеводы, они войдут в нашу кровь. Через кровь войдут в нашу плоть. И в итоге, ведь в принципе, мы с вами биологически состоим из тех самых тортиков, которые съели за свою жизнь. Вот удивительно, да? И вот то же самое, Христос усваивает принесенный нами хлеб и вино и возвращает нам их, но уже как свою плоть и кровь. И теперь, вкушая этот хлеб и это вино, мы уже в виде них вкушаем буквально плоть и кровь Иисуса Христа. Но Он Сам этого хочет. И что происходит? Это не мы едим плоть и кровь Иисуса Христа. В смысле, не мы принимаем Его в себя, а это Он принимает нас в себя, если так более глобально посмотреть. Потому что не меньшее поглощает большее, а большее поглощает меньше. Поэтому в момент причастия вроде внешне это мы съели, а духовно это мы в Него вошли. Мы с Ним соединились, мы стали Его телом и Его кровью. И вот это мистическое тело Христово, состоящее из людей на земле, и есть церковь. Напомню, что слово «церковь» имеет в Библии три значения, ну, даже не в Библии, имеет, в принципе, три значения. Одно из них – это, ну, скажем, юрлицо, Русская Православная Церковь, Московский Патриархат. Одно из этих значений – это, ну, церковь, значение как стены, купол, крестик сверху, да, где люди собираются, тоже церковь говорим. А вот третье значение слова «церковь» – это мистическое тело Христово, состоящее из людей. Собственно говоря, это тот термин и то понимание слова «церковь», с которым это слово используется в Священном Писании, прежде всего в Новом Завете. Такая вот. Так, Дионис пишет. «Кое вывод и какому решению пришли на конференции о деторождении?» Вы знаете, по крайней мере, да, меня готовили, что перед митрополитом и губернатором буду выступать, но почему-то оно так и не состоялось. Уж не знаю почему. Может быть, еще состоится. Вот. Но я признаюсь честно, что в ближайшее время, я, честно говоря, думаю, может быть, вообще со своей должности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства просто уже уйти. Это честно могу сказать. Это вот у меня такие планы сейчас есть. И еще одну вещь скажу. Ну, пока это не точно, но не исключаю вариант, что... Может быть, на какое-то время я поеду служить в другую страну. Тоже пока, если можно, подробности не буду говорить. Но есть у меня такие планы. Вот, поэтому буду ли я выступать, не буду, не знаю. Так, на ветеранов Светлана пишет. По радио отлично, телефон, через телефон тоже. ВКонтакте очень плохо. Ага. То есть это проблема ВК. За городом в Рощино тоже, получается, вроде по приемнику хорошо слышно, слава Богу. Так. Сейчас обновим. ВК у нас здесь в комментариях никто ничего не пишет. Так, вот. Сергей из Москвы. Добрый вечер. Мой одноклассник погиб на войне. К сожалению, я не знаю, был ли он крещен. Можно ли подавать требования к упокоению, или в таком случае стоит молиться келейно? Спасибо. Но вы знаете, мы не знаем, был ли он крещен, но мы не знаем, был ли он не крещен. Если все-таки, ну, так, не из традиционного, там, татарской семьи, башкирской, все-таки русский, большая доля вероятности, что крещен. Пока мы точно не знаем, я бы так сказал. В свое время митрополит Антоний Сурожский благословил в Сурожской епархии православных христиан на проскомидию принимать, только православных христиан, да. Потому что литургии совершаются от имени верных и за верных. А вот на молебны и панихиды брать всех. Потому что, ну, тем паче, сами понимаете, что в Сурожской епархии многие местные, скажем, англичане, которые приняли православие, но их родственники, живые усопшие, это, ну, прежде всего, англикане, но не только англикане, разные всякие другие, католики, протестанты, с порой очень необычными для нас именами, Роберт, Уильям, Конрад,
Джеффри и так далее. Вот. И вот Владыка так благословил, что на молебны брать всех, и на панихиды брать всех. А вот на литургию, на проскомидию, там, ектению только православных. И для меня поэтому было очень непросто в Сурожской епархии служить молебны, панихиды, перечислять на ектении все вот эти имена, но что люди писали, то писали, да. Вот. И я думаю, что в данной ситуации можно так же поступить. То есть, если непонятно, крещен был или нет, есть какие-то смущения, на панихиду его писать, я считаю, можно. Так. Батюшка, как простить, чтобы обида не возвращалась? Не в первый раз за собой замечаю. Поясните с позиции христианства, что такое обида и почему настолько тяжело прощать. Простите, поясню не столько с точки зрения христианства, сколько с точки зрения психологии. Обида – это такое смешанное чувство, состоящее прежде всего из двух компонентов. Первый компонент – это гнев на обидчика. Второй компонент – это жалость к себе. Есть одно «но». И я, скажем, дорогая Татьяна, скажу об этом, хотя я понимаю, что, может быть, вам это не очень понравится, но это важно понять и принять. Иногда обида нам оказывается выгодна. В психологии есть такое понятие «вторичные выгоды». Когда мне больно, тяжело, но я в этом нахожу какую-то вторичную, порой неочевидную для меня самого выгоду. Я чувствую себя жертвой. Да, вот плохие люди меня обидели. Но поскольку они обидели, они обидчики, они какие? Они плохие, а я какой? А я вроде хороший, я как Христос, жертва, страдаю. И вот то, что я кого-то обидел, я не запоминаю. Если мне кто-то говорит, что я кого-то обидел, я могу даже возмутиться. Да что, я же хороший, я ж никого не обижаю. А вот меня обидели, это вот да. И мне важно про это не забывать, помнить, чтобы чувствовать себя такой жертвой, успокаивать себя, что вот за претерпевание этих обид их Бог покарает, а я спасусь. Вот я, конечно, сейчас примитивно говорю, но людьми где-то глубинно часто движут такие мотивы. По сути, я все свои косяки, все свои ошибки с себя снимаю, снимаю себе ответственность за собственную жизнь и перекладываю на обидчиков. Вот из-за них я страдаю, из-за них всех мои проблемы. Мне такое приходится претерпевать, что все мои вот эти ошибки, это ж ничто по сравнению с тем, как меня обижают. Правильно, да? Вот, ну, так проще жить становится. Это называется позиция жертвы. И из позиции жертвы все-таки надо выходить. И начинается это с того, что прощаю обидчиков. Что значит прощаю? Сейчас я произнесу очень важную вещь. Если хотите, братья и сестры, тоже возьмите ручки, бумажки и запишите себе, что такое прощение. Я про это уже как-то рассказывал, но я это специально сейчас еще раз повторю. Что такое прощение? Первое. Это решение, это сознательное решение прощения. Это не значит перестать испытывать какие-то эмоции и так далее. Это не значит согласиться с обидчиком, что так и надо делать, что он был прав. Нет. Я понимаю, что он был неправ, и понимаю, что у меня больше может быть правды в каком-то вопросе, но я принимаю сознательное решение. Первое. Не мстить. Второе. Не желать мести. И не радоваться, если с ним что-то все-таки произойдет, даже помимо моей воли, помимо моих каких-то действий. То есть не злорадствовать. То есть не желать, не мстить. И второе, не желать мести и не злорадствовать, если каким-то образом ему прилетает за меня или просто по жизни какие-то проблемы. Третье, отказаться от справедливости. Если принял решение не мстить, я отказываюсь от справедливости, от того, что мне когда-то будет нанесенный ущерб компенсирован этим человеком или кем-то другим. Я отказываюсь от справедливости этого решения. Как Христос отказался от справедливости по отношению к нам. Потому что если по справедливости, то мы должны за все наши грехи гореть гиене огненной. Он принял решение не взыскивать с нас справедливо за то, что мы натворили. Но распяться за нас на кресте. И вот это четвертое. Принять решение пострадать, по сути дела. То есть принять решение перетерпевать те чувства, которые эта ситуация у меня вызвала. Вот эту боль, этот гнев, эту обиду. Что я не буду за них взыскивать, я не буду за них мстить, я не буду требовать справедливости. Я понесу эти чувства.
и буду молить Бога, чтобы не излить их когда-нибудь на этого человека, потому что иначе я нарушу данное Богу обещание не мстить, а чтобы Господь Бог однажды меня от них освободил. Так же, как Иисус Христос претерпевал страшную боль на кресте, буквально физическую боль, унижение со стороны тех же первосвященников, других людей, которые тыкали в него пальцем, говорили: «А, там, сади с креста». Но он молился о тех, кто его распинал, кто гвозди в руки, ноги ему вбивал. И он терпел эту боль, но Бог, Отец его избавил от этой боли, когда он умер. И потом, когда он воскрес, мы видим, что да, на руках раны есть, на ногах раны есть, в ребрах раны есть. Фома пальцы вкладывал в эти раны. Но мы не видим, чтобы Иисус, уже воскресший, как-то отдергивал руки, там, ноги. «А, не трогай, что-то мне больно». Мы не видим этого, да, мы не видим, чтобы он продолжал терпеть боль. Так и Бог однажды избавляет от этих неприятных чувств того, кто принял решение простить. Но здесь сейчас я это несу без мести. Вот через прощение, через решение простить начинается избавление от обиды. А обида, еще раз, это часто очень неприятное чувство, но это про вторичные выгоды. Мне выгодно быть в обиде. Стоит, может, даже психологом или самостоятельно, если можете, эту тему проработать, задуматься, почему мне выгодно испытывать эту самую обиду. Какую вторичную выгоду я получаю? Еще раз, вторичная выгода, она, мягко говоря, не всегда очевидна. Здравствуйте, отец Александр. Как поживает матушка Любовь? Храни вашу семью Господь и Матушка Божия. И вопросительные знаки. Куча вопросительных знаков. Честно скажу, что семья у нас все очень

происходит. Попущение Божие, Бог этого не хочет, но разрешает этому произойти, хотя бы даже потому, что Он создал существ со свободной волей. Это ангелы, в том числе и падшие ангелы. Вот они так реализуют свою свободу воли здесь сейчас, поступая противно воле Божьей. Ну и люди, которых воля то согласна с волей Божьей, то противно. Получается так. Но действительно, если бы все в этом мире происходило с волей Божьей, с ведома Божьей, да, но насчет воли Божьей, да, то Бог был бы во всем виноват. Но нет. Поэтому фраза «на все воля Божья», мягко говоря, не совсем корректна. Более правильно сказать «на все либо воля Божья, либо попущение Божье». Екатерина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Почему люди становятся пьяницами? Это вот вопрос, да. Мой близкий родственник пьет сильно. Несколько раз из-за этого его выгоняли с работы. Но он все равно все отрицает, что он алкоголик. Как я могу ему помочь? Пыталась говорить с ним, упрашивала, уговаривала, но тщетно. Он обещает, а потом уходит в запой. Ему важно засвидетельствовать, что вот смотри, ты говоришь, что ты не алкоголик, но ты уходишь в запой, ты не можешь не пить. Алкоголик – это тот, кто не может не пить. Вот это можно принять. Но опять-таки, принять этот факт, что я алкоголик, я алкаш, я все тираю, должен только сам человек. За него самого вы спасти никого не можете. Почему люди становятся пьяницами? Ну, первое – генетическая предрасположенность. Есть люди, которые никогда не сопьются. Вот есть такие люди, которые никогда не сопьются. Кстати, тест Генотек, который вот я сыну скинул ссылку, да, Наград Петров, он как раз показывает, какова вероятность, что вы станете алкоголиком, если начнете пить. У каждого человека эта вероятность своя. Зависит от конкретной мутации, конкретных генах. И как действует алкоголь на конкретный организм. Ну, например, для кого-то алкоголь действует как средство, которое вызывает чувство радости и эйфории. И таким людям трудно бросить пить, потому что, ну как, отказаться от радости. Поэтому они становятся алкоголиками. А на кого-то, ну, на меня, например, алкоголь действует скорее как снотворное. Я выпил, и мне хочется лечь и спать. Вот. И это немножко другая история. И, собственно говоря, такие люди редко спиваются, потому что там, ну, хотя тоже могут. Но там скорее тема расслабиться в большей степени, чем стать, получать какую-то радость и удовольствие. Вот. Помочь можно только тому, кто хочет, чтобы мы помогли. Я процитирую сейчас вам фразу из жития преподобной Марии Египетской. Причем в самом начале жития, когда Авва Зосима приходит в Прииорданский монастырь, беседует с игуменом, и вот игумен, благословляя Авве Зосиме остаться в монастыре, произносит такую фразу. «А человек спасти человека не может». А нет, «А человек помочь человеку не может, если тот не подвязается и не внимает себе со страхом Божьим». Вот такая фраза, да? То есть важно подвязаться, прикладывать усилия, то есть понимая, куда, какие усилия ты для чего прикладываешь, и внимать себе со страхом Божьим. То есть если ваш вот этот родственник станет работать с психологом, пойдет на какую-то группу там, типа АА, действительно поймет, что у него есть проблема, захочет, да, это вот одна история. А если ему и так хорошо, а вы его спасаете, кормите, поете, ну, он не видит смысла все это дело бросать. Так, осталось буквально 5 минут. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Вопрос о вере и внутренней борьбе с маловерием. Как вы относитесь к известному Пари Паскаля? Как средство угасить сомнения, которые множество христиан все же существуют? Пари Паскаля. Ну, имеется в виду, что если Бога нет, но я в него верю, я ничего не теряю. А если Бог есть, а я в него не верю, то я теряю все. С этой точки зрения верить более выгодно. Ну да, в этом своя логика, конечно, есть. Вот. Но я так скажу, что все-таки, если брать христиан, понятно, что моменты, даже не сомнения, а моменты сомнений, они существуют. Особенно, когда сталкиваешься с болью, со смертью. Боже, почему ты попускаешь этому быть? С какими-то недостойными священнослужителями или работниками церкви. Тоже, Боже, почему ты попускаешь этому быть, особенно в церкви? Все эти сомнения вполне понятны. Но я бы так сказал, что да, с точки зрения Паскаль прав, верить более выгодно. Но
все-таки опыт христианской жизни на каком-то этапе приводит к тому,

что возникают моменты, Господь дает их, как бы, даже не попускает, а именно посылает. Когда ты вдруг понимаешь, а вот действие Божие, а вот здесь тоже действие Божие. И тогда все-таки вера становится не чем-то таким умозрительным, да, а основан уже на каком-то вполне реальном, на вполне понятном опыте конкретного человека, как конкретного христианина. И, ну, я могу сказать, что я верю не по принципу Пари Паскаля все-таки. Татьяна. Добрый вечер, отец Александр. Много лет с трудом настраивала радио, антенны вертела, а последний год и вовсе не настроюсь, хотя у меня шикарный кассетник 90-х. Слушаю или с сайта, или с Яндекс.Радио. Она работает во время отключения интернета. Спасибо. Но вопрос опять-таки на Яндекс.Радио даже, например. Как сейчас слышно? Ну, люди вроде пишут, что нормально, потому что это вопрос про наше оборудование. А все, что за пределами нашей студии, мы уже за это отвечать не можем. Как там, где там на вышке еще где-то что-то транслируется. Ну, вроде вот, видите, последние сообщения были, что все неплохо. Так, Дионис, что вы знаете о судьбе Илариона Алфеева? Ну, его отпустили из тюрьмы, мне прислали видео, где он дает интервью о том, как его содержали, но я, к сожалению, пока это видео еще не успел посмотреть. Думаю, что многие из вас уже успели. Я пока еще нет, уж извините, тут в последнее время был занят, было много консультаций психологических и всяких других тоже дел, ну и службы тоже были. Минута осталась, ох. Минута и... Минута? 27 минут у меня. Да, вот так вот, понял. Ладно. Здравствуйте, поделитесь, какие фильмы батюшка советского кинематографа вы любите смотреть? И чего они учат зрителей? А вот сейчас бы сидел, размышлял. Они очень разные. 17 мгновений весны. Полезный фильм. Почему, простите, нет времени говорить. Отец Александр, еще раз добрый вечер. Вопрос такой. У папы деменция. Он многое не помнит, многое не понимает. Как ему исповедоваться? У него были тяжкие грехи. Он не исповедовался до этого. А сейчас он лежит 77 лет. Может в любой момент умереть. Как его поисповедовать? Ну, священника пригласить, а ну, дальше священник сообразит. В конце концов, ну, даже пособоровать. Такая ситуация. Но жаль, что пока он был в сознании, он это не исповедовал. Братья и сестры, пользуйтесь то, что временем. Потому что наступит время, когда захотите исповедоваться, уже возможности не будет. Ну, плюс давайте честно. Это вы хотите, чтобы он поисповедовался. Хочет ли он сам исповедоваться? Большой вопрос. Лариса. Дорогой батюшка Александр, как же мы все будем без вас? Нормально будете без меня. Еще раз, если даже куда-нибудь поеду, надеюсь, что вернусь. Вот. Ну, спасибо огромное. Да, чувствую тяжкую вину. Не хочу просить прощения у Бога. Хочу, чтобы он меня наказал. Так можно? Знаете, на самом деле, если он исполнит вашу просьбу, то это будет тоже не наказанием. Это очень интересно. Божьей помощи всем, кто писал. Пусть Господь вас благословит. До следующих встреч. До свидания.

0: В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучал 103-й псалом на музыку Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Человек нового духовного облика. Это выражение все чаще встречается в высказываниях власть имущих. Оно попало даже на страницы новой истории партии. Только нам не разъясняют, в чем же состоит и как выражает себя этот новый духовный облик. А между тем, выражение это само по себе вызывает радостную надежду. Человечность, обновление, духовность – этого действительно ждет наше время и нуждается в этом, может быть, даже больше, чем в успехах техники и завоеваниях науки. Нельзя сомневаться в том, что эти новые слова в казенное словообращение попали как бы под давлением именно этого, все растущего искания человечности, духовности. Раньше мы их не слыхали. Их не было в официальном словаре. Они появились из какого-то другого мира, из мира других измерений, из новых, ранее не признававшихся стремлений. Каких же? Ответить на этот вопрос – и просто, и трудно. Нам говорят о человеке нового духовного облика. Но чтобы говорить об этом облике, чтобы выражение это имело какой-то смысл, нужно ведь признать наличие и закономерность духовности в человеке. А духовность – это не просто сознание, разум, психология, ибо в этом случае достаточно было бы именно этих слов. Духовность глубже, подлиннее, шире их. И она есть нечто иное по отношению ко всему, что человек просто знает, чему он научен. Знание извне. Развитие разума извне. Идеология, убеждения – все это извне. А духовность изнутри. Это как бы луч света, льющийся из самых глубин человека и освещающий и жизнь, и знания, и убеждения. Если она есть, эта духовность в человеке, если она присуща ему, неотъемлема от него, тогда человек уже не может рассматриваться как чистый лист бумаги, на котором природа, общество, история пишут то, что им угодно, и всецело определяют собой сознание и деятельность человека. Несколько лет тому назад Дудинцев дал первое, как бы отрицательное определение этой духовности. Он как бы только намекнул на нее. Он сказал, человек живет не хлебом единым. И одно это признание и утверждение было равносильно духовному взрыву. Ибо хлеб есть символ не только материальной нужды человека, но прежде всего того, что извне определяет и поддерживает жизнь человека. Оказывается, что этого внешнего, и хлеба, и программ, и знаний, и идеологий недостаточно для полной жизни человека. Он живет еще и тем, что приходит изнутри, потоком любви, правды, стремлением к свободе, всем тем, что преображает внешнее и побеждает его. И вот эта сила, эта реальность внутреннего «я» человека, это стремление к какой-то подлинной правде, это часто заглушаемая, но никогда не уничтожаемая тоска по какому-то иному миру. Все это и есть духовность в человеке. Слово «дух» вызывает в нашем сознании представление о легкости, прозрачности, свободе, о полете ввысь, о ветре. Дух – это все то, что противостоит тяжести, инерции, окаменелости форм, идей, идеологии. Все то, что открыто в человеке и готово к восприятию правды, откуда бы она ни шла. «Дух дышит, где хочет», — говорит Евангелие. И это «где хочет» в включает в себя и обещание, и утверждение той настоящей духовной свободы, которой призван человек. Какой бы смысл ни вкладывали те, кто произносит это выражение, человек нового духовного облика. Мы знаем, что корень всякого обновления и всей духовности в свободе, в любви, в правде.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами беседы по книге «Апокалипсис». Мы с вами разобрали 13 главу этой книги, где говорилось о трех боговраждебных персонах. Ну, во-первых, это дракон, сатана, и затем два зверя. Зверь из моря, который олицетворяет власть Римской империи и каждого конкретного императора, обожествляемого населением Римской империи. И зверя из земли, который олицетворяет собою так называемого лжепророка, или, иначе говоря, пропагандистскую машину, жреческую машину языческую, которая пропагандирует имперский культ. И вот сегодня мы с вами поговорим об истории римского культа императора. Как возникал этот культ? Почему люди стали обожествлять человека власти? Вообще говоря, единого культа императора, свойственного всем частям Римской империи, никогда не было. Кроме того, форма почитания императора менялась от кесаря к кесарю. Но для всех этих культов характерно, что императору уже при его жизни или после его смерти воздавалось культовое поклонение как Богу или богоподобному. Ну, вспомним наше отечественное известное выражение «культ личности». Римский культ кесаря имел образец на Востоке, где цари издавна считались сынами Божьими. Особенно это было в Вавилоне, в Египте, да и на Дальнем Востоке. Император, скажем, Китая или впоследствии император Японии тоже почитались богами. Особенно важным был пример Александра Македонского, Александра Великого, которого во время его посещения оракула Амона в египетском оазисе Сива верховный жрец приветствовал как сына Бога, то есть самого Амона. В греческих городах Малой Азии и Греции тогда возникли различные культы божественного Александра. Вообще говоря, обожествление человека при его жизни или посмертно римлянам было совершенно чуждо. Однако со временем нарастали восточные влияния на римское население и его религиозность. Восточно-эллинистические представления о царе-боге постепенно приспосабливаются и к римским императорам и властителям. Так Юлию Цезарю они послужили практически, когда он своей политической позиции пожелал придать религиозную санкцию. Римский сенат принял тогда ряд все усиливающихся решений о почитании Цезаря. В 44 году до Рождества Христова эти решения Сената приняли форму действительного обожествления. Наконец, в 42 году до Рождества Христова Цезарь посмертно был официально принят в пантеон государственных богов. На форуме римском ему был посвящен храм – как «Дивус Юлиусу», то есть «Божественному Юлию». Император Август при своей жизни запрещал официальное обожествление себя на западе империи, особенно в Риме, потому что римляне не желали этого, им было это чуждо. На востоке империи было иначе. Он дозволил провинциям Осия и Вифиния воздвигнуть храмы себе и богине Роме в городах Пергам и Никомедия. Эта мера, предпринятая в 29 году до Рождества Христова, преследовала две цели. Во-первых, Август угодил римским кругам, проявив сдержанность и дозволив собственный культ только в связи с культом Роме, богини-покровительницы Рима. Во-вторых, он угодил провинциалам тем, что выступил перед ними как внушающий уверенность суверен, каковому на Востоке просто причиталось культовое поклонение. В этом поклонении выражалась настоящая религиозная потребность людей Востока. После многих войн, которые вынесли эти восточные провинции, Август был тем, кто после нужды и нищеты гарантировал им «пакс романа» – римский мир, или, как вот сказано у апостола Павла в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих, «когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Мир и безопасность – это был лозунг империи. Это настроение выражено в знаменитом календарном указе из Приены, 9-й год до Рождества Христова. В этом документе греческие города провинции Асия поздравлялись с днем рождения императора Августа. О нем говорилось как о Спасителе и Боге, день рождения которого для всего мира был началом Евангелия, то есть Благой Вести, и с Рождеством которого началось время новой жизни. Августа сменил император Тиберий. И вот этот преемник Августа Тиберий требовал божественного почитания, но не себя, а Августа, своего предшественника, отклонял таковое почитание для собственной персоны. Но иначе обстояло дело с Калигулой и Нероном, следующими императорами. Фактически, безумный император Гай Юлий Калигула был первым, кто потребовал от всего населения империи почитания самого себя как Бога. Он издал указ поставить жертвенники самому себе и собственные изображения во всех храмах империи, в том числе и в Иерусалимском храме. Последнее не произошло только в связи с тем, что Калигула до этого был убит. Нерон, последний из династии Юлиев, во всяком случае, в конце своего правления, тоже велел почитать себя как Бога. Однако было бы несправедливым сказать, что Нерон преследовал кого бы то ни было за отказ от воздаяния ему божеских почестей. Жестокое гонение на христиан, предпринятое при нем, было преследованием за мнимое уголовное преступление, за пожар в Риме, а не по религиозным мотивам. Так при Нероне. И напротив, древней римской традиции отвечал скепсис Веспасиана, начальника новой династии после Нерона, Юлии закончились, Веспасиан основал династию Флавиев. Так вот, Веспасиан на смертном одре насмешливо сказал: «Увы мне, кажется, я становлюсь богом». Но его сын Домициан, при котором и была написана книга Откровения, пытался ввести абсолютное кесарь Божие. Для его понимания собственной власти характерна формула «Господь и Бог», так он себя называл. Об этом сообщает в своем сочинении «Жизнь 12 Цезарей» историк Светоний. Вот что он пишет. «С тем же самомнением он, то есть Домициан, имел обыкновение начинать какой-нибудь циркуляр, диктуемый от имени его налоговых инспекторов, словами: „Наш Господь и Бог повелевает следующее“. Отсюда возник позднее обычай так обращаться к нему письменно и устно». Во многих местах империи Домициану воздвигались статуи из мрамора, золота и серебра. В Ефесе, столице провинции Асия, ему построили храм и воздвигли статую больше натуральной величины. Именно при Домициане начались преследования в рамках процессов по поводу оскорбления величества. Сначала эти преследования были направлены против сенатской аристократии. В Риме к казни за атеизм, то есть за безбожие, за непоклонение императору, был приговорен консул Флавий Клеменс, а его жена Флавия Домицилла приговорена к изгнанию. В вину им было поставлено то, что они перешли к обычаям иудеев. Это могло быть связано с отказом от богопочитания кесаря. По этой же причине происходили преследования христиан в Малой Азии. Об этих преследованиях христиан довольно подробно сообщает Плиний-младший, римский проконсул в провинции Вифиния. Это было уже в начале II века, но Плиний упоминает в своих письмах людей, которые отреклись от христианства 20 лет назад, то есть во времена Домициана. Плиний не рассматривает судебные процессы по делу христиан как что-то новое. Примечательно, что он, по его собственным словам, никогда еще не участвовавший в судебном следствии против христиан, очень быстро освоил детальный опыт таких следствий. Это говорит о том, что он использовал уже существующую до него практику. Обвиняемые христиане должны были призывать богов языческих, приносить жертву фимиамом и вином перед статуями кесаря и других богов, а также должны были при этом проклясть Иисуса Христа. Сам Плиний замечает: говорят, что истинных христиан к этим действиям невозможно принудить. Это значит, что он знал о подробностях практики преследований христиан при Домициане и теперь сам эту практику применяет. Императорский культ прежде всего служил политическим целям. Этот культ был доказательством лояльности, знаком преданности властителю, выраженной в религиозно-культовых формах. Общий имперский культ был средством империи укрепить единство столь различных народов империи. При этом почитание императора было внешним критерием лояльности по отношению к государству, проявлением патриотизма, и для христиан это становилось очень большим испытанием. Конечно, многие этих испытаний не выдерживались, и появлялись отступники от христианства. Особым усердием в культе кесаря отличалась провинция Осия и вообще вся Малая Азия, для которой тайнозритель Иоанн и писал свою книгу. Местные греческие города, которые уже очень рано начали обожествлять своих властителей, привыкли к их культу и вскоре применили этот культ к римским владыкам. Во всяком случае, инициатива культа исходила именно из этих провинций, где жил и трудился апостол и евангелист Иоанн. Уже в 195 году, до Рождества Христова, в городе Смирна был посвящен храм богине Роме, считавшейся обожествленным выражением власти города Рима. Власть божественна, культ власти был обязательным и привычным делом. Рим использовал этот религиозный обычай Востока в своих дипломатических целях, ради укрепления своей политической позиции в столь отдаленных краях. Юлий Цезарь в 48 году до Рождества Христова, как и римские чиновники до него, снисходительно согласился с усиленным при нем поклонением его личности в провинциальных городах оси. Цезаря называли там происходящим от Ареса и Афродиты, видимо явившимся богом и всеобщим спасителем человеческой жизни. Вот в такой среде и было написано «Откровение». Высшие слои провинциального общества поставляли верховного жреца культа Кесаря и посильно содействовали этому культу. При императоре Домициане, который, в отличие от Августа, не склонен был сдерживать почитание собственной персоны, эти провинциальные круги испытывали особый взлет. Уже после того, как Пергам и Смирна воздвигли храмы в честь Августа и богини Ромы, Ефес построил третий храм в честь императора Домициана. Большинство городов Малой Азии щеголяло надписями, посвящениями с божественными титулами Кесаря. Эти титулы, которые в книге Откровения Иоанна Богослова называются «богохульными», потому что они узурпированы, суть следующая: «Аугустус», «Дивус», «Доминус», «Деус», «Сальватор», то есть «Величайший», «Божественный», «Господь», «Бог», «Спаситель». И все это человек-император. Преследования христиан, которые отвергали богопочитание императора, в эту эпоху вполне закономерно. Впрочем, не следует думать о всеобщем организованном Домицианом гонении на христиан. Напротив, это были скорее отдельные акции, которые устраивали местные активисты имперской пропаганды, например, жрецы культа Кесаря. Недаром в книге Откровения именно второй зверь из земли, лже-пророк, принуждает к культу Кесаря, обнаруживая при этом все признаки мага-жреца. Гонения не были еще тотальными. Мы видим, что, например, евангелист Иоанн был приговорен не к смерти, а всего лишь к содержанию на отдаленном острове. Но Иоанн в своей книге Откровения получает от Бога известие о том, что такие гонения вскоре будут всеобщими, жестокими, тотальными. Он провидит таковые. В самом близком будущем он ожидает всеобщее, систематически организованное преследование христиан, свидетелей Христовых тайн, Христовой истины. Так в скором времени и произошло. Дорогие радиослушатели, сегодня мы на этом заканчиваем с вами разбор темы почитания империи и императора в Риме как божества населением Римской империи. Мы видим, что таковое было абсолютно чуждо и смыслу, и всем привычкам христиан, и отвергалось христианами. Никакое почитание никого, никакого идола, кроме единого Бога, недостойно. И поэтому христиане подвергались преследованиям. Разумеется, тотальные преследования христиан в ту эпоху, в начале второго, скажем, века последовавшие, были провоцируемы часто доносами со стороны. Соседи, знакомые подсматривали, подглядывали, что делают христиане во время своих собраний. Эти собрания были тайными, собирались лишь крещеные, верующие люди, и свои собрания они называли агапами, то есть ужинами, вечерями любви. Для людей, которые были чужды всего этого, само название «Вечери любви» было названием, ну, можно сказать, неприличным, и многие полагали, что там христиане занимаются непристойностями, вот, любя друг друга. Тем более, что поговаривали также, что христиане там едят чье-то тело и пьют чью-то кровь. То есть они занимаются каннибализмом, возможно, они поедают детей, которые у них рождаются после таких ужинов любви. Все это в народе производило смущение, вызывало ненависть к христианам, доносы. Недаром же римский историк Тацит несколько позже пишет о христианах как о самой чудовищной секте, которую когда-либо производило человечество. Вот такие злые слухи о христианах, разумеется, тоже вносили свою долю, свой вклад в жестокие гонения и преследования. Но основная причина – это отказ от имперской лояльности, отказ от почитания империи как богини, Рима как богини, Рим по латыни «Рома» женского рода, и императора как бога. Христиане никогда на это не соглашались, кроме тех лиц, которые не выдерживали испытаний и становились отступниками. Но таких всегда было незначительное количество. Основная же масса породила для нас тех мучеников, кровью которых и возросла, как семенем, Церковь Христова в первые столетия ее существования. На этом я заканчиваю сегодня, дорогие радиослушатели, до нашей следующей встречи в эфире.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21 час 40 минут.
3: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: На волнах радио «Град Петров» звучит слово митрополита Сурожского Антония о Святой Троице.
5: Сегодня мне хочется сказать о православном учении о Святой Троице, о том, что весь христианский мир верит, что Бог един в трех лицах. Много лет тому назад Наполеон недоумевал о том, как, если сложить 1 + 1 + 1, может получиться 3. Он, вероятно, не додумался до того, что 1, помноженное на 1, еще на 1, получается 1. И это не только шутка, не прибаутка, а действительно, Бог един при этой сложности лиц. Об этом говорит святой Григорий, богослов, еще в IV веке. Он старается по-человечески объяснить, каким это образом возможно, что мы говорим о Боге едином в трех лицах. И он указывает на некое равенство между любовью и троичностью. Вот как он рассуждает. Если Бог есть любовь, он не может быть арифметической единицей. Арифметическая единица может любить только себя самое, как бы смотреть в зеркало и любоваться собой. Если Бог был бы двусоставным, как бы из двух лиц, то эти два лица могли бы любить друг друга. Но вот что говорит Григорий Богослов. Посмотрите на жизнь вокруг себя. Два человека друг друга любят. Или они друг друга любят без памяти и не замечают никого вокруг себя. И значит, их любовь замкнута и не способна включить никого, кроме себя самих. Или появляется третье лицо. И тогда или трагедия, или горькая, мучительная комедия. Треугольное взаимоотношение, которое мы находим в трагедиях и в комедиях русской и вселенской литературы. Зависть, ревность, подозрение, третий лишний. Григорий Богослов настаивает именно на том, что любовь может быть совершенна, то есть непоколебима, вечно пламенна, прозрачна, как хрусталь, только тогда, когда не может быть третьего лишнего, когда третий в нее включен радостью и любовью двух. И потому, говорит святой Григорий, Троица – и есть совершенный образ любви. Три лица, которые любят друг друга такой совершенной любовью, что никогда не бывает третьего лишнего. Это, конечно, только образ, это только картина. Но учение о Боге изъяснимо только сравнениями, притчами, картинами. Познать Бога иначе можно только в созерцательном молчании, то есть в молитве, в углубленности, в таком общении с Ним, какое бывает между двумя людьми, которые друг друга любят, или в группе людей, которые соединены и любовью, и общностью жизни, и где непостижимо в глубине молчания происходит такое общение, которое никакое слово не может установить. Подумайте об этом. Подумайте о том, какая разница между треугольным отношением, между людьми, из которых двое отрекаются от третьего, отталкивают третьего, не могут его включить иначе, как ценой трагедии и этим дивным, троичным соотношением любви, когда третий есть желанный, любимый, когда в сущности нет третьего, а есть только одно лицо, пламенеющее любовью.
4: Слово митрополита Сурожского Антония предоставлено фондом митрополита Антония Сурожского.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы продолжим чтение фрагментов книги выдающегося современного греческого богослова Христоса Яннороса, которая называется «Вера Церкви». Мы читаем главу под названием «Иисус Христос». Именно воля к свободе, в которой жизнь реализуется как самоотдача и смирение в любви, именно ей подчиняет Христос свою природную человеческую волю. Именно это смирение восстанавливает и исцеляет природу человека. Она не связана более необходимостью самосохранения твари, ее отчаянными усилиями удержать свое эфемерное существование, неизбежно кончающееся смертью. Отныне есть личность, воссоединяющая природные энергии человека в свободном жизнеизъявлении. Отныне наша природа участвует в жизни Троицы через волю Сына. Тварность, материальность нашей природы не препятствует ее ипостасному экзистенциальному единению с Божеством, потому что не естество само по себе с его энергиями, материальностью или же нематериальностью, духовностью, но ипостазируемая его личность конструирует реальное существование человека. Совершенный Бог и совершенный человек. Поразительно, сколь тщательно искала Церковь наиболее точное определение, касающееся личности Христа. Эти усилия были направлены не на исчерпывающее словесное описание соединения Бога с человеком, либо его логическое обоснование, но на предохранение этой истины от какого-либо неверного истолкования. Любое искажение повлекло бы за собой сомнение относительно возможности участия человека в претворении смертного и тленного в нетленное, совершающегося в результате воплощения слова. Мы называем воплощение Бога в личности Христа вочеловечением Бога. Мы говорим о Боге, ставшем человеком, а не об обожествленном человеке. Говоря о Христе, мы не должны упоминать вначале о человеке, с которым соединилось Божество, ибо не существовало никакой предшествующей человеческой ипостаси, с которой впоследствии соединился бы Бог Слово. Божественный Логос сам создал для себя живую плоть из чистой крови Девы, и сам, будучи ипостасью, воплотился благодаря этому чудесному зачатию. Восприятие человеческой природы словом осуществилось в соответствии с тем, как природа проявляет себя в качестве экзистенциального факта. Исходным пунктом его стала утроба женщины, где зарождается и развивается живая плоть, носительница ипостаси личности. Мы говорим сейчас о воплощении Сына и Слова Божия, второго лица Святой Троицы. Из этого вовсе не следует, что Слово отделяется от остальных лиц, которых воплощение нисколько не затрагивает. Напротив. Церковь видит в очеловечении Логоса результат общего действия божественных ипостасей. Не следует понимать это так, что Отец и Дух воплощаются вместе с Сыном. Различие ипостаси остается в силе, из них одно лишь слово облекается плотью. Но воля и действия Троицы не разделяются после воплощения. Единство Бога внутри божественной жизни не нарушается. Эта гармоническая целостность жизни, воли и действия Божества осуществлена во Христе в Его богочеловечестве. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Итак, мы исповедуем во Христе совершенного Бога, но также и совершенного человека. Всецелое Божество соединило в своем лице со всецелым человечеством. Все без исключения свойства и энергии всеобщей человеческой природы были восприняты Христом. Инициатива этого соединения исходила, разумеется, от того, кто воспринял нашу природу, чьи действия были единичными по ипостаси и троичными по способу проявления воли и благоволения. Однако воспринятая человеческая природа не была пассивной. Воплощаясь, Бог не насилует наше естество, не использует его как инертный материал для осуществления своей воли. Человеческая природа в результате свободного личного выбора дает свое согласие послужить вочеловечению Бога. Она предает себя Богу всецело в неповторимой личности конкретного человека, ибо природа только и может существовать в личностной ипостаси. Речь идет о Деве Марии, свободно избравшей послушание воли Божьей. Таким образом, ее согласие сделало возможной встречу человеческой воли с Божественной в акте воплощения Слова. «Се раба Господня, да будет мне по Слову Твоему». В этих словах выражение самоотдачи и самозабвения, принятие Божественной воли и абсолютное доверие к Его любви. Никакого эгоизма, никакого стремления к личной выгоде. Мария соглашается зачать и родить Христа из одного лишь послушания Богу. Она отдает себя исполнению Божественной воли. И потому зачатие Христа не обусловлено никакой естественной необходимостью или целесообразностью, никаким вожделением, страстностью, эгоистическим стремлением к наслаждению или же инстинктом продолжения рода. Из автономного биологического процесса материнство превращается в событие личностного порядка, связанное с добровольным согласием, добровольным послушанием Богу и упованием на провидение Божье.
Именно благодаря свободе по отношению к естественной необходимости Пресвятая Богородица остается девою и после рождения Иисуса. Соединение Бога с человеком, воплощение Слова, представляет собой, выражаясь языком Церкви, явление сверхъестественное. Прежде всего, это означает, что обе стороны, Бог и человек, действовали одинаково свободно, независимо ни от какого естественного детерминизма. В лице Пресвятой Девы Марии были упразднены пределы естества, а вместе с ними принципы и условия, определяющие жизнь твари в ее оторванности от нетварного. Но и нетварное, воплощаясь в чреве Девы, приступает к границе своего способа бытия и начинает существовать по образу твари. Вневременное входит в поток времени, бесконечное становится конечным, вечное обращается в младенца, бестелесное обретает ограниченную телесную индивидуальность. Для нас, людей, сверхъестественное означает освобождение от тварной ограниченности и от власти необходимости, подчинившей себе наше бытие после грехопадения. Для божества сверхъестественное – это свобода, проистекающая из трансцендентности по отношению к любому детерминизму. Для Бога сверхъестественное действие означает, что Он снисходит до нашей природы, то есть что Он уничижается до природы низшей, которой Он ранее не обладал. Именно в этом двойном преодолении естества Церковь усматривает единственный экзистенциальный факт абсолютного характера – личность Бога и Его образ, запечатленный в личностной человеческой экзистенции. Богоматерь. Человек признает в личности Пресвятой Богородицы единственное творение в лоне всего созданного Богом мира, как материального, так и духовного, в котором вполне была достигнута конечная цель тварного бытия – всесовершенное единение с Богом, максимальной реализации всех жизненных возможностей. Согласие Марии на воплощение Сына – не просто согласование человеческой воли с Божественной. Речь идет о единственном в своем роде экзистенциальном факте взаимопроникновения жизни нетварной и жизни тварной. Пресвятая Дева была сочтена достойной участвовать своей природной энергией, энергией воли, но также и материнства, в единой энергии божества, то есть в самой божественной жизни. Ее естество, ее кровь, биологическая жизнедеятельность ее тела отождествились с жизнью воплощаемой ипостаси божественного Логоса. Бог Слово, как ипостась, стал как бы совладельцем тела Марии в ее утробе, обретая свои человеческие плоти кровь из ее плоти и крови. Так в непостижимом таинстве Боговоплощения соединились в некоем взаимодействии естественной энергии Пресвятой Девы, тварная и нетварная жизнетворящая энергия Пресвятой Троицы. Таким образом, Богоматерь не просто предоставила свой биологический организм Богу Слову. В самом деле, любая мать не предоставляет свое тело ребенку, но выстраивает из собственной плоти и крови новую человеческую экзистенцию. Она же дает младенцу и душу, передавая ее вместе со своим молоком, словами, нежностью и лаской. Церковь настаивает на том, что Сын Божий воспринял в своем воплощении не просто человеческую плоть, но плоть, одушевленную разумной и мыслящей душой, как и любой человеческий младенец. Христос воспринял нашу природу вкупе со всеми составляющими и выражающими ее телесными и психическими энергиями. Следовательно, роль Богоматери не ограничивалась построением Христовой плоти, но распространялась и на то, что мы могли бы назвать формированием души, человеческой психики ее Сына, поскольку мать стоит у истоков первоначального душевного опыта ребенка, у истоков его познания мира, его первого лепета, его постепенного вхождения в мир имен и символов, в мир людей. Будучи матерью Бога, Дева Мария в своем существовании отождествила жизнь тварную с жизнью нетварной, воссоединив собой творение с Творцом. Отныне каждое существо и весь созданный Богом мир в целом обретают в ней путь к истинной жизни, доступ к экзистенциальной полноте. «А тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род». Язык церковной поэзии прилагает к Пресвятой Деве всевозможные образы из мира природы, именно для того, чтобы выразить ощущение универсального обновления тварного мира в лице Богородицы. Ее называют небом, благодатной землей, нерушимой скалой, камнем, напояющим жаждущих жизни, цветущим

потенциальную цель, возвращает смысл и надежду нетерпеливому ожиданию твари. Когда верующие, взыскуя спасение, взывают о помощи к Богородице, они просят не о юридическом посредничестве, но стремятся соединить свою собственную слабеющую волю с животворящей волей той, которая ответила «да» спасительной любви воплощенного Бога. Исторический контекст. Принимая на себя человеческую природу, Бог вступает в поток времени в определенный момент человеческой истории. Иисус Христос – лицо историческое, Он рождается в конкретную эпоху и в конкретном месте от Матери, генеалогия которой восходит также к совершенно определенному израильскому племени, к царскому роду Давида. Следовательно, сам Иисус, иудей по рождению, включенный в социальные условия эллинистического мира Римской империи, подчиненный государственно-политическим структурам, оккупированной римскими войсками иудеи. Само его имя представляет собой синтез двух языков и двух традиций, образующих историческое обрамление его эпохи, а позднее историческую плоть ранней церкви. Иисус – еврейское имя, Христос – греческое. Слово «Иисус» происходит от эллинизированной формы еврейского имени Иешуа, восходящего к глагольному корню со значением «спасать», «приходить на помощь». Христос, прилагательное от глагола «помазывать», означает «помазанник», получивший помазание. В иудейской традиции помазание обычным или ароматизированным растительным маслом было зримым знаком того, что помазанник, царь или священник избран Богом для служения национальному единству или же для посредничества между народом и Богом сил. Но помазанником, Христом Божьим, в собственном смысле называли Мессию, о котором пророчествовало Писание, и потому слово «Христос» отождествилось, в конце концов, в семантическом плане со словом «Мессия». Соединяя основное имя Иисус с обозначением избранничества «Христос», Церковь одновременно указывает на историческую личность и дает истолкование событию воплощения. Евангелист Лука намечает исторический контекст своего повествования, сообщая о проповеди Иоанна Предтечи и параллельно описывая начало общественного служения Христа. Он начинает с того, что указывает год правления римского императора, в 15-й же год правления Тиверия Кесаря. Эта историческая веха вполне достоверна для определения точной хронологии. Лука уточняет свою датировку с дотошностью опытного историка, словно предвидевшего последующие сомнения в историчности Иисуса. Для этого евангелист перечисляет местных правителей, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний – четверовластником в Авилинее. Но это ему кажется недостаточным, и он упоминает также религиозных правителей Израиля при преосвященниках Анне и Каиафе. Тщательность Луки в отношении точной датировки событий оправдывает себя много веков спустя, когда в послеренессансной Европе на волне атеизма будут предприняты попытки доказать мифичность и неисторичность личности Христа, и тем самым с легкостью разрешить проблему Бога-человека, объявив его несообразностью и безумием. Несколько поколений исследователей XIX и XX веков проведут обширные многообразные изыскания относительно исторической достоверности Евангелий. Датировки, упоминания конкретных лиц, известных исторических деятелей эпохи, географических названий, хронология параллельных событий подвергнутся проверке в процессе филологического и исторического анализа текстов. Результаты будут сопоставлены с данными археологических открытий. Христианская апологетика привлечет в качестве научного материала упоминания о Христе в нехристианской литературе, подтверждающей его историчность. Речь идет о сочинениях Плиния-младшего, Тацита, Светония и о более ранних свидетельствах, таких, например, как знаменитый отрывок из Иосифа Флавия, хроника Фаллоса Самаритянина, написанная в Риме около 60-го года, или письмо сирийца Мара Барсарапиона 73-го года. Различными путями историческое исследование приведет к мысли о несомненной историчности Иисуса Христа, оставляя в стороне, однако, вопрос об истолковании события, воплощением которого является эта личность. В качестве второй линии обороны западный рационализм последних двух столетий выдвинул утверждение о мифологизации исторической личности Христа первоначальной христианской общины. Логика этой интерпретации примечательна. Она исходит из того, что почти всю доступную нам информацию об исторической личности Иисуса Христа мы черпаем из раннехристианских текстов – Евангелия, Деяний, Послания апостолов. Однако данные этих источников представляют Иисуса исключительно идеализированном виде, что связано с задачами проповеди – доказать соответствие личности Христа мессианским ожиданиям, религиозным устремлениям и миссионерским притязаниям первоначальной общины. Соответственно, существует различие между историческим Иисусом и Христом апостольской проповеди, представленной в Евангелиях. Для преодоления этого разрыва и восстановления исторической истины об Иисусе необходимо очистить евангельские тексты от сомнительных элементов,
признаков идеализации.

0: и сохранить лишь материал, признанный исторически достоверным. Продолжение чтения фрагментов книги Христоса Янероса «Вера Церкви» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне», сокращенного знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадерса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В нашем эфире вторая часть лекции протоиерея Георгия Иоффе «Псалтирь на русском языке. Почему необходимы современные переводы богослужения?» Лекция была записана в лектории радио «Град Петров. Щедрая среда».
1: Церковно-славянский язык вот в современном разводе, глаголица, именно кириллица, он очень простой, потому что там как написано, так и читается. Поэтому выучить чтение на церковно-славянском языке я его освоил за месяц. Я просто приобрел часослов и ехал в транспорте и читал этот часослов от корки до корки. И очень быстро научился читать по-церковно-славянски за месяц. Бегло. Но вот вникнуть в смыслы приходилось очень долго. Церковный язык требует не просто, церковно-славянский, требует не просто внимательного рассмотрения, частичной русификации, буквально переводом некоторых слов или упрощением сложных оборотов византийского плетения словес, но серьезной литературной обработки. Робкая попытка русификации постной и отчасти цветной триоди, которая была предпринята в начале 20 века, там просто было что сделано? Там были убраны византийские сложно подчиненные предложения. То есть строй, попытка вот этого русификации языка, просто изменением вот этих византийских оборотов, более привычным для славянского уха, строем подлежащих, сказуемых, определений, дополнений и так далее, всех структур языка. Вот попытались это сделать. По-моему, был пробный такой тираж постной триоди 1913 года. Отчасти он был даже напечатан и репринтно издан уже в 90-е годы, но особого изменения, кроме вот очень легкой русификации, форм он не произвел. Что происходит сейчас вот вокруг этой темы? Людей, которые занимаются переводами, очень часто упрекают в двух вещах. В обновленчестве и модернизме. Давайте посмотрим, что это такое вообще. Обновленчество. Обновленческое движение после Октябрьского переворота было весьма разнородным. Особняком в нем стоит фигура епископа Антонина Грановского. Это епископ царского положения, который ратовал за церковные реформы еще до революции, который был таким очень неудобным для всех человеком, не терпел никакого приспособленчества, мздоимства. Одно время его даже поставили духовным цензором, и он пропускал вообще все, всякую литературу, любую. Потом его отправили в ссылку, ну, за всех его всяких разных нелицеприятных высказываний в адрес церковных и светских властей. Его отправили в ссылку в Приморскую Сергиеву пустынь. Потом его отправили в Владикавказ архиереем. Это была страшная глухомань по тем временам. Потом просто отправили на покой. И вот после революции обновленцы взяли его такого епископа царского рукоположения, уже достаточно пожилого человека. При этом он был еще выдающимся церковным ученым. Он, например, доказал, что неканоническая книга пророка Варуха, которой нет в канонических книгах Библии, потому что она только известна на греческом языке, что это действительно реальный текст, очень древний и переведенный с древнееврейского, но утраченный текст. Вот он еще в 19 веке, не будучи еще епископом, а просто ученым, вот он его выпустил такую работу, которая показала его блестящим библеистом и произвела очень большое впечатление в Европе в том числе. Вот это вот человек ученого и очень с непростым характером, обновленцы подняли на щит и стали его впереди себя проталкивать. Он очень быстро с ними разошелся. Создал собственную организацию, и с 22 до самой смерти, до 27 года, в Москве, за иконоспасском монастыре, один служил. У него была очень небольшая паства, порядка 500 человек, и он сделал очень интересный перевод литургии на русский язык, дополнив его прошениями из древних литургических последований, восточных, сирийских и западных. Там, скажем, есть молитва в его литургии, основа литургии Златоуста, а есть молитвы там из литургии Авросия Магелланского и древних сирийских литургий. Очень интересный текст, но на русском языке он служил один. Все остальные обновленцы. Это был, конечно, проект ГПУ. Основной маркер обновленчества вовсе не русский язык, а политическая позиция, просоветская. и борьба за церковную власть любой ценой. По первости, ГПУ поддерживала обновленцев, потому что принцип «разделяю власть» никто не отменял. А уже к 30-м годам обновленческий проект выдохся, и уже после Великой Отечественной войны он просто исчез. И на вот обновленческих соборах митрополит Александр Введенский требовал служить на церковно-славянском языке. Почему? Обновленцы боялись русского языка, потому что из-за этого у них будет меньше прихожан, ну и, соответственно, меньше дохода. Но это их не спасло. Второй упрек, который ставят переводчикам на современный литературный язык, это модернизм. Давайте посмотрим, что такое модернизм в принципе. То есть это вот ярлыки, которые пытаются навесить на то движение переводов, которое сейчас как набирает немножко обороты. Это нововведения, которых ранее не было в церкви, в ее вероучении, в ее практике. Но здесь, конечно, сразу возражение против этих господ ревнителей и охранителей. Неужели перевод текстов Священного Писания и богослужения никогда не существовал в практике церкви? Следуя такой логике, доведя ее до абсурда, все переводы, в том числе церковнославянский перевод, надо запретить, а все переводы на языке народов Сибири и Дальнего Востока тоже нужно запретить. И деканонизировать там Макария Глухарева или там Иннокентия Иркутского, или Николая Японского. Нелепо, конечно, нелепо, это просто доведение этого тезиса до абсурда. Модернизм – это нововведение, то, чего нет в догматике и нет в практике. А перевод в практике церкви – это всегда есть. Если мы не откажемся от необходимости регулярного обновления переводов, тогда нам опять придется возвращаться к сомнительному тезису о том, что церковно-славянский – это раз навсегда данный, освященный, благодатный язык, который нельзя трогать ни под каким видом. Вот попробуем. В аудитории иногда встречаются такие очень жесткие противники переводов. Вот псалмы, которые фрагменты псалмов на церковно-славянском языке. Прочитаю по церковно-славянски. «Прежде еже разумейте терния вашего рамна, яко живо, яко во гневе пожрет я». Вот то, что написано. Сможем это перевести без словаря или каких-то... Знаешь, 67-й псалом очень важный псалом, мессианский псалом. «Аще по спите посреде предел, крыле голубине посребрение, между рами и я блещание злата, негда разнстве небесной цари на ней, уснижаться в силмоне». Вот что написано. Как мы это можем понять, перевести без какого-то словаря или справочника? Ответ на риторические аргументы и примеры порой звучит так. «Пусть мы не все понимаем, зато бесы понимают и трепещут». Этот тезис я слышал, вот он смешной, но слышал я его неоднократно от очень уважаемых, иногда, так сказать, церковных проповедников или миссионеров. Так что мы бесом читаем Священное Писание? Ну, приведем вот несколько мнений святых 19-20 веков. Только несколько я выбрал, просто очень почитаемых людей. Святой праведный Акраштанский. Надо ли из-за раскольников не делать нужных благотворных преобразований в церкви? Надо делать, иначе посмеются над нами демоны. Уже ли мы допустим одолеть себя их злобе? Да не будет. И так надо переводить Библию на русский язык. Сколько миллионов людей лишаются ее богатства из-за того, что она на непонятном славянском языке? Это из дневников его «Моя жизнь во Христе».
2: А сам он церковнославянский?
1: Да, служил на церковнославянском, потому что он понимал, что одному ему сделать это невозможно, и потом это было в синодальную эпоху. Давайте не забывать об этом. Но, по крайней мере, мнение такое он высказывал. Ему вторит святой равноапостол Николаевский. «Эх, преобразование в церковном управлении России неизбежно. Богослужение должно быть переведено на русский язык. На раскольников наплевать». Это тоже из его дневников, которое опубликовано. Это писал он для себя, и служил он в Японии на японском языке, переводил на японский язык. Кстати, это тоже очень интересная тема, как он переводил на японский язык. Он очень внимательно относился к переводам на японский язык, пользовался, естественно, существующими переводами. У него было несколько помощников из природных японцев, чтобы перевести какие-то тексты в богослужение, он иногда в ущерб буквальности переводил. Главное, считал он, перевести смыслы. А японский язык — это иероглифический язык, то есть из понятий, картинок. И поэтому вот правильное понимание смыслов для него было очень важно. Точно так же очень важно было перевести правильно на языки северных народов. Например, Иннокентий Попов Вениаминов, который потом стал святителем иркутским, а потом московским, бытность еще своего в иллиутской миссии, он перевел «Отче наш» на местный язык, где вместо хлеба насущного хлеб там был совершенно неизвестен. Основной пищей там была рыба, рыба насущная. Поэтому важнее всего понять. А в китайском, в одном из китайских переводов, там рис насущный. Хлеб — это было какое-то европейское баловство, а там основная пища — это рис. Поэтому смысл — это важнее всего. А вот слова, написанные в 50-е годы 20 века священным исповедником Афанасием Сахаровым. «Исправление церковных книг — неотложное дело. Надо не только то, чтобы православные умилялись хотя бы непонятным словам молитвословия, надо, чтобы и ум не оставался без плода. Пойте Богу нашему, пойте разумно, помолюсь духом, помолюсь умом. Я думаю, что в настоящей церковной разрухе в значительной степени повинны мы тем, что не приближали наше дивное богослужение, наше чудесное песнопение к уму русского народа». Письма, да, это около 55-го года, его сборник писем, там он пишет об этом в том числе. Надо сказать, что несколько человек сейчас в Русской Православной Церкви занимаются переводами. Один из них – игумен Силуан Туманов. У него тоже есть перевод псалтири. Практически одновременно с ним делали, только он делал с текста Септуагинта, а я делал с масоретского текста. Не сговариваясь, мы как-то занялись. Ковидная эпоха в этом смысле сильно нам помогла. Так вот он пишет следующее. «Говоря о понятности текста, мы обязаны вспомнить, в каких условиях этот текст создавался. Евангелие – это изначально проповедь в среде религиозно грамотных людей, знающих священное писание Ветхого Завета, регулярно с верой и благоговением его слушавших. Затем это проповедь верующим язычникам, не знающим, но желающим узнать контекст Нового Завета. Богослужение в масти своей – это сочинение религиозных и вообще грамотных людей для назидания религиозных верующих людей для обучения основам веры. Но сейчас все несколько по-другому, скажем деликатно. Мы обращаемся к людям не просто религиозно неорганизованным, но вообще к неверующим в массе своей в единого Бога и, в принципе, не знакомых ни с Ветхим, ни с Новыми Заветами». Я начал переводить псалтырь только потому, что начал переводить богослужения литургические. Саму литургию и в изводе святителя Иоанна Златоуста, и Василия Великого, и прежде священных даров, всеношенных деяния, я понял, что без псалмов не обойтись, потому что там очень много в литургических наших текстах используются образы из псалмов, прямые цитаты. Поэтому вот, когда стал переводить богослужение, то неизбежно пришел к идее того, что переводить псалмы необходимо. Пользоваться другими переводами я не стал, потому что у каждого переводчика свой стиль, свой такой, как говорят, бэкграунд. Переводить с нуля оказалось очень интересно. Естественно, не с нуля, а пользуясь русскоязычными и иноязычными переводами и, собственно, подстрочником, прежде всего подстрочником. Это оказалось очень интересно. И время появилось во время ковидной изоляции, да, когда богослужения были ограничены, десяток человек пускали. Это время оказалось плодотворным в этом смысле. Псалтирь – это одна из библейских книг Ветхого Завета. У нас она идет просто подряд. И еврейская Библия, которая, собственно, точно такая же, как и у нас, разделяется на пятикнижие, закон, Тора, называется по-древнееврейски, пророки, Набиим, и Писание, Кетубим. И по сокращению этих букв Библия в еврейском называется Танах. Псалтирь в древнееврейском изводе, оно относится к Писаниям. Куда относятся также «Песни песней», «Притчи», «Книга Иова», например, у нас пророческим книгам. То есть это не важно, но тем не менее это канонический библейский текст. Псалтырь – это канонический библейский текст, одна из книг Ветхого Завета. Если мы считаем, что псалмы – это какая-то настолько седая древность и настолько далекая от нас, то мы ошибаемся. Псалмы – это очень актуальное чтение. Например, давайте 11-й псалом, я прочитаю сейчас в моем переводе. «Спасай, Господь, ведь не осталось праведных и верных меж людей. Все лгут друг другу, льстивые уста, на языке одно, другое в сердце. Да и истребит Господь все льстивые уста, язык высокопарный тех, кто хвалится, мол, наша речь сильна, язык подвешен, кто нам, Господин? Смиренные ограблены и нищие стенают. За них вступлюсь я, говорит Господь, гонимого спасу. Чисты слова Господни, как серебро земли, которое очищено в горниле и переплавлено 7 раз. Господь, Ты сберегаешь нас и каждого хранишь от рода этого вовек, когда вокруг злодеи рыщут, когда ничтожное в почете у людей». Согласитесь, что это вполне актуально. Я очень рекомендую несколько книг, которые могут помочь не только понять псалмы, не только войти в контекст библейский, ну и какое-то понимание принести в наши какие-то знания о Священном Писании и о псалмах в особенности. Во-первых, это эссе, небольшое совсем эссе Клайва Льюиса «Размышления о псалмах». Удивительно точное, такое с позиции человека не вовлеченного, а просто анализирующего текст. Это очень интересное размышление, ну, человека, конечно, христианской культуры, безусловно. И вторая книга, которая мне попалась совсем недавно, отца Леонида Грилихиса «Дом Иисуса». Там несколько статей, которые могут ввести в контекст Евангелия, и там даны его переводы псалмов, поскольку он человек, владеющий библейским ивритом и знающий традицию. Это, конечно, очень важная книга для того, чтобы тоже Леонид Грилихис. Он служит сейчас в Бельгии, был преподавателем Московской духовной академии и заведовал там как раз библейской кафедрой, кафедрой библеистики. Есть его переводы псалмов, тоже очень интересные. Статья, которая посвящена переводам псалмов, называется «Крик Давида». Для нас псалмопение – это некое, ну, чтение. Вообще псалмы поют в греческой и балканской традиции. Псалмы исполняются певцами, не чтецами. Они очень сильно сокращают современные греческие и балканские церкви, очень сильно сокращают псалмопение, но это очень красиво. Вот византийским таким вот иссоном или традиционным вот этим вот распевом византийским очень красиво это звучит. Все равно лишено это эмоций. А эмоций там просто бездна. Потому что псалмы – это выражение горя, радости, ликования, отчаяния. На часах мы читаем 87-й псалом, пожалуй, самый пессимистичный из всей книги псалмопения. «Господь и Бог спасения моего, к Тебе взываю днем и ночью пред Тобою. И да взойдет к Тебе моя молитва, и к зову моему Ты слух свой преклони. Ибо пресытилась несчастьями душа моя, и жизнь моя достигла преисподней, причислен к нисходящим во гробы, и человеком обессиленным я стал. Меж мертвецами я оставлен, как те убитые, лежащие в могилах, которых больше ты не вспоминаешь, отринуты они твоей рукой. Ты положил меня во гробе преисподнем, во мраке смертной тени. Меня твой гнев отягощает, и всеми волнами твоими я измучен. И от меня удалены тобой друзья, меня содел скверную для них. Я заключен и выйти не могу. Глаза мои томятся от страданий, весь день к тебе, Господи, взываю, простираю руки. Разве для мертвых чего ты творишь? Разве усопшие восстанут и тебя прославят? Разве в могилах возвестят о милости твоей или о верности твоей из преисподней? Разве во мраке земные забвения? А я взываю, Господи, к Тебе, с рассветом пред Тобой моя молитва. Зачем, Господь, Ты отвергаешь мою душу, свой лик скрываешь от меня? Несчастье не от юности, близок к смерти, под ношей ужасов твоих изнемогаю. И твоя ярость надо мной прошла, и сокрушен я устрашениями твоими. Весь день они вокруг меня, как воды, все вместе обступили. Любимых и друзей моих ты удалил, и тьма — мой близкий друг. Понимаем ли вот это мы, когда слушаем часы? Удивительные, радостные есть, назидательные. Все жанры мы здесь найдем. Поэзия псалмов очень разнообразна, она выстроена по законам древней поэтики, по законам тимитской поэзии, там параллелизмы очень много. Мы это чувствуем даже в церковнославянском языке, это понятно. Да? Истина от земли воссия, правда с небесе приничи. Тем более в переводе вот эти вот параллелизмы, они всегда звучат. Там есть несколько вот этих очень древних поэтических приемов, которые помогают вот эту эмоциональный строй псалмов увидеть. Хиазмы, да, это когда главное не по краям, не сначала, не в конце, а в серединке. И все остальное обрамление этому способствует. Мелизмы, перечисления и прочие вот эти поэтические, древнепоэтические приемы, которые помогают увидеть этот эмоциональный фон. С одной стороны, это ведь боговдохновенные тексты. С другой стороны, это человеческое понимание вот этого божественного вдохновения и излияние сердца перед Творцом. Это удивительно красиво.
2: А в своем храме вы слушаете?
1: Мы слушаем церковно-русском. Церковно-русский язык, да, вот давайте поговорим о том, что это такое. Это язык, который отличается от нашего языка разговорного, наличием какого-то вот церковного контекста. Проще не сказать об этом. Это литературный язык, но который понимается человеком вне зависимости от его воцерковленности. Да? То есть мы попытка вернуться вот к тому состоянию диглоссии, когда литературно-книжный язык, язык богослужения, понимается всеми. Может быть, на нем не все говорят, не все пишут, но понимается он всеми. И людьми образованными, и церковными, и простецами. Которые приходят. Тем более, что храм у меня в больнице, в клинике психиатрии, куда приходят очень разные люди, там текучка бывает пациентов, и пациенты часто приходят на богослужение, и им важно понимать. И иногда и такие случаи бывали, что человек, который проходил там излечение, становится прихожанином.
2: Фактически это еще один перевод?
1: Это еще один перевод. Я считаю, что переводов должно быть много. Переводов должно быть много, и чем больше, тем чем-то движение будет как-то набирать силу. Вовсе не обязательно делать эти переводы вообще обязательными. Не нужно этого делать совершенно. То есть принимает решение о том или ином языке богослужения только конкретная община. То есть навязывать это абсолютно нельзя, невозможно и нужно.
3: А как это происходит вообще? То есть община собирается, согласовывается со священником или казаком?
1: Ну, у нас происходило так. То есть вот я предложил, у нас очень маленькая община, предложил им, давайте попробуем. Получится, получится, нет, нет. Вот предложил перевод литургических последований, попробовали. Была критика, какие-то вещи переделывать пришлось, но это нормальный совершенно процесс. То есть это не то, что вот я навязал своим прихожанам и императивным таким образом. Произошло взаимодействие, прижилось. Дело в том, что воспитание пасты – это дело очень долгое. Это по существу изменение менталитета. Перевод богослужения – это один из элементов, на мой взгляд, один из элементов воспитания церковного народа, воспитания смыслами. В психотерапии есть элемент такой, который называется телеологический. Когда целеполагание, зачем мы это делаем, да, вот оно становится мотивацией человека, то есть он понимает, зачем делает то или иное действие свое. Вот это один из элементов, собственно, педагогического такого значения и, на мой взгляд, необходимый миссионерский элемент, потому что без этого перевода, без перевода богослужения на язык более или менее понятный, все равно возникает масса вопросов. Но если эти вопросы возникают, это уже хорошо, потому что мы можем говорить об этом далее.
3: Это движение ко Христу, конечно.
1: Ну а как иначе? Церковь для этого и нужна. Церковь – это, с одной стороны, тело Христа, а с другой стороны, это путь. Это путь к Богу, из которого невозможно, без осмысленного движения невозможно к Христу дойти. Я не вижу ни одного аргумента против перевода или русификации богослужения. Есть паллиативные методы создания так называемых двуязычных последований. То есть это тексты, где там, в левой колонке будет текст на церковно-славянском, в правой колоночке будет перевод.
4: Да.
1: Это вот один из таких переходных моментов. Но он не решает все проблемы. Ну, допустимо это, и у меня тоже есть макеты даже этих книг, просто нужно средства, чтобы их издавать. Если кого-то это заинтересует, я буду рад с этим помочь. Это один из способов. Здесь может быть несколько вообще подходов к этой проблеме. И есть уже даже начались исследования, не только филологические, но и церковно-практические на эту тему. И вот у меня заочник один как раз защитил бакалаврскую диссертацию на тему русификации богослужения. Интересно. Там, правда, масса недочетов, но, собственно, вот уже эта тема начинает становиться интересной в научном сообществе.
4: Божественная литургия как-то более понятна, все начинаем бдение сложно.
1: Всеночное бдение в том виде, в котором мы его знаем, это соединение Иерусалимского и Студийского уставов, поэтому оно в той степени дублирует там, по две мирных ептении на всеночном день. Например, по две просительных, по две суккубок на вечерний и на утренний, которые совмещены. Да, это тоже вот как-то людей немножко убивает. Особенно убивают каноны.
4: Да,
1: каноны Автоиха, каноны Линнеи. Это очень сложно. Дело в том, что это тоже на церковно-славянском, это калька византийского текста. Уже в конце первого тысячелетия и в начале второго тысячелетия от Рождества Христова в Византии была такая игра, или, скажем, не игра, а развлечение образованного слоя населения. Хотя это были не только клирики, не только церковные и священнослужители, это были и миряне, это были и монахи, это были даже императоры. Составлять богослужебные последования. Очень благочестивое такое развлечение. То есть человек из образованного слоя общества, который прекрасно знал и Ветхозаветное Писание, и Новый Завет, и богословскую литературу там, великих каппадокийцев, то есть догматику знал. То есть человек в высочайшей степени образованности составлял каноны тем или иным праздником, или стихиры, или богослужебные песнопения, пользуясь вот всем багажом своих знаний. То есть вот если мы начнем разбирать какую-нибудь витиеватую последовательность византийского праздничного канона, мы увидим массу отсылок к Ветхому Завету, псалмам в особенности, к житиям святых, к новозаветной истории. То есть понять это может вот эту красивость и очень сложную орнаменталистику словесную, может быть, человек очень высокообразованный. Притом там даются именно какие-то вещи намеками, не прямым указанием. Буквально вот, было недавно канон, я выкладывал канон празднику нашему престольному память иконы «Утолимая печаль». Там, в каноне, этому празднику, есть прошение к Матери Божией, чтобы она разорила советы врагов, как Господь разорил совет Ахитофела. Кто из нас помнит, кто такой Ахитофел? Кто из нас помнит, значит, вторую книгу царств и царствование царя Давида, и когда Авессалом узурпировал власть, и у него был советник, которого звали Ахитофел? Кто из нас это вспомнит? Поэтому вот все вот эти вот аллюзии, отсылки, красивости наших канонов, безусловно, весьма искусно сделано. Там еще ведь такая штука, там есть акростих. Вот первые буквы на греческом языке канона, вот всех тропарей этого канона составляют некое тоже стихотворную строку. Да, вот это вот тоже такая игра средневековая, которая нам сейчас совершенно непонятна. Поэтому необходимо наверняка необходимы, видимо, требуют какого-то приложения усилий, новое литургическое творчество, которое было понятно современному человеку и без ущерба для богословия становилось уже молитвенным, действительно, прошением для нас. Нашему поколению это будет принадлежать, вот эти инициативы, или следующим поколениям, Бог знает. Но условия для этого уже созданы, в общем-то, каким-то образом, в том числе вот как каким-то движением по переводу богослужебных текстов и богослужебных книг.
0: Прозвучала лекция протоиерея Георгия Иоффе «Псалтирь на русском языке. Почему необходимы современные переводы богослужения?». Лекция была записана в лектории «Радио Град Петров. Щедрая среда» в феврале 2023 года.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Храму на Каменном острове исполнилось 250 лет. Священнослужители Васильевского округа приняли участие в праздниках последнего звонка. Об этих и других событиях более подробно. 28 мая в храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове прошли юбилейные торжества, приуроченные к 250-летию храма. Божественную литургию совершил настоятель протоиерей Вадим Буренин с клиром. За богослужение молились представители администрации нашего города, муниципальной власти и общественности, а также делегация батальона Росгвардии, охраняющего Эрмитаж. По окончании богослужения состоялся крестный ход. В культурно-просветительском центре при храме отец Вадим прочитал лекцию, посвященную истории прихода. В 1776 году при большом стечении народа, царственных особ, государственных, церковных и военных чинов на Каменном острове были заложены первый в России Каменноостровский инвалидный дом и церковь Рождества Иоанна Предтечи. Поэт Василий Рубан написал оду на закладку церкви, в названии которой звучит первоначально планируемое наименование в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Перед освящением император Павел Петрович изменил название храма. 28 мая в Центральном доме культуры и отдыха Кировского округа состоялся семинар для воспитателей детских садов. Были представлены итоговые авторские разработки и работы педагогов по методике преподавания дошкольникам основ православной культуры и основ духовно-нравственной культуры народов России по проведению занятий, мастер-классов и представлений, посвященных празднику Победы. Лучшие работы были разобраны в качестве примера. Руководитель курсов и семинара, директор Центрального дома культуры и отдыха, настоятель храма святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, протоиерей Владимир Гончаренко, поблагодарил преподавателей и слушателей за плодотворную работу и пожелал Божьей помощи учащим и учащимся. Преподаватель курсов, методист информационно-методического центра Лариса Циркина подчеркнула актуальность преподавания данных предметов в детских садах. Курсы, организованные совместно с районным отделом образования и Академией постдипломного педагогического образования имени Ушинского, действуют на протяжении 12 лет. В течение учебного года читаются лекции и проводятся семинары, в том числе для заведующих и воспитателей детских садов. В день основания Петербурга 27 мая в Исаакиевском соборе открылась выставка победителей детско-юношеского конкурса «Светлые страницы», организованного Санкт-Петербургской епархией, приходом и одноименным музеем. Конкурс посвящен году единства народов России. Его темой стал девиз «В единстве наша сила». Конкурс проходил в двух номинациях – «Братство, скрепленное временем», «Исторический сюжет» и «Актуальный сюжет единства народов сегодняшнего сегодняшнего дня «Наш дом Россия». В конкурсе приняли участие 120 ребят от 7 до 17 лет из Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края. Ключарь собора протоиерей Роман Ковальский в сослужении духовенства совершил молебен равноапостольным Кириллу и Мефодию. Директор музея Исаакиевский собор Юрий Мудров, обращаясь к юным художникам, отметил, что ценность конкурса не в выявлении победителей, а в том, что каждый участник уже сделал важный шаг, прикоснулся к творчеству. Поэтому в конкурсе нет проигравших. Главное в детских работах не художественное совершенство и профессиональное мастерство, а искренность, глубина и смысл, подчеркнул директор музея. Дискуссия «Семья как основа демографического суверенитета», организованная региональным отделением Всемирного русского народного собора совместно с Законодательным собранием Петербурга, состоялась 26 мая в Мариинском дворце. В ней приняли участие настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья София Силина, депутат Всеволод Беликов, а также представители исполнительных органов власти, системы образования и здравоохранения, экспертного сообщества, общества, общественных объединений и духовенства. Было оглашено приветственное слово председателя Законодательного собрания Александра Бельского. Игуменья София огласила приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и возглавила работу круглого стола. В обсуждении также приняли участие заместитель председателя епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Вадим Буренин, иерей Михаил Буренин и члены регионального отделения Союза православных женщин. Были выработаны рекомендации по укреплению института семьи с опорой на духовное наследие православия и современные научные данные. Участники обсудили значение христианского учения о семье, роль семейных ценностей в преодолении кризиса, эффективность существующих мер по поддержке семей. 26 мая священнослужители Василеостровского округа приняли участие в праздниках последнего звонка в школах района. Директор Центрального дома культуры и отдыха Василеостровского благочения иерей Сергий Марокко посетил гимназию номер 24 и пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов. Клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы диакон Петр Тимкин на праздничной линейке в школе номер 16 обратился к администрации, учителям, учащимся и их родителям с напутственным словом, а затем в неформальной обстановке побеседовал с учениками и педагогами, ответив на их вопросы. В школе номер 31 последний звонок прозвенел для 63 выпускников. Праздник получил название «Время идти вперед». Клирик Андреевского собора протоиерей Андрей Битюков поздравил ребят с окончанием школы, пожелал успешной сдачи экзаменов, призвал помнить наставников и использовать полученные знания для служения ближним городу и Отечеству. Клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Сергий Муравьев поздравил выпускников 9 класса школы номер 17, а в полдень обратился к 11-классникам школы номер 27 имени Ивана Бунина. В своем слове отец Сергий напомнил ребятам, что знание без сердца надмевает, глупость осуждает, а созидает только любовь. Тридцатого мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит божественную литургию в храме святого апостола Павла в Мариинской больнице. Начало в 9:30. В тот же день в 16:30 владыка Варсонофий возглавит всенощное бдение в храме Святой Троицы в Красном Селе. 31 мая глава Санкт-Петербургской митрополии совершит божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Начало богослужения в 9:30. В день Святого Духа, 1 июня, митрополит Варсонофий возглавит божественную литургию в храме Сошествия Святого Духа на апостолов в Приморском районе на пересечении улиц Долгоозерной и Планерной. Начало в 9:30. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068.
7: возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 51-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 28 главы.
1: В те дни спасшись, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, а как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Пиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братия, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали от тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царствии Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе и из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
0: Послушайте 67-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 21 главы.
2: В то время явился Иисус ученикам своим, восстав от мертвых, и говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, вот и подходит к концу празднование Пасхи, но радость о воскресшем Спасителе никогда не покинет наши сердца. Тем не менее, мы видим, как богослужение меняет свой ритм, и завтра мы уже будем праздновать День Пятидесятницы, День Святой Троицы, от которого берет отсчет наш привычный богослужебный год. Сегодня мы слышим, как заканчивается зачало Евангелия от Иоанна, которое читалось весь пасхальный период. И как мы знаем, что заканчивается это Евангелие очень сильной эмоциональной встречей воскресшего Спасителя с апостолом Петром. Можно вспомнить, что это чтение мы слышим несколько раз в год на всеночном бдении, так как оно входит в 11 евангельских воскресных зачал, которые в течение года попеременно читаются во время Палиелея на всеночном бдении. Итак, мы видим, что диалог Иисуса Христа и апостола Петра – одна из самых мощных сцен в Библии. Читатель легко понимает, что этот момент, эта встреча апостола Петра и Иисуса связана с отречением апостола Петра, то Иисуса Христа. Чтобы у нас не осталось в этом сомнений, евангелист расставляет для нас подсказки. Костер, который приготовил, Иисус Христос и костер во дворе дома первосвященника, где произошло отречение. Симон Ионин, обращается Иисус Христос, так как звали апостола до того его обращения, указывает, что Петр отброшен своим предательством на много шагов назад. И, конечно, трижды отрекшийся апостол трижды исповедует свою любовь и преданность Богу. Три в Библии — это число полноты и число памяти. Спаситель не закрывает глаза на ошибку апостола Петра, но по-отечески возвращает ему иго апостольское служение. Он отводит апостола Петра в сторону, возлюбленный ученик идет за ним следом. Иисус и Петр неторопливо прогуливаются по берегу. Иисус Христос трижды задают Петру главный вопрос: «Любишь ли ты меня?» Когда Петр исповедует свою любовь к Богу, Иисус не просто одобрительным кивком, взглядом или похлопыванием по плечу отвечает ему: «Ну, раз так, то все хорошо, ладно, бывает». Но он говорит: «Раз так, паси овец моих». То есть доверяет своему павшему ученику новое дело, велит ему вернуться к важному служению, направить свою верную любовь к Иисусу Христу на благие дела. Из этого же Евангелия в единственной притче мы узнаем, что добрый пастырь — это Христос. Он пасет и кормит своих овец, приводит их домой и уберегает от хищников. Он знает их, и они знают его. Он отдал за них свою жизнь. «Как Отец послал меня, так и я посылаю вас». Здесь открывается смысл апостола.

0: еще в одной эмоциональной и многогранной притче о блудном сыне, где любящий отец, не слушая оправданий прогулявшего часть имения сына, возвращает его в свой дом и наделяет его правом быть хозяином в этом доме, то есть всецело доверяет ему. Это же христианское прощение заложено и в таинство покаяния, и мыслится оно не просто как пересказ грехов, ошибок, которые мы совершаем за определенный отрезок времени, а именно как возвращение нас, кающихся в своих поступках, в церковь. «Прими и соедини его святой твоей церкви, Христе Иисусе», слышим мы в молитве перед исповедью. Возвращаясь в церковь, мы снова получаем доверие Божие, как апостол Петр. Только вот апостол теперь уже был верен до самого своего креста, хотя порой и совершал ошибки, как мы видим из книги Деяний. А сохраняем ли мы эту верность Богу и церкви, возвращаясь к своей греховной жизни? Приходится часто в этом сомневаться. В сегодняшних стихах выражена тайна христианского служения и открыто отношение Бога к человеку. Христианское служение каждого из нас, неважно, кем мы приходимся в церкви, священником или новоначальным христианином, любое дело, которое мы пытаемся осуществить в своей жизни, как христиане, которые выбрали ориентиром своего жизненного пути воскресшего Христа, в каждом из нас живет любовь к Богу, и сколько бы раз мы не подводили его, он ищет нас эту любовь, дает нам шанс выразить ее и исцелить прежние раны и поражения, дать нам новое поручение. Само поручение, как в случае с апостолом Петром, «Паси овец моих», служит знаком прощения. Доверие Бога возвращает нам наше достоинство. Петр пронес свое достоинство через всю жизнь, исполнил доверенное ему служение, обязанности пастыря до конца и отдал свою жизнь за овец. Пример апостола Петра служит нам хорошим поводом задуматься и воплотить в своей жизни такую же преданность Богу и оправдать оказанное нам доверие Богом. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 30 мая, 17 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память святого апостола Андроника и святой Иунии. Андроник был апостолом от 70, они вместе с Иунией были родственниками святого апостола Павла и вместе проповедовали о Христе язычникам. Андроник был рукоположен в епископа Панонии. Жизнь апостола и его спутницы Иунии завершилась мученичеством. Сегодня вспоминаются трое святых воинов, мученики Салахон, Памфамир и Памфалон. Все они служили в войсках императора Максимиана. Когда их полк прибыл в город Халкидон, всем воинам было приказано принести жертву в идольском капище. Трое воинов отказались, объявив себя христианами, и приняли мученическую кончину. В этот день прославляется святитель Стефан, патриарх Константинопольский. В конце IX века он был возведен на патриарший престол вслед за патриархом Фотием. Святитель Стефан стяжал милость Божию своим милосердием, заботой о вдовах и сиротах и подлинным монашеским воздержанием. Скончался он мирно в 893 году. Также в этот день совершается память преподобной Ефросинии в миру Евдокии, благоверной великой княгине Московской, супруги великого князя Дмитрия Донского. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобной Ефросинии, благоверной княгини Московской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Время жизни святой благоверной великой княгини Евдокии совпадает с эпохой великого игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой Троицы. Княгиня Евдокия была супругой великого князя московского Дмитрия Донского. Благочестивую чету можно с полным основанием считать учениками преподобного Сергия. Не случайно летописец сравнивает их со святыми равноапостольными Ольгой и Владимиром. Святая благоверная великая княгиня Евдокия была дочерью Дмитрия Константиновича, князя Суздальского. Детство провела она в Суздале и

Переславль-Залесском в неспокойной обстановке постоянных междоусобных распрей, которые вели с ее отцом удельные князья. С ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все свое упование на Бога. В 1367 году она вступила в брак с великим князем московским Дмитрием Иоанновичем, впоследствии прозванным Донским. Любовь к супругу и детям княгини Евдокии освещалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы. В своей жизни они опирались на помощь святых, трудами которых была в те времена столь достославна русская земля. Святитель Алексий, митрополит московский, был близок к княжескому семейству, духовником Евдокии и Дмитрия был ученик преподобного Сергия, игумен Симонова монастыря святой Феодор, впоследствии архиепископ ростовский. Преподобный Сергий был крестным отцом их двоих детей. Всего у княжеской четы было 5 сыновей и 3 дочери. Подвиг великого князя Дмитрия по освобождению Руси от монголо-татарского ига разделяла княгиня Евдокия. Поход благоверного князя московского Дмитрия против Мамая, победоносно завершившийся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны горячими молитвами и делами любви. В память победы княгиня построила внутри московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Всемирная историческая победа русских на Куликовом поле совершилась в этот праздник. Постепенно жизнь святой княгини Евдокии становилась подвигом самоотречения и предания себя всецело воле Божией. В 1383 году великий князь московский должен был явиться к татарскому хану Тахтамышу, но из-за крайнего озлобления Тахтамыша на князя Дмитрия решили послать в Орду его старшего сына Василия, которому в то время было около 13 лет. Святая Евдокия отпустила сына и тем самым обрекла себя на 2-летнее страдание. Князь Василий был задержан в Орде как заложник. В 1389 году благоверный князь Дмитрий, не достигнув 40 лет, опасно заболел и отошел ко Господу. Память 19 мая. Овдовевшая княгиня видела свою обязанность перед Богом прежде всего в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него княжеские чертоги. Видимо, изначально она мыслила этот монастырь местом своего будущего иночества. Одновременно она строила несколько храмов и монастырей в Переяславле-Залесском. Однако не только о строительстве храмов думала княгиня Евдокия. Ее главной сокровенной целью после смерти супруга стало устроение внутреннего монашества, созидание храма в собственном сердце. Княгиня Евдокия стала вести тайную подвижническую жизнь. По пышным одеждам, в которых святая княгиня являлась перед людьми, нельзя было догадаться о том, что она изнуряла себя постом, бдением, тяжелыми веригами. Пришлось ей претерпеть и человеческую клевету. Ее подвиг увенчался явлением ей архангела Михаила, предвозвестившего скорую кончину. Образ архангела, написанный по ее указаниям, был помещен в Кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1407 году, после видения ей архангела Михаила, княгиня Евдокия, явлением ангельским от всего земного отрешенная, решила оставить великокняжеский терем и принять монашество, к которому она шла всю свою жизнь.
При переходе в Вознесенский монастырь княгиня Евдокия исцеляла слепца, который прозрел, отерев глаза краем ее одежды, а также от различных недугов во время этого ее шествия исцелились 30 человек. В обители княгиня приняла постриг с именем Ефросиния. Кроме смиренного несения иноческих подвигов, святая княгиня заложила в монастыре новую каменную церковь Вознесения. В иночестве святая Ефросиния прожила несколько месяцев. 7 июля 1407 года мирно представилась ко Господу.

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тя бо уповахум, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящая мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого
и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, а славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам целомудренне пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня
настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя, и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, и же мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодного есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы,
и святого ангела-хранителя моего, вем убо Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, ода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах,
о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Бабушка Аси Дуровой, Евгения Свиньина, из далекого Ленинграда предупреждала любимую внучку. «Не мечтай о России. Ее попрали люди и покинул Бог». Но она продолжала мечтать о далекой родине. Это утверждают все, кто знал необыкновенную русскую женщину, волею судьбы, оказавшуюся за пределами России. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте чтение воспоминаний Анастасии Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читает Людмила Зотова.
2: Со святыми упокой, Христе, души раб твоих. Иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. 30 мая, Троицкая родительская суббота. Что означает этот день в течение церковного года? Об этом вам расскажет статья из журнала «Вечная», которую прочитает для вас Ольга Суровегина. Слушайте программу «Душеполезное чтение» в 9 часов 45 минут. В 10 часов утра начнется прямая трансляция Божественной Литургии, а затем в нашем эфире чтение «Слова о молитве за усопших» святителя Филарета Дроздова. Читает Алексей Веснер.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
3: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
1: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
3: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне 20-х праздников в 22:30.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Виктор Афанасьев. «Златокрылый феникс». Глава 14, часть 1. В слове «Размышления о смерти» святитель Игнатий пишет: «Чтобы помнить смерть, надо вести жизнь сообразно заповедям Христовым. Заповеди Христовы очищают ум и сердце, умерщвляют их для мира, оживляют для Христа. Ум, отрешенный от земных пристрастий, начинает часто обращать взоры к таинственному переходу своему в вечность, к смерти. Очищенное сердце начинает предчувствовать ее. Отрешенные от мира ум и сердце стремятся в вечность. Возлюбив Христа, они неутомимо жаждут предстать Ему, хотя и трепещут смертного часа. Смерть представляется для них вместе и подвигом страшным, и вожделенным избавлением из земного плена. Если мы не способны желать смерти по хладности нашей к Христу и по любви к тлению, то, по крайней мере, будем употреблять воспоминания смерти как горькое врачество против нашей греховности, потому что смертная память, так святые отцы называют это воспоминание, усвоившись душе, рассекает дружбу ее с грехом. Часто и в письмах отец Игнатий говорит об этом, учит смертному памятованию. Однако дело это высокое и нелегко дается даже усердно ищущему. В приношении современному монашеству есть глава 28 о памятовании смерти. Инок должен, говорится там, воспоминать ежедневно и по нескольку раз в день о предстоящей ему неизбежной смерти и в свое время достичь и непрестанного памятование смерти. Ум наш так омрачен падением, что мы, если не будем принуждать себя к воспоминанию о смерти, можем совершенно забыть о ней. Когда забудем о смерти, тогда начинаем жить на земле, как бы бессмертные. Тогда с решительностью и бесстрашием попираем заповеди Христовы. Забывая о смерти человеческой, мы умираем смертью душевную. Не теряй напрасно времени, данного на покаяние. Не заглядывайся на землю, на которой ты деятель минутный, на которой ты изгнанник, на которой милосердием Божиим предоставлено тебе одуматься. Признающие себя достойными наград земных и небесных. Для вас опасен ад более, нежели для явных грешников, потому что тягчайший грех между грехами — гордость, самомнение. В воспоминании и размышлении о смерти упражнялись величайшие из преподобных отцов. О Пахомии Великом говорит писатель жития его, что он содержал себя постоянно в страхе Божием, воспоминанием вечных мук и болезней, не имеющих конца, то есть воспоминанием неугасимого огня и того червя, который никогда не умирает. Этим средством Пахомий удерживал себя от зла и возбуждал к лучшему. К началу 1860-х годов давняя статья, над которой отец Игнатий начал работать в конце 1840-х, выросла в результате переработок до размеров книги. Это было «Слово о смерти», изданное в 1764 году Глазуновым, а перед тем помещенное в домашней беседе, и вызвавшее полемику в церковной периодике. Было отмечено даже противниками, что еще ни одна эсхатология или часть богословия, рассматривающая последствия события, касающегося мира и человека, не входила в такое подробное решение этих вопросов, какое сделано в «Слове о смерти». Слово о смерти сначала было принято многими неблагосклонно, но основательнейшие лица из духовенства на стороне его, а в академиях и библиотеке очень удовлетворительны, вероятно, займутся тщательную обработку этой части богословия и изложат ее в обычной системе. Смерть, пишет в этой книге Владыка, великое таинство. Она рождение человека из земной временной жизни в вечность. При совершении смертного таинства мы слагаем с себя нашу грубую оболочку, тело, и душевным существом, тонким эфирным, переходим в другой мир, в обитель существ однородных душе. Мир этот недоступен для грубых органов тела, через которые во время пребывания нашего на земле действуют чувства, принадлежащие, собственно, впрочем, душе. Душа, исшедшая из тела, невидима и недоступна для нас, подобно прочим предметам невидимого мира. Что совершилось и совершается с душою, покинувшую тело, это остается для нас при собственных наших средствах к познанию неизвестным. Однако эта неизвестность не так безнадежна, как кажется на первый взгляд. Святитель Игнатий исследовал многочисленные православные источники, священное писание, богослужебные тексты, жития святых, писания святых отцов. Там нашлось много относящегося к теме смерти, материал, никем не собиравшийся и не приведенный в систему. Книга, собственно, выглядит почти как свод выписок, но читается легко, с большим интересом, так как и вопросы там все такие, которые не могут не волновать души православного человека. «Что совершает с нами смерть?» — задается вопросом Владыка. «Что предстоит душе за пределом вещественности? Неужели там нет воздаяния за добро и зло, совершаемые человеком на земле произвольно и невольно?» Слово Божье открывает нам, что наши души, по разлучении их с телами, присоединятся, соответственно усвоенным ими в земной жизни добрым или злым качествам, к ангелам света или к ангелам падшим. С ангелами они составляют по естеству своему один разряд существ. Души — существа по всему подобные ангелам. Это очевидное слово Господа, сказавшего, что праведные человеки по воскресении подобны и равны ангелам. И далее. Святый Макарий Великий говорит, что ангелы имеют образ и вид, так как и душа имеет свой образ и вид, и что этот образ, наружный вид как ангела, так и души, есть образ и вид внешнего человека в его теле. Тот же угодник Божий научает, что ангелы и души, хотя и очень тонкие по существу своему, однако при всей тонкости своей суть тела. Они тела тонкие, эфирные, так как, напротив, наши земные тела очень вещественны и грубы. Грубое человеческое тело служит одеждой для тонкого тела, души. На глаза, уши, руки, ноги, принадлежащие душе, надеты подобные члены тела. Когда душа разлучается с телом посредством смерти, она совлекается его как бы одеждой. Святый Макарий говорит, что совершеннейшие из христиан, очищенные и посвященные Святым Духом, видят образ души. Но такого совершенства и видения достигают между святыми весьма редкие. Душа человека, эфирное, весьма тонкое, летучее тело, имеющее весь вид нашего грубого тела, все его члены, даже волосы, характер лица. Не только силы ума и сердца были при душе, но при ней были и все органы чувств — зрение, слух, осязание. При ней была вся жизнь. Ангелы, подобны душе, имеют члены, главу, очи, уста, перси, руки, ноги, волосы. Красота добродетели и Божия благодать сияют на лицах святых ангелов. Этот характер напечатлен на лицах и добродетельнейших христиан. Отчаянная злоба составляет характер падших ангелов. Лица их похожи на безобразные лица злодеев и преступников между человеками. Так повидают видевшие ангелов света и ангелов тьмы. ангел и душа называются бесплотными, как не имеющие нашей плоти. В собственном точном смысле один Бог — Дух. Нет существа одноестественного Богу. В нашей земной жизни после грехопадения Адама и Евы мы во всем утеснены. Вот, кажется, нам есть у нас зрение, и мы ясно видим все вокруг. Так ли? Мы не видим ни рая, ни ада нашими чувственными очами. Но что видим мы ими? Спрашивает святитель Игнатий. Что видим ими? Не говорю в мире духов. Что видим в этом самом чувственном мире, который с такой уверенностью называем видимым миром? Видим в нем лишь малейшую часть предметов. Ничто в сравнении с целым. В этом уличают нас и телескоп, и микроскоп, уличают обоняние, осязание наше, которое ощущают газы, невидимые для глаза, и тем открывают существование их, скрывающееся от зрения. Уличают нас пространство, ограничивающее и затрудняющее взор наш тесным, непрестанно изменяющимся горизонтом. Уличает непроницаемость земли и многих других предметов на ее поверхности. Уличает нас ограниченность, крайняя ограниченность нашего зрения, не могущего видеть ни одного предмета в настоящем его виде. Что видим мы из видимой природы? Ничтожнейшую ее частичку и нашу привычку к ограниченности нашего зрения считаем зрением полным и удовлетворительным. Святитель пишет о рае, насажденном Господом на востоке, о третьем небе, о святых, восхищенных на небо и видевших там неизреченное. Это были апостол Павел, преподобный Антоний Великий, блаженный Андрей Юродивый, преподобная Феодора и другие святые. Пишет о том, как именно была повреждена после грехопадения природа, растительный и животный мир на земле. Пишет об аде, помещающемся во внутренности земли, что доказывается в особенности богослужебными текстами. Богооткровенные слова о смерти и воскресении говорят на страницах книги святителя Игнатия святые Марк Подвижник, Иоанн Кассиан Римлянин, Иоанн Златоуст, Иоанн Карпофийский, Исихий Иерусалимский, Исаак Сирин, Иоанн Милостивый, Феодор Студит, Иоанн Лесточник, Симеон Новый Богослов, Авва Дорофей, Григорий Палама. Находим мы здесь и поучительные эпизоды из житий святых, в частности о том, как они встречали минуту исхода души из тела. Это мученик-воин Таксиот Карфагенский, преподобный Агафон Египетский, Сисой Великий, Стефан Синайский, Феодосий Печерский.
2: Страница книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию отрывки из слова о молитве за усопших свидетеля Филарета митрополита Московского.

Из слова о молитве за усопших святителя Филарета, митрополита Московского. Есть в христианстве люди, которые сами себя лишают утешения молиться за усопших. Какие это люди? Без сомнения, те, которые приметным или неприметным для себя образом больше любят умствовать, нежели веровать. Почему не приемлют они молитв за усопших? Не видно другой тому причины, кроме той, что непонятно, как действие молитвы простираться может так далеко, даже из одного мира в другой, из видимого в невидимый. Человека, рассуждающего таким образом, спросил бы я, понятно ли обыкновенному разуму действие молитвы человека живущего за другого живущего, особенно если молитва приносится за отсутствующего или же за присутствующего, но приносится для испрошения чего-либо нравственного и духовного, как то прощение грехов, исправление от пороков, укрощение страстей, просвещение, утверждение в добродетелях. Две души, каждая с своим собственным умом, волею, склонностями, свободою, несут ли одна для другой два отдельные мира, отдельные тем более, что преграждены телами? Как же молитва одной простирает свое действие на другую? Если возьмутся изъяснить, как отдельность существа и свободы не мешает действовать молитвой за живых, сим самым изъяснится, как та же отдельность не мешает молитве за усопших. Если скажут, что действие молитвы за живых возможно, хотя неизъяснимо разумом, то я скажу, не отвергайте же и действие молитвы

по его состоянию особенной. И тот же дух для общего руководства в молитвах наипаче общественных явственно изрекает, а часом подобает молиться. Например, «Молю, убо прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки». Еще «Аще кто узрит брата своего согрешающего, грехник смерти, да просит и даст ему живот, согрешающим не к смерти». Есть грех к смерти. Не о том глаголю, да молитесь. И еще «Молитесь друг за друга, якода исцелеете». Много бы может молитва праведного поспешествуема. Не собирая более свидетельств Священного Писания о молитве вообще, как о деле известном, приложим к особенному предмету настоящего размышления те свидетельства, которые доселе приведены. Моление за усопших издревле существовало и существует в Церкви, не как торжественно возвещенный, существенный член веры и строгая заповедь, но как благочестивое предание и обычай, всегда поддерживаемый свободным послушанием веры и частными духовными опытами. Приведем на сие некоторые свидетельства. «Благодать даяния, — пишет сын Сирахов, — пред всяким живым да будет, и над мертвецом не возбрани благодати». Что значит здесь благодать даяния? Если это дарь алтарю, то слова «над мертвецом не возбрани благодати» очевидно значит «принеси жертву по усопшим» или, что тоже, «молись за усопшего». Если же кто хочет призвать более вероятным, что благодать даяния значит благотворение бедному, то слова «над мертвецом не возбрани благодати» будут значить «подай милостыню в память усопшего». Тули – другую ли мысль имел сын Сирахов, они обе предполагают одно. Им общее основание то, что живущий может и должен делать добрые и душеполезные дела ради усопшего. В истории Маккавеев находим именно жертву и молитву за усопших. Иуда принес оную за воинов, умерших во грехе взятия военной добычи от даров идольских, которыми благочестивый не должен был осквернять рук своих. С тех пор, как образовалось общественное богослужение христианское, моление за усопших вошло в оное, как часть постоянно к составу оного принадлежащая. Свидетельствуют о сем все древние чиноположения божественной литургии, начиная от литургии святого Иакова, брата Господня. Посему нет никакого сомнения, что моление за усопших есть предание апостольское. «Аще и грешен отыди, — говорит святый Златоуст, — елико возможно есть, помогать и достоит, обаче не слезами, но молитвами, мольбами и милостынями и приношениями. Не просто бо сия умышленно быша, не же в суе творим память о отошедших в божественных тайнах, и о них приступаем, молящися Агнцу лежащему, вземшему грех мира». Но да, отсюду будет им некая утеха. И далее говорит, «Не ленимся убо отшедшим помогающие и приносящие о них молитвы, ибо общее лежит вселенное очищение. И, возможно, есть отсюду прощение им, собрати, якото от приносимых за них даров, от святых с ними именуемых». «Не должно отрицать, — говорит блаженный Августин, — что души усопших от благочестия ближних живущих получают отраду, когда за он их приносится жертва ходатая, или творима бывает милостыня в церкви. Но сие полезно только тем, которые в жизни заслужили то, чтобы им сие после было полезно». Святый Григорий Двоеслов представляет примечательный опыт действия молитвы и жертвоприношений за усопшего, обета нестяжания, случившейся в его монастыре. Один брат за нарушение обета нестяжания в страх другим лишен был по смерти церковного погребения и молитвы в продолжение 30 дней. А потом из сострадания к его душе 30 дней приносима была бескровная жертва с молитвою за него. В последний из сих дней усопший явился в видении оставшемуся в живых родному брату своему и сказал: «Доселе худо было мне, а теперь уже я благополучен, ибо сегодня получил
приобщаться.

0: крещение. Но остережемся, чтоб после некраткого священнослужения не продлить слово до утомления. Для внимательных довольно сказанного, чтобы каждый подтвердил себе следующее, не незнакомые, но нередко забываемые правила. Первое. Молись за усопших с верою и надеждою милосердия Божия. Второе. Не живи сам небрежно, а старайся чистою верою и неотлагательным исправлением от грехов упрочить себе надежду, что из-за тебя, по твоей кончине, молитвы принесут душе твоей отраду и помогут ей в достижении вечного покоя и блаженства в Боге, присно блаженном и препрославленном вовеки. Аминь.
1: Отрывки из слова о молитве за усопших святителя Филарета митрополита Московского для вас читал Алексей Веснер.

Россия. Очищение огнем. По страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой. Часть третья. Моя жизнь в Москве. Глава четвертая. Женя и его друзья. 30 июля 1973 года. Мара рассказывает мне и о другом эпизоде пасхальной ночи. Патриарх готовился служить полуночную службу в древнейшем соборе Тбилиси. С посохом в руке он выходит из своей резиденции, расположенной совсем рядом с церковью. Войдя в храм, он увидел, что церковь почти пуста, тогда как из-за церковной ограды слышен шум огромной толпы людей. Милиционеры, вооруженные дубинками, сдерживают верующих и не дают им войти в храм. Прождав 10 минут, патриарх направляется к решетке и, ударив посохом о каменные плиты, громко приказывает: «Пропустите народ!» Мертвая тишина. Патриарх второй раз ударил посохом и повторил: «Пропустите народ!» Но милиционеры никак не отреагировали. Тогда, ударив посохом в третий раз, патриарх крикнул: «Впервые в истории Грузии патриарх покончит жизнь самоубийством! Пропустите народ в храм!» Тогда только милиция отступила, и народ мощной волной двинулся за своим пастырем в тысячелетний храм. И у каждого из них рвалась победная песнь «Христос воскресе из мертвых». 21 сентября 1973 года. Утром мне в посольство позвонил Женя. Он попросил меня встретиться с ним в 3 часа дня в канцелярии посольства. Я узнала его голос, но этот поступок так меня удивил, что я просто теряюсь в догадках. В назначенный час я жду его. Я веду его к себе в комнату, и мы разговариваем более 2 часов. Он передает мне список книг, которые у него изъяли при обыске. Там нет ни одной работы политического содержания, а только религиозная литература. Но чем, скажите, пожалуйста, антология творений Григория Паламы может повредить советскому строю? Он говорит мне о растерянности, которую испытывает после первых допросов. После них ему дали неделю отдыха, которую он провел в Крыму, в одиночестве и молчании. Там он собрался с мыслями и понял, что все в руках Божьих, что он и сам в нем. После некоторых раздумий Женя пошел к Сахарову и Солженицыну, которые поддерживают его и одобряют его поведение. С их поддержкой он делает заявление для западных журналистов. Но к его величайшему разочарованию они привели только первый параграф, что лишено всякого смысла. На следующий день после обыска он позвонил Мише во Францию, после чего он стал получать телеграммы в свою поддержку из Франции, Бельгии, Нью-Йорка. Его приглашают приехать вместе с семьей, предлагают работу. Благодаря этим телеграммам ему и разрешили пройти в посольство. «Женя волнуется, как я приму все это. Не сочту ли я нужным проявить осторожность и прервать отношения с его семьей, что было бы весьма разумным?» Я отвечаю, что об этом не может быть и речи. «Как он мог хоть на минутку подумать, что я могу их бросить?» Женя добавляет, что совершенно чудесным образом самые компрометирующие документы при обыске не нашли, тогда как он ничего не сделал для того, чтобы их спрятать. Он не знает, что ждет его в будущем, но он не намерен больше отвечать ни на какие вопросы. В понедельник все прояснится. Если его выгонят с работы, это будет знаком того, что его могут арестовать. 10 октября. Ну, конечно, Женю выгнали с работы, нарушив при этом закон, потому что его жена и дети в настоящее время больны. Напрасно он предъявлял бюллетень. Само собой, никаких политических или идеологических причин увольнения не приводили. 15 декабря. Положение наших друзей шатко. Женя выброшен из общества, у него нет работы, и если ему откажут во французской визе, то он может быть арестован. Он пал духом. Все друзья отвернулись от него. Сам издат задушен и уничтожен. Женя поражен тем, как изменились умонастроения молодежи. Несколько лет назад все были полны надежд на возможное развитие общества в сторону большей свободы. Любили Россию и были преданы истинным ценностям, стремясь распространять их как в России, так и за рубежом. Но теперь мужество покинуло их. Массовый исход интеллигенции сделал, если можно так сказать, закваску пресной. Больше не верят в Россию, в православие в России. Часто думают, что лучший способ послужить России — это ее покинуть. Говорят, что здесь ничего невозможно, и страдания тех, кто томится в тюрьмах и лагерях, бесплодны.
Хуже того, они уничтожают тех, кто мог бы посвятить себя апостольскому служению. После 7 или 8 лет лагерей это конченые люди. Надо бежать из этой страны, которая убивает лучших своих сыновей, и трудиться во имя России и Бога под другим небом. Жене очень больно признавать это. С другой стороны, он видит, что церковь не может помочь верующим свидетельствовать о Евангелии среди безбожного мира, помочь им стать той закваской, на которой поднимется тесто. Увы, на верующих смотрят, как на пережиток ушедшего навсегда прошлого, как на хранителей устаревших обрядов и традиций. Ленинград, 22 июля 1974 года. Сегодня всеночная, накануне празднования в честь Казанской иконы Божией Матери. Я вошла в церковь Владимирской Божией Матери, где владыка Никодим должен служить вместе со своим гостем, с папой-католикосом Александрийским, находящимся с визитом в Ленинграде. Служба отличается необычной торжественностью. Собор полон. Владыка Никодим сослужит патриарху Александрийскому. Верующие заинтригованы и сбиты с толку. Во-первых, облачение папы очень отличается от одеяния русских священников, а во-вторых, он служит на незнакомом и непонятном языке. Но главное, почему его называют папой и католикосом? Это все выше понимания доброго русского народа. На трамвайной остановке после службы я прислушиваюсь к спорам бабушек. Они возмущены тем, что Никодим решился впустить в православный храм папу, который к тому же еще и католикос. Я подхожу к ним и пытаюсь объяснить, что речь идет о православном патриархе из Александрии, города, расположенного очень далеко от России, где говорят на другом языке. Я добавляю, что в той стране патриарх зовется папой, что значит «отец», а католикос означает «вселенский». Говорю, что патриарх этот принадлежит к очень древней церкви, которая уже существовала тогда, когда русской церкви еще не было, что у него та же вера, что у владыки Никодима и у всего русского народа. Но бабушки недоверчиво качают головой и бормочут сквозь зубы, что Никодим связывается с неправославными церквами. Этих бедных женщин столько лет обманывали, что они не верят больше ничему. На следующее утро воскресенья я поехала в Александро-Невскую лавру, чтобы отстоять обедню и помолиться на могиле дедушки. Могила в хорошем состоянии, но вокруг нее полное запустение. Ветер вывернул с корнем большую старую березу, и она, падая, разбила много крестов. Надгробие, стоящее рядом с дедушкиной могилой, разрушено до основания. Пока я предавалась этим грустным мыслям, ко мне подошла какая-то женщина и стала рассказывать обо всех ужасах и разрушениях, которые имели место на этом кладбище. На его месте хотели разбить парк, но, к счастью, этому воспротивилось Министерство культуры, поскольку здесь похоронено много знаменитых людей. Но женщина считает, что кладбище уцелело только благодаря заступничеству блаженного Тимофея, тело которого покоится здесь. Женщина отвела меня чуть дальше, в заброшенный уголок кладбища, к часовенке, находящейся в плачевном состоянии. Через погнутую решетку двери, запертой на большой висячий замок, видна развороченная могила. Обломки подсвечников и обрывки искусственных цветов валяются прямо на земле. Женщина часто крестится и шепчет слова молитвы. «Я тоже молюсь блаженному Тимофею, канонизированному простым народом, и верю, что он пребывает рядом с Богом». Так грустно смотреть на заброшенное кладбище. Память о тех, кто здесь похоронен, потихоньку стирается. И мне больно думать, что придет день, когда могила моего деда будет так же заброшена, как и другие могилы на этом кладбище. Москва, 31 ноября 1974 года. Это мой последний рабочий день в посольстве перед уходом на пенсию. Немного грустный, совсем обычный день. Я прощаюсь с коллегами, с которыми встречаюсь на работе. Отныне я буду жить в Москве с сестрой Таней, которая теперь служит в консульстве. Час отъезда из России еще не пробил, но все же я поеду во Францию. Париж, 12 апреля 1975 года. Будучи проездом в Париже для записи телепередачи, Солженицын попросил меня о встрече. О том, что я перевозила его бумаги во Францию, ему рассказал Никита Алексеевич Струва.
Солженицын назначил мне встречу в маленьком отеле на Рю Жакоб. Я пришла немного раньше назначенного часа и вошла в церковь святого Игнатия, что на Рю де Севр. Помолилась перед большой иконой Владимирской Божией Матери. Потом пошла в церковь Сен-Жермен-де-При, где продолжила молиться перед святыми дарами. Я вхожу в холл гостиницы и спрашиваю Солженицына. Молодой человек из бюро регистрации позвонил и сказал, что он сейчас спустится. Через несколько минут ко мне подошла темноволосая худенькая молодая женщина в роговых очках, одетая в черное, и сказала по-русски: «Вы Дурова? Почему вы не поднимаетесь? Мы вас ждем». Эта милая женщина в черном оказалась женой Солженицына. Мы поднялись на второй этаж в номер 27. Отель старомодный, простой, очень чистый и безо всякой роскоши. Открытое окно выходит в глубокий внутренний двор. Почти сразу вошел и Александр Исаевич. Рост он среднего, одет просто. Рубашка в клетку, вельветовые домашние тапочки. Он здоровается со мной, и мы с первого взгляда проникаемся глубокой взаимной симпатией. Мы тепло обнялись. Он сразу объясняет мне, для чего он пригласил меня к себе. Спустя 10 лет он хочет дополнить свою книгу «Бодался теленок с дубом». «Сейчас это невозможно», — говорит он, — «слишком много свидетелей еще живо, это было бы опасно. Там будет наверняка около дюжины страниц, где я расскажу, как в СССР мне помогали прятать рукописи и передавать их за рубеж». Какая удивительная встреча. Солженицын некрасив, но у него очень необычное и выразительное лицо. Прежде всего, меня поразили его глаза, маленькие, глубоко посаженные, светло-голубые, искрящиеся умом, нежные. Но что удивительно, он так буравит вас взглядом. У него густая мужицкая борода, высокий лоб под шапкой рыжеватых светлых волос. Спросив меня об отце, он рассказал, что знал меня в Москве под именем Вася. Он не знал, кто я, мужчина или женщина, и чем я занимаюсь. 4 года назад он переправил рукопись «Архипелага» в Америку, но там не захотели выполнять его условия — перевести роман на английский язык и не публиковать до тех пор, пока он не даст добро на издание. Но перевод не был сделан вовремя, и он потратил много сил, чтобы получить текст обратно. Тогда он начал искать другой канал и узнал, что, может быть, Вася мог бы быть ему полезен. Первое, в чем надо было удостовериться, что Вася человек честный, надежный, ему это подтвердили. Тогда он решил через Васю переправить своему швейцарскому адвокату микрофильмы всех его неизданных произведений и рукопись романа «Август 14-го». Он почувствовал, что КГБ занялось им вплотную. Надо было срочно переправить в безопасное место все необходимые документы, чтобы затем поведать всему миру о преступлениях советского коммунизма. Кроме микрофильмов, там были фотографии заключенных, секретные донесения, адресованные членам правительства, в которых шла речь об устройстве новых лагерей и новых карательных мерах, и многое другое. Этот новый канал появился тогда, когда он уже потерял надежду довести дело до конца. Солженицын задает мне несколько вопросов и все удивляется, что я такая русская. «Когда и как вы попали во Францию? А где вы учились? На каких условиях вы вернулись в Россию? Чем вы занимались в посольстве? С кем из послов вы были знакомы?» Он делает заметки своим мелким и быстрым почерком, проявляя особый интерес к тому, каким способом я переправляла документы. Само собой, я ему сказала, что никогда не думала, что мне придется делать что-либо подобное. Так уж случилось. Все произошло благодаря посредничеству Жени, который был знаком с друзьями Солженицыных, и началось с малого. Например, со статей для «Вестника», журнала, который издавал Никита Струве. Я сама не представляла, насколько важные документы были мне доверены. Только когда меня попросили провести рукопись «Августа 14-го» и микрофильмы, я поняла, насколько все это серьезно. Женя был сама скромность. Молчание было правилом. В письмах люди и вещи фигурировали под чужими именами. Я никогда не спешила с передачей документов, которые получала. Женя давал мне их тогда, когда я приходила в гости к нему или к нашим общим друзьям, и никогда на улице, что было бы равносильно самоубийству. При выборе людей, которым я отдавала бумаги и микрофильмы, я доверяла своей интуиции. Остерегалась передавать что-либо через дипломатов. Конечно, они пользовались неприкосновенностью, но я не верила, что они будут в состоянии долго хранить секреты. И если бы они узнали, что я занимаюсь подобными вещами, я стала бы для Министерства иностранных дел весьма подозрительной фигурой. Август 14-го — это был большой груз. Отлично напечатанная рукопись с подробными пометками на полях
была вложена в картонную папку и весила не менее килограмма. Я знала ей цену. Меня торопили с ее отправкой. Но я все же выжидала, потому что никак не могла найти человека, способного выполнить подобное поручение. И, что самое главное, я не слышала того внутреннего щелчка, который служил мне знаком того, что делу будет сопутствовать успех. Вдруг, как-то раз утром, ко мне подошел один из жандармов, охранявших посольство, и сказал, что он прямо сегодня вечером уезжает в Париж, и спросил, нет ли у меня каких-либо поручений. Я сразу почувствовала, что ему я могу доверить рукопись. У меня заранее была заготовлена коробка конфет нужного размера. Я положила в нее рукопись, красиво упаковала и завязала бант. Этот подарок я положила в полиэтиленовый пакет из дипломатической березки и попросила коллегу, когда он приедет в Париж, позвонить по такому-то телефону. За посылкой зайдут. Ему не нужно ни о чем беспокоиться. Я до сих пор помню, как он садился в машину во дворе посольства, держа в руках знаменитую коробку конфет, не имея, конечно, ни малейшего представления о том, что он на самом деле вез. Я использовала коробочки от лекарств. Я никогда ни о чем не рассказывала людям, которым поручала эти пакеты, но я успокаивалась только тогда, когда мне сообщали, что груз дошел по назначению. На мой взгляд, это был самый надежный способ, чтобы не отягощать ничью совесть. Ни разу ничего из того, что я передавала, не пропало, и никто не был скомпрометирован. Все делалось очень просто, и никто не делал из этого никаких историй. Должно быть, на меня тогда снизошла особая благодать. Я никогда не пряталась, хорошо я поступала или плохо. Мне кажется, что мной всегда руководила своего рода внутренняя осторожность. В 3 часа дня вошел какой-то незнакомый мне русский, и я ушла в соседнюю комнату. Солженицын пошел следом за мной, чтобы попрощаться. Он очень мило благодарил меня за то, что я для него сделала. Я ему ответила, что все, что я делала для России, которая нам обоим так дорога. Тогда он заключил меня в свои объятия и сжал так, что я чуть не задохнулась. На какое-то мгновение он прижался ко мне щекой и быстро вышел. Мы немного поговорили с его женой. На маленьком столе лежали остатки завтрака. Мы вспомнили наших общих друзей, оставшихся в России. Солженицын хотел найти способ переправить им книги, но не только в Москву и Ленинград, куда бесчисленные туристы привозят довольно много литературы. Он хотел, чтобы книги получили в провинциальных городах, в колхозах, в войсках. Как это сделать? Он ищет каналы. Аля сказала мне также, что они с мужем очень разочарованы тем, что те, кто добровольно покинул Россию, уже ругаются между собой или пекутся только о своих личных интересах. Мы расстались с друзьями. Москва, 21 марта. Я только что вернулась из очень интересной поездки, которую совершила вместе с семьей Аман. Мы выехали утром 8 мая и, поставив свечку преподобному Сергию в Загорске, поехали в Переяславль. Там и позавтракали. Там родился Александр Невский, там Петр Великий построил первый русский флот. Мы долго гуляли по остаткам земляных укреплений. Переночевав в Ярославле, мы поехали в Борисоглебск посмотреть на очень древний разрушенный монастырь. Повсюду готовились к демонстрациям в честь годовщины победы над фашизмом. Красные флаги, праздничные толпы, объезды, чтобы пропустить праздничный кортеж, милиционеры и военные в парадной форме с орденами на груди, в первых рядах инвалиды войны, откровенно счастливые тем, что на них обратили внимание. К несчастью, многие ветераны были опьянены не только славой, но и водкой. Они братались, спотыкались, громко рассказывали о своих подвигах. Проезжая через деревни, приходилось быть очень осторожными, чтобы не задеть никого из этих вояк. Борисоглебск — развивающийся город. Здесь нет ни одной действующей церкви, но при въезде в город на холме можно увидеть стены, башни, очень красивые ворота и ржавые купола монастыря XVI века. Сейчас он весь в руинах, обрушившиеся стены зарастают бурьяном. Правда, пытаются восстановить крепостные стены, ворота и 16 башен. В монастырских корпусах расположены разные учреждения, банк, сберкасса. Главный собор стоит в лесах. Через решетку двери видно святилище, оскверненное, загаженное, усыпанное строительным мусором, пустыми бутылками, рваными башмаками и прочей дрянью. В руинах иконостаса, из которого были вынуты почти все иконы, живут летучие мыши.
Позолоченная вскрытая рака уцелела, но являет собой жалкое зрелище. Из храма тянет ледяным дыханием погреба, а на улице жарко. Этот контраст удивителен и символичен. Рядом с этой разоренной церковью, исполненной духа смерти, я нашла кусок гнутого железа. Оказалось, что это один из последних крестов монастырского кладбища. Он врос в маленький холмик, покрытый травой и полевыми цветами. Я присмотрелась и увидела множество других холмиков. Крестов больше нет, только кое-где растут молодые деревца и кустарники, а пустые бутылки, консервные банки и обрывки бумаги говорят о том, что здесь, на могилах, едят и пьют. Вдали слышны голоса и звуки аккордеона. Мальчишки сели в тенечке под вековой березой. Ко мне подошли Ив и Сюзанна. Им тоже очень грустно. Мы вместе обходим это заброшенное место. И как все же прекрасна Россия солнечной весной. Цветы, свежие леса, полные птиц, реки и озера. Если бы только эта красота помогла приблизить Бога к душам людей. Цюрих, 19 августа 1975 года. Я вышла из такси перед решеткой особняка на маленькой тихой улочке довольно далеко от центра города. Здесь живет Солженицын. Дом окружен зеленым и свежим садиком, и передо мной мощная дорожка, обсаженная гортензиями. Мы вошли в просторную прихожую, из которой правая дверь вела в гостиную, где не было почти никакой мебели, но стояли букеты цветов и коробки с книгами. В глубине прихожей большая кухня, окно которой выходит в сад. Я встретила троих сыновей Солженицына — Ермолая, 4,5 лет, 3-летнего Игната и 2-летнего Степана. Но самого писателя не видно. Он спустится только в 5 часов вечера к обеду. Он работает в библиотеке на 2-м этаже, и его никогда не тревожат, даже если в доме пожар, — сказала смеясь жена. Во время обеда Солженицын спросил у меня, «Как так вышло, что вы такая русская и вдруг католичка?» Что я могла ему ответить? Я не могу объяснить ему, что стала ею не по своему желанию, но послушная божественной благодати. Я чувствую, что он этого не поймет. Кроме того, для него Россия и православие — синонимы, и он знает о католичестве только то, что о нем традиционно говорят в России. Дети уже поели, но стоят рядом с отцом, который время от времени кладет им в рот кусочки чего-нибудь вкусненького. Все трое синеглазые, круглолицые, светлокожие, с льняными волосами, стриженными под горшок, как русские крестьянские дети. Все трое умны и полны жизни. Солженицын рассказывает, как строится его день. Он встает в 7 часов, плотно, как следует, завтракает, потом работает без перерыва до обеда, который обычно бывает в 5 часов вечера. После обеда снова работает до ужина, то есть до 8 вечера. Чтобы снять напряжение, Солженицын вместе с женой совершает долгие пешие прогулки в горы. Катя долго рассказывает мне о жизни и работе, которую они делают с дочкой. Правят гранки, разбирают огромную почту, которую почтальон привозит на тачке 2 раза в неделю. Солженицыну передают только малую часть писем, потому что его, по возможности, оберегают, чтобы он смог спокойно заниматься писательским трудом. Только жена может входить в его кабинет, что она и делает ежедневно после полудня, чтобы помогать ему в работе, а Катя в это время занимается детьми. Работы хватает, потому что надо еще вести хозяйство этого большого дома, готовить еду и заботиться о воспитании детей. Все было бы хорошо, если бы не постоянная тревога о будущем. Эмиссары КГБ есть повсюду. Международные телефонные разговоры прослушиваются через советские спутники. За домом, без всякого сомнения, ведется слежка. Кстати, в утро моего приезда во время завтрака молодой человек с магнитофоном, черноволосый, в темных очках, прошел через сад соседнего дома и устроился прямо под окном кухни. Жена вежливо объяснила ему, что Солженицына видеть нельзя, что у него много работы и что его просто нет дома. Несмотря на все разъяснения, этот человек, якобы украинского происхождения, студент, находящийся в Цюрихе проездом, более 2 часов бродил вокруг дома, стараясь подслушать наши разговоры, прячась в кустах и в соседнем саду. В конце концов, чтобы от него избавиться, жене пришлось вызвать полицию. Детям любопытно и немного страшно. «Мама, кто этот человек? Что ему надо? Почему он прячется?» Полиция задержала его в тот момент, когда он разговаривал с соседями. Но у нас пропало всякое желание вспоминать друзей и вообще говорить о сокровенном. Вот атмосфера, в которой приходится жить Солженицыным. А я еще ничего не сказала о письмах с угрозами, которые они время от времени получают. Они тревожатся за будущее детей. Им хочется, чтобы они в совершенстве говорили по-русски и знали историю своей страны.
Они хотели бы найти кого-нибудь, кто мог бы заниматься с детьми и согласился разделить с ними их уединение. Мы хотели бы найти русскую женщину, которая согласилась бы жить здесь как член семьи. Мне показалось, что они имели в виду меня. Москва, 15 января 1977 года. Я навестила Ольгу Николаевну Вышеславцеву. Она чувствует себя утомленной. Сегодня утром ей было так плохо, что она подумала, что умирает. Она рассказала мне о том, как она познакомилась с отцом Николаем Голубцовым, который стал потом ее духовником. В то время мне пришлось сидеть дома из-за флебита. Я ходила тогда в церковь пророка Илии, приход моего духовного отца, находившуюся прямо рядом с моим домом. Как-то вечером ко мне пришла подруга и сказала: «Я попрошу отца Николая Голубцова прийти и помолиться о вас, чтобы Господь исцелил вас или хотя бы облегчил ваши страдания». Я ответила: «Что такое вы говорите? Здесь нельзя молиться вслух. У меня две соседки, которые шпионят за всем, и вообще мне не нужен священник». Но приятельница настаивала: «Я желаю вам добра, вы же мне помогли». Я не хотела ее обижать и согласилась. Я ждала отца Николая в следующую среду, но он передал мне, что прийти не сможет. Все же в последний момент он позвонил и сказал, что освободился и сейчас приедет. Я была вынуждена его принять. Слышала, как он тихонько вошел, снял пальто и приблизился к моей кровати. Это был настоящий деревенский батюшка, совершенно обыкновенный с виду. На нем была потертая ряса с вышитым поясом. Смотрел он внимательно и добро. Он задал мне несколько вопросов, спросил о Вадиме, моем сыне, о муже, о моей болезни, обо всем, что составляло мою жизнь. Мы проговорили часа три. Уходя, он сказал, что зайдет завтра. На завтра он беседовал со мной 4 часа и решил, что должен прийти еще раз. Он навестил меня в 3-й раз, соборовал и причастил. Этот день и стал днем моего обращения. Он согласился стать моим духовником. Я слушалась его как только могла, но иногда он требовал от меня того, что мне было очень трудно сделать. Когда я говорила ему «я не смогу», он отвечал: «Вы сильная, Господь вам поможет». Как-то отправил меня в глубинку, в пустынь с посланием к старцу, известному своей святостью. Но старец никак не хотел меня принять. Я прождала 18 дней. Наконец он призвал меня и сказал: «Скажешь отцу Николаю, что он не в послушании». Я была потрясена и воскликнула: «Как я ему такое скажу?» Старец ответил: «Господь тебе поможет». Вернувшись в Москву, я пришла к отцу Николаю. Он внимательно выслушал мой рассказ о посещении пустыни, заставил его повторить 2 раза. Но я не передала то, что велел сказать старец. Когда отец Николай спросил: «Это все?» Я ответила: «Могу ли я не выполнить то, что передал мне старец в качестве послушания?» «Ни под каким предлогом», — ответил мне отец Николай. Тогда я передала ему слова старца. Отец Николай удивленно посмотрел на меня, попросил повторить, потом глубоко задумался. После долгого молчания он попросил меня рассказать все снова. Это было все. Больше мы никогда об этом не говорили. Москва, 10 марта 1977 года. «Покидая эту страну, я оставляю здесь частичку самой себя. Я завязала здесь так много человеческих связей. Работа тут только началась. Господь дал мне приобщиться к ней. И вот уже приходится все оставить и отправиться в неизвестность. Может статься, что это отрешение, милость, отречение, попущенное Богом ради еще большего блага. Вот почему я все оставляю на волю Божию. Кажется, мои родные думают, что я возвращаюсь во Францию насовсем. Но больше, чем когда-либо, я чувствую необходимость сохранить связь с моей страной. Я поручаю Господу все, потому что твердо знаю, что не свершится ничто, на что не будет воли Его. Отче наш, обрати взор Твой на тех, у кого нет видимых церквей, где они могли бы помолиться. Теперь в их церквах овощехранилища, хлева, заводы, кинотеатры и танцзалы. На некоторых храмах еще красуются кресты, другие полностью разорены, и сорная трава растет меж кирпичей изуродованных и немых колоколен. Вдалеке, среди бескрайнего моря полей, призывно маячит колокольня, и мы радуемся, спешим в Божий храм. Увы, нас ждут лишь развалины, утопающие в грязи и заросшей крапиве. Случается, что над воротами светятся еще золото иконы. Золото славы Божией исчезает последним. Чтобы стереть его с дерева или камня,
Нужна рука святотатца. Кое-где в деревнях старики еще помнят о Боге, помнят, что церковь была когда-то его домом. В ней их крестили, в ней пред царскими вратами они причащались телу и крови Спасителя, в ней их венчали, в ней отпевали их родителей. Проходя мимо церкви, старики осеняют себя крестным знаменем, а молодежь глядит с ухмылкой. И их боги — трактир и танцплощадка. Отче наш, обрати взор Твой на детей Твоих. Они словно овцы без пастыря, что ищут себя во мраке атеистического материализма, во тьме, где славословит человека, в духовной нищете и страхе, где нет любви. Дети Твои ищут Тебя, но не знают, в какую дверь постучать, чтобы кто-нибудь показал им дорогу к Тебе. Отче наш, спаси нас!

Вы слушали передачу «По страницам книги воспоминаний» Анастасии Борисовны Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читала Людмила Зотова.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Православный храм восстановили в историческом порту в верховьях реки Лены. В Египте на месте строительства атомной электростанции осветили храм Русской Православной Церкви. Об этих и других событиях более подробно. Выездная комиссия приняла работы по капитальному ремонту и реставрации собора Воскресения Христова в селе Верхоленск Качугского района Иркутской области, который был построен в начале 20 века, сообщает пресс-служба областного правительства. В 2019 году собор Воскресения Христова был включен в реестр объектов культурного наследия России как объект регионального значения. Восстановительные работы начались в 2020 году. К 2024 году было произведено усиление фундамента, стены и других конструкций. Затем выполнялся ремонт фасадов и интерьеров. Специалисты воссоздавали паперти и возводили колокольню. Изначально колокольни на храме не было. Она планировалась при начале строительства в 1902 году, однако из-за дальнейших событий 20 века на реализацию проекта не хватило средств. Чтобы возвести колокольню сейчас, в наши дни, была проведена колоссальная научно-исследовательская работа. Специалисты нашли аналог в Нижнем Новгороде и по его лекалам построили колокольню в Верхоленске, отметили в пресс-службе. Большой каменный собор Воскресения Христова был построен в Верхоленске в 1907 году, так как деревянные церкви не вмещали всех местных прихожан. В начале 20 века Верхоленск был крупным уездным городом, где начинались экспедиции по изучению Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также Америки. В советское время храм в Верхоленске попал в число немногих, которые были возвращены верующим. В 1945 году в нем возобновились службы. Однако в 1961 году здание перешло в распоряжение райисполкома и было переделано в клуб. Верхоленск – поселение на правом берегу реки Лены в 218 километрах севернее Иркутска. Город был основан в 40-х годах 17 века, в настоящее время имеет статус села, в котором проживает порядка 500 человек. 26 мая состоялось малое освящение храма в честь всех святых в земле египетской просиявших, которая располагается на площадке возводимой атомной электростанции в городе Эль-Даба. Богослужение в новоосвященном храме совершил патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин и епископ Луховицкий Ефимий, которым сослужили иеромонах Митрофан Солдатенко, клирик египетского благочиния Иерей Дмитрий Гуров и клирик Тихвинской епархии протодиакон Георгий Стефанов. На богослужении присутствовал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, сообщает служба коммуникации отдела. В завершении своего визита в Египет митрополит Антоний посетил приход преподобного Сергия Радонежского в Каире. 26 мая министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, митрополит Псковский и Порховский Матфей, министр образования Псковской области Александр Сорокин и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев посетили строительную площадку Всероссийского детского центра Печоры в деревне Печки Печорского района Псковской области, сообщает патриархия.ру. Центр строится по поручению президента России в рамках проекта создания условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, государственной программы развития образования. В центре планируют организовать образование по 6 направлениям: художественное, естественно-научное, социально-гуманитарное и другие. Дети будут приезжать на краткосрочные образовательные программы, проходить обучение обучение, знакомиться с традициями страны, развивать компетенции. Еще одним объектом посещения стала Псковская гимназия номер 28 с изучением основ православной культуры, где обучаются более 200 ребят. В прошлом году в образовательном учреждении был реализован проект «Духовно-нравственное воспитание школьников на основе изучения православной культуры», направленный на формирование гармонично развитой личности учащихся путем интеграции православной культуры и духовно-нравственных ценностей в учебно-воспитательный процесс. В рамках взаимодействия между гимназией и Псковской епархией для школьников проводятся занятия по дополнительному образованию. В гимназии расположены 32 учебных кабинета, 2 спортивных зала, обеденные и актовые залы, библиотека, помещение, центр притяжения, гончарная мастерская, хореографический зал, фотостудия и медиа-центр. Также гости побывали на строительной площадке школы для одаренных детей в деревне Борисовичи. Это будет одна из 12 передовых школ, которые возводятся по поручению президента России. Школа рассчитана на 800 мест. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала третья часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мульгуар.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Сегодня нашу передачу помогает нам проводить звукооператор прямого эфира Татьяна Брошнина. Представляю основного героя нашей сегодняшней передачи. У нас в гостях помощник регента Свято-Троицкого Измайловского собора Святой Живоначальной Троицы Игорь Александрович Ручкин. Игорь Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Ну что ж, собор хорошо известен нашим всем жителям нашего города. Собор знаменитый. И я рада буду, что сегодня у нас есть возможность услышать музыку, которая звучит в этом соборе, и ваши комментарии ко всем тем моментам, которые касаются хора собора. Начнем с музыки.

0: Итак, мы услышали звучание хора Троицкого собора. Игорь Александрович, пожалуйста, ваши комментарии, пояснения, что мы сейчас слышали и чья это была музыка?
1: Да, значит, мы услышали начало литургии Иоанна Златоуста, первый антифон «Благослови, душа моя Господа». Музыка написана мной. Я умышленно сегодня использую в передаче произведения, написанные именно мной, потому что они... Я не в плане того, чтобы делать такой промоушен своей музыки, а в плане того, что все эти произведения представляют собой целый ряд проблем. Вот, ну, первое произведение, на мой взгляд, наименее проблемное. Здесь все более-менее традиционно, как бы особых проблем не вызывает. Проблема скорее такого, ну, художественного свойства, что ли. Насколько... Эта тема, в общем, в принципе, для отдельной передачи, скорее всего, наверное. Это традиции, современность, mm-hmm. как вот это все между собой...
0: Вот это,
1: как
0: да?
1: это все сочетается, mm-hmm. да. Пьеса написана, так сказать, полностью в московских традициях. Mm-hmm. Можно здесь услышать и Рахманинова, можно услышать и Чеснокова, еще другие какие-то... Вот, в целом она неплоха, на мой взгляд. Может быть, у кого-то есть другие мнения. Особых проблем, на мой взгляд, она не вызывает... Такое вот начало, так сказать, не услышалось, вот такое начало службы. Такое покойное, благолепное, торжественное.
0: Спасибо. Ну что ж, Игорь Александрович, я думаю, мы построим нашу передачу сегодняшнюю так. Для начала вы, наверное, расскажете о себе все-таки. Вот интересно было бы узнать ваш путь и в музыке, и ваш путь в православии. Вот как эти две линии пересеклись, и вы стали вот, помощником регента в соборе.
1: Да, это вопрос довольно интересный. Я профессиональный музыкант, я закончил Ленинградскую консерваторию, дирижерское хоровое отделение, то есть я профессиональный руководитель хора. Закончил консерваторию в 79-м году, то есть вот уже 30 лет назад. В моей практике было много разной работы. Я преподавал в Петрозаводской консерватории, я руководил камерным хором в Ленинграде. Потом я 9 лет работал хормейстером в Малом оперном театре. Был он театр Мусоргского, сейчас он Михайловский театр. Вот. А уже работая в театре, видимо, каким-то, так сказать, промыслительным действием Господа, я пришел в Троицкий собор, в Измайловский собор. Угу. Вот. И с тех пор это, я уже там нахожусь, я там уже работаю с 97-го года, то есть 13 лет скоро будет уже. Вот. Впоследствии я отказался от работы в театре по разным причинам. Меня не устраивало там слишком много, и, в общем, как дальнейшее показало, я был прав, конечно. Вот. А в основном всю работу сконцентрировал на работе именно в соборе. Вот. Постепенно осваивая службу, постепенно осваивая азы православной культуры, азы православного песнопения и так далее. Традиции, которые, когда я учился, они были находились под запретом, как известно. То есть я имел достаточно обширное представление о мировой духовной музыке, католической, лютеранской, о ее традициях, и имел очень смутное представление, как, в общем, большинство всех и людей, и музыкантов того времени, потому что все это находилось под и гласным, и негласным запретом.
0: То есть основы какие-то все-таки давались, наверное, в консерватории?
1: Основы давались, но самые минимальные основы. То есть получить полное представление об этом, конечно, было очень трудно, именно в плане целиком культуры службы, потому что какие-то произведения, несмотря на запреты, все-таки исполнялись, и какие-то концерты Бортнянского, и песнопения Архангельского, это, в общем, было, но очень незначительном количестве. Вот. А впоследствии, так сказать, стало уже с этим делом легче. Вот. И, будучи в соборе, у меня появилась возможность осваивать и, так сказать, и практику песнопений Русской Православной Церкви, культуру и традиции, и, в общем, так сказать, всю логику развития православных песнопений, начиная с самых ее истоков и заканчивая, так сказать, современным моментом. Примерно так, вкратце.
0: То есть к церковной музыке вы пришли опытным путем, путем практической уже деятельности,
1: именно,
0: да?
1: Именно так, да.
0: А с чего началась ваша деятельность в Троицком соборе? Вы в качестве певчего пришли или в качестве уже...
1: Да, я пришел в качестве певчего. Mm-hmm. Другого пути, собственно, практически нет, потому что для того, чтобы освоить все премудрости и сложности работы богослужебное пение требуется довольно большое количество времени. Я пришел, конечно, в качестве певчего, ну и как любой человек, который приходит, и вообще в храм просто, так сказать, впервые, и люди, которые приходят в качестве певчих, делающие первые шаги в этом, первое время, конечно, находился в состоянии абсолютной растерянности, потому что все, чему меня учили, чему я был обучен, здесь как-то находилось несколько в других измерениях несколько. То есть понадобилось, конечно, какое-то время, чтобы к этому примериться все это. Вот. Но когда я освоился с этим, в черне освоился, то стало значительно легче, и я уже стал как бы размышлять над этим всем. Вот. И появились, я стал делать какие-то самые первые робкие шаги в том, чтобы написать какие-то свои работы, может быть, какие-то. Часть работ там еще до сих пор осталась, в общем, так сказать, значительная часть, она уже не исполняется, потому что даже если бы хотели, я просто слишком слабые работы, слишком неинтересные. Вот, и в этом плане стал действовать. А помощником регента стал тоже промыслительным образом, совершенно спонтанным. Так получилось просто случайно, потому что на тот момент хор Троицкого собора еще вел достаточно регулярную, скажем, концертную деятельность. И так получилось, хору нужно было уехать на гастроли в Германию. Такой пасторской как бы миссии такой. Вот причем это делалось все очень быстро, в последний момент хор уехал, и практически никто не остался, а я остался тогда. В общем, получилось, мне пришлось, так сказать, самому, что называется, взять на себя такую нагрузку, как бы проводить богослужение. Это продолжалось там, по-моему, больше 2 недель, 2 или 3 недели, не помню. Вот. Сначала, конечно, я себя чувствовал, как любой, так сказать, человек, это, конечно, очень большая ответственность, и сложно было. Вот. А в дальнейшем, так сказать, все стало более-менее на свои места, и я почувствовал себя более уверенным в этом смысле.
0: Ну вот вы были дирижером хора, то есть профессионалом в этой области, а дирижирование церковным хором, вот регентование, оно отличается?
1: Безусловно, любая же работа имеет свою специфику. Она имеет свою специфику и в плане самого процесса проведения службы, потому что, скажем, если я провожу, концерт в филармонии, то там заранее известен репертуар, идет последовательность определенная. Скажем, если я работаю в опере, там тоже, так сказать, есть определенные уже точно наработанные и темпы, и определенные вещи. Ну, известно все. Заранее все сделано. То в церкви, в церковном служении очень многое же меняется. То есть

0: Так, дорогие друзья, я напоминаю, на волнах радио «Град Петров» идет передача «Музыка храмов Санкт-Петербурга». И наш гость сегодня – музыкант, композитор, помощник регента Свято-Троицкого Измайловского собора Святой Живоначальной Троицы Игорь Александрович Ручкин. Мы сейчас слушали музыку, которую написал Игорь Александрович. И вот в нашей передаче сегодня звучит все произведения, которые прозвучат в нашей передаче, принадлежат нашему гостю. А мой вопрос к вам такой – вот вы сейчас слушали свое произведение, и у меня к вам, мне хотелось бы узнать, во-первых, как давно была написана литургия, фрагменты, из которых мы сейчас слушаем, и вот как вы сейчас воспринимаете по прошествии времени написание вот современным взглядом, что вы думаете?
1: Да, литургия написана примерно на протяжении 2-3 лет, наверное, примерно это начало века, то есть музыка где-то от 9 до 7 где-то лет написано. Сейчас я воспринимаю это несколько иначе, конечно, безусловно, чем тогда, когда это писалось, когда это звучало, когда это записывалось, в частности, потому что запись сделана довольно давно. У меня возникли следующие сейчас наблюдения по поводу этой пьесы. Она, на мой взгляд, ставит два очень серьезных вопроса. Первый вопрос следующий. Опять вопрос о традициях. В целом она написана, безусловно, традиционно. По форме здесь это все традиции вот, внешнего оформления, что называется, соблюдены. Однако, что касается музыкального языка и еще одной вещи, которую я сейчас скажу, вот здесь возникают вопросы. По этому поводу, возможно, дискуссии. Это очень хорошо. Первый вопрос заключается в следующем. Я явственно услышал, собственно, так и было задумано, интонации

0: на которых строится, построена пьеса, интонации советских песен, старых советских песен. Я, может быть, умышленно огрубляю, как бы все это, так сказать, довожу до такого уровня полемики все это. Вот, но тем не менее, это так. Однако, нужно учитывать, что композиторы, писавшие церковную музыку в разное время, неизменно использовали подобные вещи. Если вы непредвзятым взглядом послушаете Чеснокова, например, то услышите тоже интонации аналогичного типа.
1: Если то есть музыка современного ему
0: современного
1: периода,
0: этого,
1: да?
0: Времени, да. Если вы послушаете музыку Бортнянского, то вы услышите темы популярных украинских песен. Вот. Само по себе это ничего не значит. Но допустима ли подобная грань, вот допустима ли такая ассоциации, которые с этим возникают, я не вполне уверен. Может быть, да, может быть, нет. И еще одна очень существенная вещь. Я услышал в этой пьесе, собственно, тоже так было задумано, выраженный драматизм. Драматизм, то есть в нем, в этой песне нет такого традиционного, некого благолепного покоя, такого, такой величавости, которая обычно, так сказать, используется здесь композиторами в третьем антифоне. Здесь прослеживается драматизм. Это связано с тем, что я пытался интонировать текст. Текст Нагорной проповеди. На мой взгляд, драматическое звучание, я имею в виду сам священный текст. Допустим ли драматизм в церковном... Вот такой вот вопрос. Это связано с другими вещами. Ну, если мы... По поводу вообще, какой должно быть, должна была...
1: Да-да, если удастся сегодня на нее поговорить, посмотрим, писать церковную музыку. Вы писали произведения светского характера?
0: Да, у меня есть музыка и светская, разная музыка есть. В числе прочих мне приходилось делать очень большое количество всевозможных аранжировок, разной музыки. То есть профессиональный уровень владения материалом, оформления музыкального материала, ну, то есть тем, что, сделать так, чтобы вот то или иное произведение, как на профессиональном языке, как говорится, звучало. То есть, чтобы вот получить красоту звучания определенную. Вот с этим, конечно, у меня был определенный опыт. Ну, а вот, православной музыки, что касается музыки, написанной для богослужения, конечно, это первые были шаги. Так что...
1: А вот, знаете, так интересно, ведь светскую музыку может писать любой человек, и, собственно говоря, что мы сейчас и видим, пишет все, кому не лень. Да. Там две ноты там сложил так или иначе, и вроде бы что-то получилось. Но чтобы приступить к написанию церковной музыки, нужны ли какие-то специальные разрешения, благословения? И вот, или это тоже любой человек, который маломальски владеет нотной грамотой, уже может себе позволить вот, писать какую-то богослужебную музыку?
0: Вопрос непростой. Позволить-то может себе каждый. Позволить. Другой вопрос, что из этого получается, потому что все это требует определенного соответствия целому, то есть написанное произведение требует соответствия целому ряду определенных требований, которые предъявляются к музыке, которая исполняется на богослужении. Целых масса этих требований. Поэтому, безусловно, тут все не так просто, как может показаться. Вот, ну, хотя я говорю, что, ну, разумеется, может писать-то может каждый. Другой вопрос, что из этого получится. Что из
1: а этого вы брали какое-то специальное благословение на это? Или вы все-таки на свой страх и риск начали...
0: Ну, как вам сказать? Вопрос непростой. Выглядело приблизительно следующим образом. Я не умею писать музыку, что называется, в стол. То есть вот, ну, заниматься самовыражением. Была определенная потребность. Да? Ну, скажем, вот я работаю со своим учителем, я могу назвать его своим учителем, с нашим регентом, у которого учился, собственно, как регентской, собственно, работе, как таковой, то есть вот культуре богослужения. От него поступали, скажем, определенные, ну, пожелания, что вот хотелось бы услышать вот это, вот, скажем, не могли бы вы написать вот это. Вот. Ну, я, соответственно, делал. Потом стало вырисовываться, что может получиться целая литургия. Вот. И мы работали в этом направлении постепенно, и вот так вот создавалось все это. Вот. Большую помощь оказывал настоятель собора. Он выступал неизменно и выступает в роли критика. Это очень хорошо, потому что если бы он выступал в качестве тоже, так сказать, поощрителя, то возникла бы такая самоуспокоенность, да, и... Ну, ну, гордыня, говоря, так сказать, таким языком все это. Вот. Он выступает неизменно в роли критика моих опусов. Это очень хорошо. Меня это полностью устраивает. Потому что его пасторское направление в этом направлении оказывает самое...

0: благоприятное на меня воздействие. Угу. То есть подстегивает меня работать, продолжать работать в соответствующем направлении.
1: Угу. Я думаю, будет уместно напомянуть нашим радиослушателям имя настоятеля собора, это отец протоиерей Геннадий Бартоль, да? Который человек довольно известен, да, в церковных кругах и вообще среди жителей нашего города. Имя довольно известное. Да, но это замечательно, что у вас есть такой контакт с отцом Геннадием, и что он, в общем-то, и критически относится,
0: да,
1: и
0: дает очень критически,
1: возможность развиваться при этом, да?
0: Да, и он критически, в хорошем смысле, критически относится и к моей, не только моей, вот работе в качестве, скажем, вот, регента. То есть он иногда дает очень ценные, очень исключительно ценные указания и советы о том, что, вот, что было хорошо, что было плохо. И в этом направлении, поняв ход его мысли, очень непростой, кстати говоря, то есть не такой, не лобовой ход, а нужно понять, что стоит за его словами, и тогда в этом направлении, поняв, прочувствовав изнутри, почувствовав, что он, собственно, чего он добивается, и другие, впрочем, священники тоже вместе с ним, то есть это оказывает огромное просто воздействие, огромное воздействие.
1: Игорь Александрович, а есть ли для вас какой-то образец церковной музыки, вот какой-то композитор, которому вы, ну, может быть, невольно подражаете, или вот которого вы очень уважаете за стиль написания?
0: Боюсь, что такого нет. Боюсь, что такого нет. Объясню, почему. Во-первых, для профессионала так, подобного рода симпатии, они не очень понятны, потому что для профессионал всегда ценит качество. Качество, а такая, ну, условно, скажем так, вкусовщина, она мало что дает. Скажем, если остановить, скажем, 100 людей на улице, просто 100 людей надо, и попросить назвать какую-нибудь музыку, которая ассоциируется вообще с церковью, я боюсь, что из 100 человек, не знаю, человек 90, может быть, назовет имя Баха.
1: А, вот так?
0: Я думаю, что да. Потому что скажут, ну, какой композитор у вас ассоциируется с церковной музыкой? Скажут, Бах, там, может быть, Моцарт скажет, что-нибудь такое. Может быть, кто-нибудь подумает, скажет, там, Рахманинов, может быть, назовет. Вот такое вот. То есть вот такие идут ассоциации. Вот. Потому что в православной музыке здесь несколько другая картина получается. Здесь была определенным образом, в определенное время подвинута работа таким образом, что направление было, так сказать, сконцентрировано немножко на другое, нежели в европейской музыке. Несколько другое все. Поэтому таких звездных имен, может быть, таких вот как на Западе, здесь нету, но это особенность. Вот. И еще одна деталь, очень существенная, которую вы очень хорошо упомянули, это вот по поводу любимых композиторов. Дело в том, что я специально, почувствовав, интуитивно, так сказать, почувствовав вот эту мысль, я ее специально проверял вот в соборе. И в нашем Измайловском, и в других соборах проверял. Есть такая вещь, это абсолютно, вот, что называется, ручаюсь за это. Каждая музыка, то есть какая-то, скажем так, неправильно я стал говорить, отдельно взятая музыка какого-то композитора, может, звучит так сказать, звучит в одном храме и не звучит в другом.
1: Угу. То есть это акустические особенности могут влиять?
0: Это акустические особенности, и самое главное, атмосфера храма. Ага. Атмосфера храма. Причем это не связано впрямую с качеством. Ну, конечно, так сказать, это будет грубовато несколько и надумано, но тем не менее, вот, скажем, в санкт-петербургских храмах музыка московских композиторов не очень хорошо звучит. Это обозначает, что я как любой культурный человек, как музыкант, и, конечно, я преклоняюсь перед музыкой Рахманинова, скажем, музыкой Чеснокова. Это замечательная, так сказать, музыка, все. Вот, но, скажем, если сравнивать, что будет звучать лучше с точки зрения соответствия музыки, облику и духу храма, скажем, вот нашего Измайловского, то я совершенно убежден, что у нас значительно лучше звучит музыка Архангельского и Чайковского, нежели музыка Чеснокова и Рахманинова. Ну, это такие вот особенности есть. Вот. Причем я специально проверял это все. Я спрашивал у москвичей тоже, и некоторые москвичи тоже замечают такое, что, скажем, вот в Москве Архангельский как-то не очень популярен и не очень хорошо звучит. Музыка Архангельского, она плоть от плоти, она петербургская, даже как музыка Чайковского, mm-hmm. несмотря на то, что это как бы московский композитор. Все равно дух Чайковского, вот питерский дух, он более силен.
1: Да, интересное такое наблюдение. Да. Ну что ж, а я предлагаю послушать музыку нашего санкт-петербургского композитора Игоря Рочкина, который сегодня является гостем нашей студии.
0: Да, сейчас я расскажу, что сейчас будет звучать, чтобы здесь вот как раз, мы как раз сейчас должна прозвучать именно та пьеса, которая должна звучать именно в этот момент нашей беседы. Сейчас прозвучит «Тропарь Святой Троицы», который, ну, вы сами услышите и поймете, о чем я говорил. Это стык петербургской и московской культуры. Вот послушайте, пожалуйста.

0: Что ж, замечательно. Действительно, чувствуется какая-то некоторая разница по сравнению с двумя предыдущими музыкальными фрагментами, которые мы уже слышали. И наши радиослушатели, я думаю, уловили эту разницу, если внимательно слушали предыдущую музыку. Игорь Александрович, мой вопрос к вам будет такой. Вот вы пришли из театра в наши храмы. Вот каким-то образом вы влияете на жизнь наших храмов, вы вносите свое творчество туда. Есть ли обратная связь? Влияет ли как-то жизнь церкви на вашу личность, вот на вашу степень воцерковленности?
1: Безусловно. Если попытаться взглянуть на себя, например, сейчас и там, 15 лет назад, это два разных человека. То есть влияние церкви просто огромное. То есть и участие в богослужении, и участие в таинствах церковных, это все имеет огромное решающее значение во всех смыслах, и в плане формирования личности, и в плане формирования культуры, и в плане мировоззрения, всего чего угодно. Безусловно, это решающее значение.
0: Да, замечательно. А расскажите, пожалуйста, немного о хоре Троицкого собора. Насколько велик этот хор? И вот участники хора, это все люди церковные или тоже, которые как-то вот постепенно подходит к церкви, или разные есть? И по поводу профессионализма участников хора, скажите.
1: Когда я только пришел в 97-м году, хор находился, конечно, в стадии, тогда и от собора, то есть то, что мы видим сейчас, вот снимающиеся леса собора, открывающиеся благолепие белое, белоснежное, красоты. Конечно, тогда этого ничего в помине не было. Тогда внутри было что-то страшное, то есть люди служили в пальто, холод, битые стекла, но службы шли. Конечно, хором тогда это можно было назвать только с большой натяжкой, потому что первые шаги только делались. Вот, но процесс шел, постепенно расширялся репертуар, постепенно появлялись люди, кто-то уходил, кто-то приходил, что-то формировалось. Максимальное количество людей было где-то порядка 30 человек. Ну, это было недолго, в общем. Сейчас, как бы, состав примерно сформирован, составляет примерно 24 где-то человека. То есть, да, 20 до 24 человек все. Сейчас хор. По такому, ну, неофициальному рейтингу, ну, хор входит по уровню своему, входит, ну, где-то в тройку, наверное, лучших хоров Санкт-Петербурга. Причем это благодаря большой работе, которая проделалась, большой работе, с одной стороны, а с другой стороны, благодаря определенному отбору людей, которые приходят в хор. Отбор, конечно, делается прежде всего профессиональным. Причем речь идет именно о профессиональном уровне в широком смысле слова. Не только о наличии хорошего голоса, хотя у нас есть и певцы с очень хорошими голосами, а об уровне культуры просто. По-моему, подавляющее большинство певчих, которые поют у нас в хоре, это люди с высшим образованием.
0: С высшим музыкальным?
1: С высшим музыкальным образованием, да. Это и консерватория, и университет культуры, и Герцена, да. Вот, подавляющее большинство. Поэтому, благодаря этому, появляется возможность исполнять, в общем, достаточно серьезные и сложные произведения. Что касается степени воцерковленности, здесь вопрос, конечно, более непростой, более сложный, потому что, ну, вот здесь можно частично это попенять, я бы так сказал. Попенять, в общем, руководству собора, частично попенять. Потому что, на мой взгляд, священники собора впрямую, как бы вот на большом уровне, особое внимание по этому вопросу не уделяли. То есть дело было поставлено как бы на самотек все это. Вот, но мне кажется, что в последнее время уже такая выдана определенная директива, установка определенная на то, чтобы хор включить именно вот в церковную семью. Вот. Хотя, тем не менее, вот на протяжении всего количества времени, которое я знаю, я должен заметить, что многие люди, которые приходили петь, которые были чрезвычайно далеки от церкви, даже сами себе не отдавая в этом отчет, постепенно приобщались вот к таинствам, церковным таинствам, и незаметно для себя вот вливались в эту семью. И даже они могут даже не вполне даже отдавать себе в этом отчет, что на самом деле они совершенно иные, с другой душой, с другими глазами и с другим светом в душе совсем.
0: Ну, это замечательно, очень приятно это слышать. Ну что ж, пути Господу у всех разные, да. И кому-то суждено вот именно этим путем дойти до церкви, до настоящей, до Господа. А, Игорь Александрович, а скажите, пожалуйста, ваша музыка звучит в каких-то других храмах?
1: Да, музыка звучит. Я специально как бы ничего такого для этого не делаю. Я не занимаюсь, так сказать, саморекламой, самораспространением. Вот, но тем не менее, ко мне обращались, например, почти вся музыка, которая есть, почти вся литургия, например, была взята у меня для исполнения в Александровской лавре. Я делал приложение специально вот всей этой музыки, делал приложение для мужского хора. Вот, там исполнялось, я не знаю, как сейчас обстоит дело. Еще в несколько храмов, то есть по мере необходимости, по мере требований, когда что-то такое требуется, люди просят, я, в общем, делаю для них. Вот, теперь еще такая, что мы просто почему-то, помимо того, что звучит моя музыка, так мы еще и говорим всем о моей музыке, что не вполне справедливо, потому что репертуар хора весьма большой, и включает в себя очень большое количество произведений, и очень сложных произведений, и интересных произведений хора, и моя музыка тут, в общем, как бы, дело вовсе не в ней. Костяк репертуара хора составляют... Я буду по авторам говорить. Большое количество концертов Бортнянского, естественно. Бортнянский очень хорошо звучит в Петербурге. Я не поклонник Бортнянского, мягко говоря, не поклонник Бортнянского, но он очень хорошо звучит. В частности, в Измайловском соборе, вот в вампирном стиле, прекрасно звучит. Очень много музыки Архангельского. Концерты, и песнопения, и всеночные, и литургические песнопения, которые неизменно всегда прекрасно звучат, прекрасно вписываясь, несмотря на то, что они, может быть, несколько более такие вот однообразно минорные, может быть, но, тем не менее, в рамках службы слушаются они совершенно замечательно. Произведения, разумеется, Петра Ильича Чайковского, и литургии, и всеночные, которые звучат просто прекрасно, вот свет вот этот весь разливается в Белоснежном соборе, вот это все это. Вот. Из других авторов... Раньше пели мы очень много Рахманинова, потом стали петь меньше. Сейчас как бы, вот есть тоже пожелание что-то, может быть, возобновить некоторые произведения Рахманинова. Просто Рахманинов, конечно, это требует просто очень большого хора. Вот. Много поем Гречининова. У нас и концерты Гречининова, и литургические песнопения, много песнопений. И на всеночные мы поем тоже Гречининова. Совершенно замечательная, исключительной по глубине. Теперь, ну, конечно, естественно, мы поем очень много Чеснокова, что, естественно, в общем, как бы все. Вот я назвал так вот наиболее таких. Ну, естественно, весь, так сказать, поется, естественно, весь так называемый традиционный молитвенный, ну, обиходный репертуар. То есть все церковные композиторы такие традиционные, которые там везде исполняются, естественно, они исполняются тоже. Вот, причем я обратил внимание, что многие вещи, разумеется, таких произведений, конечно, очень много, ну, значительное количество. То есть, ну, и бывших каких-то, то есть старых регентов всевозможных, и чисто церковных композиторов, которые писали исключительно такую церковную музыку. Промыслом, я бы сказал так, промыслом Божиим какие-то произведения много поются, но какие-то произведения закрепляются. А какие-то произведения как бы уходят сами. Уходят сами. Ну, они лежат, они могут иногда прозвучат, но чувствуется, что что-то вот, они как-то не вписываются. Я предполагаю, что здесь, конечно, это работа Господа.
0: Я похоже на то. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был помощник регента Свято-Троицкого Измайловского собора Святой Живоначальной Троицы Игорь Александрович Ручкин, композитор, музыкант. И, Игорь Александрович, спасибо вам большое. Как всегда, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что более глубоко с музыкой этого собора можно познакомиться на богослужениях. Пожалуйста, да, можно туда прийти. А мы закончим нашу передачу еще одним музыкальным фрагментом. Сейчас прозвучит
1: вторая и третья часть Измайловского концерта. Это концерт написан специально ко Дню Троицы. Он трехчастный, но мы послушаем с вами вторую и заключительную третью часть этого концерта.
0: Мы с вами прощаемся. До свидания. Спасибо.
1: До свидания.

0: В исполнении Константина Качолиса прозвучала фуга ре-мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В первой части нашей передачи сегодня будем разговаривать с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: У нас стандартная схема. Мы будем обсуждать несколько новостных сюжетов и приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашему разговору. 328-29-32 – телефон прямого эфира. Если вы слушаете нас в четверг, то, пожалуйста, звоните в студию по этому номеру 328-29-32. И также можно оставить сообщение в чате трансляции на платформе ВК-видео. Трансляция уже идет. Надеюсь, что никаких сложностей здесь не будет. Так, отец Александр, ну, у нас такая не очень, может быть, веселая подборка, но, мне кажется, довольно интересная получилась. И, может быть, начнем, наверное, с такой единственной новости, немножко все-таки забавной, про японского полицейского, который не захотел идти на свою собственную прощальную вечеринку.
2: В Японии 20-летний полицейский сделал ложное сообщение о минировании бара, где должна была пройти его прощальная вечеринка с коллегами. Мужчина просто не хотел идти на вечеринку, сообщает издание Асахи. Днем в преддверии прощальной вечеринки бывший патрульный города Сага позвонил в заведение, сказав сотрудников: «Посмотрите у входа». У входа в бар он заранее положил записку с текстом: «Я заложил бомбу». Работники бара сообщили об этом полиции, после чего правоохранители провели осмотр и убедились в отсутствии подозрительных предметов. Позднее полицейские вычислили злоумышленника. «Я не хотел идти на прощальную вечеринку на работе», – признался мужчина на допросе. На работе ему был вынесен выговор. После этого патрульный уволился по собственному желанию.
0: Да, отец Александр, ну, конечно, случай курьезный, но на самом деле ведь у нас у всех бывает так, что мы не хотим идти на какой-то праздник. Вот нас зовут, мы вроде уважаем, даже, может быть, любим людей, которые нас приглашают там, на день рождения, на крещение, на свадьбу, а идти не хочется, а не идти обидеться. С одной... Вот как вы посоветуете поступать в таких случаях, как вот, например, у японского полицейского?
3: Ну, на самом деле, это психологически очень известный феномен. Я предполагаю, что здесь он имеет место быть. Хотя тут могут два фактора сойтись. Дело в том, что с одной стороны прощальная вечеринка. То есть он покидает людей, которых, возможно, за годы службы он полюбил. И, по сути, это прощальная вечеринка, как, не знаю, как поминки какие-то. Да, я еще живой, но вот со мной прощаются. Такая, в общем-то, ну, насколько она веселая вечеринка, большой вопрос. Ура, ура, я вас оставляю, я вас покидаю. А с другой стороны, психологический феномен, о котором я говорю, заключается в том, что мы в большинстве своем достаточно легко идем на праздники в честь кого-то, но не в честь себя. А когда я гость программы, кому-то это нравится, кому-то это комфортно, а есть люди, которые, ну, честно признавались, что когда их там поздравляют, многолетие поют, то хочется под стол спрятаться. И, извините, ребята, не про меня, я тут случайно проходил, вот как-то так.
0: А тогда зачем устраивать вечеринку?
3: А потому что типа положено.
0: А кто сказал?
3: Дело в том, что мы живем в мире, где многие вещи определяются обычаями, традициями. Это, то есть, не только к церкви. Кстати, точно так же, как и слово «ритуал», относится далеко не только к церковным каким-то обрядам или к похоронным обрядам. Ритуалы нас окружают. Да? Ритуалы – это когда мы что-то делаем общепринятое, и даже не возникает вопросов. Ну, так принято, да, вот принято. Когда нас приглашают на свадьбу, мы кричим «Горько! Горько!». Когда нас приглашают на поминки, мы говорим «Вечная память! Там, пусть земля будет пухом!». Что-нибудь такое говорим. Да, но это ритуалы. А то же самое и вот здесь. Вот принято, увольняясь, устроить вечеринку. Может быть, даже не он ее организовывал. Может быть, в честь него его полицейский участок организовал вечеринку. Ну, так принято провожать вот, на пенсию там, или куда он уходил. Вот. А ему не дискомфортно.
0: Хорошо, а почему тогда мы в таких ситуациях не хотим оказываться в центре внимания? Это связано с низкой самооценкой?
3: Я предполагаю, что да. Это, ну, по крайней мере, один из факторов, которые влияют, да. То есть я не готов, не хочу быть гвоздем программы в центре внимания. Вот еще раз, другого человека поздравлю. А когда меня поздравляют, меня окружают, мне цветы дарят, мне дифирамбы поют, дискомфортно. Мне кажется, что отчасти это зависит от, кстати, психологического типа людей. Есть просто психотипы, которым действительно, ну, они по жизни интроверты. И находиться в социуме, особенно длительное время, для них это сложно. Даже полицейские. Вот есть, например, те, кто активно взаимодействует с людьми там, и так далее. А есть те, кто могут годами сидеть, по сути, там, перед компьютером в полицейском участке, обрабатывать поступающую информацию, там, информацию с камер, например, да, вычислять. Это тоже полицейские, и они при этом могут часами вообще ни с кем не общаться, им комфортно, если он такой максимальный интроверт. И для него, получается, вот эта вот вечеринка, это как на крест пойти. То есть это вот вокруг меня будет шум, вокруг меня будут танцевать. При этом, еще раз, и будут радоваться в честь того, что я ухожу. В честь того, что меня сейчас с ними больше не будет. Как-то странно. И вроде хотят меня утешить, поддержать, может быть, через это. Но при этом мне самому дискомфортно, а отказаться не могу. Потому что ритуал. А в Японии, кстати, ритуалы еще больше, мне кажется, значения имеют. В принципе. Там очень заритуализировано общество. Вот. И, исходя из этого, вот такое, может быть, странное действие, да, может быть, по сути, некорректное выражение чувств. Понятно, что у него не было какого-то злого умысла. По сути, умысл был только один. Вот, чтобы не сказать в лоб, что я не хочу вечеринки, как-то не принято этого, да? Но чтобы вечеринка не состоялась. И вот ему ничего другого в голову не пришло, как вот это вот. Причем я не исключаю, что он сам же потом сожалел об этом, потому что
0: японцы
3: очень добросовестные, тем более полицейские все-таки, да? И тут, получается, я совершаю какой-то криминал. Я же сам.
0: Нет, ну то, что он пожалел, это вне всяких сомнений, поскольку там же, в конце концов, было разбирательство. Может быть, его как-то не наказали за это, но...
3: Я поделюсь, что...
0: Приятного мало.
3: Мне, например, это знакомо, когда меня поздравляют, а мне дискомфортно. Более того, я лично эту тему с психологом отрабатывал, со своим психологом. Батюшки-психологи тоже ходят к психологам иногда. Вот.
0: И к батюшкам.
3: Нет.
0: К батюшкам вы не ходите?
3: Нет.
0: Нет, я имею в виду, ну, как на исповедь, что ли?
3: Это не просто же... исповеди. Ну, разве это грех, когда тебе дискомфортно от того, что тебя поздравляют? Это вроде как не грех.
0: Нет, я в целом, да, конечно. Вот. И вообще, отец Александр, просто вы так описали ситуацию, как будто бы изначально, как будто бы это не норма. А потом вы говорите, что и мне самому это свойственно. Мне кажется, что подавляющему большинству людей свойственно чувствовать дискомфорт, когда оказываешься в центре внимания, когда тебя действительно со всех сторон начинают поздравлять как-то.
3: Кто как? Кто-то радуется и прям кайфует от этого.
0: Вы лично знаете таких людей? Знаю. Которые...
3: Ну, моя теща. Вот. Ну, и опять-таки, это конкретные психотипы. Прям видно, что человек светится, ему это радостно. Вот мне даже звукооператор наш интересно. Вот интересно, когда поздравляют в центре, это радует или, наоборот, хочется спрятаться? И так, и так. Ну, да, ну вот, кто как.
0: Да.
3: Вот. Ну, еще раз, я лично с психологом эту тему отрабатывал. И, кстати, там эта тема поднималась, что как раз когда тебя поздравляют, это радость, а тебе дискомфортно, то это признак определенной психотравмы очень часто, которая накладывается на, например, мою личную интроверсию. Еще раз подчеркну, я, в принципе, интроверт. Я научился быть экстравертом, назовем это так. Ну, потому что моя профессия такая. Я среди людей, я на боне. На меня смотрят сотни глаз. Я, когда я говорю проповедь, в чем принципиальная разница, на самом деле? Действительно, скажем так, интроверт, на удивление, может звездить, быть гвоздем программы, так сказать, в центре общества, а экстраверт в какой-то ситуации может, наоборот, оказаться где-то наедине и даже не хотеть пойти к людям. Но вопрос в том, что, ну, во-первых, у всех у нас есть потребность в автономии и одновременно другая потребность принадлежности группе, социуму, там, не знаю, коллективу и так далее. Эти две потребности друг другу противоречат. И получается, что у каждого человека обе потребности должны удовлетворяться. И вот точка баланса между ними, да, вот у каждого человека смещена либо в ту сторону, либо в другую, либо в сторону принадлежности, либо в сторону автономии. И вот это как бы первое, да? Второй момент, где я черпаю энергию? Я заряжаюсь, эмоционально заряжаюсь, даже физически заряжаюсь в момент, когда я общаюсь с людьми от этого общения, или в момент, когда я остаюсь наедине. А когда я с людьми, это я работаю, это я выкладываюсь. Вот я честно могу сказать, что после литургии у меня практически физически нет сил, у меня желание просто рухнуть. Просто рухнуть где-нибудь, вот, полежать, посидеть, чтобы меня ничего не спрашивали лишний раз, уже не трогали какое-то время, да. Где-то примерно через полчаса, час я прихожу в себя. Но в момент литургии, особенно когда ответственная служба, большой праздник, я реально выкладываюсь. И, с одной стороны, такое благодатное состояние, ну, Господь благословляет, а с другой стороны, ну, как, дух бодр, плоть же немощна, да, я чувствую эту слабость, но одновременно, в принципе, действительно, на какой-то момент я могу даже быть в социуме, но как бы от социума отключаться. То есть просто, чтобы прийти в себя, как бы внутрь себя погрузиться. Вот. Это я вообще с собой делюсь, да, вот как у меня. И при этом, еще раз, здесь сейчас я могу выйти на ОМОН и сказать проповедь, там, братья и сестры. Вот. А есть люди, которым, ну, долго быть одним дискомфортно, просто дискомфортно, им плохо, когда они одни. Эти люди прям тянутся к социуму. И вот в момент, когда они общаются, когда они звездят, они заряжаются. И вот получается, что если это полицейского, определенный набор психотравм, я понимаю, что здесь еще раз культурный код накладывается. У японцев не принято хвастаться, не принято как раз выражать явную радость по поводу того, что тебя хвалят и величают. У них принято быть скромным. Ты так хорошо говоришь по-английски, о, что, что, нет. Вот, даже если ты прекрасно говоришь, да, то у них вообще принято, в принципе, на Востоке. Вот, и на это еще накладывается, возможно, его личная интроверсия, ярко выраженная, что вот сейчас будет толпа людей в честь меня, и вот что угодно, только не это, да, и вот такая реакция.
0: Да. Ну что же, поскольку пошли по линии каких-то расстройств, каких-то медицинских проблем, давайте, может быть, послушаем новость про психические расстройства и про появилась статистика, новая послушаем.
2: Психические расстройства стали главной причиной ухудшения здоровья в мире, обогнав онкологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы, сообщает «Православие и мир». К такому выводу пришли авторы крупнейшего исследования в журнале «Lancet», охватившего 204 страны. Сейчас на планете живет 1 170 000 000 человек с такими диагнозами. С 1990 года это число выросло почти вдвое. В 2023 году психические расстройства представляли собой значительную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах и территориях, независимо от имеющихся ресурсов здравоохранения, говорится в исследовании. Чаще всего от подобных проблем страдают женщины, а также подростки и молодежь от 15 до 19 лет. Среди заболеваний лидируют тревожные расстройства, число которых с 2019 года выросло почти наполовину. Случаев тяжелой депрессии стало больше на 24%. При этом эффективную медицинскую помощь получают всего 9% пациентов с таким заболеванием. Ученые связывают такой всплеск с последствиями пандемии COVID-19.
0: Отец Александр, вы наблюдаете такие тенденции?
3: Наблюдаю, и я тоже связываю это с последствиями ковида. Конкретно в России на это накладываются события, которые происходят последние, скажем, 4 года. Плюс, ну, мировые события тоже так иначе влияют. Там Иран, Израиль, вот это все, например. Ну, мир стал опасным, мир стал беспокойным. И плюс, действительно, весь мир пережил вот эту пандемию, когда мы сидели по домам и не знали, кто там следующий заболеет, от кого ты можешь заразиться, или кого ты можешь заразить, даже сам того не зная. Вот. И я бы сказал так, что это довольно-таки серьезная психотравма, и вот ее отдаленные последствия, пожалуй, аукаются, если я с этим соглашусь. Потому что тревожное расстройство – первый признак, что я начинаю испытывать так называемый рэкетный страх. Пару слов, что это такое. Ну, так, если на пальцах. Чувства бывают естественные и рэкетные. Естественное чувство – это когда на меня бежит тигр, мне страшно. Когда мне говорят «ты дурак», и мне обидно. Когда мне говорят «ты молодец», я чувствую радость, вдохновение. То есть чувство, которое соответствует ситуации. А рэкетное чувство – это чувство, которое ситуации не соответствует. Вот они, прежде всего, связаны с психотравмами. Ну, если изобразить это, скажем, на физическом уровне, вот, предположим, если погладить человека по руке, ему обычно приятно. Но если на руке рана или ожог, то это же движение вызывает чувство боли. Угу. Причем этот человек может сказать: «Ты мне больно сделал!» Но у этого человека не было цели вот тому больно сделать. Он знает по науке-то, что когда гладишь, приятно. Он приятно пытался сделать. А вдруг приступ боли еще его же обвиняют. Mm-hmm. То, что восприятие вот этого, которому сделали больно, ну, реально какое-то действие вот это вот спровоцировало боль. Хотя не факт, что именно тот, кто гладил по руке, нанес эту рану. Рана, может быть, с детства. Человек привык с ней жить, лишний раз не замечает, но вот кто-то что-то задел, и пошла реакция физическая, эмоциональная. И проблема в том, что на руке рана видна, на душе рана не видна. И когда человек вроде действует совершенно, ну, в пользу самого человека, да, а у того вдруг какая-то эмоциональная реакция пошла, ну, признак как раз того, что где-то что-то когда-то у него было, либо, кстати, не обязательно у него самого, это уже отдельная история, более сложная, родовые программы. Может, у твоих предков было что-то подобное, что у вас в семье вот на это вот действие такая вот болезненная реакция. И вот рэкетными чаще всего бывают страх, гнев, обида, стыд, вина. 5 чувств. Страх, гнев, обида, стыд, вина. Вот это пятерка чувств, которые чаще всего проявляют себя в рэкетных вариациях. И вот тревожное расстройство – это вот этот необоснованный, ну, как бы постоянно преследующий тебя страх. Источник страха давно уже позади. Ковид мы уже все по несколько раз переболели и живем нормально. Кто умер, тот умер. Уж извините. А те, кто живут, уже живут. Все. И ковид уже не тот, и наш иммунитет уже не тот. И для нас ковид уже, ну, не столь опасен. Последние 2 раза я болел как просто насморком. Последний раз переболел за 3 дня. Вот. Но, в чем доказано ПЦРом. Вот. Но пройденная вот эта история, да, она уже у людей начинает сопровождаться вот такими вещами. Теперь я приведу еще один пример. Здесь он может кое-что объяснить. Вот, Даниил, сейчас перед тобой компьютер. Да? И компьютер состоит из, по сути, 2 вещей. Из 2 элементов, назовем это так. Это железо и софт. Для наших радиослушателей объясню, что словом «железо» программисты называют, собственно говоря, сам компьютер, вот техника, да, вот этот экран, клавиатура, все, там всякие процессоры, чипы, все вот это называется железо. А софт – это все-таки программное обеспечение или обеспечение?
0: Обеспечение.
3: Обеспечение все-таки,
0: обеспечение,
3: да?
0: Всегда. Обеспечением ничего.
3: Хорошо, программное обеспечение. Вот. И то есть программы, которые там зашиты внутри, в памяти, которые работают. И вот если, предположим, сейчас ты вот работаешь, и вдруг у тебя на экране там что-то непонятное, да, что-то там мельтешит, что такое? Причины может быть только 2. Либо железо, либо софт. То есть, либо, не знаю, конденсатор накрылся, проводок отпаялся, что-то там, не знаю, вентилятор системы охлаждения накрылся, перестал охлаждать процессор, он перегрелся, начал какие-то ошибки выдавать.
0: Сейчас накаркаете, Александр.
3: Не хочется просто жаргонные слова использовать, которые компьютерные мастера говорят в таких случаях. Глючить начинает, короче, да. Вот. Либо второй вариант. Вирус хватанул, не знаю, сбой Windows там или что там стоит.
0: Windows.
3: Да, вот. И, соответственно, вот из-за этого... То есть железо работает, но вот программная ошибка. И очень важно понять, что это. Железо или софт? Потому что железо лечится железом, софт лечится софтом. То есть если это железо, то мы берем что? Отвертку, паяльник, вскрываем там что-то, припаиваем, перепаиваем. Если это софт, программное обеспечение, то мы что делаем там? Антивирусник прогоняем, Windows переустанавливаем и так далее. Ошибка железа лечить софтом, ошибка софт лечить железом. И вот теперь скажу одну вещь. Я вижу огромную проблему в наши дни, что люди с депрессией, депрессивными состояниями, с тревожным расстройством часто обращаются к психиатрам, психотерапевтам, а те частенько выписывают таблеточки. Вот тебе таблеточка, тебе станет легче. И действительно легче становится. Ну, действительно легче становится, ну, скажем, потому что так или иначе все наши эмоции, их сопровождает некий компот из гормонов. Ну, грубо говоря, страху соответствует адреналин, гневу, ярости, норадреналин, к тревоге кортизол, там, радости, эндорфины, окситоцин, серотонин там, и так далее. Вот, и таблеточки, они тоже влияют на гормональный фон и определенным образом на него влияют. Каких-то гормончиков становится благодаря таблеточке у нас поменьше, каких-то побольше, и человек реально переживает: о, проглотил таблеточку, легче стало. Но что это? Обосновано ли вот это медикаментозное вмешательство действительно какими-то гормональными нарушениями, там, обменом, как называется, обмен нейромедиаторов, вот это все с этим связано. И тогда действительно это обосновано. Или, а может, это софт, это психотравма, железо в норме, не нужно в него лезть, не нужно паяльником что-то лишний раз паять. Вопрос программного сбоя, вопрос какой-то психотравмы, через которую ты прошел. И тогда, ну, правильно было бы поработать с психологом и не подсаживать себя на таблетки. Потому что, ну, как говорят, нынче модно стало депрессии быть и принимать антидепрессанты. В некоторых случаях реально это оправдано. Ну, реально оправдано. Я спорить не буду, тем более я не врач. Но в некоторых случаях, с моей точки зрения, просто человека подсаживают на это дело. И при этом те причины, по которым он все это испытывает, остаются непроработанными. С психологической точки зрения непроработанными. Это то, что я вижу.
0: Александр, конечно, вы, наверное, придерживаетесь вполне такого, с медицинской точки зрения, здравого подхода, но мне легко представить на вашем месте другого священника, который, комментируя вот эту новость, сказал бы что-то вроде: ну, а раньше еще и не в такие тяжелые времена жили и не жаловались. Или: ой, какие мы все нежные стали, как стали к себе присматриваться. Слишком много себе внимания уделяем, а это тоже, вот понимаешь, грех. И с другой стороны, вот постоянно общаясь, особенно с там, молодыми какими-то барышнями, все время слышишь: там, у меня, я схватила паничку, там, у меня депрессия. То есть она что неделя, то паничка или депрессия, или еще что-то такое. И со временем просто понимаешь, что это скорее следствие какого-то действительно, ну, через

0: это известно было и нашим предкам. Другое дело, что, на мой взгляд, действительно как-то оно не так часто проявлялось. Тут могут влиять очень-очень разные факторы, которые не всегда мы можем даже учитывать. Ну, генетика, скажем так, с одной стороны, возможно, осталась той же, что и у наших предков, хотя здесь я уже тоже могу немножко, скажем, не то что подискутировать, но высказать некое предположение. За 20 век, отчасти 21 тоже, наш народ прошел через очень сложные времена, в ходе которых гибло очень много людей. Это Первая мировая война, в России революция, гражданская война, потом волна репрессий, потом Великая Отечественная война, потом еще одна волна репрессий, потом вот даже события, которые сейчас происходят. Афганистан перед этим был, да, Чечня. В ходе войн и конфликтов, причем если раньше войны, это как было? Ну вот там армия, там, не знаю, Наполеона, армия Кутузова. И вот там эти две армии где-нибудь там под Бородино сошлись, там пушками стреляют, саблями машут. А где-нибудь там в 20 километрах от этого места крестьянин там косит себе какое-нибудь поле. Какие-нибудь там выстрелы до него доносятся, там где-то там бабах-бабах издалека. Ну, он косит себе поле, там траву для коровы, и ничего. Вот. А радио не было. Ну, да, слышали какой-то там Наполеона, чего, где, ну, непонятно. Вот. То есть были профессиональные военные, ну, возможно, и психотравы, и ПТСР, у них все это было. Вот. А большинство людей как-то война напрямую, как правило, не касалась. Когда же появились вот эти вот тотальные мобилизации, обязательный призыв, что чуть ли не каждый мужчина должен пройти через армию, плюс не просто армию, а реальные боевые действия, то началась массовая травматизация социума, причем не только в России, да, это по всему миру. Ну и, соответственно, нужно понимать, что в ходе войн и конфликтов выбиваются самые смелые, самые ответственные, самые устойчивые психики, которые не схватили паничку, а встали с ружьем и пошли в атаку. Но им же доставались первые пули и так далее. То есть такой вот отбор, к сожалению, есть такое понятие, как естественный отбор, есть такое понятие, как отрицательный отбор. Когда вследствие каких-то причин выживают не лучшие, а худшие. Вот. И получается, что лучшие, самые смелые, самые ответственные, самые предприимчивые, ну, те же кулаки, да, которые скулачивали, кулак отправляли, там, сколько изгинуло, смелые, решительные, вот эти ребята, они, к сожалению, костями лежат. Кто-то вот там, где война шла до сих пор, мне просто рассказывал человек, он как-то видел берег в районе Невского пятачка, Невы, сейчас просто очень низкий уровень воды, оголился берег, и прямо, говорит, просто кости из берега торчат до сих пор, вот прямо просто вот ужас какой-то. Вот кто там, да, до сих пор, может, считается без вести числящимся, вот кости, прямо по ним люди ходят. Вот. А с другой стороны, чьи-то кости лежат где-нибудь в Сибири, на Магадане, те же лагеря, да, или еще где-то. И вот получается, что лучшие люди, смелые, предприимчивые, они физически были уничтожены, особенно мужчины. А мы потомки тех, кто выжил. Но получается, что мы потомки тех, кто все-таки где-то умел и спрятаться, и как-то отсидеться, и где-то вот не высовываться. Вот. И, соответственно, именно эти качества, они начинают отрабатываться. То есть мы где-то, ну, давайте честно, мы потомки тех, кто чуть более труслив. Не прям трус-трус, но чуть более труслив, осторожен. Чуть более вот это все, да. И, значит, соответственно, определенная генетика. Сейчас, кстати, 21 век, так что действительно буквально можно сдать генетический тест и кое-какие интересные результаты получить. Например, у меня есть генетически заданная склонность к паранойе. Вот реально я сдавал тест, вот это есть такая склонность. То есть некая перестраховка, я замечаю это.
1: Ну, такие вещи лучше знать о себе.
0: Лучше знать, да. И, кстати, я понимаю сейчас. Так, стоп, я закрыл квартиру, уходя, или нет? Так, стоп, здрасте, паранойя. Я все закрыл, я знаю, что закрыл. Это вот я не параноик, я не больной, да, есть некая склонность, и то есть, ну, я замечаю этот просчет, а вдруг, а что может быть, Вот такая заранее соломку постелить, это у меня присутствует. Как ни странно, сейчас я понимаю, что это

0: практически задано. Вот. Это качество получается, раз я жив, а я это унаследовал от предков, значит, оно спасало моих предков, например, да, но получается, что тоже некая такая фоновая тревога мне свойственна, это генетическая заданность. Слава богу, панических атак у меня не бывает. Вот. Но мне немало пришлось работать тоже психологом, как я уже говорил сегодня, самому лично, прежде чем самому психологом стать. И почему, кстати, я понимаю разницу между, скажем, церковным служением священника и психологической консультацией. Это ну, совсем не одно и то же. Вообще разные вещи. Хотя где-то в чем-то они, может быть, пересекаются. Вот. И ну, я понимаю, что действительно где-то и народ стал слабее. Мы еще не совсем до конца понимаем, как тот же ковид, или ковид, уж не знаю, как его, воздействует на нашу нервную систему, потому что многие, кто переболел, потом знают, что вроде переболел, уже все выписался, а потом 2 недели ни сил, ничего нету, да. Причем вот даже последним, как я рассказывал, да, там 3 дня насморка, потом вроде все вылечился, а вот эта вот вялость, слабость остается. Значит, это какое-то воздействие на нервную систему. И вот опять-таки, на что и как оно может наслоиться, действительно, человек, который в другой ситуации, может быть, бы так не отреагировал, тут вдруг начинает и паниковать, и в депрессии, и все прочее славливать. Получается так.
1: Давайте послушаем еще новость. Mm-hmm. Ну, может быть, из Афганистана пришедшая информация.
2: Правительство талибов в Афганистане отменило фиксированный брачный возраст для девочек. Об этом сообщает «Таймс» со ссылкой на правительственный документ «Принципы раздельного проживания супругов». Согласно новым правилам, для вступления в брак теперь необходимо только наступление половой зрелости, то есть в некоторых случаях с 9-10 лет. В документе также говорится, что согласием на брак считается в том числе молчание девственницы, достигшей половой зрелости. На этой неделе в Кабуле, столице Афганистана, прошли демонстрации против нового закона. В Организации Объединенных Наций также выразили обеспокоенность по поводу отмены брачного возраста. Указ представляет собой еще один шаг к подрыву прав афганских женщин и девочек и еще больше закрепляет системную дискриминацию в законе и на практике. Ранее, согласно Гражданскому кодексу Афганистана 1977 года, законный возраст для вступления в брак составлял 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков. Девочки младше 16 лет могли вступать в брак с разрешения отца или судьи. Брак девочек младше 15 лет был криминализирован в знаменательном законе 2009 года об искоренении насилия в отношении женщин.
1: Отец Александр, а вот с христианской точки зрения, как вообще смотреть на подобные новшества нам стоит?
0: Ну вот, если копнуть нашу собственную историю, то, например, Стоглавый собор, это получается у нас 16 век, разрешал мальчикам вступать в брак с 14 лет, девочкам с 12 лет. Uh-huh. То есть просто в данном случае талибы, они пытаются игнорировать какие-то вещи, к которым пришла мировая цивилизация, и вернуться к каким-то традициям, которые были там в 7 веке во времена Мухаммеда, еще где-то в Аравии, да, и вот если тогда так было нормально и принято, ну, значит, вот будем вводить здесь сейчас. Я напомню, что согласно, например, 40-му правилу 6-го Вселенского собора, монашество официально можно у нас принимать с 10 лет. Понятно, что в наши дни ни один трезвомыслящий человек, скажем, ну, священник, иеромонах, игумен, не будет постригать 10-летних мальчиков в монашество, но формально каноны это разрешают. И, собственно говоря, получается, что да, сейчас мы просто понимаем, что и физиологически люди к этому не очень готовы и так далее, но в древности считалось, что если у девочки месячные начались, и мальчик достиг 14-летнего возраста, то все можно как бы вперед и... Может быть, это, кстати, одна из причин, почему, с одной стороны, мы знаем о том, что до революции женщины могли рожать до 20, а то и больше детей. Справедливости ради, из них выживало 5-6, потому что была высокая детская смертность. С другой стороны, это одна из причин, почему, возможно, так много женщин погибало в родах. собственно говоря, потому что многие из них были, по сути, еще девочками, их организм еще толком для этого не готов. А уже, по сути, ей нужно было рожать. Вот. Я просто понимаю, что так или иначе, действительно, сейчас мы смотрим на эти вещи уже с другой точки зрения, что действительно человек должен достичь не только физической зрелости, да, но и психологической. Причем в Европе, в Америке, в развитых странах сейчас другая пошла тенденция, когда люди в брак вступают 35+. Рожают первого ребенка в 40+. Бывает такое. Вот. У этого тоже есть свои причины, потому что женщина, прежде всего, пытается до того, как вступить в брак и стать мамой, сделать карьеру, заработать денег, потому что муж в современном мире — это такая интересная штука, которая сегодня есть, завтра его нет. Слишком легко люди разводятся, и любая женщина дает себе отчет, что даже если я сама этого не хочу, и я буду верной, честной, искренней женой, меня могут бросить вместе с ребенком. И значит, где-то женщина все равно до конца, может быть, мужа не доверяет. Ну и, собственно говоря, хочется, опять-таки, поскольку современная цивилизация дает такую возможность, и путешествовать, и какие-то радости жизни получать. Вот. А если ты живешь где-нибудь в Афганистане, напомню, что талибы запрещают, в принципе, женщинам получать какое-либо образование, кроме начального. А начальное образование – это то образование, которое достаточно необходимо для того, чтобы читать, писать и читать Коран. И совершать намаз. Все. Вот, если же девочка это умеет, ну и там вести домашнее хозяйство. Если девочка этому научилась, у нее никакого образования. В современном Афганистане это так. Вот. Ну, если как бы она даже не мыслит, даже толком ее кругозор не позволяет представить себе, как устроен мир, чего в этом мире она могла бы еще получить. Вот, собственно говоря, ее так вырастили вот в этой традиции, которая действительно не сильно отличается от традиции Аравии 7 века, времен Мухаммеда. Ну, собственно говоря, вот какой там возраст получается?
1: С 9 лет.
0: 9 лет, все, вот.
1: Ну, отец Александр, тут, мне кажется, немножко, вот вы говорите про все-таки заключение брака между мальчиком и девочкой, то есть между одним людьми более или менее одного и того же юного возраста, mm-hmm. да? Но ведь воспринимаются вот такие вот новости сейчас как оправдание, самое настоящее оправдание педофилии. То есть ты читаешь и понимаешь, что те, кто эти законы принимает, ну вот они-то и будут брать себе 5-й, 10-й, 25-й женой вот этих маленьких девочек. И, к сожалению, про Афганистан и про традиции афганские много ходит такой информации, пускай, может быть, непроверенной, но довольно жуткой. И про те же традиции, скажем так, талибов в этой сфере тоже много чего известно. Но вот все-таки как не получается ли, что как бы мы, цитируя решение Стоглавого собора, тоже как-то к этой вот логике присоединяемся?
0: Нет, просто мы смотрим на решение Стоглавого собора как на историю, что надо же, и у нас это было. Но мы от этого отказались, мы стали, ну, на мой взгляд, более цивилизованными. И мир стал иным. Психоэмоциональная зрелость, образовательная, скажем, интеллектуальная зрелость сейчас наступает несколько позже. Ну, справедливости ради, действительно, в годы того же Бородино, какой-нибудь там 25-летний генерал вел полк за собой куда-нибудь в атаку. Вот. А в наши дни получается, что человек, по сути, вот если брать мужчину, становится взрослым очень часто к 40 годам только. Полностью самостоятельным, независимым, финансово обеспечивающим, жилищным и так далее. А до этого он при мамочке, при папочке, чаще при мамочке. Даже если жена, то тоже часто инфантилизм просто проявляют. И не случайно у нас тут возраст молодежи стали повышать. Было когда-то, молодежь считалась до 30 лет, потом подняли до 35. Я знаю, что сейчас идут дискуссии, чтобы возраст молодежи поднять до 40
1: лет. Там это больше связано с выделением льгот там, для молодых ученых и
0: Но причина-то какая? В том, талантов. Что действительно в каком-то смысле вот, достижение какой-то зрелости, оно сейчас стало оттягиваться. То есть интересно, что по мере того, как цивилизация становится сложнее, более развитой, технологии, образование и все прочее, время, которое требуется человеку, человеческому мозгу, чтобы психоэмоционально и интеллектуально созреть, требуется больше. А когда ты живешь в достаточно примитивном обществе, где стоит просто вопрос физического выживания, там выращивать, не знаю, чем горох или что-нибудь там выращивают, мак, что там еще растет. Ну, в общем, вот что-то такое сельским хозяйством заниматься. Ну, для этого много ума не надо. И вот плюс, может быть, действительно, южные края, больше солнца, быстрее созревают люди. Ну, я просто напомню, что в конце концов, опять-таки, в традиции ислама, особенно радикального ислама, то есть это вот ваххабиты, это вот талибы, те, кто, у них есть интересная тенденция, что жизнь пророка Мухаммеда для них некий идеал. И считается, что каждый правоверный мусульманин должен к этому стремиться вплоть до каких-то мелочей. Ходить в одежде, как у пророка. Ну, вплоть до того, что я прошу прощения за какие-то подробности, у радикальных мусульман не принято носить трусы. Аргумент, потому что у пророка Мухаммеда трусов не было. Значит, типа, вот тут, вплоть до вот каких-то такой ерунды, да. И, ну, поскольку считается, что, скажем так, Мухаммед – это как бы некий идеал, к которому нужно стремиться, то известно, что последняя жена пророка Мухаммеда, звали ее Айша, в классических мусульманских источниках, таких как самих Аль-Бухари и самих Муслим, говорится о том, что ей было 6 лет, вот, она, когда пророк Мухаммед взял ее в жены, а на момент начала брачной жизни 9 лет. В других источниках говорится возраст 10 лет. Вот, например, да? То есть вот пример конкретно, который мусульманам показал их пророк. Ну и, соответственно, радикалы, которые пытаются подражать здесь. Я напомню, что здесь просто идет всякое порой отсечение здравого смысла. Ну, по сути, радикалы, кто фанатики, да, там про здравый смысл трудно говорить. И вот раз вот так поступал их пророк, то, соответственно, и они вот пытаются, по крайней мере, законы вводить, где было бы, ну, так же, как у Мухаммеда. 9 лет там, да, и здесь 9 лет. Ну, вот, собственно говоря, вот оно и есть. То есть, по примеру, Мухаммеда и Айши.
1: Мы так делать не будем.
0: Да, разумеется.
1: Давайте послушаем еще одну новость из Китая, пришедшую.
2: В Китае казнили мужчину, осужденного за отравление миллиардера, основателя игровой компании Yuzu Games и исполнительного продюсера научно-фантастической трилогии «Задачи трех тел» Линя Ци, сообщает РБК. Сю Яо, бывший глава дочерней компании Yuzu Games, был признан виновным в убийстве Линя Ци и осужден в 2024 году. По версии следствия, в 2020 году Сюй отравил Линя после конфликта, связанного с его отстранением от управления бизнесом вскоре после помощи в заключении сделки с Netflix. Согласно достигнутым договоренностям, стриминговый сервис получил права на экранизацию «Задачи трех тел». Как уточняет Associated Press, для отравления Сюй Яо приобрел высокотоксичные вещества и замаскировал под пробиотики и другие продукты. После отравления Линь Ци был госпитализирован и умер спустя несколько дней. Ему было 39 лет. Еще несколько человек пострадали, но выжили. В компании Линь заявили, что дело завершено и справедливость восторжествовала.
1: Отец Александр, справедливость восторжествовала?
0: На мой взгляд, конечно, нет, потому что умершего не воскресишь, и горе членов семьи, причем что одного, что другого, не утолишь. Понятно, что отравитель был неправ, безусловно. Ну, в данном случае в Китае смертная казнь не запрещена, и здесь принципы Ветхого Завета «Око за око, зуб за зуб», «Жизнь за жизнь» в данном случае. Вот. Но, опять-таки, если меня спросить, я не сторонник смертной казни. Я знаю, что даже среди духовенства есть сторонники у нас, но я, например, не сторонник. Почему? Потому что, во-первых, уже сколько и было все-таки случаев, доказанных случаев судебных ошибок. А, во-вторых, на мой взгляд, действительно, тут все равно, ну, скорее это месть. Ты убил, мы тебя убиваем, вот как бы, но это не восстановление справедливости. И, наверное, справедливость при убийстве, в принципе, восстановить невозможно. Ну, потому что действительно человека можно убить, человека можно забрать жизнь, но человека невозможно воскресить. Это может сделать только Христос. И печально еще другое, что люди, в принципе, так позволяют себе поступать. Может быть, как некое утешение, можно сказать, что это китайцы, это не христиане, у них, так сказать, другой морально-нравственный код, хотя, может быть, это весьма условно. Ну, что у нас все-таки христианская традиция, она где-то сказывается там про милосердие к падшим и так далее. С другой стороны, к сожалению, мы знаем ситуации, когда и крещенные люди тоже творили страшные вещи. Я не знаю, кстати, что было бы большим наказанием, смертная казнь или пожизненное заключение, например. Тоже такой непростой вопрос. Но, опять-таки, в Китае смертной казни это норма. И причем частенько осуществляют публично, прямо на стадионе, при скоплении людей.
1: В целом население поддерживает смертные казни.
0: В Китае?
1: Да.
0: Ну, наверное, да. Хотя, здесь трудно сказать. Еще раз, на мой взгляд, сам факт, что в стране есть смертная казнь, как мы видим, от преступлений людей не останавливает. Скажем так. С христианской точки зрения, при этом у грешника порой не остается времени и возможности на реальное осмысление содеянного греха и покаяния.
1: А почему все-таки в христианстве, ну, скажем, не в среди христиан нет единого мнения по такому, казалось бы, чрезвычайно важному вопросу? То есть какие аргументы те и другие стороны приводят? Ну, вот аргументы против понятны.
0: Аргументы за — это прежде всего то, что в Библии Бог даже где-то предписывает око за око, зуб за зуб. Значит, а Бог плохого не может пожелать, значит, типа, это нормально. Собственно говоря, даже у святителя Игнатия Брещанинова, например, был аргумент против отмены крепостного права, раз Бог не возражал против рабства, значит, рабство Богом установлено, институт, его нельзя отменять. Вот такие интересные аргументы. Значит, соответственно, если в Библии Бог этого не отменял, смертной казни, напрямую Иисус Христос, кстати, против именно смертной казни не возражал. Вот, то получается, вот, типа, того, что чуть ли не Бог благословляет, и это, типа, наша традиция, а что тоже верно, потому что испокон веков, и не только на Руси, по всему миру людей казнили. И только, пожалуй, где-то к 18 веку стали доходить до того, что, вообще-то говоря, это где-то негуманно. И, собственно говоря, сама идея гуманизма отчасти приводили к отменам смертных казней. Ну, типа, как при Елизавете Петровне, насколько я знаю, смертная казнь была отменена у нас. При Александре Первом смертная казнь была отменена. Поэтому, когда казнили декабристов, там были большие сложности. Люди просто даже не знали, как правильно повесить, поскольку долгое время никто никого не казнил. Из-за этого там веревки рвались и так далее. Вот. И сейчас у нас официально смертная казнь не отменена, но на нее наложен мораторий. Как бы, и автоматом высшая мера превращается в пожизненное заключение. Но формально, скажем, в любой момент мораторий может быть отменен, и многие, кстати, из тех, кто сейчас пожизненно отбывают, просто будут казнены, потому что, собственно говоря, они к этому приговорены. Просто им заменена приговора, как бы, вот на вот это вот пожизненное заключение. Вот. Я думаю, что здесь еще может быть эмоциональный компонент, когда происходят какие-то ужасные события, когда действительно какие-то, ну, зверские истории, типа как вот Крокус-Сити там или там еще что-то, да, и тут часто эмоции идут. Ну, как же после этого вот таких людей там вот мы должны там, ну, по сути, отомстить. Вот. Но, опять-таки, для христианина месть, это, мне кажется, это неприемлемое.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев принимал участие в первом часе вечернего канала. И уже совсем под занавес нашей передачи хочу напомнить, что завтра, в пятницу, 29 мая, еще можно сдать кровь для, в рамках нашей донорской акции в центре переливания крови на Московском проспекте. Довольно много приняло уже участие в этой акции. Благодарю всех, кто смог сдать кровь. Приходите
0: завтра. Это доброе, нужное дело. Завтра у меня пасторский час. Если какие-то есть вопросы, можете завтра в 20:30 писать.
1: После сдачи крови.
0: После сдачи крови, да.
1: Спасибо.

0: Маленький концерт.
1: Имя Ральфа Вуана Вильямса не слишком хорошо известно широкому слушателю, а между тем это один из самых значительных композиторов в истории английской музыки. С его именем связывают понятие английского музыкального ренессанса. Именно творчество Вуана Вильямса открыло дорогу новой английской музыки в самом начале XX века. Ральф Вуан Вильямс прожил долгую жизнь, почти 90 лет. Он родился в 1872 году, а умер в 1958, до последних дней продолжая писать музыку. Творческое наследие его очень обширно. Оперы, балеты, камерная музыка, светские и религиозные вокальные сочинения, 9 симфоний, музыка для театра и кино. Вон Вильямс считал, что музыка должна быть доступна каждому. Известны его слова. «Музыка должна быть обращена ко всем, хоть и не всеми будет принята. Мы должны говорить слово каждому, и только так мы найдем тех, кто на него ответит». Вон Вильямс написал множество произведений для любительского и студенческого музицирования. Несмотря на огромную педагогическую и творческую нагрузку, композитор на протяжении многих лет был профессором Королевского музыкального колледжа и одновременно руководителем Баховского лондонского хора, он помог основать любительский музыкальный фестиваль еще в 1905 году, был назначен его главным дирижером и занимал эту должность почти 50 лет. В начале XX века Вон Вильямс начал собирать народные песни. Он ездил по английской глубинке, записывал и расшифровывал песни, традиционные для разных регионов страны. По результатам экспедиции были опубликованы сборники, благодаря которым многие старинные песни были сохранены, в то время как устные традиции постепенно угасали. Некоторые мелодии Вон Вильямс включал в свои сочинения и в целом находился под сильным влиянием английского музыкального фольклора. После смерти композитора в передовице «Таймс» были такие строки. Его достижение в том, что он разорвал узы, которые связывали Англию по рукам и ногам с континентом. Он нашел в елизаветинских песнях и народных мелодиях элементы родного английского языка, на которых больше не нужно говорить с немецким акцентом. И из этого выковал свой собственный язык. Конец цитаты. По поводу одного из произведений Вона Вильямса, созданных на основе народной песни, критик отмечал: «Это произведение прекрасно, потому что оно словно переносит нас в какую-то неизведанную область музыкальной мысли и чувства. Невозможно понять, слушаешь ли ты что-то очень старое или очень новое». Эти же слова вполне применимы к одному из самых известных сочинений Вона Вильямса — его фантазии на тему песни «Зеленые рукава», написанные в 1934 году. Подлинная мелодия трогательной простоты и удивительного сердечного обаяния восходит, по крайней мере, к XVI веку, к эпохе короля Генриха VIII. Существует предание, что сам король сочинил ее для своей возлюбленной Анны Болейн. По другому источнику, король написал стихи на уже существующую народную тему. И эта версия кажется более правдоподобной. Хотя историки музыки опровергают и ее. Они слышат в этой мелодии черты более позднего времени, когда в Англию проникло влияние итальянской музыки. Важным историческим источником в этом смысле является комедия Шекспира «Виндзорские насмешницы», написанная в самом конце XVI века. В ней дважды упоминается песня «Зеленые рукава». Мелодию «Зеленые рукава», прекрасную и печальную, сравнивают с источником, льющимся из самого сердца старой доброй Англии. Эта мелодия стала основой бесчисленных вариаций для разных композиторов, музыкантов, эпох и стран. Но именно в произведении Ральфа Вуана Вильямса она звучит поистине волшебно. Композитор, ценящий природную красоту народной песни и в то же время блестяще владеющий искусством оркестровки, придают ей особый характер. В его фантазии старинная мелодия преображается в торжествующий весенний поток, настоящий гимн пробуждению природы и чувствам.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала фантазия на тему «Зеленые рукава» Ральфа Вуана Вильямса в исполнении Королевского Ливерпульского оркестра, дирижер Вернан Хендли. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Блаженство первое. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Не ошибемся, если скажем, что первое блаженство – самое трудное и самое спорное в истории его толкования. Если собрать все, что было написано по поводу этих слов, то набралась бы большая библиотека. Вопрос действительно не так уж прост. Вот, например, у евангелиста Луки, если следовать критическому тексту, это блаженство звучит иначе. «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие». Вопрос – просто нищие или нищие духом? И кто такие нищие? А если нищие духом, то что означает слово «духом»? Каким духом? Человеческим духом или святым духом? Да и вообще, что все это означает? Что у людей нет того или другого духа, как его не понимать? Или что люди становятся нищими по велению духа? Иногда приходится слышать наивный вопрос. Скажите, а как церковь толкует это блаженство? Представляется какое-то многоголовое тело, церковь, которая сотнями тысяч своих голов единогласно толкует. От такого толкования зажмешь уши. Можно, конечно, ожидать, что истинным и единственно верным толкованием следует считать толкование какого-нибудь авторитетного и духоносного святого отца. Это отличная мысль. Но ведь и здесь возникает некоторая трудность. Святых отцов много, а толкуют они это блаженство по-разному. Но следует заметить, все они, будучи различными, хороши, полезны и сходятся в чем-то самом основном и существенном. Все это вынуждает нас к скромности, и поэтому мы ограничим себя и приведем хотя бы одно, но очень важное, распространенное толкование святого Иоанна Златоуста. «Что значит нищий духом?» — спрашивает он, и отвечает, «смиренные и сокрушенные сердцем». Духом он назвал душу и расположение человека. Так как есть много смиренных не по своему расположению, а по необходимости обстоятельств, то он, умолчав о таких, потому что в том невелика слава, называет прежде всего блаженными тех, которые по своей воле смиряют себя и уничижают. Почему же он не сказал «смиренные», а сказал «нищие»? Потому что последнее выразительно.